0: Три часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин в рамках визита в Казань вместе с главой Татарстана дал старт работе сборочно-испытательного комплекса компрессоров для крупнотоннажного СПГ в Зеленодольске и поблагодарил главу Татарстана, а также казанцев за работу на укрепление международных позиций России. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Группировка «Север» за сутки уничтожила до 195 украинских военных. Дональд Трамп призвал полностью прекратить бои на Ближнем Востоке, в том числе и в Ливане, с целью создать подходящие условия для переговоров Вашингтона и Тегерана по их финальному соглашению. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России Владимир Путин в рамках визита в Казань встретился с главой Татарстана Рустамом Минихановым. Вместе с ним он дал старт работе сборочно-испытательного комплекса компрессоров для крупнотоннажного СПГ в Зеленодольске. Миниханов доложил президенту о развитии региона, подчеркнув экономический рост, увеличение темпов строительства. Глава Татарстана обратил внимание на поддержку специальной военной операции силами контрактников и мобилизованных.
2: Главная тема, которую и вы держите под контролем, и мы, это поддержка специальной военной операции. Вот по контракту и по мобилизации мы набрали 54 465 человек. Кроме этого, в зоне СВО 1410 сотрудников Росгвардии, 264 сотрудника МВД. Значит, что касается работы по контракту, мы на данный момент... Мы 5274 законтрактовали. Если взять сумму выплат, она составляет 2,9 миллиона рублей. Если взять результаты, у нас вот 2259 военнослужащих, они награждены орденом мужества, 17 героев России. Мы, конечно, последние и вот те указания, которые были, большое внимание уделяем защитникам Отечества. Ну и фонд, на самом деле, очень эффективно работает в рамках вот федерального фонда. Значит, и по реабилитации, и по организации Обилимск мы проведем вот второй год подряд. Обилимск для участников СВО. Это не только центр Казань, это каждый муниципалитет. Мы каждого семью, особенно погибших, идет вот такая системная работа.
3: Ребята ваши здорово воюют.
2: Спасибо большое.
3: Мужественное количество.
1: Владимир Путин поблагодарил главу Татарстана и казанцев за работу на укрепление международных позиций России и подчеркнул, что бойцы Татарстана мужественно и здорово воюют в зоне СВО. Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России. В Константиновке российские военнослужащие ведут активные наступательные действия в юго-западной части города. Занято 98 зданий. За прошедшие сутки ВСУ потеряли в городе более 60 военнослужащих, а также 17 автомобилей, сообщает Минобороны. В Красном Лимане подразделение 67-й дивизии наступает. Вступая на северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и 48 зданиями, говорится в сообщении ведомства. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
4: Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Николай-Полье, Славянска, Дружковки, Стародубовки и Николаевки. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 98 зданий. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и 17 автомобилей. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 165 военнослужащих, 24 автомобиля, боевую машину РСЗО «Град» и орудия полевой артиллерии.
1: Группировка войск «Север» за сутки уничтожила до 195 украинских военных. В зоне действия группировки «Запад», которая также заняла более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 210 человек. Уничтожено 5 дистанционно управляемых роботизированных комплексов, 18 автомобилей, 2 боевые бронемашины, а также 2 самоходные артиллерийские установки. В течение дня над российскими регионами дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Один мирный житель погиб, 9 пострадали в результате удара украинского дрона по автозаправочному комплексу в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин. 5 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести, добавил он. Атака вражеского беспилотника была совершена на АЗС в Калининском районе Горловки. Еще 3 мирных жителя Донецкой Республики пострадали в результате других ударов ВСУ. Президент США Дональд Трамп призвал полностью прекратить бои на Ближнем Востоке, в том числе и в Ливане, с целью создать подходящие условия для переговоров Вашингтона и Тегерана по их финальному соглашению. «Мы ожидаем полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, от движения Хезболла и Израиля», уточнил президент соцсети Truth Social. Он добавил, что рынки положительно отреагировали на происходящее, продемонстрировав снижение цен на нефть и рост фондовых рынков. Ситуация вокруг вспышки хантавируса «Андес» на круизном лайнере MV «Хондиус» остается стабильной. Почти все пассажиры и члены экипажа лайнера, находившиеся на карантине в Нидерландах, могут вернуться домой. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Он отметил, что число подтвержденных случаев заболевания остается неизменным. 13 новых случаев за последние 3 недели зарегистрировано не было. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» отклонил 3-е предложение аргентинского «Индепендиенте» в размере 2,5 миллионов долларов за 50% прав на полузащитника Эзекиэля Барко. Московский клуб рассчитывает получить в 2 раза больше, сообщает «Инферно Роха». По информации источника, в «Индепендиенте», воспитанником которого является Барко, анализируют, стоит ли предпринимать новую попытку покупки половины прав на Барко. Московский «Локомотив» в клубных соцсетях объявил состав на летние учебно-тренировочные сборы команды. В него попал и полузащитник Алексей Батраков, которого слухи связывали с громким трансфером. Также ранее на этой неделе Батраков женился на экс-футболистке сборной России Ирине Подшибякиной. Сообщается о том, что Батраков прибудет в расположение «Локомотива» 27 июня. Он получил дополнительный отдых в связи с игрой за сборную России. Аналитическая платформа «Опта» составила символическую сборную первого тура группового этапа, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. В число 11 лучших попали вратарь Кабо-Верде Вазинья, защитники Амир Мурильо из Панамы, Энтони Робинсон из США, Гарри Сутер из Австралии, Педро Лопес из Кабо-Верде, полузащитники Уэстон Маккенни из США и Аюба Буади из Марокко, а также нападающий аргентинец Месси, норвежец Холланд, француз Мбаппе и представитель Кот-д'Ивуара Диомант. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорос 4 метра 87 сантиметров, который она показала на дне прыжков 7 июня. Ранее сообщалось о том, что у Международной ассоциации легкоатлетических федераций возникли вопросы к помосту для прыжков с шестом на турнире, где россиянкой был показан результат 4,87, поэтому он и не был подтвержден сразу. Добавлю, что показанный результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске сегодня днем до 22 градусов, переменная облачность, без осадка. В Екатеринбурге 27, тепла, кратковременный дождь и гроза. В Новосибирске воздух прогреется до плюс 30. В Калининграде 22 градуса выше нуля и без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 17-19, временами дождь. Воронеж. Там плюс 24, осадков не ожидается. В Волгограде до 29, небольшой дождь. В Ялте 25-27, тепла. В Санкт-Петербурге без существенных осадков, днем до плюс 20-22 градусов. В Москве местами кратковременный дождь, днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление составит 747 миллиметров.
0: Радио России.

0: также целый шлейф вот этих 60 с лишним микроэлементов, которые находятся в почве.
1: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Если в центральной полосе России кое-где еще только-только появились сходы, то в Крыму уже началась уборочная кампания. В этом году на полуострове предстоит убрать 577 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. По данным Минсельхоза Республики, ячмень в Крыму достиг полной зрелости уже 10 июня, а пшеница будет готова к уборке 20 июня. К работам привлечено более 1400 комбайнов. В этом сезоне, как прогнозируется, крымские аграрии соберут не менее 1,5 миллиона тонн зерновых. Годовой объем производства плодово-ягодной продукции в России достиг рекордного уровня в 2 миллиона 100 тысяч тонн. Одним из ключевых факторов роста стало активное внедрение современных технологий. За последние годы существенно увеличилась доля интенсивных и суперинтенсивных садов. Если для сравнения в 2020 году на них приходилось всего лишь около половины новых закладок, то в 2025 году уже 95%. По расчетам Минсельхоза, к 2028 году наша страна выйдет на полное самообеспечение яблоками. Почему необходимо создавать новые фунгициды? Прежде всего, потому что патогены довольно быстро вырабатывают резистентность к старым. Новый экологически безопасный препарат для борьбы с грибком альтернарии, одним из главных врагов урожая томатов, картофеля и злаков, создан во Владивостоке. Ученые Федерального исследовательского центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного федерального университета разработали его на основе двух цепочечных РНК, которые эффективно подавляют рост этого патогенного гриба. Новое средство уменьшает площадь поражения листьев в 3 раза, что заметно повышает эффективность традиционной химической защиты. Но главное, что при этом в плодах и злаках не копятся остатки токсичных пестицидов.
3: Крестьянская застава.
1: Я напоминаю, у нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко.
0: Открытый грунт дает наиболее качественные овощи, но все равно проблема стоит в полноценном использовании потенциала почвы.
1: То есть грунтовые овощи полезнее, так скажем, чем...
0: Более того, это однозначно. Они... Вот мы с коллегами проводили исследования. В грунтовых овощах намного больше вот этих всех микроэлементов, чем в овощах, выращенных, ну, в тепличных хозяйствах. И мы понимаем, почему. Выращивая там на минеральной вате, и давая то, что даешь, ты то же самое и получаешь. Но, насколько я знаю, ни один питательный раствор не содержит там 60 этих микроэлементов. Это однозначно. Плюс тепличные комбинаты – это в основном томат и огурец. Нет того разнообразия, которое сейчас...
1: Кабачков, перцев и так далее.
0: И всего остального. Угу. Те же зеленые культуры. Все это, естественно, открытый грунт.
1: Сейчас я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Андрея Зенкова, а потом мы продолжим разговор.
4: Бескрайние, ну или почти бескрайние поля бывают не только на юге России. И сеют на них не только пшеницу. 12,5 тысяч гектаров аккуратных полинеечки, грядок с морковью, свеклой, картофелем и салатом, капустой и луком расположены в Дмитровском районе Московской области. Причем сейчас мы видим лишь надземную часть этого, скажем так, сельскохозяйственного айсберга, говорит глава группы компании «Дмитровские овощи» Сергей Филиппов.
5: Взять, ну, любое поле, 10 гектар. Это вот взять многоэтажный дом, 18-этажный. И этот дом стоит, вот его положить. Это то же самое примерно зарыто под землей. То есть в каждом доме есть система водообеспечения и система водоотведения. То же самое здесь, под землей. То есть это сотни километров труб. Одни трубы работают на подачу, другие работают на отвод воды.
4: Откуда трубы? Когда-то здесь был овощной колхоз «Бунятинский», между прочим, весьма успешное по советским меркам предприятие.
6: практически в каждом районе Московской области, еще в Советском Союзе, где много воды,

0: были освоены поймы рек. Потому что, ну, овощеводство открытого грунта – это обязательно полив. Там располагались овощные хозяйства. А у нас здесь пойма реки Яхрома. Знаменитая Яхромская пойма. Гордость советской мелиорации. Такая система, которая здесь была создана в 60-е, 70-е, 80-е годы, есть такая система, еще вот их две в мире. Это область Германии, там, река Рейн, Пфальц, тоже овощной кластер. Мы регулируем воду. Мы можем за счет дренажных систем убрать лишнюю воду во время разлива половодья весеннего, во время сильных дождей через дренажи, через водные каналы мы можем убирать. И стоят насосные станции, которые скачивают лишнюю воду. Здесь каналы, оросители. И второе, мы в любой момент можем подать воду на поли. Основная задача была это кормить жителей города Москвы свежими овощами и картофелем.
1: Такая же задача остается и в списке хозяйственной деятельности компании «Дмитровские овощи». Хотя с годами очень многое пришлось и по-прежнему приходится переделывать.
0: Были еще в то время созданы спецмелеводхозы. Эта структура сохранилась. Вот эти насосные станции, их обслуживают государственные структуры, государственное финансирование. Вот что касается непосредственно полей, те технологии, которые были тогда, они уже устарели. И мы сейчас все, мы это начали делать еще 15, даже 18 лет назад, мы ведем комплексную реконструкцию. Мы все меняем. Убираем оросители. В те годы трубы были асбестовые. Каждые, не знаю сколько там, каждые 3 метра соединялось на каких-то там болтах. Наш 50-60 лет прошло. А там металл, он давно весь сгнил. Мы ставим уже пластик. Делаем не отдельные вот эти маленькие поля, как мы называем, карты по 5-7 гектаров. Мы делаем большое общее поле. Вот видите, ставим новые оросительные машины. Ставим большие широкозахватные оросительные машины. Идет комплексная программа. Это не просто производство, это бизнес. Это бизнес-процесс, где можно зарабатывать, где можно развиваться.
2: У нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко.
3: Мы начали заниматься селекцией как бы в ответ на то, что пришли импортные сорта и гибриды, но плохого качества. Не было вкуса российского, не было традиционных характеристик, чтобы квасились, солились. Но через какое-то время, это уже порядка 10-15 лет, мы поняли, что, решив проблему с вкусом, не менее важная проблема именно качество. И для нас важно, чтобы это все проходило на наших селекционных разработках, поскольку мы их считаем за основу, и они сами изначально стали базой. Более того, мы сейчас уже вышли на понимание, что и саму селекцию нужно переводить вот на экологические условия, значит, работы, в том числе на полный уход от химии, а использование биопрепаратов. У нас в теплицах тоже 2 оборота. Первый оборот – мы полностью ушли от химии. Мы работаем, значит, только на биопрепаратах.
4: Взгляд изнутри.
5: О, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. Вряд ли Александр Сергеевич имел в виду муху морковную, хотя и 200 лет назад она портила российские огороды, губя и морковь, и лук, и даже чеснок. Сегодня на промышленных плантациях с морковной мухой борются мощной химией. А как быть дачником? Послушаем начальника селекционной станции имени Тимофеева, ученого и селекционера Григория Монахоса.
6: Главная проблема с морковью – это морковная муха. В Англии, я сейчас фамилию не вспомню, выдающийся ученый впервые в мире создал моркову, устойчивую к мухе. И выяснил природу этой устойчивости. Не за счет каких-то веществ, которые убивают муху, а хитрость заключается в том, что эти растения содержали минимум хлорогеновой кислоты, которая дает аромат. И муха летает и не может найти морковь. И вот мы сеем ряд устойчивый, ряд восприимчивый. Восприимчивая вся в личинках, ну, как в народе говорят, червивая морковь, да? А на этой отсутствует, она ее найти не может.
1: Муха не находит, потому что запаха нет. А да. Морковь-то будет аромат. Пахнуть морковью вообще?
6: Да, конечно. А вот, смотрите.
1: То есть пахнет?
6: Да?
1: И только муха не чувствует ее.
6: А это одно вещество, по которому она... Ну, пахнет,
1: да,
6: же.
1: Пахнет.
6: Да. Нам удалось этот ген передать в наш материал. И сейчас у нас проект «Морковь, устойчивая к морковной мухе для ЛПХ». Но вот здесь, Андрей, может возникнуть проблема. Проблема ЗОС-комиссии по сортоиспытанию. Потому что она этот признак учитывать не сможет. Для них самая главная урожайность. Ну, хорошо, высокий урожай червивой моркови и ниже урожай чистой моркови.
1: Что лучше, да?
6: Ну, для дачника, конечно, за урожаем гнаться не будет, и не нужно там полкилограммовый корнеплод, да? Пускай он будет 200 грамм, аккуратненький, но чистенький. И вот теперь здесь, смотрите, для того, чтобы получать гибридные семена моркови, нужно стерильную линию в качестве материнского компонента и фертильную. А как эту стерильную размножать? Нужен специальный генотип, который называется закрепитель стерильности. И вот здесь эта линия устойчивая, она фертильная. Ну, здесь еще не очень видно, да? Ну, вон там видно хорошо. Вот они, пыльники, видите? Пыльца.
1: Да, да.
6: Пыльники.
1: Да, да.
6: А здесь отсутствуют пыльники. Это так называемый петалоид. Вместо пыльников еще один круг лепестков. Вот теперь я этим закрепителем опыляю, и потом все тоже будет стерильное.
1: Но это вручную нужно делать каждый раз?
6: Не-не-не, насекомыми, сама... мухами, не, она сама нет.
1: Насекомыми?
6: Или насекомыми, ну сейчас на первых этапах, вот видишь, этикетка, это уже опылялось. Создание этих закрепителей – самая тяжелая проблема. Ну вот мы ее как бы решили. И у нас будет стерильная материнская линия, устойчивая к мухе, и коллекция обычных линий, которые потом папами будут служить при гибридном семеноводстве. Я считаю, очень важный для наших огородников проект. Ну, если вы в магазине морковь покупаете, вы там никогда не найдете с личинками мухи. Потому что в производстве столько инсектицидов используют, что она там на полях ее и нету. Она где? Только на дачных участках. Значит, для личных подсобных хозяйств нужна своя отдельная селекция. В первую очередь на вот такие хитрости по устойчивости.
1: С минимумом всяких химических препаратов.
6: Лучше,
1: да,
6: на даче будете обрабатывать инсектицидами, а потом внуков кормить, что ли? Это исключено.
2: Я напоминаю, у нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко.
3: Организм человека, он может полноценно функционировать, когда у него есть вот этот весь комплект. То есть вот эти 60, а может быть даже больше элементов, и все они в нужных количествах, в нужном взаимодействии. То есть если человек здоров, организм функционирует по полной программе, то это другое качество жизни. И у нас в каждой модели создаваемого сорта или гибрида обязательно есть показатели качества. И именно содержание полезных веществ, начиная с простых там ликопин, бетаин и дальше. И вот постепенно мы вышли на то, что теория это хорошо известна. Академик Тутельян ее впервые концептуально сформулировал, а сейчас и Дмитрий Борисович Никитюк активно развивает. Ее смысл в том, что съедая 2000 калорий, мы как раз недополучаем большое количество элементов. И решение этой задачи, оно формулируется как уплотнение питания, и мы находимся на передовом фронте в борьбе с этой проблемой. Почему? Потому что, во-первых, у нас более 80 овощей, я имею в виду культур, которые содержат огромнейшее разнообразие различных химических элементов. Дальше. Мы убедились, что с помощью селекции можно регулировать накопление веществ, что это наследуемый признак. И дальше мы поняли еще одну проблему, что это системная большая проблема, и одной компании ее не решить. Мы подключили биотехнологов, причем, на наш взгляд, самых сильных в России. Это Институт сельскохозяйственной биотехнологии, возглавляемый академиком Карловым, ФНЦО, наш профильный научно-исследовательский институт овощных культур. И встроили вот этот механизм селекции в решение этой проблемы.
4: Наука.
1: Помните, как в одном популярном фильме астронавты высадились на незнакомую планету на 5 минут, а на их звездолете за это время прошло 23 года? Нечто подобное, меняющее темп жизни, правда не людей, а растений, успешно работает во Всероссийском научно-исследовательском институте сельскохозяйственной биотехнологии, рассказывает руководитель отдела прикладных генетических технологий Михаил Дивашук.
7: Фитотрон, получается, у нас это как некая машина времени, где у нас за один год проходит 6 лет, которые бы были в условиях России у нас в полях. И за счет этого мы значительно ускоряем подготовку линий растений для того, чтобы они вышли в поле и начали изучаться. Как мы этого достигаем? Ну, то есть здесь есть вот такое сравнение, которое я использую, на мой взгляд, достаточно интересное. Это то, что мы вначале даем понять растению, что оно скоро умрет. А любое живое существо перед тем, как оно умрет, оно желает оставить потомство. Иначе оно бы у нас не развилось и не дожило до наших времен. Да, эволюция бы все погубила и съела.
1: А как вы даете им понять?
7: Мы плохо его кормим. Мы даем ему маленький объем грунта. Мы даем ему заморозки. Мы даем ему засуху. Каждый раз на каждой культуре это индивидуальный подбор. Мы специально зажимаем его, ограничиваем рост вверх. Мы используем какую-нибудь специализированную агрохимию, которая повышает, снижает осмос. Когда оно поняло, что умирает, показало нам колосья, корзинку, либо бобики, если мы говорим о зернобобовых, мы его тут же, наоборот, начинаем всячески хулить, лелеять и перекармливать, чтобы то небольшое потомство, которое ухватило у него сил оставить, чтобы оно было мощным, здоровым и хорошим. И вот на комбинации вот этих двух вещей, как бы, мы, в принципе, и играем.
1: Дальнейшая жизнь этого потомства идет, как в космическом корабле, при полном искусственном освещении, питании, давлении и влажности.
7: Ну вот, например, осень. Как растения чувствуют осень, да, вот в принципе в природе? Солнце сдвигается, и у нас в спектре появляется больше дальнего красного. И растения, запускаются специальные каскады химии, биологии внутри, которые как раз растения готовят к осени.
1: Ну, вы можете своим освещением таким, да, волшебным?
7: Да, да, да. Мы тут даже им как бы их балуем, мы делаем ему рассветы, закаты, потому что для растений это тоже важно. Почему? Потому что интенсивность высокая, если мы прям сразу включаем свет, ну, представьте, вы спите у себя в кровати, кто-то прибегает и вам в глаза со всей дури полуденный свет включает. У растений та же самая история. Глазок нет, они, конечно, более терпеливы, но если им дать разгореться, чтобы оно подготовилось, начали нарабатываться спокойно все необходимые белочки для световой фазы, то потом в дальнейшем эффективность работы в течение дня растения внутри будет гораздо сильнее. То же самое и чтобы не просто свет отключили, бах. Ну, закаты они в меньшей степени влияют, но тоже есть своя определенная нужность.
1: К чему все эти сложности? Чтобы быстро и точно создавать, скажем так, органические кубики, из которых в дальнейшем будут составлены новые сорта. Например, пшеницы.
7: Это пшеница как раз, которую мы отредактировали в общей сложности на 3 гена, это 15 генов. В зависимости от того, какие гены были отредактированы и как мы их в дальнейшем будем сочетать между собой, мы будем получать разную продукцию. Мы к этому стремимся, и ради этого это все было сделано. Например, мы там возьмем, как мозаику собирая, первый ген, пятый ген, восьмой ген из этих 15, соединим вместе, и мы получим сорт, в который будет наиболее приспособлен для глубокой переработки зерна, для получения там текстранов, либо что-то еще, что используется дальше в пищевой промышленности. Если мы возьмем для сочетания там второй, шестой, там двенадцатый ген, то мы наоборот получим, ну не наоборот, а просто мы получим линию, из которой можно будет получать хлебобулочные изделия, которые очень долго не черствеют. Возьмем сочетание четырех других аллелей генов между собой, мы сможем получать хлеб диетический, скажем так, который хуже будет перевариваться у нас в желудке. Соответственно, человек кушает любимые булочки, в которых вот сложно, вот мне лично очень сложно отказаться от печеного выпечки, да. Но при этом усваиваемость их ниже. Почему это? Это не потому, что там какие-то страшные вещи. Это потому, что просто крахмал, он в зерне в гранулах. Если крахмал изменить несколько, то эти гранулы будут более плотными, и они будут у нас внутри распадаться медленнее. А, соответственно, энергетическая ценность пищи будет ниже. Или вариантом мы берем еще другие 5 из этой же мозаики генов, которые мы сделали с помощью генетического редактирования, и мы получаем хорошую продукцию для последующего использования косметологии, фармакологии, как именно основы для доставки, для абсорбции и тому подобное.
2: Я напоминаю, у нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко. А какие позиции российских селекционеров сейчас на российском рынке, Семен?
3: Позиции сложные, Игорь Борисович. Что касается зимних теплиц, знаю, что там очень сложная ситуация по томату. Там практически все площади заняты иностранными гибридами. Значит, по огурцам там есть определенные подвижки в пользу российской селекции. Что касается открытого грунта и пленочных теплиц, тоже ситуация сложная. Здесь мы считаем, что только около 20% площадей в товарном овощеводстве заняты российскими компаниями. Ну, кстати, вот из этих 20% больше половины – это сорта и гибриды нашей компании. И проблема, что вот таких компаний мало. Конечно, было бы нас там 4-5 компаний, то ситуация была бы принципиально другая. Но и нужно понимать, кто у нас конкуренты, да? То есть это мировые транснациональные компании, которые когда-то пришли сюда не только с мощнейшей селекцией, но и со всем пулом сопровождения, и химия, и техника, и технологии. И по большому счету это был очень положительный шаг, потому что само овощеводство у нас сейчас вышло на очень серьезный уровень.
2: Я правильно понимаю, что эти импортные компании, они не ушли с нашего рынка в период санкций?
3: Ни одна компания на сегодняшний день Россию не покинула, несмотря на, прям скажем, большие сложности.
2: Несмотря на давление?
3: Несмотря на давление и со стороны их стран, и со стороны, нужно признать, и России. Здесь нужно отдать должное государству, что оно пытается возродить селекцию, возродить семеноводство, но что касается нас, овощеводства, получается это немножко, если так сказать, сложно.
2: Семеноводство и селекция – не только проблемы бизнеса, как это нам стараются представить. Это вопрос государственной безопасности, и решать его надо на соответствующем уровне. Об этом мы и говорили с главой селекционно-производственной компании «Поиск» Николаем Николаевичем Клименко. Беседу вел Игорь Абакумов. Так что тема не закрыта. Встретимся через неделю в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
4: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
8: Здравствуйте, дорогие друзья! Я уже не раз говорила, что природа заготовила для нас лекарства на все случаи жизни и упаковала их в растения, произрастающие на земле. Причем в каждой климатической зоне свои зеленые лекари. А что у нас в России? Кто-то занимается исследованиями в этой области? У меня много друзей, работающих в науке. И вот среди них есть Галина Дмитриевна Засухина, доктор медицинских наук и профессор по специальности генетика. Большую часть жизни она проработала и работает в Институте общей генетики имени Вавилова Российской академии наук. Среди ее научных интересов – влияние малых доз радиации на нормальные и злокачественные клетки, изучение природных антимутагенов и антиканцерогенов. Масло черного тмина – это ее научное увлечение последних лет. 2 года назад Галина Дмитриевна опубликовала в «Успехах современной биологии» небольшой обзор о механизмах радиопротекторного и антиканцерогенного действия тимохинона. В переводе на русский это означает, что в статье было рассказано, как и почему черный тмин и тимохинон, то есть вот это вот самое главное активное вещество, которое выделяют из масла, защищают клетки организм от радиации и препятствует развитию рака. Журнал «Успехи современной биологии» издают на русском и на английском языке. Но это наш российский журнал, журнал нашей Российской академии наук. Так вот, как только вышла английская версия, Галина Дмитриевна немедленно получила 2 приглашения на научные конференции в Германии и Португалии. Но, понятно, не поехала. Это был 24-й год. Ну, сами понимаете. Недавно мы встретились и поговорили на эту тему. Ну, тему тимохинона и масла черного тмина. И Галина Дмитриевна мне рассказала, что тимохинон действительно уничтожает раковые клетки и делает их более чувствительными к облучению и химиотерапии. Но вот как он это делает? Во-первых, он подавляет активность онкогенов, из-за чего опухолевые клетки перестают размножаться и расти. Во-вторых, он запускает механизм самоубийства клеток. Этот механизм спрятан в каждой клеточке. Еще он разрушает сигнальные пути, но с этим я еще не разобралась. Но в любом случае, радиотерапию, химиотерапию и прием тимохинона надо бы совместить. Это сильно увеличивает количество погибших раковых клеток и, соответственно, шансы на излечение. Действительно, исследования в разных лабораториях на клеточных культурах показали, что тимохинон убивает и подавляет рост клеток рака груди, мозга, предстательной железы. А год назад турецкие ученые опубликовали результаты 6-летнего исследования, финансируемого государством, которое доказало, что черный тмин, а точнее его главный активный компонент тимохинон, убивает раковые клетки легких. Турецкие ученые подтвердили, что вот этот самый тимохинон запускает механизм самоубийства раковых клеток, их запрограммированную смерть. Но не менее важно и другое удивительное свойство тимохинона, о котором рассказала мне Галина Дмитриевна. В экспериментах на мышах выяснилось, что он обладает радиопротекторными свойствами, то есть защищает здоровые клетки от разрушительной радиации. Вот замечу очень важное знание в наше время, когда безумные идеи применения ядерного оружия или грязной бомбы буквально витают в воздухе. Ну, не говоря уже о том, что многие люди профессионально общаются с ионизирующей радиацией. Ну вот, например, высокие дозы радиации можно получить при длительных космических полетах. И ученые полагают, что тимохинон из черного тмина – это один из самых сильных кандидатов в препараты для профилактики и защиты от радиационного поражения. Так что же, масло черного тмина – панацея? Может, всем нам надо пить его каждый день, и тогда никакая болезнь к нам не пристанет? Ну, думаю, нет, это было бы слишком просто. Ну вот смотрите, есть страны, где черный тмин и масло из него употребляют едва ли не каждый день. Ну, потому что он часть пищевой культуры на том же Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии. Однако по числу долгожителей на 100 тысяч населения в мире лидируют совсем другие страны – Монако, Гонконг и Япония. А самыми здоровыми странами по комплексу показателей в прошлом году признаны Сингапур, Тайвань, Испания, Окинава, Сардиния и Греция. В этом списке нет ни Индии, ни Египта, ни Турции, где черный тмин употребляют в пищу каждый день. И масло, и специи, и семена их добавляют и в сыр, и в хлеб. Ну, впрочем, согласна. Не очень корректное рассуждение, потому что продолжительность жизни зависит от множества факторов. Но тут есть кое-что другое интересное. Вот большинство научных исследований выполнены на клеточных культурах, в стекле, когда прямой контакт опухолевой клетки, например, и тимохинона обеспечен, ну, условиями эксперимента. А вот с организмом человека все сложнее, потому что у тимохинона, по словам ученых, низкая биодоступность. Это связано с тем, что тимохинон плохо растворяется в воде, а в нашем желудке и кишечнике среда водная. Поэтому тимохинон плохо всасывается в системный кровоток. Тимохинон любит жиры и масло. Поэтому если употреблять не чистый тимохинон, а масло черного тмина, то всасываться он будет получше, но все равно плохо. А еще тимохинон не любит перепады температуры свет. Так что он может потерять свою активность еще до того, как вы начнете его пить. Впрочем, если пить в день по чайной ложке, хуже точно не будет. Масло черного тмина безопасно. Ну, во всяком случае, Гиппократ и Авиценна использовали черный тмин в своей практике и получали положительные результаты. Ну вот, например, знаменитый врач Диоскорид, это первый век нашей эры, в своем труде «Де материя медика» описывал применение семян для лечения головной и зубной боли, а также для выведения паразитов. Отец медицины Гиппократ использовал его при нарушениях пищеварения, а знаменитый Авиценна, он же Ибн Сина, в своем фундаментальном труде «Канон врачебной науки» XI века указывал, что черный тмин стимулирует энергию организма и помогает восстановиться от усталости и подавленности. На протяжении веков семена использовали как отдельно, так и в смеси с медом, прополисом и воском для лечения дыхательной системы, желудка и кишечника, почек, мочевого пузыря и печени, сердечно-сосудистой иммунной системы и для общего оздоровления. Поэтому мне не очень понятно, как низкая биодоступность может давать положительные результаты, которые в течение тысячелетий получали врачеватели на Востоке. Однако грех не воспользоваться этим ценным подарком природы. Поэтому сегодня внимание исследователей сфокусировано на создании такой лекарственной формы тимохинона, которая будет хорошо усваиваться. Ученые сходятся во мнении, что это должны быть липосомы, такие вот крошечные махонькие жировые капельки нанометровых размеров, в которых заключен тимохинон. Такой наноконтейнер-посылка может проникнуть в клетку. Тогда вот в этой форме тимохинон будет усваиваться в 4 раза лучше по сравнению с обычным маслом черного тмина. Но в идеале эти лекарственные частицы надо бы доставлять прямо на место их работы, ну, например, в опухоль. То есть нужно еще разработать и адресную доставку этого ценного лекарства. В общем, работы у ученых полно, вопросов и противоречий тоже. Но как бы ни хотелось, волшебной панацеи, которая сделает нас здоровыми, красивыми по щелчку пальцев, нет. Хотя нет, вру. Есть. Это, записывайте, здоровый образ жизни, много движения и разнообразное полноценное питание в разумных количествах. Попробуйте. Результаты вас приятно удивят.

0: Австралийская ехидна.
1: Предками ехидн были именно водные животные, и многие вещи, связанные с анатомией ехидн, объясняются вот такой амфибийностью предковых форм.
0: Биолог Алексей Масолов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Анадыря. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
2: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
3: Ну все, будущее пришло, вот оно теперь твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, в свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
2: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
4: Открывайте географическую карту. Мы продолжаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх границ. Во всех предыдущих выпусках нашей программы мы говорили о том, что историко-географическая, историко-культурная карта русских земель делится на четверти, но это не традиционные север, юг, восток и запад, а промежуточные стороны света – северо-восток, юго-восток, юго-запад и северо-запад. Сегодня нам предстоит поговорить именно о культурной карте, о том, как образы культуры подтверждают эту модель, эту авторскую мысль. Речь о домонгольской архитектуре, как называется зодчество русских земель до 1230-х годов. Она-то разошлась на четверти согласно расхождению земель, и до всяких расхождений стилистических она распределилась по материалам. Когда мы говорим о какой-либо архитектурной школе или о каком-либо большом стиле, барокко или классицизм, мы сразу заговариваем о композиционных особенностях такой архитектуры. Например, в новгородском храмовом зодчестве есть такие-то композиционные особенности, которые отличают его даже от псковского и тем более от зодчества других четвертей русской земли, других земель княжений. Но в действительности такой анализ обычно касается церковной архитектуры, что не вполне корректно. Да, трудно представить себе каменные палаты этого времени, хотя в некоторых городах раскопаны их основания, фундаменты. А вот уже крепостное зодчество сохранилось, есть стены разных городов и крепостей разных веков, не только до монгольского, конечно, времени. И надо понимать, что первым признаком для развлечения больших художественных школ должна быть вовсе не композиция, а материал. Скажем, в Новгороде есть стена Мангайта, стена внешнего окольного города, названная так по имени археолога, жившего в 20-м столетии, очень известного специалиста. Это стена 14-го столетия, недомонгольская, но, тем не менее, она дает нам представление о крепостном строительстве новгородской земли. И, разумеется, если мы спросим себя, что же такое новгородская школа применительно к крепостной архитектуре, то нам никак не помогут композиционные особенности церквей. Поэтому первый признак здесь – материал. И в случае Новгорода, шире новгородского северо-запада, ядра русского северо-запада, это красный камень. Возможно, многих это удивит, поскольку эти храмы часто мазаны и по обмазке побелены. Но в очень многих случаях реставраторы минувшего и нынешнего века делают на этих фасадах раскрытия, которые подтверждают эту мысль, что основной строительный материал новгородской земли, ее ядра – это местный красный камень. Красный или красноватый, его возможно видеть, скажем, в откосе Ильменского глинта, то есть скальной стены, которая идет параллельно Балтийскому морю через территорию новгородской земли и кажется таким обрывистым берегом отступившего моря. вот этот ильменский глинт представляет собой, в сущности, готовый строительный материал. И камень этот так расслаивается, что откос скалы иногда кажется какой-то циклопической искусственной кладкой. Юго-запад, с которого, быть может, стоило начать, киевский юго-запад, это территория, где основные школы зодчества сближаются между собой, так же, как сближаются между собой сами эти земли княжения. Это были земли, искавшие Киева, то есть их князья участвовали в искании старшего киевского стола. Либо это были земли изгойские от Киева, то есть такие, которые потеряли право на Киев, но именно на Киев они отталкивались как раз от него и в этом смысле входили в его политическую систему как бы отрицательно. Такой землей был Полоцк. Его князья на Киев не имели юридического права, но именно входили в систему Юго-Запада, поскольку это было не вообще изгойство, а изгойство от Киева. А вот Смоленск, Волынь, Чернигов искали Киева до самого Батыя, сражались, страшно дрались между собой, то есть входили в юго-западную политическую систему. И мы обнаруживаем, что русская архитектура этого времени для юго-западных земель имеет общий первичный признак, связанный с материалом. Это архитектура кирпичной плинфы, плоской кирпичной плитки, заимствованной из Восточного Рима, из Константинополя, из Византии. Эта архитектура видна и в самом Киеве, и в Полоцкой земле, и в Смоленской земле, и в Черниговской земле, и на Волынской земле. Это архитектура Юго-Запада. У нее есть контрапункт – каменная галицкая архитектура. Свой контрапункт есть и на северо-западе – серо-каменная псковская архитектура. Псков свое обособление от Новгорода в искусстве выразил различием серого камня плиты с новгородским красным камнем. Русский северо-восток или Владимиро-Суздальская земля – это земля белого камня, о чем все, в общем-то, неплохо знают. Это земля, объединенная туристическим понятием «золотое кольцо», и древнейшие памятники «золотого кольца» – это как раз памятники белокаменного зодчества, вошедшие в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Но надо понимать, что это второй художественный возраст северо-востока. Первым его художественным возрастом была архитектура киевской плинфы. Интересно, что этот слой полностью стерт, он сохранился практически только в археологическом уровне. Кажется, что это происходило случайно, храмы обрушивались, либо князья заменяли первый храм вторым, более, как им может быть, казалось, крепким. Но факт остается фактом. Первым художественным возрастом северо-востока стал его второй. Это возраст белого камня. Мы знаем, когда он появился. В 1152 году Юрию Долгорукому открыл бог очи на разумное каменное делание. Эта формула означает, видимо, что благословением Божьим геологоразведка Юрия Долгорукого нашла слои белого камня под ногами на Суздальском северо-востоке, и мы даже знаем, где это примерно могло быть. Четвертая русская четверть – Муромо-Рязанская. Совершенно удивительно в этом отношении. Вот мы сейчас уже можем выстроить формулу: юго-запад – красный кирпич, северо-запад – красный камень, северо-восток – белый камень. А что же юго-восток? Он был вообще не столь богат, как другие земли. Мы знаем археологически три храма в Старой Рязани, в домонгольской столице этой земли. Знаем еще очень скромные остатки на некоторых городищах. И, например, не знаем ничего такого уже для Мурома. Хотя в каких-то отношениях Муром был старше, чем Рязань. А считается, что вся рязанская архитектура уничтожена Батыем. Более правдоподобна версия, что она, конечно, получив удар Батыя, разрушалась постепенно. Но действительно, Рязань и шире русский княжеский юго-восток есть та земля, где нет видимых образов домонгольской архитектуры. Поэтому в нашу формулу четвертой частью можно было бы поставить неизвестно какая. Итак, юго-запад – краснокирпичный, северо-запад – краснокаменный, северо-восток – белокаменный, юго-восток – неизвестный. Но это не вполне корректно, потому что есть археология. Археология гласила поначалу, что рязанская архитектура должна была вторить черниговской, поскольку Муром и Рязань, собственно, отложились от Чернигова, что княжеские и епископские артели черниговского юго-запада ходили на рязанский юго-восток, что, вероятнее всего, это была архитектура красной плинфы. Но в раскопках Старой Рязани обнаружены значительные фрагменты белокаменной декорации. можно предполагать, что красно-кирпичная в основе в конструкции архитектуры была украшена белым камнем на манер Владимирского северо-востока. Да, в Чернигове тоже были элементы белокаменной архитектуры, но они представлены не столь обильно, как на белокаменном северо-востоке. Недавно близ рязанского городища Толпино, а это окраина древней княжеской земли, вынесенные далеко в дикое поле, были найдены белокаменные остатки украшений некоего храма. Ясно, что и храм был каменным и, может быть, кирпичным для того, чтобы такие украшения на нем поместить, но сами эти образы, высеченные из белого камня, это деисусные образы, образы деисусного ряда иконостаса, но в данном случае иконостаса каменного и, вероятно, внешнего, фасадного. Это образы воцарившегося Спасителя и предстоящих ему святых. У этих образов есть пары в лапидарии в собрании собора Святого Георгия в Юрьеве-Польском, то есть на русском северо-востоке. И это подтверждает мысль, что русская юго-восточная архитектура могла соединять красный киевский кирпич и белый владимирский камень. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
0: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
5: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
6: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
0: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Российские имена. В новом выпуске программы Михаила Иконникова «Просто о джазе».
8: Очередной выпуск программы полностью посвящен альбомам российских музыкантов, которые обсуждались на 8-м международном джазовом форуме, проходившем во время 5-го московского джазового фестиваля. Прозвучат записи Даниэля Одеянца, Ило Трио, Игоря Володина, Алины Ростоцкой, Анатолия Айса и Трио Элс.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Кургана. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
9: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14.46 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Участнике саммита России ASEAN высказались за качественное и количественное увеличение торговли между странами. Российские военнослужащие в Константиновке ведут активные наступательные действия в юго-западной части города. Занято 98 зданий. Американские вооруженные силы в четверг полностью сняли блокаду с иранских портов, сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Участники саммита Россия-ASEAN высказались за качественное и количественное увеличение торговли между сторонами. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе заявления по итогам саммита. По его словам, для этого необходимо переходить на расчеты в национальных валютах и устранять торговые барьеры. Как считает президент России, у всех стран-участников саммита такие возможности есть.
2: В ходе саммита было озвучено много конструктивных идей и полезных практических соображений, касающихся активизации партнерства в экономической сфере. Участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение ее структуры, за расширение взаимных капиталовложений. Для этого важно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять остающиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры. Хорошие возможности для этого имеются у всех наших стран. Это касается диверсификации коммерческих обменов. Россия предлагает нарастить экспорт в государства ASEAN продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, и лекарственные препараты. При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствия и энергоносители.
1: По итогам саммита был принят целый пакет документов. Казанская декларация, комплексный план действий России-ASEAN, совместное заявление о сотрудничестве в области культуры и заявление о сотрудничестве в области энергетики, сообщается на сайте Кремля. Между тем, товарооборот России и Вьетнама в прошлом году составил почти 6 миллиардов долларов, отметил президент России на встрече с премьер-министром этой страны Ли Миньхэнгом на полях саммита. По словам Владимира Путина, ожидается и дальнейший рост объема торговли между двумя сторонами, и для этого созданы необходимые условия, особенно в вопросах энергетики.
2: В текущем году рост продолжается. В этом активную роль призвана сыграть и играет межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. И важное место в двусторонних отношениях занимает энергетика. Во Вьетнаме работает Росатом, Газпром, Зарубежнефть. Особое место еще с советских времен отведено образованию, науке. За все годы Россия подготовила десятки тысяч вьетнамских специалистов. Это целая армия друзей в России. Мы это знаем, чувствуем и надеемся на то, что этот такой живой контакт между людьми будет продолжаться. У нас близкие позиции по многим актуальным международным проблемам. Конструктивно взаимодействуем в рамках многосторонних объединений, в частности в ООН и БРИКС. Сегодня, после успешного проведения саммита с асеановскими коллегами, у нас хорошая возможность обсудить ключевые направления практического взаимодействия двух наших стран.
1: Как ранее подчеркнул Владимир Путин, российско-вьетнамские отношения стратегического партнерства основаны на прочных традициях дружбы, доверия и взаимопомощи. Российские военнослужащие в Константиновке ведут активные наступательные действия в юго-западной части города. Занято 98 зданий. За прошедшие сутки ВСУ потеряли в городе более 60 военнослужащих, а также 17 автомобилей, сообщает Минобороны России. В Красном Лимане подразделение 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и 48 зданиями, говорится в сообщении ведомства. Также в Минобороны отметили, что взят под российский контроль село Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку «Север», выслушал доклады командования текущей обстановки и продвижения войск в зоне СВО, сообщили в Минобороны. По завершении работы на командном пункте Белоусов вручил военнослужащим группировки «Север», отличившимся при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации, ордена мужества. Американские вооруженные силы в четверг полностью сняли блокаду с иранских портов. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США Центком. Американские войска не препятствуют транзиту судов в иранские порты. Из них при этом указывается, что корабли ВМС США останутся в этом районе, чтобы убедиться, что все аспекты подписанного между Вашингтоном и Тегераном меморандума соблюдаются, выполняются и действуют в полном объеме. Ранее телеканал CNN сообщил, что через Ормузский пролив после подписания соглашения прошли уже 7 коммерческих судов. Почти 600 тысяч пенсионеров и граждан предпенсионного возраста в 2025 году получили единовременную выплату пенсионных накоплений в России, следует из данных Социального фонда. Выплата пенсионных накоплений может осуществляться в виде накопительной пенсии, единовременной выплаты, либо срочной пенсионной выплаты. Выбор формы зависит от того, выполняются ли установленные условия для каждого из вариантов. Женщины могут получить выплату с 55 лет, мужчины с 60. В центральную Россию в воскресенье вернется летняя погода. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В пятницу из-за устойчивых просветов в грозовых тучах увеличится приток лучистой энергии солнца, и столбики термометра подтянутся к отметке плюс 20. Суббота станет заключительным днем с вероятностью локальных скоротечных дождей, и прогнозируется умеренное 20-градусное тепло. Ну и сбой природы, когда июнь, по сути, вдруг подменили сентябрем, будет недолгим к воскресенью благодаря гребню антициклона. Холод практически выдохнется, погода наладится и потеплеет до летних значений плюс 21-24. Произойдет это как раз в день летнего солнцестояния, когда наступит так называемое астрономическое лето.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Пресс-служба футбольного Кубка России проинформировала о том, что жеребьевка турнира сезона 26-27 состоится 19 июня. В 14:00 по московскому времени начнется жеребьевка пути РПЛ, в 16:00 жеребьевка пути регионов. Московский ЦСКА опубликовал расписание товарищеских матчей, которые команда проведет в июне и июле. 30 июня ЦСКА сыграет с Шинником, 3 июля с Тульским Арсеналом, 4 с Ботафого, 11 с Оренбургом, 14 с Локомотивом и 18 июля с московским Динамо. «Зенит» проведет товарищеский матч против аргентинского клуба «Химнасия» в рамках подготовки к следующему сезону, сообщила пресс-служба «Сине-белого».

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще я натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен.

0: Данил Гусельников.
1: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале часа напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Задавайте ваши вопросы нашим экспертам, пишите собственное мнение и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, подписывайтесь на нашу группу. Там есть прямая трансляция, можете и нас посмотреть, и прокомментировать ее. Точно так же оставите там какой-то вопрос или мнение свое написать. Скачивать приложение «Радио России» в Рустор и Google Play — это абсолютно бесплатно. Функций там довольно много, все просто и удобно. Скачайте, установите, посмотрите, проверьте, напишите сообщение. Ну и, как всегда, говорю о том, что самые интересные и актуальные новости на вести.ру. Присоединяйтесь.
1: Ну а мы начинаем с заявления Министерства обороны. За сутки российское ПВО сбило 992 дрона. 4 крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб, которые были направлены по регионам нашей страны. Из них почти 200, ну, точнее, 192 беспилотных летательных аппарата были направлены в Москву и Московскую область.
2: Повреждения получили нефтеперерабатывающий завод в Капотне, торговые объекты, жилые дома и автомобили. Были закрыты аэропорты и перенесено несколько сотен рейсов.
1: Сообщается о том, что, ну, это заявление губернатора Московской области Андрея Воробьева. 17 человек пострадали в результате этих налетов, среди них 2 детей, больше всего раненых 9 человек. Включая 3-летнего ребенка, в Котельниках. В Раменском районе пострадали 3 человека, в том числе 10-летняя девочка. Еще 2 получили ранения в Люберцах.
2: Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что нескольким беспилотникам удалось достичь НПЗ в Капотне. Пожар локализовали через несколько часов. Пострадавших нет. Об этом, еще раз повторю, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Что хочется отметить в связи с налетом? Во-первых, цифры, еще раз проговорить, да, около 1000 запустили до Москвы, запустили почти 200.
1: Да.
2: Единично достигли цели, как говорит Сергей Собянин. А остальные сбиты? Остальные сбиты как вдоль линии фронта, так и на втором так называемом эшелоне. Об этом военные эксперты пишут сегодня.
1: Ну, это вот просто качество работы наших ПВО, да? Понятно, что, ну, технической возможности не существует, чтобы был сбит каждый летательный аппарат. Это просто невозможно. Даже вот этот хваленый, разрекламированный железный купол в Израиле, он тоже пробивается. И пробивается именно вот потому, что отбить вообще все 100% технически невозможно. Но если сопоставить цифры, посмотреть по всей стране, сколько было реальных прилетов, да, и сопоставить с цифрами, сколько летело, можно себе представить, насколько эффективно работает наше ПВО.
2: Какую огромную работу действительно сделали военные. Здесь еще очень один важный нюанс, который возникает. Дело в том, что иной раз вот наведению этих беспилотников помогают люди, которые снимают их пролеты, их прилеты и публикуют эти видео. Это, во-первых, это подвергает опасности, да, любые объекты, жизни людей. А во-вторых, это, в общем, имеет за собой вполне себе определенные финансовые и даже уголовные последствия. Но нужно сказать, что за распространение текстовых фото и видеоматериалов в Москве, которые касаются последствий террористических актов или атак беспилотников, штрафы могут достигать 200 тысяч рублей.
1: Но это штрафы. Это если видео, которое попало в сеть, если это будет следствием расценено как, ну, что называется, ну, не специально, ну, просто вот снял, вот и выложил, да? Но есть один момент, и он очень важный. Такая работа, нет? Что, как это сказать? Вот если человек снимает и выкладывает что-то в сеть, это же массовое распространение, правильно? И это может быть расценено как оказание помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Это серьезная уголовная статья, и сроки там тоже очень серьезные, от

0: 12 до 20 лет. Ну, можно сказать, ну, лишение а что такого? Свободы. Ну, а что такого? Ну, я вот летел беспилотник, я его снял, ну, вот я поделился, выложил, да, там в какой-нибудь Макс-канал или Телеграм-канал. Ну, вот просто вот, ну, чтобы люди видели. А очень просто, видят все люди, включая тех людей, которые запускают.
1: Противника, грубо говоря.
0: Конечно.
1: И это уже трактуется как, например... Вот этот кадр, вот это видео может трактоваться как способствование установлению дислокации ПВО, например. А это уже как раз вот то, о чем Людмила говорила, оказание помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России. Мы просто к чему это все говорим? Еще раз. Те, кто видит, те, кто снимает, не надо это выкладывать.
0: Да и снимать
1: штрафы
0: не надо.
1: Штрафы огромные, наказание суровое. Вы помогаете противнику, не надо этого делать. Не надо.
0: Вот каким образом помогают противникам те, кто снимают эти видосики и выкладывают их? Мы сейчас это обсудим. К нам присоединяется политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлев. Михаил Ярославович, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер.
0: Ну вот давайте проговорим еще раз, хотя уже говорилось и не раз, и писали все. И, ну это просто вот призыв такой, да, к людям. Ну не снимайте. Давайте еще раз проговорим, почему не надо выкладывать видео с прилетами?
2: Знаете, я вот так еще скажу. Я максимально всегда стараюсь избегать каких-либо советов и правоохранителям, и тем более законодателям российским. Но в данном случае для меня абсолютный нонсенс, что нет конкретных уголовных статей, где бы была конкретная уголовная ответственность, не как-то косвенно оценивающая это происходящее, а прямым образом за фиксацию, да, поражений, работы ПВО российской, криминальная ответственность, конкретная уголовная ответственность. И в данном случае очень странная история, но я бы привел пример как раз Украины, которая в 22-м году еще ввела уголовную ответственность за подобные вещи. И это действительно усложняет нам работу, да, работу нашим ВКС. И то, что подобных ограничений нет сейчас с нашей стороны, это упрощает жизнь украинским формированием.
0: Врагу, давайте так
2: украинским
0: скажем.
2: Террористам. Ну, естественно, врагу упрощает жизнь. Вот кадры буквально сегодняшние, я смотрю, и видно работу нашего ПВО. И видно, откуда эта работа ведется. Это что такое вообще? Больше того, вполне конкретно эти кадры приобретаются. И за это платятся деньги тем, кто это снимает. Понимаете?
0: Угу.
2: И здесь не косвенно, не иносказательная история. Здесь вполне работа на вражескую разведку.
0: Могут, знаете, как сказать? Ну, они же сами всю информацию могут получить, как они отработали. Что, только
2: нет,
0: от нас,
2: могут,
0: что ли?
2: Извините. Знаете ли, спутниковая группировка, обеспечивающая их потоковым предоставлением разведданных, она не безразмерна, не резиновая.
0: Mm-hmm.
2: А когда выпускаются за один день более 900 дронов, дальнобойных, включая дроны-обманки. Ну, наверное, не все результаты их прилетов и их работы, и работы нашей ПВО, эта спутниковая группировка может отследить в потоковом режиме и формате. И постпродакшн тоже наверняка не все может отследить. А вот за счет этих полезных идиотов или просто врагов, которые коллаборантами являются по факту, они получают эту информацию достаточно оперативно и понимают, что происходит.
0: Здесь
1: вот можно еще да, один момент, Михаил Ярославович. Вот с военной точки зрения разобрались, но ведь есть еще немаловажная вот эта история, которая связана с пиаром и созданием некой паники, так ведь?
2: Естественно. Вы знаете, я сегодня делал буквально материал, какой вой восторга стоит в украинской благосфере, в украинских медиа, визг практически восторга стоит в социальных сетях. Извините, из-за одной горящей бочки нефти на юге Москвы, понимаете? Зато красивая картинка, мама дорогая, как говорят в Одессе, понимаете?
0: Угу.
2: А вот мы подобного не делаем, у нас подобной информации нет. А потому что, почему? Потому что, знаете, еще в 22-м году огромное количество людей заезжало за гораздо меньшие проблемы и гораздо меньшую, скажем так, фотофиксацию, заезжало мгновенно на нелегальные тюрьмы и СБУ. Я не призываю к подобным вещам. Я к тому, что мы просто не располагаем подобными материалами для ведения, будем говорить прямо, адекватных информационных контрпропагандистских, скажем так, мероприятий. потому что это информационная война. А у них, извините, эта картинка с разных ракурсов, на десятках, если не сотнях телеграм-каналов, в десятках, сотнях медиа, на любой вкус, что называется. Mm-hmm. Понимаете? И, конечно же, это сказывается, и это делается, кстати, чтобы вы понимали, в преддверии особенно выборов осенних наших, сказывается на настроениях. У страха глаза велики, знаете. А сделай 10 красивых кадров, один из Новороссии, один из Донбасса, два из Подмосковья, и получается, как будто они просто нас забомбили. Вот материал относительно свежий был, если мне не изменяет память, Нью-Йорк Таймс, где информация о том, как ведут диалог, да, вот не украинцы с европейцами и с американцами, где не названный так называемый представитель украинской Минобороны говорит, что вот смотрите, Россия горит сейчас, у нас перелом, как в заявлении G7, Большой Семерки, импульс новый, успехи Украины. А успехи Украины, это, извините, сделанные фоточки и видео горящей бочки с нефтью.
0: Вот, и еще один момент, для чего эти фоточки нужны. Это тоже люди должны понимать, что эти фоточки, они же к отчетикам прилагаются. Ведь эти беспилотники, что их, сама Украина, что ли, создает? Да нет. Это создают специальные предприятия. Конечно, это создают иностранные предприятия, которые должны посмотреть, как их продукция работает. Насколько она эффективна, как она себя ведет в полете и так далее и тому подобное. И вот эти вот все фоточки, это для отчетов кураторам, даже нет, спонсорам. Тут уже не про кураторство мы с вами говорим, да?
2: Или участникам, там, участникам, давайте так, ну, давайте, непосредственным участникам военных действий против России.
0: Вот это тоже, мне кажется, люди должны понимать. Ну вы что хотите-то, чего?
2: Не надо рассчитывать на понимание. Надо просто жестоко наказывать. Вот и мое мнение личное.
0: Ну, а вот как бы одна-то тут статья у нас все-таки предусмотрена. До 20 лет лишения свободы, еще раз я напомню, от 12 до 20. И, как правило...
2: Полагаю, в том, как это сейчас выписано, это всегда прекрасное поле деятельности для адвокатов. А вот если было конкретно указано за что, за вот подобные виды фиксации и тому подобных вещей, вот тогда никакой адвокат снял уже не выделил этого придурка, извините, или просто врага. Никто бы не вытащил из этой истории.
1: Тут еще что касается вот этих папочек с отчетами, это ведь не просто так, деньги новые, да, попросят. Конечно. Вот смотрите, мы вот как эффективно работаем, это мы у самих россиян видео сперли, вот они что публикуют, вот как мы эффективно работаем, дайте так еще 40 миллиардов.
2: Это фото-видеофиксация обуславливает эти гигантские бюджеты, да? Обуславливает это масштабирование производства в Европе, обуславливает эту милитаризацию Европы. Потому что, получается все-таки, оказывается, получается, что все-таки можно военное поражение России нанести, все-таки можно вернуть в крах российскую экономику. А это все неправда. Но что-то видео фиксация от полезных идиотов и от тех, кто продает это украинским же телеграм-каналам. Угу. Вот помогает им в этих историях.
1: Михаил Ярославович, еще вот знаете, тут комментариев у нас довольно много уже появилось на эту новость. И вот Лариса пишет, довольно распространенный вопрос задает, понимает, что вот с той стороны враг, но тем не менее, смотрите, а почему надо скрывать преступления фашистов? Вот что ответить на такой вопрос?
2: А мы с вами сейчас 10 минут чем занимались, как не объяснением для Ларисы, почему нужно скрывать? Потому что этого требуют вопросы безопасности. Потому что этого требуют вопросы секретности, потому что это требуют вопросы пропаганды и контрпропаганды, потому что этого требуют вопросы контроля настроений в России и спокойствия населения России, потому что это требует, наконец, вопросы работы, точнее, не распространения и не увеличения, не масштабирования работы вражеского ВПК против России. Достаточно для Ларисы? Поняла Лариса ответ?
0: Будем надеяться, что да. Но мне кажется, что это более чем убедительно. Знаете, у нас еще есть две темы, которые мы очень хотели бы с вами обсудить. Времени, правда, давай, немного, но тем не менее, я думаю, что мы уложимся. Ну, первое, целый ряд заявлений прозвучало в последние дни со стороны Украины в адрес России. Это вот как раз вот на фоне вот этих вот фоточек и видео, да? Значит, главный там в Минобороны Михаил Федоров пообещал, что в ближайшее время Крым станет у нас островом, да? Вот. Ну, а перед этим
1: Зеленский
0: пообещал, что у нас будет лютая зима, да. И это все, естественно, ну, Зеленский вообще это все перед европейскими партнерами своими сказал, да, на G7. Этот все-таки как-то поскромнее нашел себе площадку. Вот это что? Как нам с этим, как на это реагировать?
2: Послушайте, делать свое дело на фронте – это первая история. Второе – все-таки работать с населением, в том числе такими методами, как мы с вами только что обсуждали. Третье – вести эффективную информационную контрпропаганду. Ну и четвертое – быть спокойнее, держать голову холодной. Потому что задача у этого всего происходящего только одна – раскачивание внутренней ситуации в России. Все эти подходы к штанге Зеленского с письмами Владимира Владимировича Путина, с демонстрацией каких-то странных социологических выкладок, естественно, фейковых, да, не настоящей, не натуральной социологии. Странные формулировки, что говорить о мире будут уже с кем-то другим, а не с Путиным. Это все рассчитано на переворот в России, рассчитано на раскачивание настроений в России. Рассчитано на панические настроения, на создание представления о том, что Россия проигрывает, чего нет вовсе. Вот для чего все это делается.
0: И вот несколько раз вы сказали по поводу контрпропаганды. Вот есть ощущение, да, что как будто в этой части несколько недорабатываемо.
2: Знаете, еще в бытность своим студентом мне доводилось изучать основы, скажем так, и систему еще советской работы пропаганды, идеологической работы и всего комплекса этих мероприятий, которые сейчас бы назвали информационными и когнитивными операциями. Так вот, у нас есть прекрасная школа, у нас есть прекрасный опыт, надо просто меньше стесняться, что называется, потому что когда против себя ведут войну, в том числе информационную, отвечать ты должен соответствующим образом. И примеры такие есть у нас прекрасные, и опыт такой есть прекрасный. Но, опять же, много вопросов иногда и к нашим медиа возникает. Надо меньше стесняться, я считаю.
1: И масштабировать удачные
2: варианты. Если с нами воюют, надо отвечать соответствующим образом.
1: Удачные примеры нужно масштабировать. Михаил Ярославович, спасибо вам большое. Спасибо. Политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлюк был с нами на связи.
3: Девятнадцатого июня в Малом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, посвященный шедеврам духовной музыки. Зрители смогут услышать как строгие матеты эпохи Возрождения, так и пронзительные композиции современности. В исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко прозвучат произведения Палестрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга, Джованни Бьорди и других композиторов. 6+.
4: Кто?
5: Я жена твоя.
4: Моя?
5: Нет, соседская.
6: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
7: Легкая, невероятная, интересная семейная комедия.
8: Потрясающая, добрая, про любовь.
9: Шикарно.
10: Супер впечатление, просто высший пилотаж.
11: Мы перевоспитываем мажоров.
12: Папа у нас точно мажор.
11: Ну что, кто следующий?
13: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
0: Переходим к следующей теме. Я, кстати, напомню, 8-925-222-99-92 – это самый простой способ связаться с нашей студией в мессенджерах. По этому номеру вы можете писать ваши сообщения.
1: Спасибо всем, кто уже откликнулся. Да. Довольно много сообщений. Благодарим за интерес.
0: Ну вот есть у меня ощущение, что эта тема тоже вам понравится, будет что сказать. Вот тут прекрасное прозвучало. Девелоперы, застройщики, да, они же тоже люди, им тоже хочется свои саммиты проводить, там всевозможные мероприятия, где они встречаются, делятся опытом и мнениями. И вот тут владелец одной строительной компании, Николай Амосов, высказал свое мнение на таком форуме. Я процитирую. «Сегодня любой блогер или агент может зайти на объект и вылить столько грязи на девелоперов, а подобные ролики очень вредят репутации застройщиков», сказал он и высказал предложение за съемку недостатков в новостройках наказывать.
1: Нужно пояснить, о чем идет речь для тех, кто давно с покупкой квартиры не сталкивался, скажем так, да. Когда дом построен, то собственник получает квартиру, смотрит, какие есть недостатки, да, приглашает эксперта строительного и потом обращается к юристу, чтобы за эти недостатки с компанией взыскать. Ну как, мы же хотим, чтобы унитаз работал, да, когда покупаем квартиру, хотим, и он должен работать. А если он не работает, то можно за это денежку какую-то получить обратно от застройщика. Точно так же, если неровные стены, нет потолка или, не дай бог, что-то там с окнами на 25 этаже, да, тогда за любые недостатки можно эту сумму с застройщика взыскать. Сейчас в ограниченном достаточно объеме, ну, а раньше можно было в полном объеме. Так вот, если раньше можно было там в полном объеме, сейчас в ограниченном, здесь же Николай Амосов хочет, чтобы вообще наказание было за это. То есть не то, чтобы деньги возвращать за плохо сделанную отделку, например, а наказывать тех, кто это увидел и снял на камеру. Поэтому, потому что это вредит, как же он там сказал?
0: Репутации застройщиков.
1: Да-да-да, репутации застройщиков вредит.
0: Вот конечно, так вот возникает, ну, такой, знаете, маленький вопросик, ну, вроде как логичный, что, ну, а делаете хорошо, тогда и что тут? Ну, если стены ровные, потолок, есть окна, нормальные дыры, сквозных на улицу нет, полы, тоже там шарики по ним не покатаешь. Ну, то есть, если все нормально, что тут снимать-то? И вроде как и репутации ничего тогда не повредит ваш, нет? Ну, наверное, нет. Вы знаете, мы решили все-таки с одним из девелоперов пообщаться и спросили мнение вот касательно высказанного предложения у Ирины Доброхотовой. Она основатель компании «Бест Новострой». Вот что она сказала.
9: Я отношусь так, чтобы не хейтили. Главное, не хейтили. Все-таки нужно искать такие компромиссы. И застройщикам и так трудно, с другой стороны. Если это объективно, нужно показывать. Но сначала, может быть, показать самому застройщику и сказать, что если вы не устраняете, мы обращаемся через соцсети. Но если мы сейчас начнем какую-то такую войну против застройщиков, которых и так находятся под сильным давлением в связи со всем, вот, что происходит в нашей экономике, и в связи с падением роста продаж, я бы аккуратно, это я к блогерам обращаюсь, выкладывала, потому что иногда можно увидеть в одной квартире какой-то недочет, а все это ляжет на весь жилой комплекс.
0: Видите, как падение роста продаж случилось. Да.
1: Из-за чертовых блогеров.
0: Да вот все, во всем виноваты
1: блогеры. Во всем блогеры вообще виноваты.
0: Да, но вот ведь какой еще интересный момент. Тут выяснилось, что в прошлом году подбили статистику за год, да, и выяснилось, что с браком сдавалось, с дефектами, сдавалось до 93% новых квартир. Понимаете, да? То есть, ну, считаем, каждая первая квартира была с браком за, ну, вот, за прошлый год. За этот год, наверное, еще пока не подбили такую статистику, но есть предположение, что увеличится количество брака в новостройках к 30-му году.
1: Да, мы вдаваться в детали не будем. Действительно, сейчас упрощалась процедура приемки квартир со стороны властей для застройщиков. Она становилась легче. Граждане, которые покупали квартиры, все меньше и меньше могли получить денег за какие-то недостатки. И вот такая ситуация приводит к тому, что к 30-му году эксперты прогнозируют вообще практически каждую первую квартиру с браками.
0: Так и этого еще мало. Они же теперь еще и сроки задерживают, понимаете? Почти 60% жилья в России введено с нарушением сроков. А у самых главных наших компаний строительных, которые вот прям мейджоры, которые вот топ-3, у них до 70% срыва сроков. Мы тоже спросили у нашего эксперта ее мнение. И вот что нам сказала Ирина Доброхотова, основатель компании «Бест Новострой».
9: Действительно, произошло рекордное процентное количество по рынку задержек ввода жилья. И, конечно же, все это мы видим последствия совокупности причин. Первая причина – это ключевая ставка, которая была высокая все это время. И застройщики финансировались и закупались, и на них финансовое бремя очень тяжело давило, и это влияло. Это первое. Второе, как мы знаем, подорожание всей логистики после санкционных введений. И самое главное – это отмена льготной ипотеки. Я хочу сказать, что застройщикам невыгодно, очень невыгодно задерживать строительство. Мы знаем, что с 1 января отменены мораторий на штрафы, и что сейчас дольщики могут обращаться в суды и взыскивать за каждый месяц просрочки ввода в эксплуатацию, поэтому застройщики стараются как можно быстрее сдать, и чтобы мы приняли их квартиры. И вот тут что возникает. При отмене этого моратория застройщики сейчас, стараясь сдать все-таки быстрее, идут такие недоделки. И вот растет объем жилья как с дефектами. Это наблюдается.
1: Ну и тут, наверное, будет уместно сказать о реакции властей на подобные высказывания застройщиков, да, в частности, например, о том, что блогеры наносят урон имиджу из-за того, что выкладывают недоделки всякие. За министра строительства Никита Стасишин на форуме, как я понимаю, движения, которое сейчас как раз проходит, прокомментировал этот так называемый потребительский терроризм со стороны покупателей квартир. Что он сказал? «Мы очень много сделали за последние годы, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартир. Больше, чем мы уже сделали, мы делать не будем». И теперь вот обращаясь к застройщикам. «То, что вы устроили за последние 3 года, не поддается никакому объяснению. Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он есть, и надлежащего качества». Ну, в целом, я думаю, он тут своеобразно закрыл эту дискуссию, а вот ущерб для строительной компании Николая Амосова нанесен колоссальный словами, в первую очередь, замминистра строительства, а не блогерами.
0: Ну, мне кажется, словами самого Николая Амосова нанесен серьезный ущерб, да. Ну, как бы это уже пусть они там сами разбираются. А мы же хотим обсудить ситуацию, в принципе, действительно, цены неподъемные, не подступишься. Проценты по ипотеке, ну, в общем, для смелых. Качество. Вы слышали какое? Сроки срываются. При этом каким-то образом покупатель компенсировать это себе на надлежащем уровне, ну, фактически не может. Ну, условную там какую-то ему может быть компенсацию, и то через суд, и то год через два. Что же делать-то бедным покупателям новостроек? Как же им быть? Да.
1: Спросим у заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотнева. С нами на связи. Светлана Викторовна, рада вас слышать.
14: Да, взаимно. Здравствуйте. Я хочу сказать, что покупатели уже определились, что им делать. Они просто перестали покупать квартиры в новостройках. Действительно, спрос год от года падает. У нас почти 70% нераспроданного жилья, и в этом нет ничего удивительного, потому что вообще-то квартиры на вторичном рынке стоят гораздо дешевле. И там уже можно точно понять, какое там качество, какие там есть реально проблемы, а не покупать кота в мешке. И действительно не получать вот эту вот массу последствий, когда вам обещали, например, садик, а вместо садика там поставили офисное здание, когда вам обещали парковки, а парковок нет, и вместо парковок там еще одно офисное здание или еще один дом воткнули.
0: Нет, или паркинг, где место стоит как квартира, тоже вариант.
14: Ну да, да. И на самом деле вот здесь такой процесс, который, ну, как бы закольцован, потому что чем меньше начинают люди покупать же жилье в новостройках, а здесь и действительно и запредельные ставки по обычной ипотеке, и рост стоимости, и сокращение количества людей, получающих льготные ипотеки, тем сложнее застройщикам справляться со своими обязательствами, да, чем меньше там у них из счетов распроданных квартир, тем выше кредитная ставка ставка в банке. Ставка, деньги дороже, рабочая сила дороже, значит, они начинают экономить. Они начинают выгонять вот это вот качество ужасное, потому что люди, которые занимаются официальной приемкой, говорят, что ну, найти 5% квартир без существенных недостатков, это уже подвиг, может быть, в каком-то элит-классе. Вот. И поэтому, значит, вот как бы все закольцовывается. И тем не менее, ну, а вот такие высказывания, которые мы сегодня слышали, они, мне кажется, окончательно вгоняют гвоздь в крышку гроба, так сказать, нашей строительной отрасли, к сожалению.
0: Но строительная отрасль, мне кажется, она шла к этому ко всему семимильными шагами, когда они объясняли рост на 30% стоимости квадратного метра тем, что у них арматура подорожала, понимаете? Сейчас у них подорожала логистика. Мы спрашиваем, извините, а что у нас, бетон нужно из Италии везти, что ли, для строительства многоэтажных домов? Или нет, у нас с трубами проблемы? Логистика где подорожала? По территории России?
14: Смотрите, откровенно говоря, значит, не одни застройщики виноваты, потому что вот себестоимость строительства, она ну, составляет там в лучшем случае половину стоимости жилья. Конечно, у всех по-разному. Ну, например, там, где более-менее нормальная ситуация, это Москва, Санкт-Петербург, там область, у застройщиков еще сохраняется более-менее приличная маржа, вот, и, конечно, поскольку есть спрос, они там эти цены задирают, но, в принципе, тут вносит вклад, и, например, стоимость банковских кредитов тех же самых, да, и, например, стоимость административных процедур, земля дорожает очень сильно, перевод земли там в некое там, в другой вид использования разрешенный, это очень дорого, то есть половину стоимости создает само государство вот этого жилья, да, и банки, и, ну, все равно государство, потому что это мы выдумали вот эту эскроу, ну, эскроу счета, они, конечно, немножко там защитили дольщиков, но они же очень повысили стоимость строительства, потому что деньги лежат без движения там фактически, без процентов, да, и как бы их не могут получить и вынуждены занимать кредиты у банков. Тут, во-первых, сама организация системы, которая, на мой взгляд, должно государство перестраивать, ну, систему поддержки стройки все-таки. А самое главное, нам надо перестраивать систему поддержки жителей, потому что вот эти все наши колоссальные траты бюджетные на поддержку льготной ипотеки, они не делают жилье доступнее. И именно льготная ипотека, которую получали все покупатели жилья в новостройках в свое время, она разогнала эти цены. Были же отчеты счетной палаты, которые говорили о том, что у нас каждый процент субсидирования ипотеки дают плюс 2% стоимости
0: и
14: жилья.
0: И вы нам в эфире предрекали, я помню наш с вами разговор именно на эту тему, когда вы сказали, это приведет к удорожанию.
1: Светлана Викторовна, спасибо большое. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству ЖКХ Светлана Разворотнева была с нами на связи. Понятно, что нужно менять целиком всю систему.
15: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
16: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
15: «Раритеты». Слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
15: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
0: Ну, поговорили мы с вами о застройщиках, а теперь снова о прекрасном.
1: О стройке, в общем-то, тоже продолжаем говорить, но теперь уже о ремонте и о ремонте дорог. Представляете, есть люди, которые самостоятельно ремонтируют дорожное покрытие.
0: Ну, неудивительно, да. Ну, вот представьте, вы живете в своем дворе, да, у вас многоквартирный дом, может быть, несколько домов, вы живете в этом дворе, и у вас там на тротуаре или, может быть, на подъезде к дому есть яма в асфальте. И эта яма, ее все уже знают, уже отработали технику, как ее объезжать или преодолевать. Там она, может быть, даже имя уже получила. Может быть, вы празднуете день рождения этой ямы, там, вокруг нее, там, не знаю, столы выставлять. Ну, родная стала она. Но в какой-то момент, наконец, достала. Вот захотелось от нее избавиться. Ну, не ремонтируют дорог. Ну что, ну взяли граждане и засыпали. А через некоторое время появляются специальные люди из специального ведомства и штрафуют таких граждан на 10 тысяч рублей. А тех, кого, например, эти граждане наняли какого-нибудь ИП для ремонта вот этой ямы, его могут оштрафовать на 25 тысяч.
1: Ну, это, между прочим, информация десятилетней давности, может, сейчас штрафы уже и побольше были, просто несколько случаев, которые происходили, да, вот этот случай про 25 тысяч, и это ремонт улицы в Астрахани был, да. Угу. Есть точно так же, например, ремонт дороги в Пермском крае, 70-летнего жителя наказали штрафом в 5 тысяч рублей. Есть история из Вологодской области, так что это, в общем, такая история, которая не единичная. И довольно много. И действительно оказывается, что ремонт дорог может этим дорогам навредить с точки зрения тех, кто их не ремонтирует. Ох, запутанная история, но всем, как всегда, все понятно.
0: Да, у нас с вами полный эфир логики сейчас происходит. Да, так вот, теперь в Госдуму внесен законопроект, который, что вы думаете, будет как-то очень сильно наказывать тех, кто не ремонтирует дороги?
1: Или, может быть, он заставит отремонтировать дорогу тех, кто должен ее отремонтировать?
0: Нет. Этот законопроект разрешает гражданам ремонтировать дороги. Освобождает граждан от наказания за самостоятельный ремонт асфальта во дворах или на местах.
1: Мы запасаемся уже ведрами с жидким асфальтом, там, кучками щебня и всем остальным, чтобы воспользоваться этой инициативой. Ладно, посмеялись и хватит, посмотрим, насколько все действительно может работать и вообще, как такая ситуация сложилась. С нами на связи главный редактор «Дом и двор», эксперт по ЖКХ Павел Степура. Павел Иванович, рады вас слышать.
0: Здравствуйте, Павел Иванович. Павел Иванович, вы с нами?
18: Алло, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Павел Иванович. Я надеюсь, вы слышали, да, вот всю вот эту вот информацию и изучили этот прекрасный законопроект. Как относитесь к этому?
18: Ну, законопроект там вообще совсем короткий. Там всего лишь добавляется в Кодекс об административных правонарушениях примечание, что эти штрафы не накладываются в случае там самостоятельного ремонта внутриквартальных дорог и, соответственно, там, на придомовых территориях. В общем, такое достаточно узкое примечание. Но вообще, конечно, да, то есть тут вы правы, в обсуждении хорошо упомянули, что вместо того, чтобы заниматься вопросами, условно говоря, добиваться, чтобы тот, кто должен ремонтировать, он, соответственно, нес наказание, если он не ремонтирует, вместо этого, соответственно, жителям, гражданам предлагают самим это все делать, и типа мы вас за это наказывать не будем. То есть да, тут ситуация есть такая, с некоторым непонятно такой вещью, что все-таки правильнее было бы добиваться выполнения своих обязательств.
0: Но тут, понимаете, непонятная вещь, она начинается еще шагом раньше. Оказывается, людей, которые, в общем, помогали работникам ЖКХ и решали свою проблему сами, их за это же и наказывали. Я, честно говоря, вот просто искренне поражена этим. Ну, правда, вот с каким лицом стоит, кто там, кто их приезжает штрафовать, кто этим занимается, вот какое ведомство?
18: Ну, тут от региона к региону, то есть по-разному зависит, но в любом случае такая какая-то государственная структура, которая отвечает там за контроль за состоянием дорог, ну, и штрафуют, я так понимаю, не просто за то, что отремонтировали, а за то, что, ну, условно говоря, мешали проезду во время ремонта, ну, смысл примерно такой, того, как это прописано в КАДе.
0: Нет. Ну и ИПшник это отремонтировали не за то, что мешало, а за то, что отремонтировал.
18: Нет, вот, вот эта статья в КАПе, она сформулирована таким образом, что не за ремонт как таковой, а за то, что, условно говоря, пока ремонтировал, он мешал да, там, проезду. И поэтому, соответственно, тут именно ситуация такая не очень понятная. Да? Он делал, ну, во-первых, доброе дело, но не только доброе дело, да? Он ведь это делал по заказу, соответственно, жителей, граждан, которым эта дорога нужна в нормальном состоянии. Вот, ну и тут, соответственно, еще получил дополнительный бонус.
0: Да уж, бонус так себе. Ну, вот я о чем говорю. Вот стоит там представитель МВД, наверное, перед этим 70-летним пенсионером, который вот заделал дыру на проезжей части, и говорит, я вам штраф выписываю. Вот с каким лицом он это делает? Вот как это вообще происходит?
18: Ну, у меня, я могу сделать предположение, что, в общем, такое может быть, ну, например, условно говоря, в отместку. Вот вы тут жаловались, и вот теперь вы тут делаете себе сами, пытаясь сказать, что вот мы плохо работаем, и вот вам за это штраф. То есть, в принципе, такая логика тоже, к сожалению, иногда бывает. Вот, и поэтому такая странная вещь в этом подходе вот так и так иногда реализуется.
1: Павел Иванович, у меня очень странный на самом деле вопрос. Ну, смотрите, сейчас мне разрешат ремонтировать дорогу перед домом, да, перед многоквартирным.
0: А не начало ли это большого пути, ты хочешь спросить?
1: Ну, да, с одной стороны, да, с другой стороны, ну, просто вот банальный вопрос, а где мне асфальт взять? Ну, компании большие покупают, меняют сразу целое полотно. А если мне нужно ямку прикрыть, я где эти 22 килограмма, я не знаю, там, возьму этого асфальта?
18: Ну, 22 килограмма, конечно, в магазин не зайдешь, не купишь, безусловно. Поэтому, когда необходимы такие ремонты, то фактически необходимо все же, чтобы какой-то приехал автомобиль, загруженный больше, чем 22 килограмма.
0: Вот.
18: И поэтому просто так отремонтировать нельзя.
0: Не скажите, вот я вот у себя с балкона наблюдаю уже в течение месяца взаимодействие, видимо, подрядной организации, ну, двух представителей какой-то подрядной организации и вот такой ямы на проезжей части у меня во дворе. Они раз в неделю примерно приходят с пакетами, которые похожи на цементные, но высыпают из них холодный черный асфальт, прибивают это все, через неделю это все вымывается, они приходят с новыми пакетами, опять засыпают, опять прибивают, и вот это продолжается уже в течение месяца. Очень увлекательно на самом деле. Ну, то есть, во всяком случае, такой асфальт купить можно.
18: Нет, это не асфальт, это какая-нибудь крошка, которую взяли с... ну, то есть, когда, например, где-то колот асфальт, снимают старый, в том числе там образуется в том числе и крошка. И вот эту крошку они какую-нибудь бушную собирают и засыпают то, что...
0: Они распаковывали нужно этот засыпать. Пакет, распаковывали.
18: Ну, это...
1: Я Павел Иванович, я сейчас все сомнения, значит, уберу. Так, ну, я только что зашел в интернет и посмотрел, продается холодный асфальт, пакеты по 25 килограммов, 300 рублей стоит.
18: Ну, это если таким все делать, это вообще дорогое удовольствие будет.
1: Понятно, но...
0: Ну, тут именная лужа Степанина Сергеевна, ей 4 года там.
1: Просто
0: можно
1: любопытно,
0: же ей
1: что есть холодный асфальт. Ну, конечно, тут в технологии нужно углубляться. Насколько вообще человек может эффективно отремонтировать дорогу, Павел Иванович? И не скажет ли потом власти, что «А, вы ямку хорошо сделали, теперь вы всегда будете асфальт класть перед своим домом».
0: Да, не превратится ли этот законопроект из разрешительного в обязующий?
18: Ну, во-первых, я не думаю, что вообще этот законопроект примут по одной простой причине. Правительство дало на него отрицательный отзыв. Правительство считает, что и так все нормально урегулировано, и никаких дополнительных примечаний и все остальное не нужно.
0: То есть будем штрафовать
18: и дальше.
0: Потому что
18: всех все устраивает. Да. Поэтому, соответственно, я бы не стал бы оценивать, ну, с высокой вероятностью принятие этого законопроекта. Вот. А то, что касается технологии, это абсолютно правильно. Вот как раз речь об этом и идет, что если просто что-то засыпать, оно все равно будет вымываться. То есть если не технология, не используется правильная технология, если это делать какими-то кусочными решениями, там где-то сухой асфальт, где-то какой-то гравий, песок и так дальше, но это временное решение там на недельку.
0: Поняли.
18: Вот, но это не решает проблему вообще и никак.
0: Поняли.
1: Совершенно верно. Спасибо большое, Павел Иванович. Павел Степура был с нами на связи.
0: Не заделывайте ямы на дороге, оштрафуют.
15: Наше время.
19: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
20: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
21: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
19: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
23: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
22: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
19: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
24: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
25: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
26: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
25: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
19: Радио России. Главное радио страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
27: В ходе специальной военной операции наши военные смогли уничтожить свыше 300 локомотивов противника. Это железнодорожная инфраструктура, составы. И у них с этим реальные проблемы.
19: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
28: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
19: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101,5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
25: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
24: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
19: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин и главы иностранных делегаций приняли Казанскую декларацию по итогам саммита Россия-АСЕАН. Массированные ответные удары по объектам Украины, от которых зависит боеспособность ВСУ после очередных террористических выходок киевского режима, не заставят себя долго ждать, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Участники саммита Евросоюза так и не определили ни кандидатуру переговорщика с Россией, ни параметры возможного диалога. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин и главы иностранных делегаций приняли Казанскую декларацию саммита Россия-АСЕАН как глава государства. Как заявил глава государства, в ней закреплены совпадающие подходы по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества.
2: Стратегические направления взаимодействия России и стран АСЕАН на перспективу зафиксированы в одобренной по итогам саммита Казанской декларации. В ней особо подчеркнута приверженность всех наших государств формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН. Принят и план действий России-АСЕАН, содержащий конкретные меры по укреплению связи нашей страны с ассоциацией в политике и безопасности, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной областях.
1: Как сообщил Владимир Путин, Россия предлагает нарастить экспорт в страны АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая удобрения и лекарственные препараты. Также будут продолжены поставки востребованного продовольствия и энергоносителей. Массированные ответные удары по объектам Украины, от которых зависит боеспособность ВСУ после очередных террористических выходок киевского режима, не заставят себя долго ждать, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита в Казани.
3: Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе, по целям, состояние которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это задача, поставленная верховным главнокомандующим. Наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять.
1: Лавров также отметил, что смена риторики ЕС по переговорам по Украине вызывает вопросы, какие цели они преследуют своими заявлениями, с чего вдруг европейские лидеры сменили пластинку и заговорили о переговорах, отметил министр в своей статье в журнале «Международная жизнь». Лавров добавил, что Брюссель стремится к переговорам по Украине для спасения режима в Киеве, чтобы тот выступал плацдармом для борьбы с Россией. Европа хочет тянуть время всеми способами, чтобы достичь боеготовности к конфликту с Россией к 2030 году. Тем временем участники саммита Евросоюза так и не определили ни кандидатуру переговорщика с Россией, ни параметры возможного диалога, повторив лишь призыв к немедленному перемирию без предварительных условий. Об этом говорится в итоговом документе встречи, посвященном Украине. В заявлении из 18 пунктов только в одном формально упоминается дипломатия, остальные 17 пунктов посвящены ужесточению антироссийских рестрикций, скорейшему принятию 21-го пакета санкций, расширению поставок ударных вооружений Киеву. Группировка «Север» уничтожила 39 пунктов управления БПЛА и 145 беспилотников ВСУ. Расчеты самоходных гаубиц МСТАЭС вытесняют ВСУ на Краснолиманском направлении, а также противник от действий южной группировки войск потерял 30 блиндажей с военными за сутки, сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 992 украинских беспилотника самолетного типа, ликвидированы 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», 3 снаряда «Хаймарс» и 10 управляемых авиабомб. Говорится в сводке, Минобороны и российские вооруженные силы нанесли удар возмездия по топливно-энергетической инфраструктуре Украины, используемым в интересах ВСУ в ответ на террористические атаки Киева. Говорится в сводке военного ведомства, поражены склад горюче-смазочных материалов в Киевской области, нефтеперерабатывающий завод в Полтавской, электроподстанция в Ахтырке Сумской области, использовавшаяся в интересах ВСУ. Армия применила высокоточное оружие наземного, воздушного базирования, а также БПЛА большой дальности. Село Рай-Александровка перешло под контроль российских сил южной группировки. ВСУ за сутки потеряли порядка 1360 военных в зоне СВО. Вице-президент США Джей Ди Венс отменил вылет в Швейцарию в ночь на пятницу на подписание меморандума с Ираном. Об этом сообщил представитель Белого дома. Логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой, говорится в заявлении. В четверг Венс подтвердил, что возглавит американскую делегацию на переговорах с Ираном. Он отметил при этом, что поездка в Швейцарию планируется в выходные, но сроки вылета переговорщиков зависят от прибытия представителей Тегерана. МИД Ирана, в свою очередь, комментируя изначальные планы подписания соглашения в Швейцарии, сообщил, что меморандум уже подписан президентами двух стран и необходимости в проведении церемонии нет. При этом там заявили о планах Ирана принять участие в переговорах с США. Дания стала страной с самым высоким уровнем цен в ЕС в 2025 году, Болгария с самым низким, таковы данные статистического управления ЕС. В 27 государствах Союза сохраняется серьезный разброс цен на услуги и товары повседневного спроса. Так, самой дорогой страной после Дании, где стоимость жизни оказалась на 40% выше других стран, следуют Ирландия и Люксембург. А в число самых дешевых стран входит Болгария, где за потребительскую корзину приходится платить на 37% меньше, чем в среднем по ЕС, а также Румынии и Польша. Отмечается, что расходы на жилье являются самой значительной частью расходов для европейских домохозяйств. Воздух прогреется до плюс 26 градусов в Москве на выходных. Осадков в городе не ожидается. Подробнее о погоде расскажем далее. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» отклонил третье предложение аргентинского «Индепендиенте» в размере 2,5 миллионов долларов за 50% прав на полузащитника Эзекиэля Барко. Московский клуб рассчитывает получить в два раза больше, сообщает «Инферно Роха». По информации источника, в «Индепендиенте», воспитанником которого является Барко, анализирует, стоит ли предпринимать новую попытку покупки половины прав на Барко. Московский «Локомотив» в клубных соцсетях объявил состав на летние учебно-тренировочные сборы команды. В него попал и полузащитник Алексей Батраков, которого слухи связывали с громким трансфером. Также ранее на этой неделе Батраков женился на экс-футболистке сборной России Ирине Подшибякиной. Сообщается о том, что Батраков прибудет в расположение «Локомотива» 27 июня. Он получил дополнительный отдых в связи с игрой за сборную России. Аналитическая платформа «Опта» составила символическую сборную первого тура группового этапа, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. В число 11 лучших попали вратарь Кабо-Верде Вазинье, защитники Амир Мурильо из Панамы, Энтони Робинсон из США, Гарри Сутер из Австралии, Педро Лопес из Кабо-Верде, полузащитники Уэстон Маккенни из США и Аюба Буади из Марокко, а также нападающий аргентинец Месси, норвежец Холланд, француз Мбаппе и представитель Кот-д'Ивуара Диомант. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорос 4 метра 87 сантиметров, который она показала на дне прыжков 7 июня. Ранее сообщалось о том, что у Международной ассоциации легкоатлетических федераций возникли вопросы к помосту для прыжков с шестом на турнире, где россиянкой был показан результат 4,87, поэтому он и не был подтвержден сразу. Добавлю, что показанный результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 7 градусов, переменная облачность, без осадков. В Сургуте 30-32, жара. В Красноярске до плюс 24, без осадков. В Вологде 17-19, тепла, облачно, дождь. В Оренбурге плюс 25, в Ярославле и Владимире до 22 прогреется воздух, кратковременные дожди. В Ставрополе дождь и грозы до плюс 27, в Владикавказе до 29 градусов тепла, в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, в Москве местами кратковременные дожди и днем в обоих городах до 20-22 градусов.
0: Российские имена в новом выпуске программы Михаила Иконникова «Просто о джазе».
5: Очередной выпуск программы полностью посвящен альбомам российских музыкантов, которые обсуждались на 8-м международном джазовом форуме, проходившем во время 5-го московского джазового фестиваля. Прозвучат записи Даниэля Одеянца, Ило Трио, Игоря Володина, Алины Ростоцкой, Анатолия Айса и Трио Элс.
0: «Просто о джазе» слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Кургана. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
6: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
7: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема с цифровизацией, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Прак чучу, олевший в придорожной траве. Сердце мое забилось.
1: Наконец-то. Значит, я на верном пути. Консуэла! Консуэла!
2: Я здесь! Здесь!
0: Милый голос раздался с раскинувшегося рядом поля. Там, в тени карликовой яблоньки, на ложе из пахучей травы и сухих листьев, покоилась Консуэла. Даже в тот радостный для меня миг я не мог не отметить про себя, как удачно было выбрано это живописное и укромное место. Бархатная шапочка с помпонами из алого плюша была осторожно положена рядом. Прекрасные и сине-черные волосы не растрепались. Глаза сияли нежностью. Как ни был я потрясен случившимся с ней несчастьем, помню, меня поразило, что с виду она совсем не походила на пострадавшую.
1: Ты не ушиблась, Кончита? Ради всего святого, что с тобой?
2: Ничего. Ты со мной, Панчо. Больше мне ничего не нужно. Что будет после, когда я укроюсь могильной землей, неважно. Ты здесь. Я счастлива. Пусть ненадолго, пусть немножко.
1: Но что случилось? Ты упала? Это Чучу тебя сбросила?
0: Сказать по правде, несмотря на ее томную позу, слабый голос и собственное свое волнение, я был уверен, что ничего страшного с ней не произошло. Своей крошечной ручкой она сдвинула мою шляпу на затылок и слегка взъерошила мне волосы.
2: Ох, не наказывай бедное животное, Панчо. Она не виновата. Она ничего не сделала, верь мне. Просто я видела твое свидание с мисс Смит. Я проехала мимо. Промчалась стрелой, чтобы никогда больше не возвращаться. Я сказала Чучу: лети. И мы летели много миль. Порой вместе, порой не совсем. Порой в седле, порой у нее на шее. Много вещей осталось на дороге. Наконец, и я там же. Я сказала: мужайся, Панчо придет. Потом я сказала: нет. Он говорит с мисс Смит. Больше я ничего не помню. Я приползла сюда на руках. Все кончено.
0: Я в замешательстве посмотрел на нее. Она нежно улыбнулась, а потом расправила и пригладила складку платья, прикрыв свой изящный сапожок.
1: Но, дорогая, ты ведь не сильно ушиблась. Ты ничего себе не сломала. Возможно, немного растянула лодыжку. Да, я посажу тебя на моего коня. Я пойду рядом и доставлю тебя невредимой домой. Прошу тебя, милая Кончита.
2: А, мой бедный Панчо, ты не понимаешь. Разве дело в ноге, в руке или в голове? Как бы я хотела, чтобы это было так. Но я повредила себе все внутри. Это фамильная болезнь. Мой дедушка однажды перелетел через быка во время родео. Он не сказал ни слова. Он умер. Но почему? Он повредил себе все внутри. Поверь мне, это у нас в семье. Ты понимаешь? Все сальтирии отличаются этим от других людей. Как-то меня не станет. Ты посадишь на моей гробнице ягоды, Панчо. Те ягоды, которые ты нарвал для меня. Вырастет маленький цветочек на ней, а в небе появится маленькая звездочка. Только Консуэла, которая тебя любила, больше не будет. Когда ты будешь счастлив и будешь говорить на дороге с этой Смит, ты не будешь думать обо мне. Ты не будешь видеть моих глаз, Панчо. Эта травка накроет их. И крошечные животные в своих черных шкурках, которые здесь бегают, будут грустить обо мне. Но ты не будешь грустить.

0: простите. Так оно и лучше. Мой отец никогда не согласится, чтобы я, католичка, вышла замуж за еретика и жила бы в палатке и выла, словно койот. Он не согласится, чтобы я вышла замуж за человека, который не владеет таким же количеством лошадей, быков и коров, как он. Но мне все равно. Ты моя единственная религия, Панчо. Когда ты со мной, мне не надо ни лошадей, ни быков, ни коров. Поцелуй меня, Панчо. Кто знает, может, это в последний раз. Все кончено, кто знает.
1: О, Кончита, не говори так, ты разрываешь мне сердце.
2: В ее прекрасных глазах стояли слезы. Я почувствовал, что и мой взор застлала предательская влага. Над унылой равниной садилось солнце, поднимался ветер. Мы были словно совсем одни во всей вселенной. И все же меня не покидало ощущение чудовищной нереальности всего происходящего. Меня душил смех. Это, верно, была истерия. Я боялся заговорить. Ее головка покоилась у меня на плече. Положение было не так уж неприятно. И все же нужно было действовать. Это было тем более трудно, что я не совсем понимал, что же именно произошло. Поддерживая ее клонившуюся к земле фигурку, я бросал косые взгляды через плечо, ища хоть какой-нибудь помощи. Внезапно на дороге появился несущийся во весь опор всадник. Я вгляделся, благодаренье Богу. Это был Энрикес. Чувство глубокого облегчения овладело мной. Я любил Консуэла, и все же вряд ли кто-либо еще приветствовал родных своей возлюбленной с такой радостью, как я.
3: Ты спасена, дорогая. Это Энрикес.
0: Что? Энрикес? Панчо, поклянись мне сию же минуту, что ты не посмотришь на мисс Смит ни одного раза.
2: Я был простодушен в те дни и все понимал буквально. Мисс Смит была моей ближайшей соседкой. И чтобы выполнить это желание, я должен был бы ослепнуть.
3: Клянусь. Впрочем, это...
0: Довольно. Ты колебался. Я ничего больше не хочу. Ничего.
2: Она поднялась на ноги с подчеркнутой осторожностью. Мгновение, памятуя о тонкой организации внутренности семьи Сальтильо, я смотрел на нее в страхе. А вдруг она прямо у меня на глазах зашатается и рухнет, дав бренному телу одержать победу над ее гордым духом. Но тут я увидел, что она держит в своих белоснежных зубах шпильку и аккуратно надевает свою бархатную шапочку.
4: Эврика, я нашел вас.
2: И с нами Энрикес. Веселый, быстрый, красноречивый, неустрашимый Энрикес.
4: Вот мы и вместе. Ну, немножко слишком на людях, немножко слишком в первом ряду для тет-а-тет, мои дорогие друзья. Но разве о вкусах можно спорить? Что одному человеку здорово, то другому яд. Но... Друг мой, что до этой лошади, этой чучу, которую я только что видел, почему она не одета? Уж не хотите ли вы выставить ее на обозрение? А если нет, то почему это так?
5: Видите ли, Консуэла ужасно пострадала, она была сброшена на всем скаку.
4: Ага, а мы ведь предупреждали.
5: А чучу просто удрала.
4: Это неудивительно. Ты ушиблась, Консуэла?
5: Слава богу, обошлось, но вполне возможно, у нее весьма серьезное внутреннее повреждение.
2: Пока мы говорили, Консуэла почему-то презрительно молчала, и вид у нее был непонятно свежий и равнодушный.
4: Ну, конечно, она не в духе, у нее болит голова. Ей обязательно нужно сидеть на холодном камне. Понимаю. Встретимся у дороги, когда часы пробьют 9. Но насчет этой раздетой лошади, Я ничего не понимаю. Смотрите, это печально и странно.
2: Он отправился за Чучу, оставив нас с Консуэлло вдвоем. Никогда в жизни я не испытывал такой растерянности и страха. Я с грустью сознавал, что каким-то непонятным мне способом обидел девушку, за которую, как мне казалось, я с радостью отдал бы жизнь, и что я сделал из нас обоих посмешище в глазах ее брата. Вот уже в который раз мой простецкий американский ум не понимал благородного романтизма ее испанской души. Меж тем она оправила свою амазонку. Выглядела она такой свежей и хорошенькой, словно только что выехала из дому.
1: Кончита, ты ведь не сердишься на меня?
0: Сержусь? О, нет. Мисс Смит, возможно, и сердится, что я прервала ваш тет-а-тет. Может, это она и прислала сюда моего брата, чтобы отплатить мне тем же?
1: Но мисс Смит не знакома с Энрикесом.
0: Да? Ты так думаешь?
2: Я не сомневался, что мисс Смит и Энрикес не знают друг друга. Но тут до меня, как мне показалось, дошел истинный смысл слов Консуэлла. И на душе у меня стало легче.
1: Тебе лучше?
0: Мое здоровье? О, это чепуха. О моей душе не будем говорить.
2: И все же, когда Энрикес возвратился, ведя на поводу Чучу, она кинулась к ней с распростертыми объятиями. В ответ Чучу вытянула свою губу. Ей, видно, казалось, я вполне разделял ее мнение, что госпожа ее была необычайно аппетитной. Возможно, я и ошибаюсь, но мне почудилось, что когда их прекрасные глаза встретились, в них сверкнуло полное и явное взаимопонимание. На обратном пути Консуэлла воспрянула духом и, расставаясь, пожала мне руку с великодушным и снисходительным видом. Не знаю, как объяснила она неслыханное поведение Чучу, Энрикесу и всему семейству. Безоговорочное прощение, дарованное мне Консуэлла, помешало мне расспросить ее об этом. Я не возражал, чтобы это оставалось тайной между нею и Чучу. Но, как ни странно, эта неизвестная мне тайна только сблизила нас. Она подстегнула наш любовный пыл и подвела нас к катастрофе, которой завершился этот роман. Мы приняли решение бежать. Не думаю, чтобы этот героический шаг был так уж необходим, судя по тому, как относились к нам ее и мои родные. Скорее, мы избрали этот путь просто потому, что он избавлял нас от всяких предварительных объяснений. Нужно ли говорить, что нашим поверенным и преданным союзником был быстрый, веселый, ловкий Энрикес? Несравненный знаток языков Энрикес. Предполагалось, что его присутствие придаст всему нашему предприятию определенную серьезность и респектабельность. Не думаю, чтобы мы решились на этот шаг без его помощи. Во время одной из наших верховых прогулок мы должны были обратиться к услугам методистского проповедника в соседнем графстве, а позже, когда наша тайна раскроется, и к услугам католического священнослужителя.
4: Я буду ее посаженным отцом. Будьте безмятежны, мой друг, и не забудьте про кольцо. Не всегда в тоске и муке этой минуты вспоминаю это кольце. Я принесу два в кармане своего платья. Увидите. Все будет в порядке.
1: Надеюсь. Хотя...
2: Если вся наша затея и не представлялась мне в столь же розовом свете, причиной, возможно, было то, что Энрикес, хоть он и был на несколько лет старше, казался гораздо моложе меня. И сдержанно дерзкий взгляд в сочетании с гладко выбритым по этому случаю лицом делал его похожим скорее на переодетого церковного служку, чем на солидного дядюшку. Консуэлла призналась мне, что ее отец, возможно, вследствие дошедших до него слухов о нашем недавнем приключении, запретил ей кататься со мной наедине. Он и не подозревал, что Чучу стояла на страже его интересов, и что даже в этот торжественный день мне и Энрикесу пришлось ехать по обе стороны на порядочном от нее расстоянии, подобно двум армиям, обходящим противника с флангов. В течение этого путешествия Хоть времени у нас было в обрез, и каждую минуту нам грозила опасность быть обнаруженными, я слезал порою с коня и шел рядом с Чучу, держа Консуэла за руку, в то время как преданный Энрике свел моего коня вдали. Я живо помню эту прогулку. Пологий подъем в гору, еще неизвестное будущее, полное манящих перспектив. Мягкий сумеречный свет осеннего неба, чуть затуманенного в ожидании близких дождей, будто в предчувствии слез. И робкая, серьезная беседа, которой, сами того не заметив, увлеклись мы с Консуэлом. И вдруг, не знаю от чего, но едва мы одолели подъем, как Чучу встала на дыбы, круто повернула. И вот уже она во весь дух скачет по дороге обратно. Возможно, что в своей рассеянности она только тут осознала мое присутствие, но бегство ее было таким стремительным и внезапным, что не успел я вскочить на коня, как она уже отмахалась четверть мили по дороге к дому. Сколько не пыталась держать ее перепуганная Консуэла.
0: Чучу! Чучу, стой! Стой! Остановите же ее! Сделайте что-нибудь скорее! Чучу! Чучу, стой! Я прошу, остановите!
2: Мы бросились было в погоню, но тут же поняли, что дело безнадежно. Всякая попытка догнать их не только еще больше рассадорила бы Чучу, но и грозила бы жизни Консуэла. Спасения не было. Кобыла шла размашистым, ровным, решительным аллюром. Дорога до самой деревни сбегала прямо под уклон. Чучу закусила удила, и остановить ее не было никакой возможности. Нам оставалось только следовать за нею вдалеке, безнадежно, глупо, кипя от злости, до самой той минуты, когда Чучу победоносно ворвалась во двор Сальтильо и полубесчувственную Консуэла приняла в свои объятия сбежавшаяся в смятении семья. Это была наша последняя прогулка. Потом я увидел Консуэла лишь перед ее отъездом в безопасное уединение монастыря на юге Калифорнии. В последний раз видел я и Чучу, которая в поднявшейся суматохе, как была взбившейся сбруи, ускользнула через заднюю калитку в поле и исчезла. Много месяцев спустя, как передают, ее узнали среди табуна диких лошадей в горах на побережье. Странное, прекрасное существо, избежавшее клейма Родео и ставшее легендой. А еще говорят, будто видели ее в воротах поместья Росарио, растолстевшую, вычищенную под роскошным чепраком, запряженной в тяжелый испанский кабриолет, в котором сидела невысокая, полная дама. Но я не желаю об этом слышать. Ибо есть дни, когда она оживает передо мной.

Я ясно вижу, как она идет в гору, к вершине. Консуэла сидит в седле, а я иду рядом, с надеждой взирая на безграничный простор, который открывается вдали.

Вы слушали радиоспектакль «Чу-чу» по одноименному произведению Бретта Гарта. Перевод Нины Демуровой. Роли исполняли автор Владислав Ветров и Сергей Смирнов, Консуэла Татьяна Матюхова, Энрикос Прохор Чеховской, инсценировка Натальи Шолоховой, музыка Виктора Енченко, постановка Аркадия Абакумова, театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Если среди вас есть люди, которые живут под ручку с гипотонией, они наверняка со мной согласятся, что утром после пробуждения чувствуют себя хуже, чем днем. Дело в том, что ночью все наше тело и мышцы расслаблены, и если вдруг резко подняться, тонуса может не хватить для полноценного кровоснабжения. К вертикальной нагрузке тем, кто страдает гипотонией, надо подготовиться заранее, а для этого выполнить несколько упражнений еще лежа в постели, и только потом вставать, тем более делать гимнастику. Кстати, не подниматься с постели резко медики рекомендуют абсолютно всем, а не только гипотоникам. В одной из наших передач мы познакомили вас с переходной гимнастикой, которая выполняется в положении лежа. Если вы пропустили этот эфир, то сможете найти его на сайте Радио России. А сейчас приготовьтесь. Сегодня разучим вторую часть комплекса гимнастики, которая увеличивает адаптационные способности организма и помогает нормализовать пониженное артериальное давление. Если кому-то будет некомфортно выполнять упражнения стоя, делайте их сидя. Кстати, важная рекомендация. Перед занятием не забывайте проветривать помещение. Комплекс разработала старший научный сотрудник Центра терапии и профилактической медицины Минздрава, специалист по лечебной физкультуре Наталья Новикова. Передаю слово нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, вы не забыли проветрить помещение перед гимнастикой. Зарядка для людей с гипотонией состоит из 20 упражнений. Делать ее нужно каждый день. Сегодня разучим вторую часть комплекса. В ней 10 упражнений. Столько же, сколько и в первой, которую мы делали на прошлом занятии. Друзья, прежде чем приступить к гимнастике, проконсультируйтесь с врачом. Итак, начнем. Стоим прямо, руки в замке за головой. Поверните туловище вправо, максимально отводя локти назад. Вдох. Вернитесь в исходное положение. Выдох. Теперь поверните туловище влево, максимально отводя локти назад. Вдох. Вернитесь в исходное положение. Выдох. Повторите 8-10 раз. Делаем. А теперь будем ходить след в след, то есть по прямой линии, приставляя пятки к носку. Руки опущены, глаза открыты. Время ходьбы с открытыми глазами 30 секунд. После ходите также с закрытыми глазами в течение 30 секунд. Дыхание произвольное. Шагом марш! Продолжаем! Положите руки на пояс. Глаза закрыты. На вдохе наклоните туловище вправо. Одновременно отведите левую ногу в сторону. Коснитесь носком пола. На выдохе вернитесь в исходное положение. Выполните то же движение, наклоняясь влево и отводя в сторону правую ногу. Повторите 8-10 раз.

А теперь давайте попрыгаем на месте, опускаясь на всю стопу. Чередуйте движения. Ноги врозь, руки в стороны. Ноги вместе, руки опустить. Дыхание произвольное. Повторите 8-10 раз. Следующее упражнение. Руки опущены, ноги на ширине плеч. Присядьте, пятки от пола не отрывайте. Руки вперед, глаза закрыты. Вдох. Вернитесь в исходное положение. Глаза откройте. Выдох. Повторите.

теперь упражнение на координацию движений. Руки опущены, ноги на ширине плеч. Выполняем движение поочередно. Правую руку положите на пояс. Затем положите на пояс и левую руку. Прикоснитесь правой кистью к плечу. Затем и левой. Поднимите правую руку вверх, затем и левую руку тоже. Хлопните в ладоши 3 раза. После чего выполните те же движения в обратном порядке. Дыхание произвольное. Повторите 4-6 раз. Следующее упражнение. Руки на поясе. Выполняем маховые движения прямой правой ногой вперед-назад с максимальной амплитудой. Затем то же самое левой ногой. Дыхание произвольное. Повторите 10 раз. Продолжаем занятие. Руки опущены. Поднимите правую ногу к животу. Обхватите ее руками. Прижмите к груди. Туловище не наклоняйте. Вернитесь в исходное положение. Сделайте то же самое, прижимая к груди левую ногу. Дыхание произвольное. Повторите 8-10 раз.

Следующее упражнение. Одна рука на груди, вторая на животе. На вдохе поднимите плечи. Затем на выдохе вернитесь в исходное положение. После снова вдох, одновременно надуйте живот. Вернитесь в исходное положение. Выдох. Повторите 3-5 раз. Завершаем гимнастику ходьбой по комнате в течение минуты. Руки опущены и расслаблены. Дыхание произвольное.

0: Всем спасибо за гимнастику. Передаю микрофон Лене.
1: Зеленая аптека.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Инновационная технология, разработанная израильскими учеными, позволит выращивать водоросли, обогащенные витаминами, белком, клетчаткой и минералами. Ученые надеются, что их открытие поможет решить проблему мирового голода. Новая методика значительно увеличивает скорость роста, процент содержания белка, сложных углеводов и минералов в водорослях, превращая их в натуральный суперфуд – практически неисчерпаемый источник питания для человечества. В своем исследовании ученые использовали местные виды водорослей, произрастающих рядом с рыбными фермами. Ученые создали водорослям особые условия, в которых те могли беспрепятственно процветать, насыщаясь питательными веществами. Ученые сравнили новый продукт с библейской манной небесной, которая кормила израильтян во время скитания по пустыне. Новая технология поможет программировать питательный состав, целенаправленно выращивая водоросли, обогащенные протеином, или с повышенным содержанием железа и йода. Выращенный продукт можно будет использовать для снабжения голодающих регионов или для производства пищевых добавок. В отличие от наземного сельского хозяйства, аквакультура не требует пахотных земель, пресной воды и большого количества удобрений. Она более щадяще относится к окружающей среде, снижает экологические риски. Правительства всего мира начали развивать и поддерживать аквакультуру как способ снизить выбросы углекислого газа в атмосферу и уменьшить нагрузку на почву. Аквакультура – один из путей выхода из существующего климатического кризиса. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: «Дачные затеи» – спецпроект в рамках программы «Все в сад».
3: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
4: Ну, бывает, хотя звучит, конечно, как сказка.
1: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
3: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
4: Да не может быть, Маша.
1: Может, потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
3: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
4: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
1: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
1: Радио России. Главное радио страны.
6: На правах рекламы.
7: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
8: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
7: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
8: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация – возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
7: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
8: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
7: Вы хотите сказать, что нашли средство, позволяющее провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
8: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *22 03.
9: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать.
7: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиаль?
8: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
7: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
8: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем кардиаль вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. Кардиаль разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты кардиаля помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
9: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
7: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
8: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
7: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
8: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
7: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
8: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 0133 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
9: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного #2203 и узнайте, как это сделать.
7: А с приемом лекарств кардиаль можно совмещать?
8: Конечно, можно, ведь кардиаль не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
7: Давайте подведем итог нашей беседы.
8: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли «Фукус». Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
9: Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Тихая величина. Реклама.
10: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
11: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
12: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
13: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Реклама. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Укрепрайон ВСУ уничтожили с воздуха бойцы в Запорожской области. В Госдуме раскритиковали регионы за некачественное выполнение закона о летних лагерях. Выпускникам разъяснили правила поступления в вузы. Подробности далее. Укрепрайон ВСУ уничтожили бойцы группировки войск «Днепр» на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Укрытие боевиков обнаружили дроны-разведчики. Благодаря синхронной работе операторов разведывательных и ударных FPV-дронов, а также штурмовых групп крылатой пехоты, сеть блиндажей с живой силой ВСУ ликвидирована. Действия расчета БПЛА позволили сорвать плановую смену подразделений и логистику на данном участке, уточнили в ведомстве. В свою очередь, подразделения группировки войск «Север» за сутки уничтожили 39 пунктов управления БПЛА, а также квадроциклы и роботизированные платформы ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
15: Нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов. Краснополье, Радьковка и Лужки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая и Григоровка Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 195 военнослужащих, 12 автомобилей и 2 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, 97 БПЛА самолетного типа, 48 тяжелых боевых дронов Р-18, 3 квадроцикла и 3 НРТК противника.
14: Тем временем Европа продолжает грезить экспансии Украины и Молдавии. Евроблок втягивает в свою орбиту Армению, а НАТО проглотила Финляндию и Швецию. Такой расклад военно-политических сил дал глава МИДа России Сергей Лавров. По его словам, Украина рассматривается в качестве ударного кулака в будущих европейских вооруженных силах, автономных от США и НАТО. Подобная ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности, так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями. Об этом Лавров написал в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь». Подтверждая сказанное, Киев накануне анонсировал европоддержку на усиление военного потенциала. Украина получит от Евросоюза 1,5 миллиарда долларов, в том числе 500 миллионов на дальнобойную артиллерию. Об этом заявил украинский министр обороны Михаил Федоров в своем видео, которое опубликовано в украинском новостном телеграм-канале. Ранее о готовности выделить дополнительные финансы и оружие Киеву заявили в Минобороны ФРГ Британии. Немцы профинансируют ВСУ на 400 миллионов долларов, а Лондон, в свою очередь, обещает передать Киеву до конца года 150 тысяч БПЛА и 350 ракет ПВО. Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в этот конфликт. В Госдуме раскритиковали регионы за некачественное выполнение закона о летних лагерях. Лишь половина губернаторов выполнили требования и возглавили комиссии по вопросам организации детского отдыха в период каникул. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Выяснилось, что учли новые правила только в 44 регионах из 89. Спикер Госдумы обратил внимание также на катастрофический дефицит стационарных лагерей. Из 40 тысяч детских организаций лишь 2200 являются постоянными. Львиная доля 78%. Это пришкольные лагеря дневного пребывания, отметил Володин. Парламентарий пообещал и дальше держать на контроле ситуацию с лагерями и реагировать на проблемы в регионах. А выпускникам разъяснили правила поступления в вузы. С рекомендациями Минобразования ознакомилось агентство РИА Новости. Абитуриентам необходимо предоставить в институт паспорт, согласие на обработку персональных данных, школьный аттестат или диплом колледжа. Это основные документы, которые необходимо подать в комиссию. Ведомстве напомнили, что абитуриент может выбрать для поступления до 5 университетов, а также до 5 специальностей и направлений подготовки в каждом из них. Подать заявление о приеме и необходимые документы в этом году можно лично, по или через портал госуслуги. И напомним, приемная кампания в российские вузы начинается уже завтра. Следователи выехали на место пожара в трехэтажном жилом доме в Новосибирске, где произошел крупный пожар после хлопка газа. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону. Ранее губернатор Андрей Травников сообщил, что 2 человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси в квартире дома по улице Народной. Идет ликвидация пожара. Открытое горение в помещениях ликвидировано. На месте работают эксперты. Мошенники начали активно использовать нейросети. Одним из способов выманить деньги жертвы стала схема с несуществующими отелями и апартаментами. Нейронка генерирует реалистичные фото шикарных домов, а затем публикует их на сайтах аренды жилья. Об этом в интервью РИА Новости рассказала эксперт Елена Браун. После того, как жертва переводит предоплату за бронирование, мошенники исчезают. Между тем, защиту от мошенников и практические рекомендации по кибербезопасности при пользовании порталом госуслуги включили в новый учебник по обществознанию для 9 классов. Пособие вышло под редакцией зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. С текстом ознакомилась РИА Новости. Авторы учебника советуют школьникам не заходить на госуслуги с чужого компьютера, не передавать никому свои логины, пароль и ни в коем случае никому не сообщать коды из СМС, которые приходят на телефон. Театральный поезд прибыл в Екатеринбург. Накануне творческие коллективы из соседних областей встречали на вокзале. Прямо в холле развернули творческое пространство, которое на пару дней станет театральной сценой, пишет российская газета. Жители и гости города послушают ведущих солистов театра «Урал Опера Балет». Свое мастерство покажут и студенты Екатеринбургского театрального института. В залах 2-го этажа расположились выставки театральных костюмов, стенды с фотографиями из истории Союза театральных деятелей. Напомним, что театральный поезд стартовал 12 мая во Владивостоке. За 50 дней состав проедет 24 города. В проекте участвует более 115 театров и свыше 5000 артистов. Скорое теплое лето после сентябрьских холодов обещают столичные синоптики. В регионе на грядущих выходных установится теплая и сухая погода. Воздух прогреется до 26 градусов. При этом осадки в Москве прекратятся. Такой оптимистичный прогноз РИА Новости дала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, ночные часы в городе станут заметно комфортнее. Столбики термометров покажут 12-14 градусов. Днем воздух прогреется до 25. Подобные показатели полностью отвечают климатической норме для первого летнего месяца, отметила синоптик. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
16: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Антон Бородачев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию в соревнованиях среди раперистов. На турнире во Франции он в полуфинале уступил французу Рафаэлю Савину со счетом 11-15. Надежда Андрюхина победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. В прыжках в длину лучшим стал Родион Севастьянов. В беге на 400 метров золото завоевали Никита Рыбак и Полина Ткалич. А в ходьбе на 10 километров первой финишировала Рейхан Каграманова. Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи со счетом 1-0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу и обеспечила себе первое место в квартете «А». Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес остался в запасе мексиканцев в этом поединке. В другой встрече в этой группе чехи и южноафриканцы разошлись миром 1-1. В квартете «Б» канадцы были сильнее сборной Катара 6-0, а швейцарцы взяли верх над командой Боснии и Герцеговины 4-1. Самарские «Крылья Советов» подписали контракты с тремя футболистами. Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, в самарскую команду из Сочи перешел 28-летний словенский нападающий Мартин Крамарич и 30-летний защитник Никит Чернов, который ранее расторг соглашение с московским «Спартаком». Оба игрока заключили трехлетние соглашения. Также самарцы подписали новый двухлетний договор с 28-летним защитником Николаем Рассказовым. Петербургский СКА подписал контракт на 2 сезона с нападающим Николаем Чебыкиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба континентальной хоккейной лиги. Минувший сезон 28-летний форвард провел в Череповецкой «Северстали». А вот во Владивостокский «Адмирал» из Ярославского «Локомотива» на правах аренды перешел нападающий Александр Волков. Соглашение с 23-летним форвардом рассчитано на 1 сезон. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода.
14: В Южно-Сахалинске сегодня 21-23 градуса, облачно. В Екатеринбурге 25-27, ожидается кратковременный дождь с грозой. В Тюмени 27-29. В Красноярске 22-24 градуса. В Калининграде 21-23, облачно, без осадков. В Сочи 25-27, пройдет дождь с грозой. Во Владикавказе 27-29, преимущественно без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура составит 22 градуса. В Москве местами пройдет кратковременный дождь, днем 19-21. Сейчас в столице 14 градусов, ветер западный, атмосферное давление в норме.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. Ежедневно в трамвайно-троллейбусном предприятии «Орла» теряют 90 тысяч рублей. В «Орле» изучили информацию о планируемом сносе елей в сквере Маяковского. В «Орле» состоялся юбилейный кубок генерала Ермолова по футболу. Далее подробности. Ежедневно в трамвайно-троллейбусном предприятии «Орла» теряют 90 тысяч рублей, сообщают «Вести Орел». Это связано с простоем электротранспорта из-за повреждения контактной сети. Детали для ее ремонта изготавливают индивидуально по заказу, купить их нельзя. Это также замедляет процесс восстановления. Напомним, ранее в администрации «Орла» сообщили, что завершить работу по восстановлению контактной сети в ЖД-районе планируют в июле. Сейчас трамваи на этом участке заменены автобусами. В «Орле» изучили информацию о планируемом сносе елей в сквере Маяковского, сообщают «Вести Орел». По разрабатываемому плану его благоустройства предусмотрен частичный спил деревьев. При этом намечена компенсационная высадка 80 единиц зеленых насаждений. Как отметили в прокуратуре, разрешения на снос елей не давали. По этому факту начальнику теруправления по заводскому району объявлено предостережение. Сейчас изучается возможность изменить схему благоустройства, чтобы максимально сохранить деревья. Этот вопрос находится на согласовании. Запланировано повторное обследование елей с участием специалистов. В Орловской области в этом году отремонтируют капитально Урицкий молодежный центр юности и Орловскую музыкальную школу имени Прокофьева. Об этом на заседании регионального правительства сообщил руководитель Департамента культуры Наталья Георгиева.
2: В рамках мероприятия по модернизации учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах численностью до 500 тысяч человек у нас ведутся работы по капитальному ремонту Урицкого комплексного молодежного центра «Юность». Отмечу, что этот объект двухлетний и работы начаты в прошлом году. На реализацию мероприятия в текущем году

0: Централизованной библиотечной системы города Орла. Открытие запланировано 10 октября текущего года, а также Центральной детской библиотеки имени Благининой Свердловской Центральной районной библиотеки. Открытие запланировано на 30 сентября текущего года.
1: Еще более 14 миллионов рублей направят на техническое оснащение муниципальных и региональных музеев Ливенского, Новосильского и Хатынецкого краеведческих, а также Орловского музея изобразительных искусств. Следственным подразделением МВД России по Должанскому району направлено в суд уголовное дело о краже из дома местной жительницы. Подробнее о деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
2: Преступление зарегистрировано в начале апреля этого года, когда в полицию обратилась пожилая гражданка. Она рассказала, что при оплате услуг ЖКХ обнаружила билеты банка приколов вместо своих денег. По данному факту следственным подразделением ОМВД России по Должанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили всех, кто имел доступ в дом заявителя. В результате оперативники выяснили, что к тайному хищению денег может быть причастна знакомая потерпевшей, которая помогала ей по хозяйству. Данная гражданка знала, где хозяйка хранит наличные. В то время как владелица находилась на территории домовладения и занималась делами, злоумышленница незаметно проникла в ее дом и заменила деньги на билеты банка приколов. Гражданку допросили в качестве подозреваемой, и она призналась в совершении кражи. Фигурантка предприняла меры к возмещению причиненного ее действиями материального ущерба. Сейчас ей предъявлено обвинение.
1: Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В Центральной детской модельной библиотеке имени Крылова при участии сотрудников Главного управления МЧС России по Орловской области состоялся урок безопасности. Подробнее о нем расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС по региону Антон Ухин.
3: В Центральной детской модельной библиотеке имени Крылова города Орла при участии сотрудников Главного управления МЧС России по Орловской области состоялись уроки безопасности для ребят из летнего лагеря школы номер 2 и развивающего центра территории детства. В этот раз ребятам напомнили основные правила безопасности во время каникул. Им рассказали о пожарной безопасности, как не допустить возгорания, как действовать, если пожар случился, как помочь в случае чрезвычайной ситуации соседям и по каким номерам нужно вызывать экстренные службы. Не забыли также и о безопасности на воде. Очень важно предупредить детей о такой опасности, которая подстерегает на воде в случае нарушения ими правил купания. В ходе мероприятия рассказали ребятам о том, как надо вести себя, находясь на водоеме или около воды, если случилась чрезвычайная ситуация. Научили детей пользоваться средствами спасения на воде, оказывать помощь утопающему и первую помощь пострадавшему. Кроме этого, ребятам рассказали о действиях при получении сигнала «Внимание всем!», опасности беспилотных летательных аппаратов и авиационной опасности. Дети не просто слушали, они учились принимать решения в экстремальных ситуациях. Такие знания могут однажды спасти жизнь. Знания правил безопасности формируют у детей понимание важности ответственного поведения, помогают подготовить подрастающее поколение к действиям в экстренных ситуациях.
1: Напоминаем, телефоны экстренных служб 01 101 и 112. В Музее изобразительных искусств Орла открылась выставка «Европа глазами художников», сообщают «Вести Орел». Экспозиция выстроена в хронологическом порядке. Благодаря этому можно последовательно перемещаться из далеких веков к прошлому столетию. Посетители смогут увидеть работы Вианелли и Пиранези. Также в экспозиции представлены гравюры народного художника России Станислава Некереева. Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как уникум, вместивший 78 деталей на одном квадратном сантиметре гравюры. Выставка будет работать до 12 июля. Категория 12+. Продолжит выпуск новости спорта.
4: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле состоялся традиционный кубок генерала Ермолова по футболу. В этом году турнир среди фанатов отпраздновал первый юбилей. Он состоялся в пятый раз. За трофей боролись 32 команды из Орла, Москвы, Тулы, Курска, Брянска и других регионов. Впервые приехала и команда Донецка. По итогам двух дней лучшими стали орловские футбольные болельщики. В Орле состоялись соревнования по уличному баскетболу. За медали боролись 24 команды. Женские коллективы выявляли сильнейших в круговом турнире. Победу одержала «Комета», серебро

завоевали представители команды AirBlue. Бронза на счету подружек. 18 мужских команд на первом этапе разделили на 4 группы. В плей-офф выходили по 2 сильнейших коллектива. Победу в турнире одержала команда CDU. Вслед за ними расположились коллективы Бугульма и PIL. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе облачно, с прояснениями, дождь. Температура воздуха днем 20-21 градус тепла. Ветер западный, северо-западный, скорость 3,2 метра в секунду с порывами до 6. Давление атмосферное 748 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
0: Реклама. МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
2: Не нравится грязный город? Плохо убирают. И пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите, имейте совесть.
0: Реклама. Вы слушаете Радио России «Орел».
1: У микрофона Григорий Николаев. Приветствую вас на нашей очередной встрече на музыкальном перекрестке.
3: Перекресток. Музыкальная программа Григория Николаева. Джаз и блюз, фанк и рок-н-ролл. Легенды жанра и звезды андеграунда. Программа «Перекресток» на волнах Радио России «Орел».

В этом году исполнилось бы 92 года легендарному певцу Эдуарду Хилю. Народный артист РСФСР, любимый советский баритон, исполнил множество известных песен. «Трус не играет в хоккей», «Зима», «Человек из дома вышел». Но более всего он запомнился благодаря вокализу «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой».

0: Эдуард Хиль родился 4 сентября 1934 года в Смоленске. Отец певца Анатолий был механиком, а мать Елена – бухгалтером. Вскоре после рождения сына родители разошлись. Эдуард остался жить с матерью. В детстве Эдуард Хиль мечтал стать моряком, в подростковом возрасте – художником. Но в итоге поступил в полиграфический техникум, передумав поступать в Академию художеств. Позже Эдуард и вовсе стал увлекаться оперой. Молодой человек собирал записи с ариями и романсами.
1: Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе вздумал с утра. Человеку много ль надо, у него на сердце

надо. Надо, чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай, любовь. Чтобы дома не забыли, чтобы следом письма плыли, чтобы в этих письмах были, были строчки.

надо, чтоб в природе был порядок, и была бы жизнь длиннее, чтобы шагать, чтоб не терла плечи ноша, повстречать людей хороших, да и счастье тоже надо, счастье надо повстречать.

Увлечение это не закончилось прослушиванием пластинок. Эдуард Хиль поступил в консерваторию. Учеба и академический вокал так захватили певца, что он был намерен связать жизнь с оперой. Однако позже Эдуард побывал на эстрадном концерте, что круто поменяло вектор развития его творчества. Он решил податься на эстраду. Газеты того времени писали, что Эдуард Хиль привнес на сцену стиль молодого современника, веселого и мужественного одновременно.

только и скажу. Не было печали, чали, чали, ехать за тобой. Не было печали, чали, чали,

не было печали, чали в памяти беречь. Все, о чем с тобой мечтали с первых наших встреч. Не было печали, чали в памяти беречь.

В 90-х перевернулась жизнь в стране, а вместе с ней и судьбы людей. Это коснулось и Эдуарда Хиля. Привычные концертные институты были разрушены, артисты были отправлены из филармонии в свободное плавание, теперь каждый был сам за себя. Хиль гастролировал по США и Европе. Одним из излюбленных мест его работы было парижское кабаре «Распутин». Русским баритоном восхищались Шарль Азнавур и Мирей Матье. Они были частыми гостями его выступлений во Франции.

видно вдруг яснее, чем прежде, что мы близки, как никогда. Вода, вода, кругом вода, вода, вода, шумит вода. Уходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказал, все, что в ответ.

и провожают пароходы совсем не так, как поезда. Вода, вода, кругом вода, вода, вода, шумит вода.

В 2010 году на Эдуарда Хилли обрушилась мировая слава, все благодаря легендарному мему с мистером Трололо. Как же советский исполнитель захватил мировую сеть? Началось все с того, что известному американскому блогеру прислали любительский ролик с отрывками вокализа «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой» в задорной манере исполнения Хилля. Видео так понравилось блогеру, что он рассказал о нем аудитории. Звуки «Ололо» в вокализе напоминали название известного в западном интернете мема «Троллфейс». Так и появился всемирно известный мистер Трололо.

Сам Эдуард Анатольевич отнесся к такой неожиданно свалившейся славе спокойно и с юмором. Вирусный ролик ему показал внук и сказал, что дед теперь мировая звезда. Хиль шутил, что пора устроить мировое турне под новым всем известным псевдонимом, но была в его реакции сдержанность. «Мы живем во время интернета. Сегодня популярен я, завтра появится новый мистер Трололо. Да и вообще, это не моя заслуга, а композитора Аркадия Островского».

0: если счастлив человек.
1: Певец продолжал выступать еще 2 года после обрушившейся на него славы. В 2012 году он заболел, а 4 июня он скончался в НИИ имени Поленова в Петербурге. Артисту было 77 лет.
0: Где-то песня сочинилась, и со скоростью ракет.

На этом очередной выпуск «Перекрестка» подошел к концу. Над программой работали автор-ведущий Григорий Николаев, а также звукорежиссер Галина Черных. Слушайте хорошую музыку, берегите себя. Всего доброго.

«Перекресток» – музыкальная программа Григория Николаева. Джаз и блюз, фанк и рок-н-ролл. Легенды жанра и звезды андеграунда. Программа «Перекресток» на волнах Радио России «Орел».

0: Радио России. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле.
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.
2: Вести Орел.
3: В этом выпуске 38 индивидуальных предпринимателей региона получают пособие по уходу за ребенком. В селе Кривцово-Плота Должанского района начался капремонт филиала Никольской школы. И юный благотворительный забег по берегу в Орле состоится 1 августа. Далее подробности. 38 индивидуальных предпринимателей региона получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Руководитель пресс-службы отделения соцфонда страны по Орловской области Виктория Юркова сообщит подробности.
4: Право на получение пособия имеют индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшиеся в ОСФР в качестве страхователя и добровольно уплатившие страховые взносы в социальный фонд за прошлый год. Для получения права на пособие в 2026 году взносы должны были быть уплачены до 31 декабря 2025 года. Крайний срок обращения не позднее 6 месяцев с даты исполнения ребенку возраста 1,5 лет. Для отпуска, начавшегося до 1 января 2026 года, размер фиксированный – 10 669 рублей. Для отпуска, начавшегося в 2026 году, определяемый размер, исходя из МРОТ, не может быть меньше 10 837 рублей. Для оформления пособия необходимо подать заявление одним из следующих способов: через портал госуслуг или лично в офисе клиентской службы социального фонда.
1: Также индивидуальные предприниматели имеют право на получение единовременного пособия при рождении ребенка, независимо от факта уплаты страховых взносов. Размер выплаты составляет 28 450 рублей. В селе Кривцово-Плота Должанского района начался капремонт филиала Никольской школы. Контракт с подрядчиком на сумму больше 55 миллионов рублей заключили в марте. В июне специалисты приступили к выполнению работ. Цитата: «В соответствии с ПСД планируется замена оконных и дверных блоков, устройство отмостки, ремонт фасада и входных групп с пандусами, отделка помещений, замена полов и потолков, а также инженерных сетей и слаботочных систем», сообщили в пресс-службе правительства региона. Сейчас подрядчик проводит демонтаж. Монтажные работы и завозит строительные материалы. Завершить капремонт должны до 30 июня следующего года. В Орле заработала горячая линия для пострадавших от налетов БПЛА. Специалисты будут консультировать орловцев по вопросам оценки ущерба, получения компенсации, производства аварийно-восстановительных работ и другим вопросам, сообщили в пресс-службе правительства региона. Получить ответы можно будет с понедельника по пятницу с 9 до 18, перерыв с 13 до 14, телефоны горячей линии 49-29-92, а также 8-980-769-2992. Контактное лицо Анастасия Васильевна Ровенская. В Ливнах полицейские установили подозреваемую в краже детской прогулочной коляски. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
5: В межмуниципальный отдел МВД России Ливенский поступило заявление от местного жителя. Мужчина сообщил, что из подъезда дома неизвестное лицо похитило принадлежащую ему детскую прогулочную коляску стоимостью порядка 8 тысяч рублей. Колесное устройство владельцы оставили на временное хранение под лестницей. По данному факту следственным отделом территориального органа внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили гражданство. Данку, причастную к хищению. Ее оказалась жительница районного центра 1984 года рождения. Женщина в вечернее время проходила мимо и заметила оставленное в подъезде без присмотра имущество. Украденную коляску полицейские обнаружили и изъяли по месту жительства гражданки. В настоящее время ведется следствие.
1: Подозреваемый избран мера пресечения в виде подписки о невыезде надлежащим поведением. Продолжаем выпуск. В течение всего лета сотрудники Главного управления МЧС по Орловской области проводят встречи, уроки, мастер-классы с показом пожарно-спасательной техники и оборудования в пришкольных летних лагерях. Подробнее об очередной встрече расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС по региону Антон Ухин.
6: В течение лета сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области проводят встречи, уроки, мастер-классы с показом пожарно-спасательной техники и оборудования. Таким образом, дети еще раз повторяют главные правила безопасного поведения. Одна из таких полезных встреч состоялась для ребят из летнего лагеря гимназии номер 34 города Орла. А в гости к ребятам приехали сотрудники 5-й пожарно-спасательной части. Прибыли огнеборцы на пожарном автомобиле для того, чтобы показать детям, чем он оснащен и как это помогает в их работе. Мальчишки и девчонки буквально облепили пожарный автомобиль со всех сторон. Все узнали, сколько воды в автоцистерне, для чего нужен гидравлический инструмент, как выглядит насос, пожарные рукава, стволы, маска-самоспасатель и многое другое. Самые смелые примерили боевку, маску, посидели в пожарной машине и, конечно же, не забывали сделать фото на память. Кроме этого, сотрудники 5-й пожарно-спасательной части напомнили девчонкам и мальчишкам об основных причинах пожара и какие правила безопасности нужно соблюдать, чтобы не допустить беды. Детям рассказали о том, какие опасности приносит детская шалость с огнем, а также о правилах, которые необходимо соблюдать при пожаре. Ребятам напомнили номера телефонов и способы связи с экстренными службами, правила общения с ними, как и что сообщать, чтобы быстро и оперативно получить квалифицированную помощь. Отдельно поговорили о том, как правильно вести себя на природе и во время водных игр, чтобы не причинить вред собственному здоровью и не подвергнуть себя опасности.
1: Телефоны экстренных служб 011-101 или 112. Ведущий научный сотрудник НТЦ биомедицинской фотоники УГУ имени Тургенева Андрей Дунаев выступил на международной конференции Light Conference 2026. В мероприятии участвовали ученые из более чем 20 стран. Как сообщили в пресс-службе опорного вуза в рамках секции биофотоника и медицинская оптика, орловский ученый представил доклад о разработке мультимодальных носимых оптических анализаторов. Цель – создать портативные устройства для неинвазивной медицинской диагностики. По итогам конференции стороны достигли предварительных договоренностей о сотрудничестве с китайскими научными центрами. Планируется подать совместные заявки на международные гранты Российского научного фонда. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
7: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Юбилейный благотворительный забег «По берегу» состоится в Орле 1 августа. Регистрация участников открыта на сайте poberegu.rf до 30 июля. Для тех, кто хочет поучаствовать в мероприятии, но не желает или не может бежать, на сайте мероприятия есть раздел «Не бегу, помогу». При участии в забеге необходимо предъявить паспорт и медицинскую справку о допуске к соревнованию. Орловский спортсмен Артем Платов завоевал 2 медали чемпионата России по спорту глухих по спортивной борьбе. Соревнования завершились в Калининграде. Наш спортсмен успешно выступил на соревнованиях, поднявшись на пьедестал сразу в 2 дисциплинах. Стал вторым в вольной борьбе и завоевал бронзу в греко-римской. С новостями спорта познакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе облачно, с прояснениями, дождь. Температура воздуха днем 20-21 градус тепла. Ветер западный, северо-западный, скорость 3,2 метра в секунду с порывами до 6. Давление атмосферное 748 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Реклама.
1: Полиция информирует. Будьте бдительны. Не доверяйте незнакомым людям. Они могут оказаться мошенниками. Злоумышленники приходят в дома к своим жертвам под видом работников газовой, медицинской, социальной службы. Они предлагают осмотреть газовое оборудование, поменять старые деньги на новые, оказать медицинскую помощь, сообщают о доплате к пенсии. Не верьте, это мошенники. Не запускайте незнакомцев в дом и обязательно спрашивайте у них удостоверение. Ни под каким предлогом не передавайте им свои деньги. Сообщите о подобных фактах по круглосуточным номерам дежурной части 02 с мобильного 102 или на номер телефона доверия УМВД 41 38 56.
0: Реклама. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
2: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Солнцепёк выжигает укрепленные объекты противника в Сумской области. Россияне пожаловались властям на обман с домофонами. В МВД раскрыли основные причины пропажи детей. Подробности далее. Экипаж тяжелой реактивной системы «Солнцепёк» группировки войск «Север» за один массированный удар поразил скопление живой силы и несколько укрепобъектов ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах. После получения приказа ночью экипаж ТОС-1А выехал на позиции и выполнил пристрелочный выстрел. Благодаря корректировке от операторов беспилотников группировки «Север» по противнику был нанесен прицельный и точный удар на поражение. Благодаря слаженной работе подразделений восточной группировки противник за сутки потерял 23 беспилотника самолетного типа и 4 терминала «Старлинг». Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Просяная, Мечетная, Малиновка, Червоная Креница, Широкая, Ивановка, Новое Поле и Новоселовка. В течение суток противник потерял, в том числе, от действий подразделений беспилотных систем более 445 военнослужащих, 8 автомобилей, 4 станции спутниковой связи «Старлинг», 23 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 13 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка М-109 «Паладин».
1: В свою очередь, операторы беспилотных систем южной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ на Константиновском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Вопросы поддержки СВО, а также социально-экономическое развитие Татарстана обсудили минувшим вечером в Казани Владимир Путин и глава республики Рустам Миниханов. Встреча прошла по итогам двухдневного саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Раис республики рассказала о соотечественниках, которые уже имеют высокие боевые награды, а также о мерах обеспечения бойцов на региональном уровне.
3: Если взять результаты, у нас 2259 военнослужащих, они награждены орденами мужества, 17 героев России. Мы, конечно, последние и вот те указания, которые были, большое внимание уделяем защитникам Отечества. Я хотел бы показать проспект, вот исторические здания были, мы его сейчас реконструировали. Это в центре города. Удобно, доступно, значит, со всеми условиями. Объект очень достойный.
4: Это фонды, да?
3: А это фонд. Там 1880 метров, мы 550 миллионов вложили. Значит, ну и фонд, на самом деле, очень эффективно работает в рамках вот федерального фонда.
1: Президент отметил рост экономики и строительной отрасли в Татарстане. В свою очередь Миниханов рассказал о развитии сельского хозяйства. Отдельно глава региона поблагодарил президента за поддержку в строительстве дорог.
3: Хотел бы поблагодарить вас, уважаемый Иванович, за те дорожные инфраструктурные проекты, которые реализованы, вот М-12. Это вообще сейчас люди на машинах ездят в Москву, как будто это.
4: Это да. Результат работы ваших представителей в федеральном правительстве.
3: Ну, без вашей помощи наши представители тоже. Ваша поддержка. И они молодцы, конечно. И обход. И вот по всему Татарстану М-7 соответствует первой категории. М-12 прекрасно работает.
1: Во время встречи с главой Татарстана Владимир Путин в режиме видеосвязи дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса «Казань-компрессор МАШ», который специализируется на оборудовании для производства СПГ. Евросоюз наращивает оборонные возможности. Призыв ускорить данный процесс к 30-му году содержится в итоговом документе, прошедшего накануне саммита «Большой семерки» в Париже, пишет РИА Новости. Лидеры стран Евроблока назвали войну против Украины вызовом для Европейского Союза и призвали сократить стратегические зависимости, а также усилить защиту сухопутных, воздушных и морских границ. Напомню, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в своей статье в журнале «Международная жизнь» указал на стремление Европы всеми способами оттянуть время для достижения боеготовности к конфликту с Россией к 30-му году. Большую часть потерянных детей удается найти и вернуть родителям. Об этом свидетельствует статистика МВД. В прошлом году в стране искали 770 детей. Найти удалось 704 ребенка. Об этом РИА Новости рассказал замначальника управления по взаимодействию с Институтом гражданского общества МВД Евгений Артемов. По его словам, пропадают в основном подростки. Чаще всего они убегают из детских домов и проблемных семей и сами не хотят, чтобы их нашли. Расплачиваться за покупки на кассах станет проще. С 1 сентября в стране вводится универсальный QR-код, который позволит быстрее и с экономией проводить денежные операции. Как пояснил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев, сейчас покупатель вынужден искать на кассе стикер именно своего банка. С осени достаточно будет одного кода, который откроет все доступные способы списания средств, и граждане смогут сами выбрать удобный вариант. Таким образом, универсальный QR-код позволит покупателям не потерять привычные бонусы, а предпринимателям не зависеть от конкретного провайдера. На первых этапах в текущем году к системе подключат значимые банки и крупные торговые сети. Впоследствии новшества распространят на остальной бизнес. Россияне пожаловались властям на обман с домофонами. В Госдуму стали поступать жалобы на телефонных мошенников, которые под видом сотрудников управляющих компаний предлагают заменить домофон. Об этом рассказал РИА Новости зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, жильцам обещают выдать новые ключи от устройств и заодно просят записать персональный код для входа в дом, который поступает по СМС. После того, как жертва его диктует, мошенник взламывает вход в госуслуги. Колунов вновь предостерег граждан от передачи кодов из СМС-а сообщений и пуш-уведомлений и рекомендовал лично обращаться в свою управляющую компанию за уточнением информации. В Москве сегодня ожидается комфортная погода, облачно с прояснениями, лишь ближе к вечеру пройдет дождь, днем 18-21 градус. Ну а летнее тепло после сентябрьских холодов в столицу придет уже на эти выходные. По прогнозам синоптиков, в ночные часы воздух еще будет остывать до 12-14 градусов, а днем столбики термометров доберутся до отметки в 25 градусов, осадки при этом прекратятся. К погоде мы еще вернемся, далее эфир продолжит события в мире спорта.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российский раперист Антон Бардачев стал бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию во Франции. Он в полуфинале уступил французу Рафаэлю Савину со счетом 11-15. Московский футбольный «Локомотив» обсудил условия личного контракта с полузащитником Ростова Алексеем Мироновым. Об этом сообщает портал «Чемпионат». Отмечается, что в Миронове главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов видит замену Артему Карпукасу, который уже согласовал условия личного контракта с петербургским «Зенитом» и ждет, когда клубы договорятся о его трансфере. А накануне «Локомотив» официально по согласию сторон расторг договор с 28-летним нападающим Владиславом Сарвели. Футболисты петербургского «Зенита» проведут товарищеский матч против аргентинской «Химнасии» в рамках подготовки к следующему сезону. Об этом сообщила пресс-служба «Сине-бело-голубых». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 5 июля. Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи со счетом 1-0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Из первого места в квартете «А» вышла в 1/16 финала. Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес в этом поединке остался на скамейке запасных мексиканцев. В других встречах дня чехи и южноафриканцы разошлись миром 1-1. Канадцы были сильнее сборной Катара 6-0, а швейцарцы взяли верх над командой Боснии и Герцеговины 4-1. Российский нападающий Владислав Фирстов продлил контракт с нижегородским «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба клуба континентальной хоккейной лиги. Новое соглашение 24-летнего форварда рассчитано на 2 года. Тем временем тольяттинская «Лада» заключила договор на 1 сезон с защитником Артемом Волковым, который последние 3 года выступал за «Сочи». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: В Магадане сегодня плюс 6-8, облачно. В Екатеринбурге 25-27 градусов, ожидается кратковременный дождь. В Новосибирске 28-30 градусов, в Архангельске 20-22, облачно, дожди. В Сыктывкаре 18-20, облачно, с прояснениями, ожидаются кратковременные осадки. В Петрозаводске 15-17 градусов, дожди. В Пензе 21-23, облачно, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге сегодня без существенных осадков, температура составит 20-22 градуса. В Москве местами пройдет кратковременный дождь, днем 19-21. Сейчас в столице 15 градусов, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
1: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
2: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Те самые пластинки, те самые сказки.
3: Кто это?
4: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
5: Какой такой Колобок?
0: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
6: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
7: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
0: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8:10 по Москве и в 7:10 по времени Калининграда.
8: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
9: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
10: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу в 8:12:25. Пятница на календаре, 19 июня, а все это утро вместе с вами Павел Сурков, Татьяна Голованова.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера, конечно же, наш телеграм-канал «Радио России». И следите за нами на национальной платформе «Макс», а все последние новости и события на сайте вести.ру.
10: Но сейчас поговорим о Петербурге. Самые необычные, наверное, учения в России прошли в северной столице, вызвали массу разговоров, возмущения и юмора. Собственно, о чем речь? Ну-ка. Знаете, питерских коммунальщиков так ругают, они так от этого устали, что они решили ко всему готовиться заранее. Поэтому, когда у нас тут июнь месяц, да, 19 июня на календаре, я сейчас сказала.

0: Куда-нибудь. Ну, просто на чемпионате мира полно неожиданных результатов. Кабо-Верде с Португалией, Иран, Новую Зеландию.
1: Португалию я вообще отдельно бы рассматривал как элемент невезения от Криштиану Роналду. Вернее,
0: Португальское долголетие.
1: Да.
0: Программа португальского долголетия.
1: Он просто не в курсе московского долголетия. Так бы он, наверное, занялся бы какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь компьютерной грамотностью на курсы компьютерной грамотности.
0: Танцами, шахматами.
1: Да, замечательно, кстати. Поучить Криштиану играть в шахматы.
0: Там Испания, кого она там не обыграла?
1: Кабо-Верде, что ли?
0: Да, португальцы не обыграли Кабо-Верде. Испанцы кого-то там еще не обыграли. Я, извините, не слежу за чемпионатом мира.
1: Ну, решил там. Решил о нем поговорить.
0: Кто-то, я просто так периодически слышу, что кто-то кого-то не обыграл. Но, вот, канадцы,
1: Катар. Нет, подожди, Испания не обыграла Кабо-Верде.
0: Так.
1: А Португалия у нас...
0: Я смотрю, ты тоже следишь пристально за
1: чемпионатом мира. Нет, я просто помню, кого не обыграла. А Конго не обыграла.
0: Конго. Португалия. Демократическую республику Конго, ранее известную как Заир. Не обыграла.
1: Но ты понял, что у тебя на букву К там и Кабо-Верде, и Конго, в принципе, рядом соседи.
0: Канада вот зато обыграла накануне.
1: Ну, 6-0, ты что? 6-1.
0: Да, в общем, полно удивительных результатов на чемпионате мира. И, конечно, как шутят в интернете, ничья Испании с Кабо-Верде приподняла наши шансы на плей-офф, а, возможно, даже на полуфинал чемпионата мира. Ну и мы решили пофантазировать о том, как бы выступила сборная России вместе с Андреем Вдовиным, шеф-редактором проекта «Комсомольской правды» КП «Спорт», и Глебом Васильевым, экспертом лаборатории исследований спорта Высшей школы экономики. Глеб, Андрей, доброе утро. Очень-очень рады вас слышать.
2: Доброе утро.
1: Вот с посылом Матвея Кисляка, что будь бы сборная России на чемпионате мира, ну, давайте прямо скажем, финальную стадию еще нужно пробиться от Европы. У нас не все лучшие сборные от Европы попали в США.
0: Ну, Италия уже, который чемпионат не лучшая сборная.
1: Да, те же самые сербы, кстати, тоже. Не на чемпионате мира. Давай тоже это отметим. Но вот вдруг такое случилось бы. Россия поехала бы на чемпионат мира в расширенный этот новый формат. За что бы мы там зацепились, по словам Матвея Кисляка? Давай чисто футбольно сначала спросим у Андрея Вдовина, а
0: хорошо,
1: потом чисто математически у Глеба Васильева.
0: Сначала, значит, к Андрею вопрос.
1: Да.
0: Андрей, на ваш взгляд.
2: За что бы зацепились бы?
1: Да.
2: Нет, но это сборная, которая сейчас существует, да, без соревновательной практики, без нормального там цикла существования. Но я думаю, что ни за что бы не зацепилось. Да, потому что, ну, с той же самой Гаити, если бы они играли бы, мне кажется, гаитяне на своей мощи, на своих физических данных, хоть что, но ничего-то отстояли бы. Что же касается, если бы наша сборная была бы в соревновательном...
1: Ну, слушай, поехать на чемпионат мира, это значит пройти отбор.
2: Ну да, значит, прошли отбор, да. То тут, мне кажется, все бы зависело исключительно от подготовки. Потому что сейчас, как мы видим, все вот сборные, которые среднего уровня, они играют и выигрывают у топов за счет хорошей физики, за счет того, что они здорово бегают, за счет того, что они очень хорошо дышат. И если даже, не знаю, там, Южная Корея бегает за счет того, что они готовились на высокогорье, то я думаю, что и наши могли бы там здорово бы так подготовиться. И так что если бы в штабе Валерия Карпина есть те люди, которые могут конкретно сборную России подготовить к турниру, именно групповому турниру, да, то мы бы, конечно, из группы выходили бы. А дальше там как уж повезет, на кого попадет и у кого какой день будет у Испании в этот конкретный раунд плей.
0: Хорошо, Глеб, а на ваш взгляд, можно вот не просто теоретизировать, а просчитать с помощью какой-нибудь компьютерной модели, что было бы, если бы сборная России попала на чемпионат
1: мира? Я бы спросил так, что Матан говорит про это?
0: Да.
3: Вполне себе, и даже более того, практически ровно это я сделал вчера вечером, посчитал, построил очень-очень-очень простую модель, в которой буквально есть несколько всего показателей, это текущий рейтинг FIFA, результаты последних матчей и показатели ожидаемых голов в последних матчах сборных команд, шахматные рейтинги и еще, кроме того, стоимость состава по трансфермаркту. Вот. В данной модели, в случае, если, например, подставить Россию в какую-нибудь группу, ну, например, вместо Боснии и Герцеговины, предположим, что Россия прошла отбор, также победила Италию,

0: Россия бы выходила из группы с вероятностью практически 80%, то есть
1: Ничего
0: достаточно
1: себе.
0: высокая вероятность. Но при этом, конечно, на этом бы выступление и заканчивалось практически 100% вероятностью. А фаворитом турниров с учетом уже имеющихся результатов была бы Аргентина. Ну, это по 1000 симуляций, это не очень много, но вот, тем не менее, такие модели можно строить, и они, вероятно, не так уж далеки от истины, но, конечно, все-таки влияют обстоятельства. Вот, как правильно Андрей заметил, у нас сейчас сборная все-таки не в таком соревновательном находится, не в такой соревновательной форме, достаточно давно не играла в матчах, где разыгрывается некоторый приз, и поэтому те показатели, в том числе и ожидаемые голы, какие-то еще формируемые в товарищеских матчах, они могут не совсем точно соответствовать тем же самым показателям сборных, которые сейчас борются за победу в турнире. Поэтому это тоже надо учитывать, и здесь могут быть неточности. Но это, конечно, возможно, и модели такие есть. И сейчас, в том числе перед чемпионатом мира, очень много различных прогнозов и от опыта, и от других коллег мы видели с разными возможными победителями.
2: Так. Андрей, как тебе такой заголовок на сайте «Комсомольской правды»? Россия с 80% вероятностью вышла бы. Естественно, вышла бы. Мы, кстати, тебе готовы дать телефон Глеба, ты можешь сделать эту статью. Я думаю, кликабельность была бы просто запредельной.
3: Ну, в общем, да, на самом деле основательный прогноз, рассчитанный на достаточно большом для нас, футболистов, количестве параметров. А там я правильно услышал, что шахматный рейтинг каким-то образом?
1: Рейтинг Элла, я так понимаю, используют.
0: Да, это рейтинг Элла. В принципе, сейчас уже есть хорошие открытые данные, поэтому рейтингу даже не нужно его пересчитывать самостоятельно. И он достаточно сильно похож на рейтинг FIFA. Если в рейтинге ФА мы в четвертой десятке, то в рейтинге ЕЛО примерно так же. Может быть, чуть-чуть выше позиция по сравнению с рейтингом ФИФА.
3: А можем там для большего...
2: Пошли редакционные переговоры.
3: Для большей достоверности туда добавить результаты выступлений тех игроков, которые выступают в РПЛ. Да, потому что тоже интересно, мне кажется, вот с футбольной точки зрения это такой достаточно явный показатель, то, что Дуглас Сантос, такой на уровне хорошего защитника крайнего, топа, да, в топ, наверное, в 3 крайних защитников играет в основе сборной Бразилии. Кто у нас там, Махиби забивает за Иран, Луис Энрике выходит тоже в сборной Бразилии, пусть и на замену, и там еще поднабрать там ребят из премьер-лиги, и, может быть, как-то их туда встроить. Не знаю, это я тоже так фантазирую.
1: Так, Глеб, можно это все проделать?
0: Вполне себе, и если вот посмотреть научные работы, какие показатели в целом влияют, то да, состав команды влияет, а значит, влияют результаты выступлений в национальном чемпионате. Другой вопрос, что в таком случае надо хорошо подумать, каким образом эту же самую процедуру проделать и для других команд, потому что, чтобы у нас какая-то симуляция получилась, нам нужно сделать расчет для каждого участника. Но я думаю, что это возможно.
1: Так, напомню, что на чемпионате мира вот мы говорили про то, что Глеб заменил сборную Сербии на сборную России. У соперники сборной Сербии это Канада, Швейцария и Катар. С канадцами уже 1-1 сыграли.
3: Босния и Герцеговина я подправлю, потому что там сербов нет у нас.
1: Да, Босния и Герцеговина, да, прошу прощения. Вот. Ага. С канадцами в ничью, швейцарцам уступили впереди Катар. Ну, вообще, нормально.
2: Ну, Катар, я думаю, что разложить как нечего делать после того, как Канада над ним поиздевалась и над Лапетеги, над которым мы в свое время тоже поиздевались.
1: Но главное, что мы запомнили, зафиксировали цифру, что с вероятностью 80% сборная России из такой бы группы вышла в следующий раунд. А там уже, глядишь, и за что-нибудь другое зацепились. Не только за ногу.
0: Я хотел бы добавить, что это вполне возможно как раз-таки свойство нового формата турнира, потому что действительно у нас теперь практически 3 команды выходят в плей-офф, и вот сейчас мы можем увидеть среди участников плей-офф достаточно неожиданных участников, неожиданные команды, которые будут попадать в первый раунд. Вот поэтому группа существенным образом влияет на эту вероятность выхода. Может быть, если бы такое же упражнение было проделано для группы с явным фаворитом, а не с командой-хозяйкой в качестве такого первого посева, то результат был бы другим.
2: Глеб, а у меня вот вопрос. А что так математическая модель обидела нашу сборную в плей-офф? Потому что вы сказали, что выйдя из группы, там дальше уже без шансов.
0: Да, ну дальше это имеется в виду вероятность победы в турнире. И, наверное, это не совсем удивительный результат, потому что все-таки на чемпионате достаточно много сильных сборных.
2: Не-не-не, я имею в виду, чтобы наша сборная ну хотя бы прошла первый раунд плей-офф. Ну, вот,
0: тут я, к сожалению, не могу дать никакой цифры, потому что я концентрировался на этих двух параметрах: выход в плей-офф и дальше победа в турнире.
2: Вот это важно уточнение. Не, ну мы не настолько амбициозны, чтобы прогнозировать победу сборной России на чемпионате мира.
1: Ну, почему бы нет? Почему бы нет? Андрей, а на ваш взгляд, вот, допустим, выйдет статья на «Комсомолке» про то, что вот... По данным лаборатории исследований спорта Высшей школы экономики, сборная России с вероятностью там огромной вышла бы из группы.
2: Ну, никогда бы не выиграла бы чемпионат мира.
1: Мелким шрифтом. Как болельщики бы отреагировали на такое?
3: Да нормально бы улыбнулись бы, все понимают же, что все-таки мы фантазируем, да, и если бы ДКБ, и что здесь как раз, когда мы говорим о сослагательном наклонении, да, мы в большей степени чешем свое эго и эго, и, в общем-то, ну так, мечтаем, когда мы вернемся. А с учетом того, что Глеб говорил, что здесь такие не самые очевидные сборные, да, пробились на чемпионат мира. Вот мне кажется, здесь вот дьявольский план понятен сборной нашей России, которая играет в Буркина-Фасо, которая играет с кем там еще, с Тринидадом и Тобаго, да, что возможно, и мы отрабатываем как раз вот такие матчи. Через 4 года мы с этими сборными из второй сотни ФИФА увидимся на чемпионате мира.
2: Ага, то есть мы должны готовиться брать, Валерий Карпин готовит сборную к тому, чтобы брать свои очки, как так называемые, да?
3: Да.
1: Так, вот, а Глеб, а как вот такие неожиданные матчи укладываются в математические расклады? Как учитывается...
2: Какие такие?
1: Ну, Нидерланды, Япония 2-2, Испания...
2: Ну, второй тайм этого матча.
1: Испания, Кабо-Верде 1-1. Вот как учитывается ли погрешность какая-то в математических раскладах при расчетах?
2: Элемент сенсации.
0: Ну, вот как раз-таки приходится учитывать таким образом, чтобы проводить достаточно большое количество симуляций, потому что каждая симуляция будет давать в зависимости от того... каковы исходные вероятности победы каждой команды, разные результаты. Да? Даже если есть какой-то записной фаворит, все равно может быть так, что один конкретный матч завершится сенсационно. Но если повторить процедуру прогнозирования этого матча большое количество раз, то все-таки в значительно большем количестве случаев фаворит победит. Но вот иногда реализуются такие неожиданные расклады, как мы, например, видели в матче Испания-Кабо-Верде. Ну, вот этим мы, собственно говоря, и смотрим чемпионат мира, потому что всегда интересно, что же в действительности получится. Любой самый сильный соперник может проиграть, и плюс...
2: Глеб, у меня в таком случае, а есть ли вообще сейчас какое-то понимание, насколько часто вылетает так называемый сенсационный результат? Какая-то закономерность прослеживается или нет?
0: Я думаю, что можно... Для того, чтобы такую закономерность оценить, посмотреть букмекерские котировки, в общем-то, если исключить из них то, что является гарантированной прибылью букмекеров, то есть маржу, можно достаточно хорошо оценить такую вероятность на основании вот этих коэффициентов. В действительности бывают случаи, когда побеждает не фаворит. Насколько часто, это зависит от конкретного матча.
2: Так. Жалко, нельзя спрогнозировать, а то бы сидел бы там так. Сейчас, высчитал там, вот, 10-й матч, вот тут должно стрельнуть сейчас.
1: У нас меньше минутки остается, вот по словам Глеба, Аргентина должна победить по математическим раскладам. Андрей, а на ваш взгляд, блиц такой?
3: Мне кажется, у Франции и у Англии сейчас небывалые шансы на победу в чемпионате за счет глубины состава, за счет серьезной подготовки к турниру, за счет каких-то физических именно мощи своих.
1: Ну, в общем, варианты Андрея — Франция, Англия, варианты, рассчитанные Глебом, это Аргентина. Посмотрим. Вы можете нам написать, что думаете по поводу этих прогнозов. 8-9-2-5-2-2-2-9-9-9-2. Андрей, Глеб, спасибо огромное. Было очень интересно. Действительно, дискуссионно-просветительское шоу благодаря вам. Ну, а мы через минуту вернемся.
4: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
5: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
4: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
4: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна.
1: Возвращаемся на нашу трибуну. Наш – это Дмитрий Асхинин, Юрий Варкян. И, конечно же, ваши. Поэтому не стесняйтесь, пишите 8-925-222-9992. До паузы обсуждали, как выступила бы сборная России на чемпионате мира по футболу, если бы она туда попала. И вот нам Глеб Васильев, эксперт лаборатории исследований спорта Высшей школы экономики, специально для нашего эфира накануне эксклюзивно провел компьютерную
2: симуляцию
1: по определенным параметрам. И оказалось бы, что если бы сборная России была на чемпионате мира, то с вероятностью 80%...
2: Вместо сборной Боснии и Герцеговины.
1: Да, например. То с вероятностью 80% она вышла бы из группы, но вылетела бы в первом раунде.
2: Нет, он сказал, не выиграла бы.
1: Ну... А это дальше... плей-офф. Если ты не выиграл в плей-офф...
2: У Глеба были два параметра. Выход из группы и победа в турнире. Все. Дальше он не считал. Это дальше вот уже читайте, по всей видимости,
1: может быть, да, в комсомолке. Может быть, где-нибудь до полуфинала бы дошли, а там уж... Ну, в общем, мы разобрались с большим футболом, а теперь давайте поговорим про футбол, с которого все начинается.
2: Где воспитываются будущие игроки сборной России, такие, да, как Алексей Батраков.
4: Наша трибуна. Футбол.
2: Огромный, на самом деле, турнир Локобол. Он все больше и больше сейчас, даже у меня ощущение, вытесняет из информационного поля такое...
1: Кожаный мяч?
2: Да. Да, да. Проходит большой региональный этап у Локобола, который завершился. И уже на стыке, по-моему, июля-августа будет финал на арене...
1: В начале августа вроде будет в Лужниках.
2: Суперфинал с 30 июля по 2 августа. Я же тебе сказал, на стыке июля и августа.
1: Хорошо. Хорошо, твое занудство победило. В общем, мы поговорим сейчас про то, как проходил межрегиональный этап. Там, чем ближе была концовка его, тем напряженнее борьба во всех регионах. И мальчишки, и девчонки участвуют. Кстати, в суперфинале будет 8
2: девичьих команд.
1: И про это, про все мы поговорим сейчас с нашим гостем. Это Михаил Комиссаров, помощник генерального директора Локомотива. Михаил Игоревич, доброе утро.
2: Российского физкультурного спортивного общества «Локомотив».
1: Да,
2: «Локомотив», потому что сейчас как бы ассоциируется в таком случае с футбольным клубом «Локомотив».
1: Хорошо, но «Локомотив» — футбольный клуб, не последнюю роль играет в «Локоболе» тоже.
2: Ну, в том числе, естественно.
1: Да. Михаил Игоревич, рады вас слышать. Расскажите, как проходил межрегиональный этап «Локобола», насколько была плотная борьба, особенно под конец его?
9: Да, еще раз всем доброе утро. Хотел бы, конечно, добавить про «Локомотив», что действительно замечание верно. Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив» в этом году отмечает свое 90-летие, с чем его еще раз хочется поздравить. Это основной организатор «Локобола» и организация, которая занимается популяризацией спорта среди железнодорожников.
1: Поэтому... Мы присоединяемся к поздравлениям.
2: Да, и хотим получить удостоверение почетного железнодорожника на бесплатный проезд.
9: Кстати, Юрий Павлович Собин является дважды почетным железнодорожником.
2: Зачем ему столько? Для проезда достаточно одного удостоверения. Ладно.
9: Что касается межрегиональных этапов, да, буквально вчера завершился последний межрегиональный этап. Он прошел в Самаре среди мальчиков. Все финалисты определены, и финалисты будут выступать 2 августа на РЖД-арене. В этом году, кстати, мы получили подтверждение, что финалы мальчиков и девочек пройдут непосредственно на самом стадионе РЖД-арена, что для них является большой мотивацией.
2: Да, Михаил Игоревич, хотел-то в таком случае спросить, вы сказали, что является РФСО «Локомотив» основным организатором. Вообще, какая для РФСО большая роль? Это типа спортивный проект развивается, спорт, или же это социальная миссия и с уклоном так больше на детей?
9: Ну, непосредственно сам локобол, это, конечно же, это микс и спортивные части, потому что конкурентная среда очень высокая, особенно в этом году поменялся формат локобола, так как сезон юбилейный, 20-й. Чуть-чуть повысились требования к участникам, они разрабатывались совместно с Российским футбольным союзом, и поэтому школы выступают сильнейшие по стране на этапах локобола, и поэтому за счет этого уровень и уровень борьбы, спортивный уровень достаточно высокий. Ну и, конечно же, социальная функция тоже не последняя, потому что в первую очередь это наши дети, поэтому общество «Локомотив» пытается придать всему этому еще дополнительные какие-то развлекательные элементы в виде различной сувенирной продукции, подарков детям и так далее. При этом в этом году еще был введен призовой фонд для школ, что тоже сыграло не последнюю роль в мотивации участия в этом турнире.
1: Так, а приглядели уже будущих Батраковых?
9: Это как раз вторая часть разговора вашего, я вклинился, по участию клуба в локоболе, я имею в виду футбольный клуб «Локомотив». На каждом межрегиональном этапе присутствуют селекционеры Академии «Локомотив» и присматривают себе будущих звезд, новых батраков. Надеюсь, получится.
2: Да, на самом деле это прям вот такой чит-код «Локомотива». А что ты думаешь, они играют российским составом? Они уже который год проводят локобол?
1: 20-й. Юбилейный.
2: Ну вот, наконец-то удалось получить плоды с того, что проводили так эксклюзивно большой детский турнир, собирали сливки и все.
1: Вот Дима прав, Михаил Игоревич, что это не просто вот социальная миссия, не просто развитие футбола, это в том числе еще и возможность раньше всех...
2: Большой селекционный проект по сбору сливок.
1: Раньше всех конкурентов рассмотреть будущих талантов и их себе забрать.
9: Ну, каждый клуб идет своим путем, ставка «Локомотива» на своих воспитанников, поэтому, да, это, естественно, одна из возможностей раньше других разглядеть таланты.
2: Ну, вот так вот все. Понимаешь, «Динамо» проводит братский кубок, да, приглашает «Ботафога», а «Локомотив» проводит «Локобол». Все. У «Динамо» в центре поля играет «Бетелло», а у «Локомотива» «Батраков». Все. Вот тебе и вся
1: недолга. Давай для Михаила Игоревича, для наших слушателей,
2: ты хочешь пояснить, что «Бетелло»?
1: Нерегулярно слушать наш эфир, поясним, что Дима болеет за «Динамо». Вы слышите интонацию боли в его голосе.
2: Не, я не слышу. У «Динамо» играет Тюкавин, Гладышев. Там тоже
1: Тюкавин есть. Тюкавин сегодня за «Динамо» играет.
2: В «Спартаке» там что?
1: А в следующем сезоне Тюкавин
2: играет. Я для нашего гостя скажу, что наш Юра, это почет, нет, ему ни в коем случае нельзя давать почетному железнодорожнику, потому что он почетный спартаковец.
1: Да.
9: Ну, чтобы чуть-чуть поднять настроение Дмитрия, могу сказать, что на межрегиональном этапе в Ессентуках победила «Динамо» Махачкала, а на этапе в Екатеринбурге победителем стала команда «Динамо» Омск.
2: Да, вот, кстати, по поводу регионального этапа. Насколько вообще РФСО «Локомотив» тяжело вот это все организовать, потому что география в самом деле просто сумасшедшая. Там Иваново-Петрозаводск и Барнаул-Хабаровск. Вот прям вот. Я понимаю, что там везде есть железные дороги, но все равно это достаточно большой такой объем работы.
9: Да, объем не маленький, проект сложный, федерального масштаба, но тем не менее у общества «Локомотив» 16 обособленных подразделений по всей стране. Это, в первую очередь, помогает и является опорой для организации. Но при этом, благодаря Российскому футбольному союзу, активно помогают и содействуют региональные федерации футбола. И поэтому вот таким коллективом организаторов получается создавать мероприятия высокого уровня.
1: Ну что ж, Михаил Игоревич, спасибо большое, что нашли время для того, чтобы прийти к нам в гости и рассказать про локобол. Напомню, что 2 августа будет прям суперфинал на РЖД-арене. Мы, конечно же, тоже про него расскажем в одном из наших выпусков.
2: Михаил Игоревич, с итогами.
1: С итогами, разумеется, да. Михаил Игоревич, еще раз спасибо большое. Гостем нашей трибуны был Михаил Комиссаров, помощник генерального директора российского футбольного...
2: Российского физкультурно-спортивного... Футбольного.
1: У меня
2: физкультурно-спортивного
1: общества. У меня все футбольно.
2: Запомни, давай. Есть ВФСО «Динамо», Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», так. Есть РФСО,
1: ну, российское. Про «Динамо» мы в следующий раз, когда оно отличится каким-нибудь...
2: Спартак.
1: Когда «Динамо» отличится каким-нибудь хорошим турниром для детей, мы тоже про это поговорим. Ну а пока двигаемся дальше.
4: Наша трибуна. Наш спорт.
1: В ноябрьске состоялась церемония открытия Всероссийского фестиваля ГТО. Участников предстоит 3 соревновательных дня. Там будут нормативы, разумеется, на силу, гибкость, выносливость, меткость, поднимание туловища из положения лежа, подтягивание. В общем, все, что вы себе представляете.
2: Я бы сдал 100% норматив ГТО на опускание туловища из положения сидя в положение лежа.
1: Молодец, но такого норматива нет.
2: Надо вводить.
1: Про то, как люди, которые действительно этим занимаются, сдавали нормативы ГТО, расскажет наш коллега Сергей Завальный. Сергей, здравствуйте, очень рады вас слышать.
10: Здравствуйте, да, вы абсолютно правы. Нынче ноябрьск принимается российский фестиваль ГТО. Сюда приехали более 240 любителей здорового образа жизни из 30 регионов страны. Это 29 команд аж. В каждой команде по четверо мужчин и женщин в возрасте от 25 до 64 лет. Но местом, конечно, выбрано для испытания физической подготовки участников. Это спортивно-оздоровительный комплекс «Зенит» имени Юрия Морозова. Вот здесь в течение 3 дней участникам, как вы уже сказали, фестивале готов, предстоит выполнить нормативы на гибкость, выносливость, меткость. Вот в первый день как раз состоялись состязания в специальном помещении по стрельбе из электронного оружия. Вот отдельным, конечно, героем фестиваля это команда «Росатома». В общем, в зале действующие чемпионы также сдавали поднимание туловища, этот норматив. Они побеждали на фестивале 5 лет подряд. Сборная из разных городов страны. Капитан, конечно, Светлана Петрачина, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по синхронному плаванию. Вот, ну вот об атмосфере этого фестиваля и о настрое участников она расскажет более подробно.
11: Настрой всегда должен быть боевой, настрой должен быть внутри себя. Ты должен преодолеть прежде всего себя. Ты делай так, чтобы было классно тебе внутри, чтобы ты получил вот этот вот заряд энергии и получил удовольствие. И тогда у тебя все получится.
1: Ну, неплохое напутствие.
10: Да, конечно. Ну, а судьи, конечно, приехали аж из 10 регионов. Судейство принципиальное, борьба жаркая. Кульминация состязания станет кросс на 3-2 километра и смешанное передвижение на 2000 метров. Вот так об участниках говорит сам главный судья фестиваля ГТО, это Александр Малыгин.
12: Здесь взрослые люди, рабочие люди, и причем здесь правительство, допустим, команда правительства Санкт-Петербурга, и не одна команда, которая госслужащих и муниципальных служащих представляет. Понимаете, в этом возрасте кто-то когда-то спортом занимался, где-то связан с физической культурой, и не хватает вот таких стартов, а это всероссийский старт, для них это Олимпийские игры.
1: Ну вот Дима вначале еще сказал, что тоже загорелся желанием хоть как-то поучаствовать в фестивале ГТО. У вас не было, Сергей, вот наблюдая за трудовыми резервами?
2: 5 раз подтянуться желание такого нескромного.
10: Конечно, но, к сожалению, я уже набрал достаточно веса, чтобы уже как-то это не сделать, понимаете? То есть я могу так и висеть целый день.
2: Нет, ну это, кстати, тоже можно сдать норматив. Висит груша, нельзя скушать. Нет, слушай, а провисеть это тоже, какие руки надо иметь?
1: Да, хват сильный, предплечье мощное. Вот, так что... Почему бы нет? Сергей, а вам...
2: Сергей готов присоединиться к моему упражнению «Перевод тела из положения сидя в положение лежа».
1: Так, 29 команд. Есть уже лидеры общего зачета?
10: Нет, все, мы узнаем только 20 июня, это, пожалуй, завтра и будет церемония награждения, и мы узнаем основного победителя и те, кто как бы показал лучшие результаты. Вот что я могу сейчас сказать.
1: Ну что ж, будем ждать результатов. Сергей, спасибо большое за интересный рассказ. Напомним, в ноябрьске состоялась церемония открытия Всероссийского фестиваля ГТО. Результаты будут подведены завтра. Подробно про то, как это все проходит, нам рассказывал наш коллега Сергей Завальный. Спасибо ему за это большое. Дима зажегся желанием поучаствовать в фестивале ГТО. Почему бы и нет? По возрасту мы с тобой проходим.
2: Ну, до 65, да, так что легко впишемся.
1: Да, легко впишемся. Спасибо вам, пока.
2: До свидания.
13: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйлин-Кригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйлин-Криг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
14: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
15: На правах рекламы.
16: Здравствуйте, рады всех приветствовать. В студии Руслан Быстров и рядом со мной эксперт по качеству питьевой воды Евгений Данко. Евгений, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Руслан.
16: Ну, прежде чем мы начнем программу, я скажу, что происходило буквально за несколько минут до начала эфира. За кадром, так сказать, Евгений сегодня купил две бутылки воды, одна из которых, кстати говоря, стоит почти 800 рублей за 0,7. То есть, представляете, какая цена, да? Другая чуть подешевле. И принес прибор, который измеряет минерализацию воды. И вот выяснилось, что та вода, которая стоит огромных денег, то есть почти 800 рублей, она совершенно непригодна для питья. То есть там уровень минерализации был, сколько у нас там, 20...
17: 22 единицы, Руслан.
16: Да, а нужно, чтобы хотя бы было от 100, кажется, да?
17: От 120, от советский 120. ГОСТ.
16: То есть, соответственно, эта вода, которая стоит 800 рублей, она дистиллированная.
17: Сгущает кровь, вымывает кальций, ведет к необратимым проблемам в организме человека.
16: Прекрасно. Мы платим 800 рублей за воду, которая нам вредит.
17: Вы знаете, мы с вами не платим, слава богу, да, 1000 рублей за литр, если так посчитать. Но вода – это вообще, Руслан, неисчерпаемая тема. От нее напрямую зависит здоровье нашей страны. Что такое здоровье нашей страны? Это здоровье наших людей, наших родителей, наших бабушек и дедушек, наших детей. Вода – это, да, чудо природы. Это основа биологически обусловленной жизни. И живая вода, если мы говорим про питьевую воду, это сокровище, это эликсир вечной молодости. Именно так. И здоровье нации – это когда государство берет обеспечение стратегически важного направления, как водоподготовка, на себя, чтобы у каждого человека был доступ к полноценной питьевой воде, и контролируя при этом, чтобы это исполнялось. Вот тогда, Руслан, мы получаем здоровую страну. Когда торгуют, простите, водой, которая обезвоживает организм, сгущает кровь и вымывает кальций, мы получаем то, что имеем на данный момент. Это слабые кости, это усталость, давление, густая кровь, сахар, повышенный в крови. И человеческий организм, он ведь вообще не располагает запасами воды, способными поддержать жизнедеятельность в условиях обезвоживания. А обезвоживание – это и есть причина многих проблем со здоровьем. В том числе и тех проблем, Руслан, из-за которых даже царям, помните, как в русских сказках, да, требуются молодильные яблоки, живая вода, чтобы жениться на Елене Прекрасной. Простатит – молодеющее стремительное заболевание. А что это такое? Простатит – это фактически застой крови в органах малого таза. А если пить воду живую, ионизированную, как ее называли, щелочную в советской аптеке, обладающей функцией восстановления мембраны клеток, тогда мы расчищаем все застои, она легко усваивается, и тут важным самым главным фактором является даже не то, сколько мы воды выпили, а то, сколько усвоит организм, а она усваивается в 5 раз лучше любой бутилированной воды. Застоя крови в органах больше нет, вы снова можете быть молодым. Быть, а не казаться. То есть люди, которые в достаточном количестве пьют живую воду, что я хочу сказать, вкусную, ионизированную, если вы живете в местах выхода этой подземной воды, а это дар природы, то вы почти никогда не болеете ни почечными коликами, ни камней в почках у вас нет, ни в желчных путях. Вы здоровый человек, суставы сгибаются, вы ходите на своих двоих.
16: Ионизация воды – это вообще наше изобретение. Я просто помню, что Чижевский этим занимался. Ионизацией воздуха ездил как-то в санатории, сидел под люстрой Чижевского. А что касается воды?
17: Статья «Электрохимическая активация воды», газета «Правда», 1984 год, там найдете ответ на все ваши вопросы.
16: То есть технология наша получается?
17: Да, и более того, хочу вам сказать, что с 1988 года аналит и каталит, то есть ионизированная кислотная, ионизированная щелочная вода, они вошли в реестр фармакологических препаратов Союза Советских Социалистических Республик. Японцы, немцы, французы это уже взяли от нас. То есть тот Panasonic за 250 тысяч в маркете – это копия. Мы были первооткрывателями, мы были первые.
16: То есть это были оборонные технологии изначально?
17: Ну, да, было и такое. Это ушло в оборонку. И скажу так, что это использовалось очень успешно в полевых госпиталях для приготовления аналита. Такие приборы, ионизаторы воды. Если мы говорим про ранения, повреждения, когда идет инфекция в ране, применение кислотной воды pH 2,4 дает прекрасный и быстрый результат. Это тот самый аналит, который делался в советских аптеках. И, кстати, он прекрасно работает и в мирное время с трофическими язвами, с диабетической стопой. Очень многие люди знают эту проблематику. И прекрасно работает, если мы делаем компрессы на воспаленные суставы. Вы получаете четкий, понятный эффект, когда не просто боль проходит, отеки спадают. Вы ходите на своих двоих.
16: Евгений, давайте расскажем, что такое ионизатор воды. Это достаточно красивый прибор, который украсит любую кухню. В общем-то, его не надо никуда встраивать и пользоваться достаточно легко. Мы открываем крышку, заливаем воду в маленькую емкость, большую емкость. И вот две емкости, одна большая, другая маленькая. Мы закрываем эту крышку, выбираем, какая нужна вода в соответствии с инструкциями, которые прилагаются к каждому прибору. Нажимаем на кнопку «Старт» и, соответственно, все, да?
17: Да, приготовление занимает, смотря какую вы хотите воду приготовить, это водородная, это живая, это мертвая, как вот в народе называют три вида воды в нашем приборе, готовится акваторека 5-10 минут, в зависимости от желаемого результата.
16: Дальше мы ждем это время, открываем крышку, и что сделал прибор с водой?
17: Но он эту воду разделил на кислотную, на щелочную, да, то есть большой емкости у вас питьевая, в маленькой кислотная, а в питьевой, соответственно, кальций, натрий, магний, да, в ионной форме, то есть живая вода, которая необходима. Также там находится минусовой заряд, а это донор электронов. Это все, что восстановит мембрану клетки, восстановит ваш организм и то, что вкусно пить. Вот, к примеру, если вспомнить одну из моих историй жизненных, моя бабушка с дедушкой, за последние 3 года произошел употребление ими этой воды значительнейший эффект. Мы всей семьей это увидели. Когда бабушка, говорю, смотри, мы с тобой уже 2 часа за столом сидим, да? А раньше ты 15 минут, и все, я пошла, не могу, мне нужно лекарство.
16: Уставала.
17: Естественно, как и любой пожилой человек. И был, конечно, и диабет, и сахар. А стала пить воду. Я говорю, посмотри сейчас на себя, на свое лицо в зеркало. Оно, конечно, лицо 90-летней бабушки, но светлое, без морщин, разглаженное, красивое. И сил прибавилось. За столом в беседе до 2 часов провести можем теперь. Старички мои, они, конечно, ленились делать воду сами, скажу честно, хотя прибор достаточно прост, пользоваться очень легко любому человеку от 5 до 95 лет. Но, естественно, хочешь, чтобы это было каждый день, чтобы они постоянно эту воду пили. Стараешься, конечно, своих родственников как можешь обеспечить, помочь, особенно тех, кто нуждается в этом. Когда суставы не сгибаются, когда уже больно, фактически становится жить. Даже в этом, Руслан, возрасте, возможен эффект изменения качества жизни. Попросил соседку, она увидела пользу сразу, прополоскала горло, у нее болело, дал ей как раз применить аналит, 3-4 минуты, отек спал, горло не болит. Все стало ясно. А, работает.
16: А, то есть такая дезинфекция получается, что в наше неспокойное время, когда вирусы атакуют, постоянно достаточно актуальная история.
17: Да, и эта женщина, увидев результат на кислотной воде, стала, дай бог ей здоровья, делать вот эту питьевую для моих бабушки и дедушки. А бабушка, она тяжелейшее детство, прошла немецко-фашистский концлагерь, сало спилось, был когда-то такой. Наследственное мое вот заболевание со здоровьем, густая жирная кровь, родом оттуда, эхо войны. И если так вот говорить про себя, о себе, я, Руслан, вообще 9 лет жил со второй группой инвалидности на очень тяжелой химии после панкреонекроза, когда просто умерла поджелудка от густой жирной крови. И омепразол, креон 25 тысяч, трамадол, не хочу даже вспоминать, но это было уже для меня нормой, а куда деваться? А потом пошли почечные колики. Многие знают, что это такое. И вот я, как человек, перенесший это, проживший и избавившийся от этого, после этих лекарств образуются камни, спутники жизни. Врачи сказали, что это уже навсегда. Могу вам сказать, что нет. Когда вы начинаете пить живую воду, вот эту вкусную, вы получаете результат. Я получил. Мне стало полегче, как большинству людей. Но вкусно ведь пить. Почему тогда не продолжить? А когда ты получаешь эффект, результат, когда за полтора года, кстати, ну не за полтора дня, я смог вообще избавиться от своей фармакологической зависимости, разрушающей мои почки и желчный пузырь изнутри, что я делал? Да я просто пью воду, которая разжижает мою кровь. Кислород, как говорится, в каждую клетку. Введение продуктов распада. Я просто, Руслан, теперь живу как здоровый человек.
16: Ну, потому что вы брали причину болезни.
17: Да, и также позаботился о своих родственниках.
16: Я напомню, телефон 8 800 250 2424. Это бесплатный номер, на котором дежурят специалисты. Они готовы ответить на все ваши вопросы. Можно набирать прямо сейчас бесплатный номер. Еще раз, 8 800 250 2424. Сайт aquatorn.ru. Ну, проще всего, наверное, позвонить и все узнать. Евгений, но май у нас необычный месяц, пожалуй, один из самых моих любимых. Во-первых, потому что в этом месяце важные государственные праздники, мои любимые, естественно. Во-вторых, это месяц, когда тепло уже окончательно побеждает холод, и мы приближаемся к лету. Поэтому я тоже у вас прошу тепла немножко для наших слушателей, ну, в смысле теплых, таких добрых акций.
17: Май – это победа тепла весны над холодной зимой, согласен, и хочется дарить радость. Май – это месяц праздников. Поэтому для вас, дорогие товарищи, дорогие радиослушатели, от нас, от меня лично и от Руслана будет в подарок каждому, кто наберет 8 800 ровно 250 2424, напомню, номер бесплатный, 8 800 ровно 250 2424, и закажет «Акватор Эко» со скидкой в 15 тысяч рублей. Сегодня для вас скидка 15 тысяч, то есть не 34 500, а за 19 500 рублей. И в подарок пойдет «Иван-чай», тот самый легендарный алтайский «Иван-чай», мощнейший антиоксидант, это мощная поддержка для вас, для всей вашей семьи. 8 800 250 2424, и это еще не все. Также в подарок будет сегодня бесплатная доставка по всей стране, в каждый дом, в каждую квартиру нашей большой и могучей Родины. С праздниками и здоровья! Здоровья и еще раз здоровья! 8 800 250 2424, напомню, скидка сегодня 15 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас, количество приборов по акции ограничено.
16: Да, я про иван-чай тоже дополню. Буквально недавно заваривал ваш иван-чай. Прекрасно, прекрасно. Я очень обожаю этот напиток, который, кстати говоря, в древности очень мы активно употребляли. Потом подзабыли, вот сейчас начинаем о нем вновь вспоминать. Действительно чувствуешь прилив сил и тонизирующий очень напиток. Так что всем советую. Спасибо большое, официальный представитель бренда «Акватор» Евгений Данко, УГРН 322-774-62-057-293. Всем здоровья!
17: С праздником!
4: Радио России. Из собрания Гостелерадио. Реклама.
18: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 0010.
19: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время. 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
20: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны раскрыли подробности взятия нового Донбасса. В Госдуме назвали основную причину втягивания европейских стран в украинский конфликт. И Роспотребнадзор помогает странам африканского континента побороть вспышку лихорадки Эбола. Подробности далее. Российские бойцы провели тщательную подготовку перед взятием нового Донбасса. Об этом рассказали морпехи группировки войск «Центр». У военных были сведения об установке в населенном пункте большого количества украинских инженерных заграждений, противотанковых рвов, колючей проволоки. Зная об этом, наши бойцы на полигонах отрывали точные макеты заграждений и тренировали личный состав их преодолевать. Серьезную поддержку пехотинцам оказывали артиллеристы и FPV-дроны. Взятие под контроль нового Донбасса создает условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки в сторону Доброполья, добавили в Минобороны. В свою очередь, подразделения группировки войск «Север» за сутки уничтожили 39 пунктов управления БПЛА, а также квадроциклы и роботизированные платформы ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
21: Нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов. Краснополье, Радьковка и Лужки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая и Григоровка Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 195 военнослужащих, 12 автомобилей и 2 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, 97 БПЛА самолетного типа, 48 тяжелых боевых дронов Р-18, 3 квадроцикла и 3 НРТК противника.
20: В свою очередь, ивановские штурмовики в Запорожье уничтожили укрепрайон ВСУ. Как сообщили в Минобороны, бойцы группировки войск «Днепр» с помощью ударных FPV-дронов обнаружили в лесополосе протяженную сеть блиндажей. Командование приняло решение нанести упреждающее огневое поражение и зачистить опорный пункт. Европа под лозунгом стратегической автономии укрепляет ядерный потенциал. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По мнению главы ведомства, международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. Свое мнение дипломат выразил в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность». Публикация изначально должна была выйти в европейском издании «Политика Европ», однако в силу редакционной политики ее отменили. В итоге статью напечатали в отечественном журнале «Международная жизнь». В Госдуме тем временем назвали основную причину втягивания европейских стран в украинский конфликт. Мнением на этот счет с журналистами «Россия-24» поделился председатель Госдумы Вячеслав Володин.
22: В эту войну втянулось большое количество, в том числе европейских стран, которые хотели поживиться за счет России. Вы думаете, зачем вступили в НАТО финны или шведы? Хотели от этого пирога что-то себе отхватить. Поэтому мы это должны понимать и с своей стороны делать все для того, чтобы защитить наших граждан. Тот, кто думает остановить развитие нашей страны, ошибается. Это не получится. Победа будет за нами.
20: К другим темам. В Госдуме накануне разъяснили цели молчаливых звонков. С такими ситуациями, когда абонент слышит тишину в трубке, сталкивались многие. Нередко злоумышленники используют такую тактику для проверки активности телефонного номера и составления базы потенциальных жертв. Об этом заявил член Думского комитета по информационной политике Антон Немкин, пишет «Парламентская газета». Парламентарии рекомендуют в таких случаях не перезванивать на неизвестные номера, блокировать их и использовать встроенные средства защиты от спама и мошеннических вызовов. Армия обороны Израиля всю ночь наносит удары по объектам движения Хезболла на юге Ливана. Целями атак стали представители организации, а также объекты инфраструктуры. Свои действия Израиль объясняет неоднократными нарушениями режима прекращения огня со стороны Хезболлы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление израильской армии. Ранее президент США Дональд Трамп после подписания меморандума с Ираном заявил, что Штаты ждут от всех сторон конфликта на Ближнем Востоке прекращения огня на всех фронтах, в том числе и в Ливане. Между тем, запланированные сегодня переговоры США и Ирана в Швейцарии не состоятся. Об этом передает Рейтер со ссылкой на швейцарский МИД. Ранее в Белом доме сообщили об отмене вылета в Женеву вице-президента США Джей Ди Венса для подписания меморандума с Ираном. В Вашингтоне выразили надежду, что технические переговоры с Тегераном начнутся как можно скорее. МИД Ирана, комментируя изначальные планы, сообщал, что меморандум уже подписан и необходимости в проведении церемонии нет. Напомню, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. И вернемся в Россию. Череда смертельных аварий произошла на российских дорогах. В Мамадышском районе Татарстана «Лада Калина» на полной скорости вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погибли водители «Лады» и двое пассажиров, включая годовалого ребенка. А в Октябрьском районе Амурской области 12-летний ребенок погиб по вине пьяного водителя. Еще двое детей 5 и 9 лет пострадали. Как уточнили в региональной госавтоинспекции, за рулем оказался 22-летний нетрезвый водитель, который вдобавок не имел водительских прав. На полной скорости иномарку вынесло в кювет. Молодой человек отделался ушибами и отказался от медосвидетельствования. Его отправили под арест. Кем он приходится детям, в КАИ не уточнили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Роспотребнадзор помогает странам африканского континента побороть вспышку лихорадки Эбола. Наши эксперты, одним из первых в мире, за 4 дня разработали тесты для ПЦР-диагностики данного варианта вируса. Более 7 тысяч тестов уже направили в Конго и Уганду, где специалисты Роспотребнадзора вместе с местными коллегами подтвердили их эффективность в реальных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Запросы на тест-систему российского производства для выявления вируса пришли также из других государств. Они уже переданы КНДР, Туркменистану. Получен запрос также и из Таджикистана. Гигантские тунцы начали миграцию в сторону Сахалина и Хабаровского края из-за смещения на север их основной кормовой базы сардины и васи. По данным ряда пабликов, массовый вылов тунцов-гигантов в акватории Владивостока начался в конце мая. За это время рыбакам удалось добыть десятки трофейных экземпляров, при этом масса некоторых из них достигала 200 килограммов. И я напомню, что вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Кубок России по футболу представил список любительских команд, которые примут участие в турнире в сезоне 2026-27. На данный момент известны 15 из 16 любительских клубов, которые сыграют в пути регионов. Среди них будут махачкалинский «Анжи» и петербургский «Тосно». Футбольный «Краснодар» сделал предложение о трансфере флангового нападающего «Индепендиента» Максимилиана Гутьерреса. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что южане предложили за 22-летнего чилийца около 7 миллионов евро. Также, по данным СМИ, краснодарцы готовы предложить греческому «Олимпиакосу» 5 миллионов евро за 31-летнего португальского вингера Желсона Мартинша и 6 миллионов евро за 25-летнего центрального полузащитника Кристиана из бразильского «Крузейра». Новосибирский «Локомотив» подписал контракт с аргентинским связующим Лучано де Чека. Об этом сообщают пресс-служба волейбольного клуба. Ранее 38-летний аргентинец выступал в России с 2009 по 2010 год в составе калининградского клуба «Динамо Янтарь». Баскетбольные федерации 10 стран отправили совместное официальное письмо в Международную федерацию баскетбола. Они выступают против возвращения России и Белоруссии на международные соревнования. Об этом сообщает Sport24. Отмечается, что данное письмо подписали руководители баскетбольных федераций Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Украины. В обращении отмечается, что пока оно касается возможного участия россиян и белорусов в Кубке мира ФИБА 3x3 среди игроков до 23 лет. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
20: В Хабаровске сегодня 23-25 градусов, облачно, временами ожидается дождь. В Челябинске 25-27, в Ханты-Мансийске до плюс 28, ожидаются осадки. В Мурманске всего плюс 8-10, временами пройдет дождь. В Сыктывкаре 18-20 градусов, синоптики обещают небольшие осадки. В Пензе 21-23, небольшой дождь. В Волгограде дождливо и 27-29 градусов. В Ставрополе плюс 25-27. В Санкт-Петербурге сегодня без существенных осадков, температура составит 20-22 градуса. В Москве местами пройдет кратковременный дождь, днем 19-21. Сейчас в столице 20 градусов.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев, 11 часов 10 минут.
0: Вести «Орел».
1: В этом выпуске в Орловском небе уничтожили 6 БПЛА. Число пострадавших от укусов клещей в Орловской области перевалило за 1000. В регионе завершается основной период ЕГЭ. Далее подробности. 19 июня на Орловщине отразили очередную атаку беспилотников. Силы ПВО сбили в регионе 6 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Повреждений пострадавших нет. На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительные органы, уточнил Клычков. Число пострадавших от укусов клещей в регионе перевалило за 1000. По информации Управления Роспотребнадзора, укушено 1178 человек, 340 присосавшихся клещей сняли с детей. В статистику вошли те, кто обратился с этим в травмпункты. Новых случаев болезни Лайма не подтвердилось. Ее в этом году нашли у 5 взрослых. Сейчас почти каждый 5-й снятый с Орловца клещ заражен боррелиозом. В Орловской области начался сезон сбора садовой земляники. На полях Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур ее посадили на 7 гектарах, сообщает «Вести Орел». Посадочный материал используют свой, высаживают лучшие сорта, соблюдая все правила ухода. Ежедневно каждый сборщик набирает примерно по 100 килограммов ягод. За раз с поля привозят по 150 ящиков, которые разбирают буквально за минуты. Самосбор земляники начнется со следующей недели. В этом году зиму и весну практически все растения пережили благополучно. Скоро начнет созревать черешня, потом вишни, смородина и летние сорта яблок. Направить исполнительный лист судебным приставам можно в электронном формате. Об этом сообщает Управление ФССП по региону. Документ может быть подписан усиленной квалифицированной подписью судьи. Подробнее расскажет главный специалист по работе со СМИ УФССП Наталья Мостовая.
2: Для этого необходимо, чтобы лицо, в пользу которого вынесен судебный акт, обратился в адрес суда с письменным ходатайством о направлении электронного исполнительного документа в службу судебных приставов. В случае использования электронной формы подачи исполнительного документа взыскатель не предпринимает никаких действий по самостоятельной передаче исполнительного документа, тем самым значительно экономит время на составление сопроводительной документации, снижает расходы на пересылку, а также оптимизирует нагрузку на персонал. Кроме того, сокращаются сроки направления исполнительных документов. Необходимо отметить, что электронный исполнительный документ не может быть утерян, ввиду чего исключается необходимость выдачи судом дубликата данного документа. В случае использования указанной формы взаимодействия, вся информация отражается и хранится в базе данных судов и службы судебных приставов без дублирования на бумажном носителе. Извещение и копии постановлений по исполнительному производству, уведомления о совершаемых исполнительных действиях и принимаемых мерах принудительного исполнения в форме электронного документа могут быть направлены лицу, участвующему в исполнительном производстве посредством личного кабинета на портале госуслуг при наличии согласия лица на получение таких документов. С заявлением о направлении исполнительного документа в электронном виде взыскатель вправе обратиться через раздел сайта соответствующего суда «Подача процессуальных документов в электронном виде» посредством почтовой связи либо путем личной сдачи заявления в общественную приемную суда.
1: Узнать о наличии должности можно при помощи сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России. За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 12 раз, 5 выездов на ликвидацию возгораний и 7 на помощь населению. Подробнее об итогах дежурных суток расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС по региону Антон Ухин.
3: По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на большей территории региона преобладает первый класс пожарной опасности. В городе Ливны и Ливенском районе зарегистрирован второй класс пожарной опасности. В 11 часов 29 минут сотрудники 29-й пожароспасательной части выезжали на улицу Кооперативную в поселке Хомутово, где на входе в магазин произошло короткое замыкание без последующего горения. В 13 часов 2 минуты сотрудники 1-й пожароспасательной части выезжали на улицу Приборостроительную в Орле, где помогли транспортировать пожилого мужчину в автомобиль скорой помощи, поскольку в этот момент в подъезде не работал лифт, для экстренной госпитализации. И 19 июня в 0 часов 1 минуту сотрудники 2-й пожарной

0: проходит на 14 площадках в общеобразовательных школах. Результаты станут известны не позднее 30 июня, а по английскому языку 2 июля. Продолжит выпуск «Новости спорта».
1: Радио России «Орел». Спорт.
2: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле состоялся традиционный кубок генерала Ермолова по футболу. В этом году турнир среди фанатов отпраздновал первый юбилей. Он состоялся в 5-й раз. За трофей боролись 32 команды из Орла, Москвы, Тулы, Курска, Брянска и других регионов. Впервые приехала и команда Донецка. По итогам 2 дней лучшими стали орловские футбольные болельщики. В Орле состоялись соревнования по уличному баскетболу. За медали боролись 24 команды. Женские коллективы выявляли сильнейших в круговом турнире. Победу одержала «Комета», серебро завоевали представители команды «Airblow». Бронза на счету «Подружек». 18 мужских команд на первом этапе разделили на 4 группы. В плей-офф выходили по 2 сильнейших коллектива. Победу в турнире одержала команда «ЦДУ». Вслед за ними расположились коллективы «Бугульма» и «ПИЛ». С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашей области преимущественно малооблачная погода, возможен кратковременный дождь, температура воздуха днем 21 градус тепла, ветер западной скорости 2-3 метра в секунду с порывами до 6, давление атмосферное 748 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев, услышимся в 13:45.

0: слушаете «Радио России Орел».
1: Радио-гостиная. Радио-гостиная. Интересные гости об интересном.
2: Добрый день. В студии Ирина Мельникова, за режиссерским пультом Галина Черных. 150 лет исполнилось Союзу театральных деятелей России. Красивую дату отметили праздником, в том числе и в Орле. В центре города, в Академическом театре имени Тургенева, состоялся торжественный вечер, где приняли участие актеры четырех театров, а также студенты Института культуры. Об этом и о том, чем живет сейчас, чем гордится Союз театральных деятелей, поговорим с нашими гостями. В студии председатель Орловского регионального отделения СТД Алексей Хапков и член правления, заведующий кафедрой режиссуры театрализованных представлений Никита Патов. Здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Здравствуйте.
2: Начать хочу, конечно же, с праздника, который собрал на одной сцене и в одном зале артистов разных орловских театров, мастеров искусства, студентов, ветеранов сцены. Долго ли велась подготовка к этой встрече и что было самое сложное на этом пути?
3: Ну, давайте, наверное, начну, несколько слов скажу. Конечно же, мы готовились уже с начала года, знали, что будет празднование. Мы не знали, в какой день, но вот учредили для нас 16, получается, июня, День Российского театрального общества. И мы подумали, что может быть лучше, как в этот день он впервые праздновался, и мы как раз отпразднуем 150-летие всей России. Может быть, кто-то и перенес, где-то позже, где-то раньше, может быть, уже праздновали, но мы сделали день в день, и думаю, это станет еще одной замечательной театральной традицией. Вот, подготовка шла, ну, как сказать, к таким мероприятиям лучше, конечно, готовиться заранее. Мы собрались с творческой группой, направления оговорили эти вопросы, кто чем будет заниматься, распределили обязанности, назначили режиссера, им стал Павел Сыромятников, артист театра Тургенева, написали сценарий, утвердили его и приступили к

0: работе, в принципе, все театры, все руководители театра, за что им огромное спасибо, в частности, Елене Ване Казаковой, которая предоставила нам и помещение театра, и все, что нам требовалось, скажем так, она помогала нам полное сопровождение всего этого мероприятия. Все театры готовились на своих базах. У нас была одна лишь сводная репетиция накануне утром в 11 часов. До этого мы такими малыми группами встречались, в русском стиле встречались, песню учили, потому что союз объединяет, и союз это не какой-либо из театров, это все. Поэтому решили, что и ведущие у нас будут представлены не каким-либо театром, или мы выберем кого-то, а то есть каждый блок у нас вели ведущие четырех театров, по два человека от каждого представителя. Также и номера, которые исполнялись общие, мы решили, что тоже пусть, допустим, песни исполняют сводный такой у нас вокальный, получается, ансамбль. Вот. Что было непросто, вы сами понимаете, да, что это должны люди спеться, ну, и педагоги подключились по вокалу, в частности, Гончарова Тина Васильевна. И мы сделали это очень быстро, и самое главное, что все, кому мы только предлагали поучаствовать в таком грандиозном событии всероссийского масштаба, все с радостью просто включались, откладывали все дела, руководители шли навстречу, прямо отпускали с репетицией. Там. Я еще раз говорю, что за это низкий поклон, потому что мы знаем, как театры работают, очень насыщенная творческая история, идут бесконечно спектакли, репетиции, гастроли. Вот. Поэтому ничего, как сказать, сложного в плане, может, для кого-то со стороны это сложно, но для нас мы этим просто занимаемся ежедневно. Для нас было как бы организовать, все правильно контролировать. Все получилось, я считаю, получился хороший, достойный юбилейный вечер. Я не назвал бы это концертом, скажем, в жанре, но юбилейный вечер, где мы отдали и дань памяти, мы вспомнили людей и поблагодарили людей, которые ветераны были в зале. И о молодежи сказали, ну, как бы то, что замыслили мы, еще главный момент всего этого вечера было, конечно, открытие выставки, за что спасибо вот художнику-фотографу Академического театра Петру Мусатову, Алексею Ивановичу Костюкову, начальнику музея театра, потому что надо было весь архив наш, скажем так, поднять, его надо было оцифровать, и на сегодняшний день мы, скажем, практически все фотографии, которые у нас сохранились с 1937 года, это 90 лет, ни много ни мало, имеют как бы в цифровом исполнении, что в будущем тоже нам поможет, ведь в следующем году будет 90-летие, мы расширим эту выставку. Выставка, конечно, включила в себя не все, не весь архив, но он получился достаточно интересным. Сделали мы срез такой. Начало 1937 год, когда, скажем, членов СТД было 17 человек, и до сегодняшнего дня, когда уже нас много, и мы об этом можем поговорить позже. Она получилась достойной, интересной. Все узнали себя на фотографиях. Практически не было человека, который бы себя там не нашел, потому что мы действительно живем насыщенной творческой жизнью. Все наше театральное сообщество Орловщина. И, конечно, не попасть на фотографию там нельзя было, потому что мы везде, ну, все вместе заняты. Вот и выставка, переходящая в сам вечер, получилась такой легкой, по-моему, насыщенной информационно, очень даже интересной. Кто не знал о нашем союзе, узнали его историю. Да, и, наверное, ну не наверное, я могу точно сказать, что скоро он будет расширяться, потому что очень много людей обратились ко мне, а как вступить в союз, которые, скажем так, уже работали в театре, но не были еще членами нашего театрального сообщества. Вот как-то так, в двух словах я сказал, наверное, уже.
1: Ну, вообще, не только 16 июня, вот мы сейчас говорим про праздник, вообще весь год юбилейный, и уже какие-то события были посвящены этому, что-то, возможно, еще впереди. Давайте поговорим, как еще помимо такого праздника вы отмечаете.
0: Ну, в двух словах сказать в целом годе как бы будет сложно, наверное, но давайте начнем. Если год начинается, у нас первое, что нас встречает теперь, это День артиста учрежденный. 17 января, в день рождения Станиславского. Мы не очень как бы были готовы к этому празднику, мне кажется, внутренне, но то, что он появился, и то, что он станет традицией, это неоспоримый факт, потому что когда мы думали формат праздновать, что это, артисты сидят в зале, их кто-то поздравляет, день артиста, или опять артисты на сцене, а кто смотрит тогда, как делать только награждение за работу? У нас есть для этого другие праздники, скажем, там День театра международный. Вот, и есть бенефисы у артистов и так далее. В общем, думали, все театры по-разному совершенно, как творчески подошли к празднованию этого. Но я думаю, что в будущем выработается какая-то единая концепция. Может быть, СТД было бы хорошо, взяло бы на себя какую-то вот функцию такую, общего формата этих праздников. То, что мы должны чествовать людей, конечно же, ветеранов сцены и молодых артистов, им тоже надо давать, на них обращать внимание, чтобы стимулировать их работу. Далее, после Дня артиста, у нас такое крупное мероприятие Союза было, конечно, высадка аллеи театральной, это 16 апреля мы высадили аллею. Я тоже хотел бы поблагодарить администрацию города Орла и Советского района за то, что, подключились мгновенно, решили вопросы, которые можно было решать несколько месяцев, все было буквально за считанные дни решено, и у нас появилось место, и земля, и все было, получили разрешение. Все шли навстречу, только кому мы не обращались. За это большое спасибо, низкий поклон. У нас появилась своя театральная аллея. На высадке аллеи присутствовало 96 человек. И самое главное, мы сделали это первое в Центральном федеральном округе, потому что до этого 4 южных региона посадили аллеи. Вот. Но наш масштаб, конечно, был несравним по количеству людей, заинтересованных, желающих в этом принять участие. И мы это проводили как историческое культурное событие, театральное событие, потому что в будущем эта аллея, конечно же, вырастет, это будет место притяжения.
1: Мы давайте расскажем, где она находится, да, тут же рядышком.
0: Она находится у нас в историко-литературном сквере, многие называют его Рябиновый скверик, это где музей Тургенева, двор получается, музей Грановского, Тургенева, Бунина, дирекция. Это место, оно красивое, там выложены дорожки, плитка, лавочки, и как раз туда прекрасно вписалась наша аллея из 10 лип крупнолистных. Рядом с музеем Тургенева тоже ее место не случайно, так как и Иван Сергеевич был, одним из учредителей нашего союза, тогда он назывался «Общество вспоможения русских артистов». В 1876 году Иван Сергеевич любил участвовать в открытии всевозможных обществ творческих, и не обошел и наше, за что ему большое спасибо. Поэтому мы посчитали рядом с музеем, домом-музеем Тургенева, литературным музеем Тургенева, чтобы была аллея существовала. И в его произведениях очень часто он обращается как раз к аллеям, к липе, как к дереву. Поэтому все совпало, все сошлось, и теперь могут жители города, там есть табличка памятная с QR-кодом, по которой можно будет с помощью смартфона перейти на сайт Союза театральных деятелей и увидеть нашу Орловскую область, и все фотографии всех людей, кто приходил и ее высаживал, они теперь вошли в историю и будут могут себя и детям своим показывать, что очень радует, что студенты Института культуры приняли в этом участие, потому что это молодежь, это те люди, которые придут в скором времени в наши театры. Это было очень приятно, что мы всеми возрастами, и народные артисты пришли, и молодые ребята, которые делают первые шаги, и все включились, прямо по-настоящему в нашей области, Союз театральных деятелей, это прямо объединяющая такая сила людей театра.
1: Что-то еще
2: это
1: планируете?
2: Так и есть, потому что я позволю себе еще немного слов сказать о том, как важно молодым, начинающим свои первые шаги на сцене ребятам быть рядом с мэтрами, с уважаемыми людьми, попасть в театральное сообщество и говорить спустя много лет, я надеюсь, будучи членами нашего общества и известными артистами, режиссерами, а я принимал участие в закладке театральной аллеи в городе Орле. Это очень важно. Я знаю это по себе. 20 лет назад я впервые был на 130-летии Союза театральных деятелей как студент, благодаря своему мастеру-педагогу Павлу Ивановичу Легкобит, который тогда возглавлял театральное общество. И сейчас, спустя 20 лет, вот эти связи, они сильны, крепки. И я могу сказать, что действительно здорово, что Союз привлекает наших студентов. Большое спасибо Алексею Станиславовичу за то, что у нас была возможность и творчески поучаствовать в этой выставке. Екатерина Сергеевна Королева со своими ребятами, со вторым курсом сделала интересный номер, которым мы открыли, творчески открыли эту аллею. Вот. Она также член нашего союза, как и многие, кто работает в институте. У нас 14 человек преподавателей института, они являются членами СТД. Вот, поэтому мы тоже всегда рядом, и я позволю себе немножко еще на теме аллеи остановиться и предложить Алексею Станиславовичу еще маленький забавный факт рассказать о том, что не только в Орле наши члены Орловского союза театральных деятелей участвовали в закладке аллеи, но еще на гастролях успели поучаствовать в другом регионе.
1: Помогли коллегам?
0: Да-да-да, так получилось, что мы были в Туле на гастролях и увидели, что в социальных сетях приглашение прийти поучаствовать вот, в высадке аллеи как раз в городе Туле. И мы пришли нашим театром. В это время как раз уже шла, они уже заканчивали, уже деревья закапывали. Мы успели сфотографироваться все вместе. Ну, то есть это показывает то, что нет пределов, нет границ. Вот. Мы, конечно, с тульскими пряниками ушли от них, им отнесли наше там печенье из Орловской области вот, для чая. Это было, конечно, здорово, на что нам сказали наши коллеги, ну все, теперь они будут, где они будут ездить, там будут аллеи театральные усаживать. В общем, это неплохо, пусть так и будет.
1: Вообще, когда приглашали на сцену всех членов Союза театральных деятелей, я отметила, что очень много действительно молодежи. И вот и у Никиты Андреевича хочу спросить, и у Алексея Станиславовича в том числе, что помогает ребятам, которые вот сейчас обучаются, например, на кафедре РТП, оставаться в регионе, вот, может быть, в том числе Союз, да, какую-то поддержку оказывает, чтобы не стремиться уехать, улететь из родного гнезда, а здесь закрепиться на орловской сцене, радовать орловских зрителей?
0: Ну, давайте я начну. Два слова скажу. Как я когда говорю, что в двух словах, все это надолго затягивается. Вот, смотрите, заканчивает выпускник, заканчивает институт. Конечно же, он хочет пойти работать в театр. Как правило, либо связать свою жизнь там с режиссурой, либо стать артистом, либо смежную какую-то историю, может быть, где-то там заниматься все равно театральным творчеством. И получается, что молодой специалист, а место в театрах ограничено, конечно же, театры они не обладают такой текучкой кадров. Люди, как правило, приходят надолго туда и посвящают этому жизнь. Вот, потому что если ты не готов к этому, ты в театре не задержишься. Поэтому мы на уровне, скажем так, еще студенчества ходим на показы, нас приглашают в институт. Смотрим, замечаем талантливых ребят, предлагаем им остаться после института, работать уже в театрах. Поэтому тут такая коллаборация. Мы, конечно, стараемся. Что для этого делать необходимо? Наверное, ну, нужно, как бы Союз может инициировать эти вещи, но, конечно, надо поддерживать их. Надо поддерживать молодежь стипендиями, молодым артистам, когда они вот только начинают первые шаги. Сложности с жильем его надо снимать. Как правило, ну, все уезжают и так далее, потому что начинают думать, искать работу, надо снимать квартиру. Это тоже все решаемо. В разных регионах это по-разному решается, и театры подключаются, и подключаются органы власти. Где-то есть служебные квартиры, где-то выделяются средства на то, чтобы помогать. Но этот факт нельзя не замечать. Конечно же, Союз будет вместе с органами власти в этом направлении работать. И сейчас уже работаем, и в будущем есть какие-то идеи, которые могли бы. То есть, в принципе, это называется поддержка. На уровне их учебы, конечно, мы, если организуем и фестивали, или становимся учредителями фестиваля. Мы поддерживаем их, стараемся выделить и дипломы, и грамоты, присутствуем, говорим. Поэтому у нас этот механизм налажен, и я не думаю, что прямо вот все хотят уехать. Очень много хотят остаться, потому что у нас очень интересный регион, и с точки зрения театров он такой разнообразный и широкий. Вот как раз-таки хотят остаться, но возможности нет, скажем так. Ну, может быть, как сказать, может быть, мы сейчас это говорим, но мне кажется, что такая всегда, ну, всегда была такая проблема. Она всегда есть. Вот. Но что нужно делать? Вот я уже озвучил несколько таких вещей знаковых. Конечно, обеспечить служебным жильем, конечно, дать помощь на первых шагах, потому что молодой специалист, он и семья молодая в этот момент образуется, как правило. Все это сложно. Вот. Ну, как можем, мы поддерживаем, стараемся. А в творческом плане наш институт – это кузница кадров наших театров, блестящие оттуда выходят выпускники, и мы все сами являемся выпускниками нашего института. Мы когда собираемся на каких-то совещаниях, начинаем говорить, и только слышишь, кто в каком году закончил. То есть мы понимаем, да, что это базовый институт, от которого мы никуда не уйдем, мы, конечно, должны вместе работать. И вот сейчас, допустим, мы подали на грант на Шарловской области, и вроде как согласование уже прошло, сейчас решается там на федеральном уровне. Вот об этом Никита Андреевич расскажет. Как раз именно Союз театральных деятелей берет грант на постановку спектакля. Ну, я передам слово, давайте, чтобы уже Никита Андреевич поподробнее это сказал.
2: Хорошо. Да, действительно, Союз всегда был и остается точкой объединения, точкой притяжения, где происходят интересные творческие коллаборации, где как раз-таки молодые ребята, студенты могут познакомиться поближе с теми, кого они могли наблюдать только на сцене, аплодировать, благоговеть. Вот. А тут они могут увидеть их как людей, как профессионалов пообщаться, и могу сказать, что оттуда, где хорошо, не уезжают. Вот, поэтому Союз создает ту атмосферу, в которой хочется быть и оставаться. И тогда они готовы терпеть какие-то лишения временные, они готовы искать возможности остаться вот именно в той ситуации, когда они видят для чего. Вот. Конечно, Союз оказывает всестороннюю поддержку, и это не просто на словах, это и социальные есть программы в Союзе театральных деятелей для молодых членов СТД, вот, и стипендии Союза театральных деятелей на постановку собственных проектов, и сейчас Союз активно включается в грантовую деятельность, где, конечно же, член СТД может получить под реализацию своих творческих проектов финансирование региональное, федеральное, и это, конечно, тоже значимо и важно, когда ты видишь, что твои творческие усилия не впустую, что они кому-то нужны, и более того, правильно, мы живем в современном мире, на них есть финансирование, и ты можешь быть относительно свободен в выборе творческих средств и так далее. Продолжается тесное сотрудничество с институтом. Алексей Станиславович, представляя Орловское отделение СТД и исполняющий обязанности ректора Ирины Сергеевны Ефименко, подписали договор о сотрудничестве буквально в первый месяц, наверное, да, Алексей Станиславович, нахождение в должности, вот, и еще теснее стало наше взаимодействие, мы уже провели совместно и недели театра, где Союз театральных деятелей предоставил свои призы, награды, члены СТД являются членами жюри наших творческих проектов, фестивалей, и за неделю театра были и фестивали, и члены СТД – частые и желанные гости института. А две кафедры – это, ну, моя кафедра режиссуры театрализованных представлений и кафедра режиссуры мастерства актера экранных искусств, где Наталья Ивановна Жукова является заведующей. Мы стараемся поставлять кадры не только на выпуске, но и в течение обучения своего. Уже наши многие ребята являются артистами театров и надеемся, что потенциальными членами Союза театральных деятелей. Ну, а теперь о гранте. Да, действительно, еще более тесное сотрудничество теперь в плане грантовой деятельности, и институт подписал нам письма поддержки, и это не просто слова, это деятельная большая поддержка. Институт предоставляет зал, институт предоставляет творческий ресурс, технические ресурсы для того, чтобы мы с Союзом смогли осуществить вот эту грантовую постановку. Тема важная, значимая и требующая сегодня художественного осмысления. Это тема специальной военной операции. Прошло достаточно времени, и это не просто социальный заказ, это потребность сценическими средствами осмыслять происходящее. Не случайно мы хотим назвать ее 1700, потому что в октябре будет 1700 дней от начала специальной военной операции. Времени прошло много, событий достаточно, боль отзывается в сердце каждого. Есть поводы для гордости нашей страной, нашими ребятами, нашими военными. Есть блестящие операции, о которых нужно, важно говорить, и говорить средствами сценического искусства, театрального искусства, потому что они дают уникальную возможность восприятия, они дают соотнести чувственный эмоциональный опыт, получаемый здесь и сейчас на сцене, и те знания, которые есть у человека. Вот когда знание приобретает эмоциональную окраску, оно становится максимально важным и ведущим для человека. Человек начинает руководствоваться этим впечатлением в жизни и приобретает верные, скажем так, ориентиры. Вот, поэтому мы надеемся, что мы получим грантовую поддержку, тут осталось буквально месяц дождаться, но более того, я скажу, что даже если мы ее не получим в том или ином виде, это представление документальное художественное все равно состоится при поддержке Института культуры. Мы не отступимся, потому что мы хотим говорить на эту тему, и нам уже есть что сказать. Вот, поэтому
1: Союз... мы будем ждать реализации этого действительно важного проекта. Мы поговорили про молодежь, но про ветеранов тоже хочу вас спросить, тем более, что они на сцену в праздничный вечер выходили, и их немало. Сколько лет, во-первых, они уже посвятили театральному искусству, и какая их поддержка идет со стороны СТД?
0: Ну, у нас ветераны действительно присутствовали, ветераны Союза театральных деятелей, 10 человек присутствовали в зале, у которых стаж членства в СТД уже превышал 50 лет и более. 65 лет был, есть уже стаж у артистки Макаровой, и ей вручал членский билет еще народная артистка Яблочкина. То есть такое историческое, ну то есть это огромное просто время, люди посвящали себя, посвятили и посвящали себя театру, они были с нами, они вместе с нами и радовались, мы вместе с волонтерами культуры, которую вот возглавляет Евгения Слаухина, сделали такой им сюрприз. На входе мы вручали грамоты, цветы, подарки памятные. Сам наш Союз театральных деятелей тоже в канун праздника подготовили подарки. Мы ездили по квартирам, им вручали. Это настолько было приятно. До кого передавали, я сам не мог доехать. Я звонил по телефону, поздравлял с праздником. Конечно, внимание необходимо. Есть у них проблемы, мы их решаем. Но у каждого своя. То есть тут от мелочи какой-то телефон там не включается, от такого до помощи даже с жильем и так далее. Но подключаемся, пишем письма, встречаемся с теми органами, которые за это отвечают, нам помогают. Конечно же, Союз и здравницы, у нас, по-моему, 9-10 здравниц по России, куда наши ветераны могут съездить, поправить свое здоровье, на берегу моря вылечиться. Но элементарные вещи, например, на местах, которые мы можем, помимо внимания и поздравления с дня рождения, то, что люди всю жизнь посвятили театру, они могут прийти, допустим, в наши театры и посмотреть спектакль. Вот уже на сегодняшний день эту практику я ввел в театре «Русский стиль». То есть ветераны делают заявки, я хочу на тот спектакль попасть, на тот. Мы уже с учетом нашего репертуара заранее, конечно же, им бронируем места, их в качестве их почетных гостей приглашаем на наши спектакли, где они тоже получают общение и смотрят спектакль. И, конечно, эти моменты, что вот о них думают, их приглашают, их встречают, но они дорогого стоят. Мы в этом году, я еще раз буду разговаривать со всеми директорами наших замечательных театров о том, чтобы эту практику ввести во все театры. Ну, раньше, в советское время, у нас это было широко развито, и я даже помню, что всегда говорили, что с членским билетом Союза ты можешь поехать в Москву, Санкт-Петербург и посетить любой театр бесплатно. То есть настолько это было развито. Надо возвращать хорошо забытые традиции. Вот, поэтому начал я с театра, которым руковожу. Вот, но я думаю, что все театры без проблем к этому присоединятся. И это действительно будет какой-то такой помощь, потому что все наши ветераны, они работали в наших театрах. Но на сегодняшний день они у нас скромные, вы понимаете, да, как и все пожилые люди. Вот, поэтому будем этим заниматься. Есть всякие задумки еще, помимо творческих каких-то историй. В общем, пока они сейчас еще не реализованы, но идут разработки, которые тоже будут вот, нацелены на нашу поддержку наших ветеранов. Ну и финансовую. В общем, есть идеи. Они будут реализованы.
1: Мы по большей части сейчас говорим про артистов, а в СТД ведь ходят не только актеры. Вот давайте расскажем про тех, кто за кадром, их же тоже большое количество. Конечно. Как они участвуют в жизни СТД и СТД в их творческой жизни?
0: Точно так же, как и актеры, все члены СТД, это мы, как говорим, все люди, представители всех театральных профессий. Это и художники, бутафоры, там осветители, художники по свету. Естественно, их очень много. Они имеют все те же права, что и артисты. В том и уникален союз, что здесь нет разделений. Это цех артистов, это значит там обслуживающий персонал, это едино. Это люди все едино живущие театром, думающие театром, посвятившие жизнь театру, служившие и служат театру, и преданные ему остаются и союзу, и театру. Также есть выставки у нас и художников, и мы очень часто их делаем. Также гранты есть на реализацию творческих программ. И на сегодняшний день союз, ну, в любом гранте и сроки подачи, и у нас до, по-моему, 16 марта мы подавали все на вот эти государственные стипендии, поддержку молодых специалистов, то есть там не обязательно артисты должен быть, режиссер, все театральные профессии могли взять эту стипендию, чтобы реализовать свою самостоятельную творческую работу. И, соответственно, кто-то не успел, там поменяли формат. Раньше все это была бумажная история, теперь это надо зайти на сайт, заполнить все в электронном виде. Кто-то пожилой не успел сориентироваться. И вот уже 17 числа, на следующий день, Союз театральных деятелей, наш центральный аппарат, в общем, у нас появилась сегодня такая новость, что в связи с празднованием 150-летием, они дополнительно дают еще месяц для тех, кто не успел. Но уже мы руку набили здесь. Я сегодня же уже по всем нашим группам, соцсетях вот разместил информацию, что мы готовы, сам наш союз. Кто не понимает не очень, или нет возможности там, компьютера и так далее, мы с группой этих людей, кто хотел бы поучаствовать в этом, конечно же, соберем и сделаем, поможем им все, чтобы люди получили деньги, и у нас было больше творческих мероприятий, и спектаклей новых появилось. Размер стипендии этот может варьироваться от 240 там, до 70 тысяч минимум, то есть 70, но можно и до 240 тысяч на эти средства можно сделать, я считаю, ну, неплохую работу. Вот, и СТД идет навстречу. Целый месяц у нас есть, и сегодня очень многие уже откликнулись с тем, что «Ой, как здорово, я обязательно вот все сейчас в этот раз я успею, и на выходе мы получим еще большое количество творческих вот, работ», что очень замечательно, я считаю, и пусть так и будет, и так и есть, потому что помимо всех еще финансовых историй, есть же просто и обучение и лаборатории по всей России идут, и мы направляем людей по возможности, и будем думать о том, чтобы привлекать к себе сюда эти лаборатории, чтобы нам было проще прийти, чем 2-3-5 человек поедет, или мы все здесь соберемся и поучаствуем в этом всем.
1: А сколько сейчас членов в СТД?
0: Ну, на сегодняшний день 200 членов СТД. 209 заявок у нас уже на утверждение в Москве. Это как раз молодые люди, которые уже окончили Институт культуры, но работали у нас уже, будучи студентами, на ставках артистов или других профессий, звукорежиссеры. В общем, там есть же тоже определенные правила набора, которые попадают под эти правила. У нас таких 9 человек. Моя, конечно, мечта, скажем так, резко расширить штат, объяснив людям, объясняя им, для чего им нужно вступать, что это такая поддержка, что вы вступите в такую большую театральную семью и будете защищены, все ваши права, и мы будем помогать вам развиваться, творчески обучаться. И все для этого есть, уже 150 лет это все выверенная история. Вот, поэтому я бы хотел, чтобы членами СТД стали руководители наших школьных театров, чтобы любительских театров, чтобы мы все вместе все-таки такую делали коллаборацию, проводили в будущем фестивале, в котором все будут принимать участие, не только профессиональные театры, но и школьные театры, любительские, и студенческие. И самое главное, может быть, сделать фестиваль как раз самостоятельных работ Союза театральных деятелей, которые были выделены средства, эти спектакли есть. Во многих театрах они идут в репертуаре, их брал художественный совет, а во многих как бы они разу какую-то историю, несколько раз их показали, но они существуют, они, ну, у них, скажем так, есть потребность, чтобы их играли и зритель видел. Было бы здорово, мне кажется. Потому что только в нашем театре маленьком 12 спектаклей идет как раз по грантам Союза, которые брали актеры как самостоятельную работу, но они заинтересовали театром и брали репертуар после этого, такие спектакли.
1: Да, это целый прям отдельный репертуар уже.
0: Да, ну да, пусть он там сказки, концертные программы, потому что... Ну, такой, скажем, большой спектакль выпустить для там сцены Академического театра, конечно, этого будет недостаточно, это гранта, но есть малые сцены, есть моноспектакли, и как раз-таки эти спектакли часто пользуются популярностью, когда мы ездим на фестивали, это удобно, небольшой группой, тут играет спектакль, эта группа поехала на фестиваль, чтобы не прерывать творческий процесс. Вот, поэтому тоже было бы это хорошо, уличные театры привлечь и так далее. Этим занимается сейчас центральный аппарат Союза, потому что хотят как раз объединить вокруг себя все театральное искусство, чтобы оно было, ну, как бы вот единым, у нас были одни цели, одни традиции. И это здорово. Мы в этом как бы с удовольствием поучаствуем и у себя в регионе.
1: А есть у нашего региона какие-то уникальные особенности вот нашей театральной жизни, что отличает Орловскую область?
2: Вы знаете, наверное, это то, что в целом отличает Орловскую область, то, что мы являемся литературной столицей, а литература – самая близкая сестра театрального искусства. Конечно же, литературное наследие – это то, что является основой деятельности любого театра, а у нас это литературное наследие огромное и, наверное, накладывает отпечаток на театральную среду города и региона. В орловских театрах наверняка наибольшее сосредоточение репертуара, именно связанного с нашим литературным наследием. Гордое имя Ивана Сергеевича Тургенева, который приложил руку к созданию нашего общества, носит наш академический театр. Театр «Русский стиль» имени Михаила Михайловича Бахтина, также нашего орловского мыслителя. Вот, поэтому, наверное, это можно назвать одним из отличительных особенностей Орловского театра. Это то, что он стоит на тех же мелких водах, которые вспоили такую плеяду уникальных литературных деятелей, и мы пользуемся их наследием и делаем свое дело на базе того, что они для нас написали и завещали.
1: Спасибо вам за эту интересную беседу. Я желаю Союзу театральных деятелей, всем его членам, членам правления в том числе, дальнейшего процветания, успехов, новых ярких проектов, о которых мы с удовольствием расскажем нашим слушателям в эфире. Я напомню, сегодня в студии были председатель Орловского регионального отделения Союза театральных деятелей, директор театра «Русский стиль» Алексей Станиславович Хапков, заведующий кафедрой режиссуры театрализованных представлений, член правления СТД Никита Андреевич Патов. Меня зовут Ирина Мельникова, звукорежиссер Галина Черных, и в завершение предлагаем вам чуть погрузиться в атмосферу юбилейного вечера. Вот такой сборной группы из артистов всех театров была исполнена в финале песня, которую вы сейчас услышите. Всем желаем хорошего продолжения дня.

0: Радиогостинная. Радиогостинная. Интересные гости об интересном.
1: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Красном Лимане в ДНР ВСУ загоняют в огневой мешок. Полиция пресекла контрабанду в Россию опасных веществ под видом БАДов. В Москве составили список разрешенных для купания водоемов. Подробности далее. Штурмовые группы 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» зачищают Красный Лиман, создавая огневой мешок для остатков украинских формирований и лишая их возможности перегруппировки. Об этом сообщили в Минобороны. Применяя дроны «Камикадзе» и другие ударные беспилотники по бронированной автомобильной технике, робототехнике и живой силе ВСУ, операторы БПЛА войск беспилотных систем в составе группировки «Запад» срывают контратаки, ротации, подвоз боеприпасов и личного состава противника на свои позиции, отметили в ведомстве. О работе войск западной группировки рассказал начальник пресс-центра подразделения Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники, механизированной, штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Яцковка, Маяки, Лозовое, Донецкой Народной Республики, Червоный Оскол и Грушевка, Харьковской области. За сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 7 единиц военной техники и 5 дистанционно управляемых роботизированных комплексов. Расчетами противовоздушной обороны группировки сбиты 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США. Мобильными огневыми группами уничтожены 3 барражирующих боеприпаса, 37 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 102 тяжелых гексокоптера ВСУ. Всего в полосе группировки ВСЗ-Запад общевойсковыми подразделениями, в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены до 210 военнослужащих, бронетранспортер ВАП, бронемашина «Панцгауэр Вектор», 18 автомобилей, 2 самоходные артиллерийские установки противника. Кроме того, скрыты уничтожены 53 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи «Старлинг», 18 наземных роботехнических комплексов и 4 склада боеприпасов ВСУ.
1: Украинские беспилотники тем временем нанесли очередной массированный удар по Запорожской АЭС. Пострадавших нет. Атака на объект является терроризмом и попыткой создать сложные для ее работы условия. Об этом заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. В самом Запорожье, по некоторым сведениям, началась частичная эвакуация жителей. Об этом рассказал РИА Новости замминистра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев. Мурачев, ссылаясь на подтвержденные факты. Напомню, Запорожская область стала российским регионом с сентября 2022 года. Сейчас под контролем России находится более 70% региона. Остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. В Госдуме раскритиковали регионы за некачественное выполнение закона о летних лагерях. Лишь половина губернаторов выполнили требования и возглавили комиссии по вопросам организации детского отдыха в период каникул. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Выяснилось, что учли новые правила только в 44 регионах из 89. Спикер Госдумы обратил внимание также на катастрофический дефицит стационарных лагерей. Из 40 тысяч детских организаций лишь 2200 являются постоянными. Львиная доля, 78%, это пришкольные лагеря дневного пребывания, отметил Володин. Парламентарий пообещал и дальше держать на контроле ситуацию с лагерями и реагировать на проблемы в регионах. В Госдуме надеются на инициативность регионов по поводу запрета продажи вейпов. Спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил о принятом законе, который буквально развязывает руки властям и дает право на местах устанавливать запрет на продажу опасной никотинсодержащей продукции. Володин выразил уверенность, что до конца весенней сессии многие регионы последуют примеру коллег из Нижегородской, Пензенской областей, Пермского края, которые одними из первых применили закон на практике. Об этом депутат рассказал «Вестям». Между тем, опасное сильно действующее вещество не попало на российский рынок. Контрабанду препаратов для похудения пресекли полицейские совместно с таможней, сообщили в МВД России. Под видом БАДов упаковки перевозили из Азии, в том числе через автомобильные пункты пропуска. На территории России опасные препараты планировалось продавать через маркетплейсы и почту. Данные вещества вызывают серьезные побочные эффекты, в результате чего за рубежом от них отказались. В ходе совместной спецоперации силовикам удалось изъять около 30 килограммов сильнодействующего вещества. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело, организатор группировки арестован. Нефть дешевеет на фоне оптимизма по поводу скорого снятия блокады в Ормузском проливе. Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже впервые с марта опускалась ниже $77 за баррель. Накануне стоимость барреля черного золота торговалась на минимальной отметке в $76.9. В то же время августовский фьючерс на американскую WTI подешевел на 3,5% и составил $73.33 за баррель. В Москве составили список разрешенных для купания водоемов. В нем 7 мест, которые Роспотребнадзор признал безопасными. Освежаться в летний зной москвичам и гостям столицы разрешили в следующих зонах. Это озеро Белое, Путяевский пруд номер 1 в Восточном административном округе, Школьное озеро, Серебряный бор 2 и Серебряный бор 3 на северо-западе столицы, Пионерский пруд в центре, Тропарёво, Юго-Западный административный округ. В этих зонах качество воды соответствует санитарным требованиям. А вот Большой городской пруд в Зеленограде и пляж «Динамо» на севере Москвы закрыли в связи с плохим качеством воды. Театральный поезд прибыл в Екатеринбург. Накануне творческие коллективы из соседних областей встречали на вокзале. Прямо в холле развернули творческое пространство, которое на пару дней станет театральной сценой, пишет российская газета. Жители и гости города послушают ведущих солистов театра «Урал-Опера-балет». Свое мастерство покажут и студенты Екатеринбургского театрального института. В залах второго этажа расположились выставки театральных костюмов, стенды с фотографиями из истории Союза театральных деятелей. Напомним, что поезд стартовал 12 мая во Владивостоке. За 50 дней состав проедет 24 города. В проекте участвует более 115 театров и свыше 5000 артистов. В водах у восточного побережья Папуа-Новой Гвинеи обнаружен новый вид ходячей акулы. Это небольшие хищники, способны шагать по морскому дну, опираясь на 4 плавника, пишет российская газета. Открытие сделала международная группа специалистов во время экспедиции, проходивших в провинции Милн-Бей вдоль коралловых рифов. От ближайших родственников ходячие акулы отличаются также крупным пятном за головой, которое напоминает глаз. Подводные хищники ведут преимущественно ночной образ жизни и обычно вырастают до 70-80 сантиметров в длину. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный Краснодар сделал предложение Крузейро в размере $7 миллионов о покупке 25-летнего центрального полузащитника Кристиана. Об этом сообщает «Глоба». По информации источника, бразильский клуб отклонил предложение «Быков», поскольку намерен вести переговоры о продаже Кристиана только при условии, что заинтересованная команда будет готова заплатить более $10 миллионов. Крузейро ожидает дальнейших контактов с Краснодаром. В сезоне 25-26 Кристиан принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 3 результативными передачами. 3 клуба медийной и футбольной лиги войдут в число 16 любительских команд, которые примут участие в Кубке России сезона 26-27. Гарантированно сыграют Тудрот ЦФК 10. Третьим участником станет победитель полуфинала медиалиги между Амкалом и Ростовским СКА. Хоккейный клуб «Металлург» продлил соглашение с нападающим Егором Коробкиным. Новый срок контракта рассчитан до конца сезона 27-28. Форвард Степан Никулин, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение Сибири, сообщает пресс-служба КХЛ. В минувшем сезоне Никулин стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива». Всего он провел 30 матчей за ярославскую команду и сделал 4 голевые передачи. Главный тренер сборной России по футзалу и МФК КПРФ Бесик Заидзе покинет должность тренера московского клуба. Об этом сообщила пресс-служба КПРФ. Призер Олимпийских игр, капитан сборной Аргентины по волейболу Лучано Де Чекко подписал контракт с новосибирским «Локомотивом». 38-летний Де Чекко стал первым волейболистом, сыгравшим в 6 чемпионатах мира. На Олимпийских играх в Токио он привел команду к бронзовым медалям и стал лучшим связующим турнира, войдя в символическую сборную. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: И о погоде на завтра, 20 июня. В Петропавловске-Камчатском 8-10 градусов, облачно, ожидается кратковременный дождь. В Екатеринбурге и Челябинске 26-28. В Сыктывкаре 22-24 градуса, пройдут кратковременные дожди с грозами. В Перми, Самаре, Нижнем Новгороде и Пензе 21-23 временами дождь. В Ярославле и Владимире переменная облачность, осадки, температура составит 18-20 градусов. В Санкт-Петербурге завтра воздух прогреется до 25. В Москве местами ожидается кратковременный дождь, температура воздуха составит 19-21 градус. Сейчас в столице 20 градусов, ветер западный, атмосферное давление в пределах нормы.
0: Российские имена в новом выпуске программы Михаила Иконникова «Просто о джазе».
4: Очередной выпуск программы полностью посвящен альбомам российских музыкантов, которые обсуждались на 8-м международном джазовом форуме, проходившем во время 5-го московского джазового фестиваля. Прозвучат записи Даниэля Одеянца, Ило Трио, Игоря Володина, Алины Ростоцкой, Анатолия Айса и Трио Элс.
0: «Просто о джазе» слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Кургана. Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем.
5: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Дербента, Тамбова, Уфы, Тольятти, Донецка, Ярославля, Пензы, Евпатории, Нижнего Новгорода, Ржева и других городов нашей прекрасной Родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Анна Тарасенкова. И в ближайшем втором нашем информационном часе мы продолжим говорить о том, чем живет наша с вами страна. Ну и, конечно, все это делаем с экспертами в прямом эфире. Но программы сохраняются на платформе «Смотрим», вы их можете послушать в записи. Не забывайте также, что помимо FM-формата доступен еще и онлайн. Это можно сделать, ну, то есть послушать нас в онлайн-формате в нашем приложении «Радио России». Ну и, конечно же, заходите на сайт вести.ру, присоединяйтесь к нашим социальным сетям и к мессенджеру «Макс» в том числе. О чем будем говорить в этом информационном часе? Итак, в России вдвое выросло число студенческих семей за 2025 год. О чем это говорит и как поддерживаются эти семьи, вот мы об этом поговорим со специалистом. В Совете Федерации заявили, что система долговременного ухода охватит примерно 500 000 человек к 2030 году. Кого затронет, как это поможет пожилым людям, вот об этом также узнаем. В российских школах смогли справиться с ростом ожирения школьников. Проблема действительно острая. Как ее решали, узнаем у специалиста. Стартовало голосование за лучшие туристические маршруты конкурса «Покажи Москву». Об этом также поговорим в завершении текущего информационного часа. Но начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
5: Итак, за последний год число студенческих семей в России выросло вдвое и превысило 60 тысяч, заявила об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, молодежь избавляется от устаревших ложных стереотипов о том, что получение образования якобы несовместимо с созданием семьи и рождением детей. Ну, мы, кстати, говорили уже и неоднократно о том, как поддерживают молодые семьи, но в целом, что это значит для общества и действительно или может это тренд какой-то, может это сейчас модно, да, вот создавать семью, студенческую такую семью, вот давайте поговорим об этом. Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко с нами на связи. Сергей Игоревич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Андрей, здравствуйте.
5: В общем плане...
6: Очень хорошие показатели.
5: Да, хорошие. Ну вот знаете, как кажется, может быть, ну это цифры, да, более 60 тысяч семей, может быть, не так уж и много. А оказывается, что 30 тысяч, это уже семьи с детьми, то есть это уже тоже говорит о вклад в демографическую политику.
6: Да, это серьезно, потому что год назад это было всего 13 тысяч. Угу. И сейчас увеличение вдвое, это говорит о том, что... В общем-то, молодые люди откликнулись на те меры, которые были предложены со стороны государства, со стороны университетов, вузов, организаций среднего профессионального образования. Это самые разные меры, но вот мы видим результаты, что на самом деле, часто говорят, что меры не работают. Вот это тот как раз показательный случай, что меры поддержки, они работают, они дают свой результат.
5: Знаете, тут, наверное, еще помимо мер поддержки, это, конечно, важно, безусловно, потому что навстречу идут вузы, в том числе предоставляя там общежитие, там совместные места для проживания, ну, имеется в виду там комнаты какие-то, да, для проживания и так далее,
6: Семейные, да, семейные комнаты,
5: семейные общежития. Семейные комнаты, семейные общежития, это все, но...

0: печени, даже при ультразвуковом исследовании. Цирротическая печень, она вот такая, буграми. И вот это бугры, это вот эти перетяжки от рубцов. И это алкоголь является провокатором вот такого вот цирротической перестройки печени и ткани печени, и, соответственно, провокатором развития опухолевого заболевания. Это его прямое воздействие, прямо. Второй момент, что, как я уже сказала, алкоголь, он в нашем организме, печень его пытается переработать. И тоже такой, ну, так как с алкоголем, я думаю, многие сталкивались в своей жизни, многие слышали, все слышали ацетальдегид. Ну, я на всякий случай, мы, наверное, обсудим, что такое, да, ацетальдегид. Да, в печени есть фермент, который, то есть специальное вещество, которое перерабатывает алкоголь. И алкоголь дегидрогеназа. И от этого фермента зависит, как быстро расщепляется алкоголь, как эффективно это происходит. И вот те люди, которые быстро пьянеют, медленно пьянеют, это вот зависит в том числе от у кого сильно болит голова на следующий день или у кого меньше болит голова. Все эти, вот эти клинические проявления отравления алкоголем, они зависят в том числе от функции вот этого фермента печени, от алкоголь-дегидрогеназа. Но продукцией вот этой реакции является тот самый ацетальдегид. И этот ацетальдегид, вот сама эта молекула химическая, она относится к канцерогенам первого ряда. Это абсолютно, то есть если бы мы увидели это вещество вне растворенном виде внутри организма, а просто увидели бы его вне организма в какой-то химической лаборатории, то нам бы сразу сказали, вот это канцероген, то есть это вещество, которое вызывает рак. И вот это химическое вещество, мы, потребляя алкоголь, мы провоцируем наш организм на то, чтобы он это вещество внутри нас же и делал. То есть пьем-то мы алкоголь, а вводим в себя на самом деле ацетальдегид. Как любой канцероген, то есть как вещество, которое вызывает онкологические заболевания, он движется разными путями к своей цели и действуя как прямой яд, который повреждает молекулы ДНК. А мы с вами еще тогда обсуждали на наших прежних передачах, что онкологическое заболевание – это всегда повреждение генетического материала здоровой клетки, то есть повреждение ДНК. И вот как раз ацетальдегид, он напрямую повреждает ДНК наших клеток. Он провоцирует воспалительные реакции, и мы тоже обсуждали уже, что воспаление – это провокатор онкологического заболевания. Он изменяет состав клеток иммунной системы, опять же, повреждая их, и, соответственно, наш иммунитет, на мой взгляд, это хорошо такой известный аудитории факт, что алкоголь провоцирует инфекционные заболевания, да, что алкоголики там часто болеют пневмониями, например, воспалениями легких, это чаще, чем люди, не употребляющие алкоголь. И в этой ситуации организм не борется не только с инфекционными заболеваниями, но и не борется с развивающимися опухолевыми клетками, которые в норме бы были уничтожены нашей иммунной системой. То есть, по сути, ацетальдегид, он воздействует на все, да, изменяется состав микрофлоры кишечника. Это под воздействием и самого алкоголя, и под воздействием ацетальдегида. То есть механизмов не просто один, а механизмов множество. Но итог как раз тот, который у нас сейчас с вами, итогов тоже много на самом деле, и все они неблагоприятны. Но итог, который мы сегодня обсуждаем, итог один – развитие онкологического заболевания.
1: получается, что это такое системное отравление различных участков организма. От

0: генетического уровня до вообще просто систем всего тела. Потрясающая история. Но, извините, я просто обязан задать этот вопрос. Мир, вся его история переполнена рассказами о долгожителях, которые там пили красное вино, либо виски, либо еще что-то. Но люди счастливо передают друг другу эти истории. Ну вот-то там условно Черчилль курил и пил и дожил до старости, до глубокой. А вон у нас там на Кавказе Аксакала, а вот у нас где-то в Средней Азии такие мудрецы там по 120 лет. Ну, такие истории люди крайне популярны. Людям это буквально причиняет радость, потому что, ну, чего там, вот смотрите, молодцы, все. Особенно история про одну рюмочку в день, две рюмочки в день. Норму надо знать, и все, и классно, и все будет. Профилактика от всего. Особенно если
1: Знаете,
0: наливочки, настоечки или еще какая-нибудь такая веселая штука.
1: Знаете, во всем есть некая правда, вот, и в этом она, в этом заключается большая опасность. Потому что если все то, что вы сказали, разбирать как бы шаг за шагом, то выясняются свои подробности, да, и про Аксакалов, и про Черчилля, и это можно объяснить по другому варианту. Что касается, начну как бы ваш вопрос разбирать, так скажем, с конца. Что касается про норму. Действительно, имеется явная зависимость от дозы, в том числе онкологического риска. То есть по данным крупных исследований эпидемиологических было показано, что чем больше доза ежедневного, ну или, скажем так, регулярного употребления алкоголя, тем выше онкологический риск. Поэтому некая правда в ваших словах есть, что если знать свою дозу, то вероятность онкологического заболевания будет ниже, чем у людей, которые эту дозу не знают. Но это не говорит о том, что этот риск сведен к абсолютному минимуму. Он просто не такой высокий, как риск у тех, кто дозу, скажем так, в кавычках, дозу не знает. Поэтому нужно понимать, что дозозависимость действительно есть. Что касается известных персон, которые употребляли алкоголь и тем не менее живут. Живут там или жили долгую и счастливую жизнь. Дело в том, что часто мы говорим о так называемой ошибке выжившего. Если позволите, то немножко уйду в сторону, да, потому что это касается не только алкоголя, это касается многих вот таких вариантов, скажем, единичных примеров, которые что-то подтверждают. На самом деле они подтверждают прямо противоположное. Что такое ошибка выжившего? Ее рассматривают на таком примере. Во время Второй мировой войны на аэродромы возвращались самолеты, которые участвовали в боевых действиях. И эти самолеты были изрешечены в области крыльев, были повреждены. И был сделан ошибочный вывод, что почему-то вражеские орудия и вражеское оружие, оно больше всего повреждает крылья, а основную часть корпуса она не повреждает. И поэтому были даже сделаны предложения, ну тут я могу ошибиться, в военной истории я небольшой специалист, чтобы укреплять именно крылья. А потом был сделан прямо противоположный вывод. Дело в том, что те пули или то оружие, которое попадало в корпус, оно приводило к тому, что самолет падал, и он не возвращался до аэродрома. И вот это и укреплять надо не крылья, то есть не там, где мы видим проблему постфактум, а там, где мы ее не видим, она, возможно, привела к фатальным нарушениям, и поэтому мы не увидели, как разбивался самолет. И вот Здесь я бы тоже хотела сказать, что да, мы приводим примеры единичных людей, которые действительно, может быть, в силу генетики, может быть, просто в силу случайных обстоятельств, действительно были не, ну, они погибли при других обстоятельствах, не от алкоголя и от его вреда. Но мы же не видим всех тех людей или не принимаем их расчет, которые как раз погибли от онкологических заболеваний, вызванных употреблением алкоголя. Ну, во-первых, нам никто не рассказывает о том, что Черчилль пил коньяк, об этом знают все, а сколько употреблял какой-нибудь другой даже известный деятель, сколько он употреблял коньяку и при этом погиб от алкоголя, мы же с вами не знаем, об этом не рассказывают. То есть и получается вот эта ошибка выжившего. Поэтому одиночные примеры здесь не срабатывают. Здесь срабатывают только примеры крупных, больших исследований, которые включают и тех людей, которых мы видим, и тех, которых не видим, и смотрятся по итогу. Поэтому здесь нельзя совершать такую ошибку. Третий момент, который вы затронули, это по поводу долгожителей, например, у нас на Кавказе, с большой культурой употребления красного вина. Здесь тоже есть отчасти некая правда. С чем это связано? Дело в том, что у красного вина, красное вино – это не чистый алкоголь, это не, скажем, это не водка, которую получают, по сути, смешиванием спирта и воды. Это всегда некая смесь. И в случае с красным вином это довольно сложная химическая смесь, включающая в себя самые разные вещества, в том числе вещества, которые получены получаются непосредственно из винограда, которые получаются в ходе брожения. И среди них, в красном вине, есть некое вещество, которое показало протективные свойства от онкологических заболеваний. Поэтому последние годы говорили, связано с раком, не связано с онкологическим заболеванием, но говорили о том, что красное вино обладает некими полезными свойствами. Другое дело, что не очень понятно, насколько это уравновешивает вредные свойства другого составляющего компонента вина, алкоголя, и в каком соотношении они сольются в вашем конкретном бокале и при вашей конкретной чувствительности к алкоголю и к этому протективному веществу. Вот. Поэтому, на мой взгляд, рисковать тоже так. Нужно с пониманием, что красное вино – это не средство борьбы с онкологическими заболеваниями. Оно просто содержит в себе некое вещество, которое потенциально может минимизировать риски от алкоголя. Вот так.
0: Кажется, что вся история человечества – это история сбраживания винограда, это история получения всевозможных брак и всего чего угодно. Это люди таким образом занимаются, ну, по сути дела, неким снижением стресса. Люди приходят в состояние эйфории, той или иной степени тяжести, но при этом они рискуют развитием онкологических заболеваний. И что и как выстрелит, мы не знаем наверняка, но это получается вся история нашей цивилизации. Но ведь мы не только занимаемся, так сказать, приготовлением вин, различных видов пива и всего прочего, мы еще и занимаемся, мы не знаем, мы коптим мясо, мы любим мясо, мы едим другие продукты питания. Кто-то вообще из детворы, из малышни вот просто шарашит энергетики, 4 банки, и ты в танке. И так далее. То есть люди потребляют весьма разное. Вот с точки зрения того, что мы анонсировали в начале нашей беседы, вредная еда, вредная пища, не знаю, чипсы, снеки, все что угодно. Что знают онкологи, что может быть, какое-то такое ранжирование есть из этого всего, о чем мы должны поговорить?
1: Да, это тоже очень такой важный момент, и он обрастает, чем больше, мне кажется, мы, врачи, об этом говорим, тем больше слухи идут и в ту, и в другую сторону. И, может быть, сегодня в нашей передаче нам удастся немножко может быть, немножко, ну, как-то эту ситуацию просветить. Я еще единственное вот хотела бы по поводу алкоголя.
0: Конечно.
1: Последнее, что я скажу в плане ранжирования напитков, доказано, что доказано, что пиво – это самый вредный для онкологических заболеваний напиток.
0: Каким образом? Я прошу
1: прощения.
0: Который
1: вроде бы кажется, что ну, самый минимально алкогольный, и наоборот, даже, ну, там вот молодежь, да я только пиво, да, там беременная, ну, так я ж только пиво, это как бы, ну, это вообще я считаю, что беременность категорически делать нельзя. Вот. Дело в том, что, опять же, это не просто спирт с водой, напиток, это некая смесь веществ. Алкоголь и напитки реализуют онкологический риск не только через ацетальдегид, но и, соответственно, через те компоненты, которые находятся дополнительно. И, например, в пиве, и все механизмы-то до конца, мы еще не тоже, понимаете, мы же тоже не можем ну, посвятить половина медицинской науки тому, чтобы исследовать каждый компонент, который находится в пиве, как он влияет на развитие онкологического заболевания. Да, есть еще масса других дел и задач. Но то, что мы видим крупными мазками, в нем содержатся вещества, которые имитируют работу гормонов в пиве. Ну, вот этот тот самый эстрогеновый живот, да, который нарастает у мужчин, или молочные железы, которые увеличиваются при избыточном употреблении, при сверхизбыточном употреблении, скажем так, пива. Это вот все провокаторы сбоев в гормональной системе, как у мужчин, так и у женщин. И, например, рак молочной железы – это как раз связка больше даже с гормонами, чем с прямым и непосредственным воздействием алкоголя.
0: Потрясающе. То есть получается такой классический пивозавр, который с огромным животом, с огромной попой, пусть он даже с бородой и с огромной гривой волос, там как-то там на чем-то, на ревущем мотоцикле, либо на джипе и все прочее, он рискует не просто гормональным ударом по мужскому организму, который тратит его мужскую, так скажем, всю его конституцию, но он еще и рискует онкологией. Так.
1: Ну и возвращаясь, если позволите, Дмитрий, к еде. Здесь основной акцент, который, ну, вот основное, что мы на сегодняшний день выяснили, это ультрапереработанные продукты. Что это значит? Было показано, что те продукты, которые подвергаются минимальной обработке, они дают человеку как бы такую некую протекцию, снижают его риск относительно среднего, снижают риск от заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний.
0: По сути, это та форма пищи, к которой мы привыкли за все время нашей цивилизации. Это чисто эволюционное приспособление к такому виду пищи.
1: Я бы даже сказала, дело в том, что ну, вы правы, да, но я бы хотела подчеркнуть даже не столько, что мы привыкли на протяжении там, тысячелетий к такой вот обычной, малопереработанной еде. Тут вопрос в том, что в ходе вот этой ультрапереработки появляются те вещества внутри этой еды, которых там быть вообще в принципе не должно. И их никогда не было. То есть все, что происходит, мы же не просто нагреваем еду, в ней происходит под нагревом, под переработкой, в ней происходят химические реакции. И когда эта реакция химическая, то значит, это было одно вещество какое-то в начале, а под воздействием, в том числе температурным, например, воздействием, или под воздействием каких-либо добавок химических, то есть под воздействием других химических веществ, в итоге получается новое химическое вещество, которое попадает к нам в пищу. И вот эти новые химические вещества, мы опять же не все их знаем, потому что не наука, конечно, исследует каждый этот переработанный продукт, но многое мы даже не знаем. Пока, я уверена, это надо с пищевыми технологами поговорить, но мы тоже крупными мазками, что вот эти новые вещества, они и являются потенциальными канцерогенами. Учитывая, то есть мы не можем даже с вами сказать, что вот, ну, условно говоря, все сосиски вредные. Потому что в каждой сосиске мы не знаем, какое химическое вещество произвелось в ходе этой ультрапереработки. Поэтому Всемирная организация здравоохранения приходит к такому факту, что мы не будем разбираться с отдельными, условно говоря, сосисками. Мы скажем на всю ультрапереработанную еду, что эта еда потенциально содержит в себе риск развития онкологического заболевания.
0: А что прячется за этим термином ультрапереработанная еда? Какие продукты? Ну, чтобы мы понимали. А, ну, не то, что чего опасаться, но к чему нужно подходить осознанно, ну, как минимум, смотреть на этикетку?
1: Ну, вот пример я уже привела. Ну, например, это сосиски. Это, например, колбасы. Это продукты копчения. Это продукты, которые активно наполнены дополнительными химическими, то есть в их составе не находится просто мясо, да, а в их составе находится множество химических агентов, которые, возможно, если их тестируют в лаборатории, они и не являются канцерогенами сами по себе. То есть не то, что возможно, а я почти уверена, что в еду, конечно, каждое вещество там тестируется и так далее, и его добавление, мы предполагаем какое. Но комбинацию вот этих продуктов, особенно когда они подвергаются тепловой переработке, ну, думаю, что таких исследований ни в лаборатории перед производством колбасы не проводится, нигде не проводится. Особенно на онкологические риски и онкологические риски отдаленные. Понятно, что нельзя выяснить, что вот сегодня ты съел сосиску или кусок колбасы, и завтра онкологическое заболевание. Мы с вами говорили про то, что все риски онкологических заболеваний реализуются в течение 10, 15, 20 лет. И поэтому чрезвычайно опасно вот это регулярное употребление, так же, как и в случае с алкоголем. Не одна рюмка, а это, я в начале передачи сказала, регулярное употребление. Так же и с едой. Если это одна сосиска в месяц, ничего не будет. Я практически уверена. Организм справится с любыми напастями, которые мы в него вводим, если это будет однократно. А если это будет ежедневная основа питания, плюс вы просили еще примеры. Ну и, конечно, вот эти напитки, на которые подсажены, другого слова не скажу, и очень сложно, будучи сама мамой, очень сложно этому противостоять. Это напитки, газированные напитки, с разными вкусами, с разными добавками. Опять же, если это один стаканчик там с какой-то периодичностью, ну, там, раз в неделю, раз в две недели, опять же, я уверена, ничего не произойдет. А если это стандарт питания, когда ребенок с утра пьет энергетик, а в течение дня только сладкие газированные напитки, ну, мы обрекаем его на возможные риски спустя 15-20 лет.
0: Марина Игоревна, я все-таки обязан задать этот вопрос. Насколько важно, даже вот вы вышли на очень такую непонятную для меня тему, не просто сама пища, а что получается после ее приготовления. Вот Ведь огромная, просто огромная масса населения, дети особенно, обожают поджаривать хлеб на открытом огне. Мы обожаем шашлыки, мы обожаем всевозможные виды прожаренных кусков мяса. Там спрашиваем с важным видом средней прожарки, едва прожаренных и так далее. Все вокруг это делают, это целые культы вокруг этого есть. Весь Восток жарит мясо, мы к этому привыкли. Шашлыком гордятся регионы, все гордятся этим. Насколько влияет огонь, обугливание пищи на возможные, так скажем, последствия употребления такой пищи? Это вся наша жизнь. Человек жарил мясо на огне всегда. А с точки зрения онкологов?
1: Ну, Дмитрий, аргумент о том, что это вся наша жизнь, и человек всегда жарил мясо, и поэтому мы будем продолжать. Дело в том, что и человечество всю жизнь болеет онкологическими заболеваниями, и не было периодов, когда онкологических заболеваний не было. Ну, только те периоды, когда люди умирали до развития онкологических заболеваний в силу каких-то инфекционных причин или войны, не дай бог, ну, в общем, каких-то факторов, которые приводили к тому, что люди не доживали до онкологического заболевания. Поэтому вы абсолютно правы, что вот это есть не только химическая переработка, о которой мы сказали про ультрапереработку, переработанные продукты, но и есть вот та самая тепловая переработка. И действительно, при жарке, особенно красного мяса, в нем появляются прямо так и есть, канцерогены.
0: Марина Игоревна, а давайте мы вот об этом, на эту тему, раз уж вышли, поговорим после небольшого перерыва. Мне кажется, тут наши зрители волей-неволей обязаны прислушаться к нашим словам, потому что одно дело, когда мы говорим, ну, в конце концов, не все пьют алкоголь, не все там жахают энергетики, но уж жарят все. Пользуются сковородками все, все обожают всевозможные шашлыки и так далее. Но я не имею в виду вегетарианцев, это отдельная история. Но сегодня мы говорим о традиционных для нашего общества продуктах питания, которые оказываются не совсем полезны, либо наоборот являются нашими смертельными врагами. Давайте, уважаемые радиослушатели, обсудим это после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске фонд «Защитники Отечества» поможет двум новым категориям участников СВО. 83 человека вступили в орловское подразделение «Барс», и в регионе завершается основной период ЕГЭ. Далее подробности. Фонд «Защитники Отечества» поможет двум новым категориям участников спецоперации, об этом сообщил губернатор Андрей Клочков. Спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением, а также средства адаптации жилья вправе получить ветераны с инвалидностью, оставшиеся на службе, а также военнослужащие, находившиеся в приграничье. Ранее, цитата с такой инициативы, выступила председатель фонда Анна Цивилева, а также президент России поддержал это решение, напомнил глава региона. Лучших медиков Орловщины наградили в преддверии профессионального праздника. Торжественная церемония состоялась в МСК «Победа». Заслуженные специалисты получили почетные грамоты и благодарности губернатора. Награды Совета народных депутатов сообщает сайт правительства области. Замгубернатор Александр Бирюков поблагодарил врачей за профессионализм и человечность, отметив, что, помогая людям в течение своей карьеры, они сталкиваются с постоянными вызовами. 83 человека вступили в орловское подразделение «Барс». Часть резервистов уже охраняет первый стратегический объект в регионе. Об этом говорил губернатор Андрей Клочков. Другие бойцы из МОБ-резерва проходят боевое слаживание. Сбор длятся 2 недели. В полевых условиях и обстановке, максимально приближенной к реальности, резервисты учатся отражению налетов БПЛА и оказанию медпомощи. Категория годности для записи А, Б или В. Возраст прапорщиков, сержантов и солдат для включения в резерв до 52 лет, младших офицеров до 57, старших до 62 лет. Сотрудники УМВД России по Урицкому району установили личность подозреваемого в мошенничестве при заключении соцконтракта. Подробнее о деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
2: Следственным отделением ОМВД возбуждено уголовное дело в отношении гражданина 1981 года рождения. По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудники полиции установили, что подозреваемый получил государственную социальную помощь на организацию деятельности по ремонту автомобилей. С ним заключили социальный контракт, в соответствии с которым он получил 350 тысяч рублей на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности. Согласно представленному им бизнес-плану, на эти средства он намеревался приобрести оборудование для ремонта и покраски автомобилей. Однако этого не сделал, потратив перечисленные средства не по целевому назначению. При этом гражданин предоставил недостоверные чеки о покупке оборудования и отчитался о выполнении бизнес-плана, хотя никаких шагов к развитию предпринимательства не предпринял.
1: Мужчина находится под подпиской о невыезде, следствие продолжается. Пожарные эксперты провели испытания систем противопожарной защиты производственного объекта. Подробнее расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС по региону Антон Ухин.
3: Ряд зданий организации был недавно введен в эксплуатацию, оснащен системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Они являются ключевыми элементами комплекса противопожарной защиты. Объекты решают разные, но неразрывно связанные задачи. Вместе они обеспечивают раннее обнаружение очагов возгорания и оперативное информирование находящихся в здании людей о необходимости эвакуации. Их эффективная совместная работа позволяет снижать риск здоровья и жизни людей, минимизировать материальные потери и предотвратить панику при эвакуации. Специалисты ПЛ провели полный цикл испытания. Проверили работоспособность пожарной сигнализации, провели тестовый запуск системы оповещения и замерили уровень звукового давления извещателей. Экспертами оценивалась правильность размещения дымовых и ручных извещателей, их чувствительность и отсутствие зон, где возгорание может остаться незамеченным. Кроме того, была обследована система оповещения и управления эвакуации. Специалисты проверили работу световых указателей выход, звуковых оповещателей и качество речевых сообщений, которые используются при возникновении чрезвычайной ситуации. Оценка громкости и разборчивости речевых сигналов проводилась по всему периметру здания, особенно тщательно в местах массового пребывания людей и на путях эвакуации. По итогам обследования все проверенные системы признаны исправными и соответствующие требованиям нормативных актов о пожарной безопасности.
1: Телефоны экстренных служб 01-101 или 112. В Орловской области завершается основной период ЕГЭ. 18 и 19 июня выпускники сдают экзамены по информатике и иностранным языкам. Компьютерный ЕГЭ сдавали 235 участников. На 19 число зарегистрировано было 256. Устную часть по английскому сдавали 160 человек. По немецкому 4 выпускника этого года. Один сдавал французский язык. В ЕГЭ по английскому примут участие 110 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона. Напомню, что экзамены проходят на 14 площадках, результаты станут известны не позднее 30 июня, а по английскому языку 2 июля. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Юбилейный благотворительный забег по берегу состоится в Орле 1 августа. Регистрация участников открыта на сайте поберегу.рф до 30 июля. Для тех, кто хочет поучаствовать в мероприятии, но не желает или не может бежать, на сайте мероприятия есть раздел «Не бегу, помогу». При участии в забеге необходимо предъявить паспорт и медицинскую справку о допуске к соревнованию. Орловский спортсмен Артем Платов завоевал две медали чемпионата России по спорту глухих по спортивной борьбе. Соревнования завершились в Калининграде. Наш спортсмен успешно выступил на соревнованиях, поднявшись на пьедестал сразу в двух дисциплинах. Стал вторым в вольной борьбе и завоевал бронзу в греко-римской. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе малооблачно, температура воздуха ночью 15-17, днем от 19 до 21 градуса. Ветер в основном северный, скорость 3-4 метра в секунду, с порывами до 8, давление атмосферное 750 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя, следующий выпуск в 18.10.

0: Музыкальная пауза.
1: Радио России «Орел». Реклама.
2: Полиция информирует. Будьте бдительны. Не доверяйте незнакомым людям. Они могут оказаться мошенниками. Злоумышленники приходят в дома к своим жертвам под видом работников газовой, медицинской, социальной службы. Они предлагают осмотреть газовое оборудование, поменять старые деньги на новые, оказать медицинскую помощь, сообщают о доплате к пенсии. Не верьте, это мошенники. Не запускайте незнакомцев в дом и обязательно спрашивайте у них удостоверение. Ни под каким предлогом не передавайте им свои деньги. Сообщите о подобных фактах по круглосуточным номерам дежурной части 02 с мобильного 102 или на номер телефона доверия УМВД 41 38 56.
3: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Радио России «Орел». Реклама.
4: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
1: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Система ПВО сработала хорошо в ходе отражения украинской атаки на Москву в четверг. Российские войска за неделю взяли под контроль 6 населенных пунктов в зоне СВО. И сильные осадки прогнозируются в Карачаево-Черкесии. Далее подробнее. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России, на котором обсуждались вопросы внешней политики.
2: Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня доклад министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по одному из направлений нашей внешней политики. Пожалуйста, Сергей Викторович, прошу вас.
1: Система ПВО сработала хорошо в ходе отражения украинской атаки на Москву в четверг, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что вооруженные силы России продолжат удары по территории Украины.
3: Дроновые атаки продолжаются, принимаются меры соответствующие по ликвидации последствий. Высокие показатели работы систем ПВО. Что касается президента, сводки он получает регулярно, по нескольку раз в день и при необходимости в любое время дня и ночи. Ищите больше съемок по результатам ударов наших вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться.
1: По словам представителя Кремля, если в Европе действительно появятся силы, которые поймут необходимость диалога с Россией без ультиматумов, то она будет открыта к нему. Российские войска за неделю взяли под контроль 5 населенных пунктов ДНР, в том числе военнослужащие южной группировки за минувшие сутки установили контроль над селом Юрковка, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Согласно данным ведомства, группировка войск «Центр» в течение недели установила контроль над поселком Новый Донбасс и селом Кутузовка в ДНР. Подразделения войск «Запад», «Север», «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Также в сводке Министерства обороны отмечается, что российские войска за неделю взяли под контроль 627 зданий в Константиновке и 251 здание в Красном Лимане, где штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск продолжали вести боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части населенного пункта и наступательные действия в микрорайоне Николаевский. Кроме того, вооруженные силы России за неделю осуществили массированные 6 групповых ударов по объектам на Украине. Поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ. Центробанк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых, говорится в заявлении регулятора. Отмечается, что инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции. Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось. Это может потребовать более высокой траектории ставки. По данным ЦБ, денежно-кредитные условия продолжили смягчаться, но остаются жесткими. По информации регулятора, показатели экономической активности в России во втором квартале ожидаемо улучшились после снижения в первом квартале. Вячеслав Володин призвал к сплоченности и эффективности на каждом участке, будь это органы власти, депутаты или производство, ради победы в СВО. Как отметил председатель Госдумы в эфире телеканала «Россия-24», палата парламента сформировала правовое поле, принят 171 закон в части поддержки СВО, солдат и офицеров, а также их семей. Володин считает, что обращение Зеленского к президенту России Владимиру Путину и предложение переговоров говорят о том, что в Киеве осознают, что Россия побеждает в конфликте.
4: Что касается законодательного уровня, мы сформировали правовое поле, принят 171 закон в части поддержки специальной военной операции наших солдат и офицеров, членов семей, и мы постоянно вносим изменения, если только видим необходимость в этих коррективах. Но нам надо быть как можно более сплоченными И на каждом участке, будь это органы власти, депутаты или производство, осознавая вызовы и угрозы, постараться быть эффективными. Мы так быстрее достигнем победы, мы внесем вклад в нее и поддержим наших ребят, которые находятся на передовой. Победить ядерную державу невозможно. Их действия приведут к нашему противодействию и нанесению более жестких ударов, более мощным оружием. Это однозначно. Мы со своей стороны должны постараться сделать все для того, чтобы приблизить победу каждый на своем участке. Вот эти разговоры о переговорах, они тоже не случайны. И то, что Зеленский обратился с письмом, это совершенно очевидно показывает, что они отдают себе отчет, что Россия побеждает и будут достигнуты цели специальной военной операции.
1: Сильные осадки в сочетании с сильным ветром прогнозируются в Карачаево-Черкесии до конца суток 19 июня, а также в течение суток 20-21 июня, предупреждает Главное управление МЧС по республике. В результате обильных осадков на реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах возможен сход небольших серий. Летнее тепло придет в московский регион в воскресенье, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, в субботу все еще будет прохладно, пройдут небольшие дожди.
5: В субботу пройдет вторичный холодный атмосферный фронт, отметившись небольшим очаговым дождем. Ночью плюс 10-13, днем снова не выше плюс 18, плюс 21. Но и к воскресенью, благодаря гребню антициклона, холод практически выдохнется, погода наладится окончательно, и днем потеплеет уже до летних значений плюс 22-25 градусов. В общем, символично, что это произойдет как раз в день летнего солнцестояния, когда 21 июня наступает так называемое астрономическое лето.
1: И следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Канадский форвард Максим Комтуа покинул московское хоккейное «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба «Белоголубых». По информации ряда СМИ, права на игрока могут быть обменены в московский «Спартак». «Металлург» продлил соглашение с нападающим Егором Коробкиным. Новый срок контракта рассчитан до конца сезона 27-28. Форвард Степан Никулин, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение Сибири. В минувшем сезоне Никулин стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива». Вопрос о расширении действия системы Fan ID на матче пути РПЛ Кубка России по футболу обсуждается. В случае принятия решения система будет введена не раньше 2027 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на собственные источники. Три клуба медийной и футбольной лиги войдут в число 16 любительских команд, которые примут участие в Кубке России сезона 26-27. Гарантированно сыграют удроцы ФК-10. Третьим участником станет победитель полуфинала медиалиги между Амкалом и Ростовским СКА. Футбольный Краснодар сделал предложение Крузейра в размере 7 миллионов долларов о покупке 25-летнего центрального полузащитника Кристиана. Об этом сообщает «Глоба». По информации источника, бразильский клуб отклонил предложение «Быков», поскольку намерен продать игрока не менее чем за 10 миллионов долларов. Также Крузейра ожидает дальнейших контактов с Краснодаром. Международная федерация футбола определила лучших игроков первого тура группового этапа чемпионата мира. Так, аргентинец Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче против команды Алжира, стал лучшим в рейтинге по игре в атаке. В креативности лучшим признан иранский защитник Рамин Резаян, который в матче против Новой Зеландии выполнил 16 точных передач. В рейтинге оборонительных действий первое место занял канадец Дерек Корнелиус. Главный тренер сборной России по футзалу и МФК КПРФ Бессик Заидзе покинет должность тренера московского клуба. Об этом сообщила пресс-служба КПРФ. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: Во Владивостоке 20 июня пасмурно, плюс 18. В Хабаровске небольшой дождь, плюс 25. В Благовещенске небольшой дождь, плюс 24. В Чите небольшой дождь, 12 градусов тепла. В Улан-Удэ небольшой дождь, плюс 14. В Иркутске небольшой дождь, плюс 16. В Симферополе малооблачно, плюс 27. В Севастополе переменной облачности, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 13, днем плюс 20. 23. В Москве в субботу ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 13, днем плюс 19. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 15.
1: Тем временем все общество расположилось отдохнуть и закусить. На дороге появился какой-то мальчик. Взглянув на наших путников, он вдруг остановился, а затем бросился к Дон Кихоту.
2: Сеньор рыцарь, вы меня не узнаете? Да ведь я Андрес, тот самый мальчик, которого злой хозяин привязал к дубу и ваша милость освободила.
3: Да-да, я узнал тебя. Сеньоры, вот теперь-то вы сможете убедиться, насколько необходимо, чтобы в мире существовали странствующие рыцари, которые борются за справедливость и мстят за обиды, творимые злыми и порочными людьми.
2: Только конец дела был совсем иной, чем думает ваша милость.
3: Неужели хозяин тебе не заплатил?
2: Он не только не заплатил, а едва ваша милость выехала из лесу, как он опять привязал меня к дубу и отстегал так, что у меня вся кожа со спины слезла.
3: Санчо! Седлай Росинанта!
4: Сеньор рыцарь, погодите! Кажется, вы обещали не пускаться ни в какие приключения, прежде чем не вернете мне королевство.
3: Да, это правда. Придется тебе, Андрес, потерпеть до моего возвращения.
2: Сеньор странствующий рыцарь, ради бога, если вам еще когда-нибудь случится со мной встретиться, не заступайтесь за меня! Хотя бы меня резали на куски! От вашего заступничества мне будет только хуже.
1: Рыцарь был очень смущен рассказом Андреса, а его спутники с величайшими усилиями сдерживали душивший их смех. Подкрепив свои силы, наши путники оседлали мулов и без заслуживающих внимания приключений добрались до постоялого двора, воспоминание о котором было так неприятно для Санчо Пансы. Хозяин, хозяйка, их дочь и служанка Мариторнес кинулись к ним навстречу.
5: Этот маленький. Добро пожаловать, сеньор!
6: Гость в дом, радость в дом.
7: О, сеньор рыцарь.
8: Такая радость, такая радость.
3: Добрый вечер, сеньора, добрый вечер. Я тоже рад вас всех видеть. Однако, не будете ли вы так любезны, сеньора, приготовить мне постель получше, чем в прошлый раз?
6: Ну, если сеньор рыцарь обещает заплатить получше, чем в прошлый раз, он получит княжескую постель.
1: Дон Кихот кивнул головой в знак согласия, и ему приготовили приличную постель в том же чулане, где он уже ночевал однажды. Наш рыцарь был так утомлен и расстроен, что тотчас же улегся и заснул крепким сном. Священник заказал обед, и хозяин, в надежде на хорошее вознаграждение, подал им все, что было у него лучшего. Все уселись за стол, только Дон Кихот продолжал спать. Его решили не будить, так как для бедного рыцаря сон был полезнее еды. Во время обеда, в присутствии хозяина, хозяйки, их дочери, служанки, Мариторнес и постояльцев, зашел разговор о необычайном помешательстве Дон Кихота и о том, как его разыскали. Рассказов о чудачествах и приключениях рыцаря было предостаточно.
9: Я считаю, что виной всему рыцарские романы. Вот от них у нашего идальго и зашел уму за разум.
10: Да, да.
5: А на мой взгляд, нет в мире лучшего чтения, сеньоры. У меня есть 2-3 таких романа. Когда по праздникам во время жатвы собираются жнецы, то среди них всегда найдется грамотей. Он берется за книгу, а мы... Человек 30, садимся вокруг и слушаем, развесив уши.
6: Да, а я тоже бываю довольна. Во время этих чтений в доме наступает покой и тишина. Ты даже забываешь со мной поругаться. А дочь иногда даже плачет.
7: Ой, мне так нравятся печальные речи рыцарей, тоскующих по своим дамам. Я иногда плачу от жалости к ним.
5: А когда в книге речь дойдет до яростных ударов, которые рыцари раздают налево и направо, мне до страсти хочется вмешаться в эту схватку.
9: Вы лучше принесите, сеньор хозяин, все ваши книжки. Мне очень хочется на них взглянуть.
5: С удовольствием.
1: И хозяин гостиницы принес 3 огромных тома.
5: Вот, пожалуйста, сеньоры.
9: Ну-ка. Первое — Дон Серанхилио Фракийский.
10: Вторая — Фелисмарте Герканский.
5: А третья — история великого капитана Гонсало Эрнандеса Кордовского. Все 3 книги хороши.
9: Ну, я бы так не сказал. Первые 2, и Серанхилио, и Фелисмарте, следовало бы попросту отправить в печку.
10: Правильно, падре. Помнится, что такие же 2 мы уже когда-то сожгли.
5: Как это сожгли? За что?
9: А потому что в этих книгах все неправда, все выдумка, от них только вред.
10: Да?
5: Как это неправда? Где?
9: Да там все бредни и нелепости.
5: А я считаю, что все, о чем там говорится, истинная правда. Вот, например, послушайте. И тогда рыцарь Амадис, истекающий кровью, почти вонзил свой меч в горло великана Гамбарилио с тем, чтобы тот понял, кто стоит на защите оскорбленных и униженных, тех, у кого отобрали последний реал, и потому они лишены счастья радоваться солнцу, пустошенных тобой, негодяй, в селениях. Почувствуй острие моего меча, исчадие ада, и осознай, что всегда найдется тот, кто во имя страдальцев готов уничтожить зло даже ценой своей жизни.
10: Кажется, падре, нашему хозяину недостает совсем немного, чтобы стать вторым Дон Кихотом.
9: Мне тоже так думается. Послушайте, братец.

0: театре и поговорить с вами. Ну, все, это уже, конечно, были нервы, и потом разговор с Константином Аркадьевичем, конечно, не очень легкий, непростой, потому что все это, так сказать, я понимала уже летом, что, наверное, может быть, меня пригласят и в Ленком. Конечно, я этого ждала. Сначала я была приглашена на одну роль, а потом уже в труппу. Вы знаете, он был такой махиной, такой личностью, который совершенно мог сидеть молча, и ты понимал, что это величина. Есть такая и энергия, и энергетика у человека, при котором ты просто понимаешь, что он очень огромный. Поэтому это было страшно. Говорил он мягко, конкретно. Вот. Он вообще имел такое свойство, когда репетировали мы на сцене, и вдруг какая-то тишина, и он долго-долго так идет по залу. А мы что-то играем, репетируем. И он спокойно так не останавливал никогда, поднимался по ступенечкам на сцену и просто выходил. И мы понимали, что, конечно, уже пора заканчивать играть. И вот тут он мог сказать такие замечания, типа, ну что, мои дорогие, антрепризки мешают. И мы понимали, что мы немножко неталантливы, наверное, как-то что-то не так делаем. Вот он имел такую вот способность тихой величины.
1: Ну, а в репертуарном театре вот тяжело совмещать, это я не конкретно к Ленком говорю, а вообще к практике актера, может быть, из бесед с коллегами, совмещать антрепризу, съемки и работу в репертуарном театре.
0: Ну, послушайте, время такое сейчас, что это приходится многим совмещать. Есть режиссеры, которые против, не любят это.
1: Принципиально против.
0: Принципиально бывают против, безусловно. Но послушайте, антрепризное движение уже есть, оно существует. Как же для артистов не хотеть там играть? Не все в театре обеспечены работой. И в антрепризах тоже не всем удается поиграть. Во-первых, антрепризы давно рознь. Сейчас есть очень серьезные, очень хорошие антрепризы, и они с блистательными режиссерами, с огромным вкладыванием в это, так сказать, даже финансовыми. Большие интересные спектакли. Конечно, есть дешевые антрепризы.
1: Ну, ужасно дешёвые. «Черный кабинет».
0: И до сих пор они есть, и мотаются они, и публика для этого тоже есть. И осуждать кого-либо я не имею права. Все зарабатывают деньги, артисты тоже должны работать. Отказываться от чего-либо опасно, тебя вообще потом забудут и скажут, ну и до свидания. Конечно, у нас много артистов играет в антрепризе. Я играю в антрепризе, есть прекрасные спектакли, и я даже прям горжусь этим. Но не нравится режиссерам, когда артисты распыляются на какие-то мелкие вещи.
1: Действительно, серьезнейшие художественные задачи, которые приходилось решать и приходится решать в спектаклях Ленкома. Ну, может быть, вот период Захарова, ваши такие самые трудные, самые любимые дети в творческом плане. Какие роли, какие спектакли?
0: Знаете, я не могу сказать, что я так много сыграла. Я пришла, это был спектакль «Укрощение укротителей». Вот это была замечательная совершенно роль, ярко-гротесковая, с накладками, со всякими. Мне напомнило какое-то мое детство, когда я хулиганила и превращалась в каких-то теток, это прям был подарок для меня. Потом был вот выпуск спектакля «Ва-банк», который я уже репетировала и, как говорят, родила свою роль вместе с Марком Анатольевичем. Не то, что вводилась, вы знаете, в воды, а это прям вот был «Ва-банк», я сразу получила за нее премию «Чайка». Знаете, это был период потрясающего такого взлета, потому что, придя в Ленком, ну, как надо было доказать, да, что ты не просто так здесь оказался, все-таки почему-то, и вот это такая какая-то победа, это тоже было очень важно. Потом были «Вводы», был спектакль «Мистификация», «Женитьба Фигаро», потом «Попрыгунья» был у нас спектакль тоже с Марком Анатольевичем, наверное, одна из моих последних с ним постановок, да, «Попрыгунья». Я благодарна за все эти роли. Как я могу сказать, какая любимая, какая нелюбимая? Мне все это было в радость, мне все это безумно нравилось. И я счастлива, что я в этом театре.
1: «Полет над гнездом кукушки». Вот,
0: да, но это была постановка, не Марка Анатольевича.
1: Да, это Морфов.
0: Именно Марка Анатольевича спектакль. Это Морфов уже, да. Он до сих пор, кстати, иногда идет спектакль.
1: Ленком, спектакли, которые идут сейчас, немножко о них поговорить. Владимир Панков, Ленком имени Марка Захарова, то, что происходит на данном этапе. Угу. «Гамлет».
0: «Гамлет» – постановка Антона Яковлева.
1: Антон Яковлев, да. И замечательный актерский ансамбль, конечно, и Максим Аверин, и Шагин, прекрасной работы, и сценография потрясающая. Я вот до сих пор вспоминаю эти мячи, которые падают с неба, да, и втыкаются куда ни попадя, в сантиметре от Гамлета, например. Тяжело работали, долго, потому что когда Антон Яковлев приходил к нам в программу, он сначала анонсировал этот спектакль, потом о нем не рассказывал, потом немножко рассказал. А что в это время происходило в

0: репетиционных залах.
1: Муки творчества.
0: Как обычно.
1: Знаете, ну, что говорить, сейчас вообще все, кто не попади, смотрите вокруг Гамлеты. Сейчас этот нашумевший с Юрием Борисовым, потом еще где-то Гамлет, еще Гамлет. Я все время смотрю, где-то везде Гамлеты. Почему-то странно так, режиссеры кидаются все на одну пьесу, вот как-то,
0: ну,
1: это закономерно.
0: Мне кажется, это такой отраслевой стандарт, раз, потом определенный индикатор жизни общества и состояния умов, свой Гамлет.
1: Ну, бог с ним, да, кажется, свой Гамлет. Знаете, ну как может артист не хвататься за такой материал? Тут я даже больше скажу об Антоне Шагине, наверное, потому что реально сыграть Гамлета, ну, это мечта, и потом это такая работа, и кишок, и мозга, ну, да.
0: Просто этот человек уже вообще
1: текста
0: другим становится.
1: Конечно, это все он посвятил этому, наверное, дикое количество души, сердца и времени. Играет он здорово, Антон. Я говорю, ты побереги себя иногда, говорю, у тебя сердце становится.
0: На разрыв иногда.
1: На разрыв. Да, но Антон вообще такой, он артист на разрыв, к нему это вообще присуще. Да, и вообще то, что здесь такой блистательный актерский ансамбль, мне кажется, это тоже очень... Не то чтобы совпало, это повлияло, мне кажется, на силу спектакля определенно, потому что мы здесь с Антоном Юрьевичем очень вместе как-то все совпали, все что-то сочиняли, и он благодарно что-то подхватывал, естественно, не мешая его каким-то замыслам. Но я ему сказала, говорит, знаешь, мне не додал Гертруде, мне кажется, он говорит, ну перестань, что такое? Я говорю, ну знаешь, мне как бы, как и Гамлету, хотелось, да, что-то там, может быть, еще мне внутреннее. Потому что я тоже артист достаточно, так же, как Антон Шагин, такой очень жадный, ненасытный. Хотя я все время говорю, Гертруду Шекспир наделил феноменальными высказываниями, там, текстами, но по большому счету сильно-то не наделил действительно таким, скажем, тупо нахождением на сцене. Он ее этим не наградил. В принципе, это вот одна сцена с сыном, и, в общем-то, дальше придумывайте, как она существует сами.
0: Как говорил замечательный герой Евстигнеева, она больше играет без мяча.
1: Она больше без мяча. На острие.
0: Да.
1: Она на острие. Да, она такая очень сдержанная, я все время говорю, если бы это вот когда кино, был бы крупный план. У нее, в принципе, одна сцена с сыном, где все время хочется еще что-то больше, больше. А события это уж такое, куда сильнее убивают на глазах Полония. А высказывания мало, и там не хватает.
0: Потом же она мать еще, ей приходится в себе давить совершенно разнонаправленные какие-то.
1: Знаете, столько может быть интерпретаций, и столько их есть, господи, и у Додина своя интерпретация. Можно решать как угодно, поскольку столько Гамлетов. Кому что близко, любит ли она сына, не любит ли она сына, знала ли она, что убил, не знала ли она, что убил. Можно решать, как хотите.
0: Поэтому наша программа называется «Настоящая историческая». Я говорю, что наши гости очень нестандартно могут отвечать на самые простые вопросы. Спасибо нашей гости Анне Якуниной, народной артистке России. Мы продолжаем наш разговор, естественно, говорим о новых спектаклях, которые сейчас на сцене Ленкома, репетиция оркестра, например.
1: Да, там, премьера.
0: Вы там
1: практически премьера.
0: Пианистку играете,
1: я,
0: да?
1: Я пианистку.
0: При том, что вот есть оркестр, а вы пианистка.
1: Я пианистка, но в оркестре же есть пианино.
0: Есть.
1: Да.
0: Есть.
1: Это, конечно, грандиозная задумка, панковая, грандиозное воплощение, потому что у нас 100 с чем-то человек на сцене, такого я не помню. Это красиво, это зрелищно. И действительно все на сцене, от молодых до немолодых, и музыкантов очень много, и музыки много. Надо сказать, не все сначала так, знаете, прям воодушевлённо.
0: Да, а ведь гениальная было... метафора. Оркестр – это же,
1: гениально,
0: в общем-то, вообще... соединение творческих личностей.
1: Абсолютно.
0: Да, синергия, музыка, которая
1: абсолютно
0: должна вместе... Но при этом трагедии частной жизни, сложности.
1: У каждого.
0: Да, альт влюблён в первую скрипку, там, и так далее, и так далее.
1: То конечно, есть... и в общем
0: да.
1: Трагедия, потому что все немножечко гении, правда? И все хотят, конечно, быть первыми скрипками. Это тоже про театр. Что тут так очень переливается у Панковой. И про нас, собственно, и про театр, и про то, что да, был театр Захарова. И вот вам, давайте возьмемся за руки и начнем строить новый театр, другой театр. Здесь очень много метафор у Панковой, и он поэтому очень тонко и красиво прошелся. Понимает ли простой зритель все наши внутренние такие уж прям истории театра, не знаю, но в любом случае это должно его захватывать, потому что мы, конечно, внутри, играя, прекрасно понимаем, там все очень много заложено.
0: Ну, еще один филиневский месседж, что корабль-то все равно плывет, несмотря ни на что.
1: Ну, так да? Вот, собственно, несмотря ни на что, мы сейчас плывем. Что же, взялись за руки и плывем. Панков – режиссер. Сейчас вот очень много все, вот артисты стали режиссерами, очень много. И у многих это получается. Но режиссер, на мой взгляд, все-таки режиссерами ну, как-то рождаются.
0: Ну, то есть это то, что режиссер в предложении выглядит как с большой буквы.
1: Режиссер.
0: Вадим Панков. Его внимание к музыкальной составляющей спектакля, к музыкальному театру, ведь всегда очень велико. То есть это какая-то дополнительная нагрузка на актеров. Приходится петь, в конце концов. Там,
1: послушайте, да. У него есть артисты, которые не поют, но музыкально существуют. Знаете, не обязательно обладать какими-то дикими вокальными данными, чтобы участвовать в музыкальном спектакле. У него в театре, то есть у нас теперь в театре, у него все-таки отдельно были тоже и музыканты, и танцоры, и артисты. И все они соединяются, и музыканты вдруг играют, как артисты, артисты начинают существовать и в музыке. Это его такое соединение. Вы знаете, мне оно близко. Я человек музыкальный. Я не певица, но я человек музыкальный, человек танцующий, да, всю жизнь. Поэтому я тоже очень хорошо слышу музыку.
0: С музыкой, конечно,
1: а потом
0: рядом.
1: У каждой роли есть музыка. Угу. Простите, это говорил еще Фоменко. В каждой роли есть музыка. И пластика, и музыка. Ты когда ее находишь, ты понимаешь, в каком ключе ты двигаешься на сцене, как ты поворачиваешь голову, в каком темпе. Это же очень все понятно. Поэтому, мне кажется, это его история саунд-драмы, она, в принципе-то, заложена в театре. Марк Анатольевич тоже был обожающим музыку, режиссером. Это все очень схоже и похоже. Панков для нашего театра.
0: Ну, мы вспомнили здесь замечательные спектакли, которые уже составили историю. А вот «Задворки» – это ведь сейчас тоже возродилось на сцене нового Ленкома. Я напомню нашим слушателям, что ведь это был, по-моему, фестиваль, да, который Александр Абдулов учредил.
1: Не фестиваль, это просто были такие посиделки, задворки театра. Да, была прекрасная традиция, сейчас попробуем ее как-то возродить. Вообще, задворки во дворе театра будут сейчас первый раз, 28 июня.
0: Ну, видите, как мы, так сказать, успели-то.
1: Да.
0: То есть это будут такие хорошо организованные, срежиссированные посиделки.
1: Надеюсь, да я уверена,
0: что... Близких по духу людей.
1: Что-то придумаем. Конечно, он будет музыкальный, безусловно, как любит Владимир Николаевич. Артисты будут петь, это будет музыкально. А на сцене театра еще появился спектакль Захаров,
0: прекрасно.
1: Который состоит тоже из отрывков из пьес Марка Анатольевича, из музыкальных номеров, из всяких придуманных и вещей, которые забыты, может быть, которые в театре уже там давно в спектаклях были, и Владимир Николаевич как-то возродил. Там участвуют и молодые артисты, и поют, и танцуют, и мы все тоже многие стихи читают, и Шагин, и Аверин, Сережа Степанченко поет, Дима Певцов, Саша Захарова ведет этот вечер, как бы рассказывая обо всем, об отце. В общем, это в итоге получился спектакль, который теперь называется «Захаров».
0: Прекрасно, прекрасно. Ну, кстати, многие реплики и сцены из фильмов, они, в общем, стали мемами.
1: Ну, конечно.
0: Захаровские, да, вот.
1: Зачем... Многие верят.
0: Да, да, зачем нам кузнец? Естественно, я приглашаю наших слушателей на эти спектакли.
1: Обязательно.
0: В подтверждении, в дополнение к нашему разговору. Перечитать книгу.
1: «Мама, я буду артисткой».
0: И, конечно же, спектакли, в которых принимают участие наши гости. Народная артистка России Анна Якунина.
1: Ужас, аж страшно.
0: Да, да, ну, время бежит, течет. И, в общем, есть какие-то роли и спектакли, которые вы играете не в Ленкоме?
1: Нет, ну как-то я работаю все-таки в своем театре, и у меня просто достаточно немало антрепризных проектов. Много лет мы играем в спектакли уже там же тогда же с Максимом Авериным. Спектакль «Лев зимой», который идет, к сожалению, очень
0: замечательная
1: редко.
0: Замечательная пьеса. А вы там Элеонору играете?
1: Элеонору, да. Тоже такая тема об антрепризах.
0: Угу.
1: Народ, к сожалению, все-таки не очень привык к серьезным темам и к серьезным пьесам, почему-то именно в антрепризном пространстве. Как-то они это вот разделяют. Но это где-то даже хорошо. Мы идем в театр. Если мы идем в театр, то значит про короля и королев. Это в театре нормально. А в антрепризе, ну как, давайте посмотрите, что мы там пойдем полегче посмотреть, такое посмеяться,
0: да, бытовой покатать, сюжет.
1: Что-нибудь
0: и
1: такое,
0: главное, что
1: не напрягаться.
0: Вот этого актера или актрису мы видели в сериале по телевизору.
1: Да, Склифосовский,
0: да, вот да, да, да. медийный эффект еще присутствует.
1: Да. И, в общем-то, слово «медийный» появилось, да, с некоторых пор, и оно, вообще-то, унижающее очень много артистов. К сожалению, я же говорю, есть очень много талантливых и блестящих артистов, и от того, что они не стали медийными, хуже артистами они не стали. Но время такое, пока ты не засветился, даже уже, мне кажется, не сериалы, вы знаете. То, что их такое количество, и артисты идут вот так строкой в конце, кто участвовал, ну, тоже трудно запомнить
0: вот,
1: имя, фамилия.
0: И вот тот период, когда актеров в сериалах узнавали, уже как бы их и не узнавали.
1: А, количество, даже. Да, это еще попробуй так, чтобы тебя запомнили.
0: Уже это тяжело.
1: Это тоже уже большое достоинство.
0: Тяжело.
1: Ух ты, запомнили. Сейчас даже больше уже не сериал, вот, а телевидение. Все поют, все пляшут, все что-то там ведут. Сейчас больше время персонажей, к сожалению.
0: Ну, в любом случае, мы все-таки за эмоции, за впечатлениями идем в театр. И это очень хорошо, потому что персонажи персонажами.
1: Ну, безусловно, просто вы говорите о том, что сейчас люди смотрят телевидение, смотрят сериалы, и оттуда приходят на, как это вы просто... называете, медийных.
0: Да,
1: лиц.
0: Знаете, как в Сочи надпись на набережной, лучшее медийное место, там мидии подают вкусные.
1: Сейчас их много уже стало, кстати. Видите, как они плодятся.
0: И это тоже копируется, да, в некотором смысле эффект.
1: Раньше было одно, прям я помню, на набережной, а сейчас уже везде медийное, медийное, так, понимаете, все медийные. Вы медийный? Не медийный. Есть средней медийности, кто-то говорит, я еще средней медийности, кто-то больше медийности. Поэтому те, кто любит театр, я думаю, никогда своего чувства достоинства, безусловно, не уронят. Потому что театральный артист, он до мозга костей будет театральным артистом. Ничего его не изменит, и даже если он не медийный, он будет служить театру. Это, конечно, великая вещь – служение театру.
0: Прекрасно сказано, и я бы, с вашего позволения, закончил бы этими словами нашу сегодняшнюю беседу. Анна Якунина была в гостях у программы, которая так и называется «Настоящая историческая». Спасибо.
1: Спасибо.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей.
3: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Заикание у детей. Проблема заикания распространена среди детей, страдают этим расстройством и взрослые. По оценкам, примерно 1% населения. Не случайно во всем мире каждый год отмечают День борьбы с заиканием. Заикание – это очень сложное и драматичное расстройство речи, которое очень сложно курировать. Оно вызывает много вопросов у неврологов и логопедов. Выделяют две формы заикания. Первая, более легкая – это невротическое заикание, которое возникает у детишек с повышенной эмоциональной конституцией из-за каких-то эмоциональных переживаний. При этом паузы в разговоре очень короткие, а дома в спокойной обстановке дети могут говорить вообще без запинок. Это расстройство, как правило, транзиторное. Оно возникает в какой-то период жизни и может само уйти. Часто это бывает на этапе, когда у ребенка только формируется речь. Второй вариант заикания более тяжелый. Он называется неврозоподобным и может возникать гораздо позже. Это связано с достаточно серьезными повреждениями нервной системы, которые могут иметь перинатальный характер или генетическую детерминированность. Как правило, неврозоподобное заикание всегда сочетается с другими неврологическими синдромами. Это дисграфия, дислексия, нарушение обучаемости и дефицит крупной и мелкой моторики. При тяжелом заикании у детей речевые судороги частые и длительные. Запинки случаются во всех видах речи, включая сопряженную и отраженную. В самых крайних случаях из-за заикания речь и коммуникация становятся практически невозможными. В зависимости от характера течения выделяют следующие варианты заикания у детей. Это волнообразный, это заикание усиливается и ослабевает в различных ситуациях, но не исчезает. Постоянный – это заикание имеет относительно стабильное течение. И рецидивирующий – это заикание возникает вновь после периода речевого благополучия. Про причины заикания нам расскажет Носко Анастасия Сергеевна, невролог клиники «Док-дети», кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии детского возраста Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.
4: Заикание – это расстройство речи, которое проявляется нарушением ее плавности в результате того, что непроизвольно человек повторяет, например, отдельные слова или слоги из слов, даже буквы, особенно первую букву, согласную букву в слове. И это может приводить к тому, что речь теряет свою плавность вплоть до полной остановки речи, в результате чего человеку нужно какое-то время помолчать, сделать глубокий вдох и выдох и начать произносить фразу заново. Дебют заикания чаще всего приходится на возраст от 2 до 4 лет, когда у детей начинает формироваться активная речь. Заикание – это своеобразное функциональное расстройство нервной системы. Оно не связано с поражением какой-то конкретной части или доли головного мозга, ее отсутствие или повреждение в результате какого-то негативного воздействия. Заикание – это то, как в процессе внутриутробного формирования были построены структуры, которые отвечают за речь. И в определенном возрасте мы видим клинические проявления заикания.
3: К основным симптомам заикания у детей относятся речевые судороги, расстройства физиологического и речевого дыхания, сопутствующие движения, речевые уловки и логофобия. При заикании запинки у детей возникают при попытке начать речь или непосредственно в процессе речи. Они вызваны судорогами речевой мускулатуры. По своему характеру речевые судороги могут быть тоническими и клоническими. Тонические речевые судороги связаны с резким повышением мышечного тонуса в губах, языке, щеках, что сопровождается невозможностью артикуляции и паузы в речи. Например, «тс-рава». Клонические речевые судороги характеризуются многократным сокращением речевых мышц, приводящим к повторению отдельных звуков или слогов. Например, «т-т-т-трава». У детей заикания могут иметь место тоноклонические или клонотонические судороги. Речь детей с заиканием часто сопровождается непроизвольными сопутствующими движениями. Подергиванием мышц лица, раздуванием крыльев носа, морганием, раскачиванием туловища. Трудности в речевом общении вызывают у детей с заиканием логофобию – боязнь речи в целом, или звукофобию – боязнь произнесения отдельных звуков. В свою очередь, навязчивые мысли о заикании способствуют еще большему усугублению речевого неблагополучия у детей. Заикание у детей часто сопровождается различного рода вегетативными расстройствами – потливостью, тахикардией, покраснением или бледностью кожных покровов, которые усиливаются в момент речевой судорожности. Если ребенок начал заикаться, куда и кому обращаться? Как проходит диагностика, расскажет Носко Анастасия Сергеевна, невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии детского возраста Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.
4: Основных специалистов два – логопед и невролог. Но на сегодняшний момент мы можем точно сказать, что каких-то неврологических обследований, которые мы могли бы в этой ситуации назначить для того, чтобы а. определить причину заикания и б. подобрать какое-то медикаментозное лечение, не существует. Обследовать функциональное нарушение такого характера мы теми методами, которые в амбулаторной практике сейчас существуют, не можем. Ни электроэнцефалограмма, которую часто назначают, ни УЗИ сосудов головного мозга, никакой практической информации нам не дадут. Проведение нейровизуализации, то есть таких методик, как МРТ, КТ головного мозга, в данном случае также не является информативным, потому что никакого нарушения структуры, строения головного мозга при помощи этих методов мы увидеть не сможем. Также не существует и медикаментозных препаратов, которые могли бы вылечить заикание, потому что это определенная врожденная предрасположенность. Всегда первична консультация логопеда и работа со специалистом по развитию и коррекции речи.
2: Я ж мать.
3: В логопедии принят комплексный подход к коррекции заикания у детей, предполагающий проведение лечебно-оздоровительной и психолого-педагогической работы. Основная цель лечебно-педагогического комплекса заключается в устранении или ослаблении речевых судорог и сопутствующих расстройств, укреплении центральной нервной системы, воздействии на личность и поведение заикающегося. Лечебно-оздоровительное направление работы включает проведение общеукрепляющих процедур, водолечения, физиотерапии, массажа, лечебно-физической культуры. Про методы лечения заикания у детей расскажет логопед Марина Алексеевна Решетко.
5: Самим справиться с заиканием не получится. Обязательно нужно обратиться к неврологу, психиатру и логопеду, который специализируется именно на заикании. А вот рекомендации для родителей. В воспитании используйте меньше критики и больше похвалы. Любые домашние занятия осуществляйте под музыку, совмещая речь с танцевальными движениями. Дома поддерживайте режим дня, чтобы ребенок не переутомлялся. Обязательно создайте спокойную, гармоничную атмосферу в семье. С детьми разговаривайте тихо, спокойно, без повышенного тона. Не торопите его, не подгоняйте. Просите его не спешить, говорить медленно, размеренно. Заданий, которые вы можете выполнять с ребенком дома или по дороге в сад, это, например, вдох на 4 шага, выдох на 8 шагов. И на выдохе проговариваем, например, либо гласную, либо звук «в-в-в-в-в-в-в». Еще один пример – это, конечно же, фонетическая ритмика, проговаривание стихов, сопряженное с какими-то действиями. И еще есть вариант – ребенок проговаривает какой-то стишок или скороговорку, сжимая и разжимая ритмично кулачки. Также можно поиграть в игру «Я вижу». На выдохе ребенок плавно произносит фразу из 3 слов. «Я вижу школу», «Я вижу дерево» и так далее. Главное это произносить на одном выдохе плавно и медленно.
3: Рекомендации сегодня услышали, осталось только начать ими пользоваться. Ну а я же мать Кристина Косова, желаю вам больше времени проводить со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
6: Пока-пока, мама.
2: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
7: Музыкальная афиша Москвы с Михаилом Иконниковым. Понедельник.
8: Здравствуйте. 22 июня, в День памяти и скорби, на сцене концертного зала имени Чайковского будет исполнена музыкально-поэтическая композиция «Реквием. Вечная слава героям» по одноименной поэме Роберта Рождественского на музыку Кузьмы Бодрова. В концерте примут участие народный артист России Сергей Гармаш, художественное слово, Всероссийский юношеский симфонический оркестр, Большой сводный хор, главный хормейстер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Соловьев, дирижер народный артист России Юрий Башмет. 22 июня, концертный зал имени Чайковского, музыкально-поэтическая композиция «Реквием. Вечная слава героям». Начало в 19:00.
2: Вторник.
8: 23 июня в «Заряде» прозвучит музыка Франка, Равеля и Пуленко. Исполнители Государственной академической хоровая капелла России имени Юрлова, Московский государственный академический симфонический оркестр, дирижер Тимур Зангиев. В первом отделении прозвучит вершина французского симфонизма, симфония ре минор Сезара Франка. Во втором отделении концерта прозвучат благородные сентиментальные вальсы Равеля и месса «Глория» для сопрано, смешанного хора и оркестра «Соль-мажор» Франсиса Пуленко. 23 июня – «Зарядье», шедевры французской симфонической музыки рубежа 19-20 веков. Начало в 19.00.

0: Среда.
1: 24 июня в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоится концерт «Музыка из любимых кинофильмов Зацепин, Дунаевский, Рыбников». Прозвучат популярные, любимые, узнаваемые с первых нот мелодии из произведений Исаака Дунаевского, Георгия Свиридова, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна и Алексея Рыбникова, написанных для кинофильмов, театральных спектаклей и балетов. Исполнители: Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», художественный руководитель и главный дирижер Юрий Башмет, дирижер Фредди Кадена. 24 июня, Храм Христа Спасителя, зал церковных соборов, концерт «Музыка из любимых кинофильмов Зацепин, Дунаевский, Рыбников». Начало в 19:00.
0: Четверг.
1: 25 июня Дом музыки приглашает на концерт баян, аккордеон и бандонеон с оркестром. В этот летний вечер вас ждет настоящий фейерверк красочных, невероятно эффектных произведений для баяна, аккордеона и бандонеона с оркестром. Зажигательная музыка испанца Мануэля де Фалии, захватывающий ритм балканских танцев, музыка гения аргентинского танго Астер Пьеццолы, пьесы современных российских авторов прозвучат в блестящем исполнении музыкантов-виртуозов. Баяниста Иосифа Курица, аккордеонистки Марии Власовой, бандонеониста Андрея Степаненко в сопровождении легендарного оркестра русских народных инструментов имени Некрасова. Художественный руководитель, главный дирижер Евгений Волчков. 25 июня, Дом музыки, концерт «Баян, аккордеон и бандонеон» с оркестром. Начало в 19:00.
0: Пятница.
1: 26 июня концертный зал имени Чайковского приглашает на летний концерт Аиды Гарифуллиной. В этот вечер вы станете свидетелями редкого художественного синтеза. Блистательная Аида Гарифуллина, оперная дива мирового масштаба, выступит в сопровождении оркестра Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Дирижер Петр Дранга, виртуоз, заслуженный артист Российской Федерации, чье мастерство давно вышло за пределы привычных жанровых рамок. В концерте также примут участие Кирилл Сикора, тенор, и Богдан Гуинок, баритон. 26 июня, концертный зал имени Чайковского, летний концерт Аиды Гарифуллиной. Начало в 19:00.

0: Суббота.
1: 27 июня в джаз-клубе Игоря Бутмана состоится концерт Саши Алмазовой в сопровождении оркестра Cool Groove Big Band под управлением Юрия Ковешникова. Саша Алмазова, известная по своей работе с группой «Нонкаденса», участников которой неоднократно называли первопроходцами русскоязычного джаза и соула, отмечает в этом году 20-летие творческой деятельности. Певица выступит с джаз-оркестром Cool Groove Big Band, одним из самых ярких биг-бендов на современной столичной джазовой сцене. Коллектив был основан в 2017 году тромбонистом и аранжировщиком Юрием Ковешниковым. В их исполнении прозвучит авторская музыка Саши Алмазовой в блестящих оркестровых аранжировках. 27 июня джаз-клуб Игоря Бутмана, концерт Саши Алмазовой и оркестра Cool Groove Big Band. Начало в 19:30.
0: Воскресенье.
1: 28 июня один из самых популярных джазовых коллективов России, Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, приглашает вас в Архангельское. Отметивший в прошлом году 15-летие, оркестр представит на летней сцене программу, посвященную выдающимся гигантам оркестрового джаза совершенно разных эпох и направлений, от развлекательного танцевального свинга до серьезных сочинений крупной формы, от аутентичного звучания мамбы и ча-ча-ча до джазовых интерпретаций песен группы «Битлз» и мелодий популярной классической музыки. 28 июня, музей-заповедник Архангельская, летняя сцена, концерт Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова. Начало в 19:00. До встречи!

0: Радио России. Тихая охота. Реклама.
1: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
3: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
4: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские войска за неделю взяли под контроль 627 зданий в Константиновке и 251 здание в Красном Лимане. Европа заблуждается в том, что с Россией нужно вести переговоры с позиции силы. И Центробанк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых. Далее подробнее. Вооруженные силы России ударом тремя авиабомбами ФАБ-500 уничтожили мост на маршруте снабжения ВСУ в Сумской области. На тремя ФАБ-500 был ликвидирован пункт управления БПЛА ВСУ. Уничтожены до 20 боевиков, сообщает Министерство обороны. Ранее в недельной сводке ведомства сообщалось, что российские войска за неделю взяли под контроль 5 населенных пунктов ДНР, в том числе военнослужащие южной группировки, за минувшие сутки установили контроль над селом Юрковка. Согласно данным ведомства, группировка войск «Центр» в течение недели установила контроль над поселком Новый Донбасс и селом Кутузовка в ДНР. Подразделения войск «Запад», «Север», «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Также в сводке Министерства обороны отмечается, что российские войска за неделю взяли под контроль 627 зданий в Константиновке и 251 здание в Красном Лимане, где штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск продолжали вести боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части населенного пункта и наступательные действия в микрорайоне Николаевский. Кроме того, вооруженные силы России за неделю осуществили массированные 6 групповых ударов по объектам на Украине. Поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ. Владимир Путин сегодня провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, на котором обсуждались вопросы внешней политики.
6: Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня доклад министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по одному из направлений нашей внешней политики. Пожалуйста, Сергей Викторович, пожалуйста.
5: Европа заблуждается в том, что с Россией нужно вести переговоры с позиции силы. Это ни к чему не приведет, но сами контакты необходимы для решения сложнейших вопросов, которые стоят на повестке дня, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос, готова ли Россия вести диалог с представителями ЕС, которые призывают к переговорам. По его словам, европейцам хорошо было бы ознакомиться с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте. Он напомнил, что глава российского государства неоднократно говорил, что Россия готова к переговорам и контактам с Европой.
7: У европейцев есть очень большое заблуждение. Они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России. Это самая большая ошибка, проистекает ли она из некомпетентности европейцев, из их дезинформированности или их глупости. Точно мы не знаем. Но это факт. Они считают, что с Россией нужно разговаривать с позиции силы. Такие разговоры ни к чему не приведут. Им хорошо бы ознакомиться все-таки с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте. И если там действительно будут появляться силы, которые поймут необходимость возобновления диалога с Россией, но не для того, чтобы заниматься какими-то нравоучениями или тем более пытаться выдвигать какие-то ультиматумы, а для того, чтобы действительно начать диалог, который подразумевает общение с двух сторон, то, конечно же, президент Путин и российская сторона для этого будут открыты.
5: Комментируя атаки украинских беспилотников на Москву, в четверг Песков сказал, что они связаны с тем, что ситуация на поле боя для Киева скоро станет катастрофической. Центральный банк России снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых, говорится в заявлении регулятора. О причинах снижения ставки на 25 базисных пунктов сообщил на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
8: Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Индикаторы деловой активности в апреле-мае, как мы ожидали, показали некоторое улучшение после низких значений в начале года. Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов. Оценки устойчивой инфляции тоже немного снизились. Этому способствовали накопленный эффект жесткой денежно-кредитной политики и сближение спроса с возможностями предложения. Однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага.
5: Транспортный цех Запорожской АЭС вновь подвергся массированной атаке украинских дронов вчера вечером. Как заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в интервью телеканалу «Россия-24», пострадавших на данный момент сотрудников нет, техники и сооружений повреждено очень много.
9: Восстановить здание, функционирование зданий мы сможем достаточно быстро. Нам для этого надо только обеспечить возможность безопасной работы, как ремонтных подразделений, так и строительных. Техники, порядка 20 единиц техники точно. Это и микроавтобусы, и грузопассажирские, грузовые газели. Автобус один пассажирский, к сожалению, пострадал. Какая-то часть спецтехники. Не буду сейчас в эфир говорить там о количестве и о масштабах, но много, десятка-два техники повреждено точно.
5: Директор станции отметил, что безопасность Запорожской АЭС, несмотря на ночные атаки ВСУ, на транспортный цех обеспечена в полном объеме. По его словам, обстановка остается максимально напряженной, особенно в плане логистики. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
10: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московская футбольная «Динамо» объявила подписание нового контракта с вратарем Андреем Луневым. Соглашение рассчитано до лета 2027 года с опцией продления на 2 сезона. Вопрос о расширении системы Fan ID на матче пути РПЛ Кубка России по футболу обсуждается, и в случае принятия решения система будет введена не раньше 2027 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на собственные источники. Три клуба медийной футбольной лиги войдут в число 16 любительских команд, которые примут участие в Кубке России сезона 26-27. Гарантированно сыграет Тудро ЦФК-10. Третьим участником станет победитель полуфинала медиалиги между Амкалом и ростовским СКА. Международная федерация футбола определила лучших игроков первого тура группового этапа чемпионата мира. Так, аргентинец Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче против команды Алжира, стал лучшим в рейтинге по игре в атаке. В креативности лучшим признан иранский защитник Рамин Резаян, который в матче против Новой Зеландии выполнил 16 точных передач. В рейтинге оборонительных действий первое место занял канадец Дерек Корнелиус. Хоккейный клуб «Спартак» обменял нападающего Никиту Коростылева в московское «Динамо», а новичком красно-белых стал форвард Максим Комтуа. Чемпион мира в составе национальной молодежной сборной Канады Комтуа провел 2 сезона в КХЛ в составе «Динамо». Всего же на его счету 97 очков в 134 играх. Защитник Сергей Байков продолжит карьеру в «Шанхай Дрэгонс». Стороны заключили контракт на 1 год. В прошлом сезоне Байков выступал за «Торпедо». Российский дзюдоист Роман Абдулаев завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема», который проходит в Улан-Баторе. В финальной схватке в весовой категории до 66 килограммов Абдулаев уступил чемпиону мира 25 года японцу Такешита Киоки. Мужская сборная России не смогла пробиться в полуфинал чемпионата Европы во Франции в командной шпаге, уступив швейцарцам 38-41. В женской командной сабле россиянки вышли в полуфинал. В следующей стадии они встретятся с Венгрией. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
11: Погода. В Пскове завтра малооблачно, плюс 26, в Великом Новгороде облачно с прояснениями, плюс 25, в Челябинске пасмурно, плюс 27, в Рязани небольшой дождь, плюс 21, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 26, в Донецке облачно с прояснениями, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 13, днем плюс 19, ветер северо-западный 5-9 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.
12: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
13: Ну, Жорка, кого пригласим?
12: Радио России представляет. Театр у микрофона.
13: Ну, видишь, как все просто решается, когда говорят правду.
12: Борис Васильев. «Завтра была война». Радиоспектакль по одноименному произведению.
14: Мы ходили в кино, читали вслух книги, делали вместе уроки и болтали.
12: Предвоенный 1940 год. Девчонки и мальчишки 9 Б дружат, влюбляются и задумываются о смысле жизни.
15: У тебя очень хорошие друзья, мальчик мой.
12: Ребята уже научились различать добро и зло, способны на решительные и благородные поступки.
16: Какой тяжелый год.
17: Потому что високосный. Следующий будет счастливым.
12: Мечтая о великом и строя планы на будущее, они не знают, что грядет Великая Отечественная война.
14: Следующим был 1941.
12: Слушайте радиоспектакль «Завтра была война» в эти выходные в 16.10 по Москве и в 15.10 по времени Калининграда. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
18: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
12: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.
0: Радио России.
4: Прямо сейчас.
12: Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. В прямом эфире.
19: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
20: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
21: Из древней столицы Руси, города Владимира.
12: Большая страна. Разное время.
1: Мы рады приветствовать всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, радио России. В ближайшие два часа в эфире радио России прозвучит программа «Разное время», которую проведут сегодня Наталья Стребнева и Борис Петухов.
2: Всех приветствуем. Мы действительно так, как всегда, пятница, как и вторник, для нас особый день, когда второй час у нас посвящен жизни наших исторических территорий. Ну и, как всегда, мы с Борисом приглашаем вас к разговору, и для этого работают все мессенджеры. На номер 925-222-99-92 вы можете отправить сообщение. Мы с удовольствием и большим интересом прочтем все ваши соображения и реакцию на темы, которые будут сегодня в эфире.
1: Да, конечно, присоединяйтесь, становитесь соавторами нашей программы. Ну, а начинаем мы сегодня с Белгородской области. Женщина пострадала при ударе дрона ВСУ. Ну и вообще о всех событиях последних дней, которые выпали на Белгородскую область, мы попросим рассказать собственного корреспондента «Российской газеты» Анну Скрипко. Анна, здравствуйте.
2: Добрый день.
22: Здравствуйте, Наталья, Борис. Рада приветствовать всех. И, в общем-то, как вы уже сказали, обстановка в Белгородской области продолжает оставаться напряженной из-за атак противника, из-за вражеских поползновений для того, чтобы нарушить привычный ритм белгородчины. И вот, собственно, которые сухими цифрами говорят нам о разрушениях и потерях, демонстрируют, в общем-то, что ситуация мало чем изменилась вот за последнюю неделю, за прошедшую. Ну, то есть мы видим, что один человек погиб накануне на окраине региона, можно сказать, между Курской и Белгородской областью. Это взрослый мужчина, его сын до сих пор остается в сложном состоянии под наблюдением медиков. Ну и, в принципе, только за вчерашний день 7 пострадавших, к счастью, в общем-то, большинство из них находится на амбулаторном лечении, но акубаротравмы, осколочные ранения, вот это реальность, которая, в общем-то, называется белгородцами в настоящее время. Ну и что можно сказать о дне нынешнем? Утро началось с оповещения голосового о том, что велик риск атаки беспилотных летательных аппаратов в Белгородском районе. Такие же сообщения раздались в отдаленных от границы муниципалитетах. Это и Губкин, и прилежащие к нему округа и районы. В общем-то, ну и такая тревожная новость пришла из Шебекино. Мужчина с ранениями крупнозрывной травмой, в общем-то, отправили к медикам для того, чтобы они оказали ему помощь. Что характерно вот для последних дней? Очень часты стали атаки на грузовики. Грузовики, фуры, техника, которая перевозит комбикорма, в общем-то, КАМАЗы, все то, что задействовано бизнесом, все то, без чего невозможна логистика товаров и, в общем-то, работа экономики региона, все это становится мишенью вражеских беспилотников, и удары наносятся целенаправленно вот по этой технике. Уже сами водители говорят о том, что очень быстро едем по трассам, благо в Белгородской области хорошие дороги, для того, чтобы, ну, в общем-то, сделать свою работу, безусловно.
1: Да, и не стать мишенью. Выдержать темп. Да, соответственно, да, конечно. Потому что после вот особого внимания к бензовозам, да, теперь они переключились уже на обычные грузовые автомобили, которые перевозят мирные грузы вполне, и, конечно же, об этом не говорить нельзя, и мы надеемся, что все-таки появится какая-то возможность отодвинуть эту линию от белгородской границы, чтобы ничего такого не долетало, но, тем не менее, действительно ситуация достаточно сложная. Мы разговаривали с собственным корреспондентом «Российской газеты» Анной Скрипко. Она нам рассказала, как неспокойно живет белгородчина в это время и практически каждый день сталкивается с налетами.
2: Ну и насколько близка область к линии фронта, что называется. Новость последних часов буквально провели для белгородских детей творческое мероприятие. Мастер-класс рисуем на осколках боевых снарядов. Раньше мы получали такие известия с линии фронта, когда знаем, что талантливые солдаты, находясь в окопах, в минуты тишины, свои творческие порывы выражали. Но вот теперь на площадке Государственного фонда «Защитники Отечества» по Белгородской области в рамках проекта «Из войны сотворяем мир» прошла такая акция.
0: Большая страна, разное время.
2: Ну, перенесемся в Омск, откуда тоже, в общем-то, тревожные новости, поскольку забраковали каждый пятый продукт, предназначенный для школ и поликлиник, для организованного питания, как мы понимаем. И, собственно, за разъяснениями и выводами, которые сделали проверяющие органы, мы обращаемся к нашей коллеге Нелли Скобелкина из Омска на связи с нами. Нелли, приветствуем вас.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Наталья.
1: Да, и что, расскажите, и какие... Да.

0: атаковал центр ПГТ «Калинова». В результате взрыва повреждено остекление одного здания. Две женщины получили осколочные ранения. Они были оперативно доставлены в больницу, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Также был нанесен удар по рубежному. Уточняют, в правительстве ЛНР осколочные ранения получили там тоже два человека. Но они самостоятельно обратились в рубежанскую больницу. А в результате удара вражеского беспилотника в Сватово погиб сотрудник предприятия «Луганский автодор». Беспилотник атаковал дом дорожного рабочего, в котором он находился вместе с семьей. Абсолютно гражданский объект. И от полученных травм мужчина, 20 лет отдавший работе в дорожной службе, погиб, к сожалению. Еще из таких интересных и нерядовых новостей могу вам в продолжении темы сказать, что 19-летний парень услышал взрыв, снял последствия и тут же слил кадры в один из чатов. Да, студент такой луганский. Реакция силовиков не заставила себя ждать. Полиция и ФСБ оперативно вычислили, ну, так сказать, кинодокументалиста в кавычках и приехали в гости. Ну, к счастью для парня, все обошлось ему штрафом за нарушение режима военного положения. Ну, а если бы копнули дальше и доказали работу на врага, то, конечно, пошел бы уже по другой статье за госизмену. Я вот, честно говоря, не знаю, чем движет такими людьми.
1: Что все вот эти люди, которые выкладывают эти фотографии и видео, они нарушают закон прежде всего. И они,
0: Нужно же отдавать себе отчет в том, что они работают на врага, фактически давая киевскому террористическому режиму, который вот терроризирует мирные регионы уже всей России, фактически, ну, объективный контроль и подтверждение, именно, что называется, казенным языком.
1: И более того, эти кадры еще и Украина всячески тиражирует, заявляя о том, что вот...
2: В качестве трофея в информационной войне.
0: Да, и, к сожалению, они наслаждаются, поскольку такое ощущение, знаете, как есть выражение «ничто человеческое не чуждо», там, по-моему, уже чуждо абсолютно все человеческое, глядя на те методы, которые ведутся в борьбе с гражданским мирным населением Российской Федерации. Поэтому, конечно, вот на этом случае я и акцентировал внимание, потому что то, что я видел за последние несколько дней, связанное с московским регионом и другими, просто диву даешься. Да. Ну, оставьте для себя, да, зачем это выкладывать в сеть? Ну, такое ощущение, что, знаете, как есть такое грубое выражение «базарная баба». Вот услышала и побежала сплетни разносить. А вот скажите, чем это отличается? Как по мне, ничем.
1: Тем более, что, опять же, картинка, ну, что там происходит, что задето, что повреждено, тоже неизвестно еще. Ну, давайте, ладно, об этом хватит. Давайте о дорогах, да, поговорим.
0: Да, теперь о дорогах, но с хорошей стороны. Представители Росавтодора комплексно модернизируют федеральную автодорогу, именуемую Р-150. Об этом сообщили в пресс-службе дорожного агентства. Эта дорога сообщает между собой приграничный Белград, административный центр Старобельского района, значимый логистический хаб и столицу ЛНР Луганск. Также в последующем Донецк и большой портовый центр на берегу Азовского моря Мариуполь. А также, если говорить не о междугороднем, а внутригородском дорожном строительстве, то московские строители, наш дорогой шеф регион, завершили ремонт первого участка крупной городской улицы Буденова в городе Луганске. Готово 2 километра 300 метров, а также уложили первый слой асфальта на втором участке такой же длины. На сегодняшний день специалисты занимаются укладкой второго слоя асфальта. Также завершен москвичами ремонт второй очереди улицы Фрунзе. Это тоже улица, по которой когда-то ходил трамвай, и после 2014 года история забрала его, к сожалению, с собой. Оставались рельсы, которые после демонтажа превратились в две замечательные полосы дорожные. там расширили

0: обновили проезжую часть, естественно, нанесли разметку, оборудовали пешеходные переходы, опоры освещения, новые фонари, тротуары, лавочки. Ну, в общем, красота. После реконструкции участок стал двухсторонним. А еще, если помните, в прошлом году я вам рассказывал, что одновременно закрывались на ремонт три моста через реку Лугань в городе.
1: Да-да-да.
0: И вот один был открыт еще в прошлом году, как и обещали. А два, к сожалению, в прошлом не открыли. Их открыли вот буквально 17 и 18 июня. Тихо и без пафоса, без красных ленточек. Люди двигаются.
1: Поехали машины.
0: Транспортный коллапс в том плане, в котором он был после перекрытия трех мостов, тоже остался в прошлом, а в новом, в будущем остались нам от шефа региона фактически заново построенные шикарные мосты.
1: Вот возвращаясь, Юрий, возвращаясь к теме, как город обстреливается, люди гибнут даже, некоторые всякого рода происходят неприятные события, но тем не менее строители завершают внутренние отделочные работы в теннисном центре Северодонецкой спортивной школы номер один. Это назло, что называется?
2: Нет, ну спорт, мы же не раз говорили, насколько спорт развит в республике, конечно.
0: Угу. И я вам скажу, что, говоря с руководителями города Северодонецка, действительно, люди намного вздохнули более полной грудью после того, как фронт был отодвинут. Угу. Для них 25-30-35 километров – это уже счастье. Это уже меньше обстрелов, и это то, к чему стремится российская армия, для того, чтобы люди жили спокойно. И я вот приводил цифру. На 22-й год там оставалось порядка 8 тысяч населения, сейчас уже порядка 40 из тех 80-90, которые были, ну, скажем так, до 14-го года. Mm-hmm. Так вот, спортшкола номер один, и там идет на базе поврежденного объекта ремонт, находится один крытый, два открытых теннисных корта с искусственным покрытием. Уже строителями шефа региона устранены все конструктивные повреждения здания, заменена кровля и остекление, фасад. А внутри спортивного центра уже обновлены все инженерные системы и завершается чистовая отделка помещений. Поэтому в ближайшее время там начнется устройство нового покрытия.
1: Успехи луганских теннисистов мы ждем. Ждем успеха. Большое спасибо. Юрий Свидерский из Луганска был у нас на связи. Говорили мы о событиях пяти дней в Луганской области. Действительно, события разнообразные, трагические и радостные. Так что в дальнейшем будем обращать на это внимание.
3: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
4: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
5: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Время новой России.
1: Именно так, время новой России, как живут наши исторические территории. По пятницам второй час нашего канала «Разное время» всегда посвящен этому.
2: Да, мы подводим некие итоги за неделю, да, что произошло, что состоялось. Вот мы с вами побывали уже в ДНР, в ЛНР, а сейчас отправляемся в Запорожье.
1: На связи с нами Максим Степанов. Максим Сергеевич, добрый день.
2: Здравствуйте, Максим Сергеевич.
3: Здравствуйте.
1: Ждем от вас слышим. Последних сводок, да, вас слышно, и, конечно, наверное, начинаем с Энергодара.
3: Да, в Энергодаре, к сожалению, продолжаются обстрелы, уже которую неделю, очень интенсивные, и в этот раз там были удары и недалеко от транспортного цеха Запорожской АЭС, и вот, в частности, при ударе по району станции один человек погиб, это работник ЗАЭС, еще трое получили ранения, и еще два человека получили ранения уже от ударов по городу непосредственно. Продолжается та же тактика и в части ударов по транспорту, но здесь укранацисты, скажем так, расширяют, да, вот этот вот террористический опыт, и подобно тому, как они били по, ну и продолжают бить и по гражданскому транспорту, и по автобусам в Энергодаре. Вот буквально рядом, в соседнем, да, вот в Васильевском районе, в селе Балки ударили по автотранспортному предприятию, причем били там 9 раз подряд, 9 было прилетов дронов, и уничтожили несколько автобусов, причем это и большие автобусы, да, которые там и 30 человек могут перевозить, и газели, и обычный автотранспорт. Ну, то есть, фактически, весь автопарк был уничтожен.
2: И два человека еще получили ранения, да, при этом?
3: Да, да. И при этом еще два человека получили ранения. Но здесь стоит отметить, несмотря на то, что интенсивность ударов не снижается, и также, к сожалению, несколько раз энергетическая инфраструктура оказывалась под ударом, пропадал свет, ну, уже, к сожалению, такая вот традиция. Да, и быстро восстанавливался, но... Что стоит отметить с положительной точки зрения, то, что удается сбивать большое количество дронов, ну и, соответственно, таким образом можно сказать, что эффективность ПВО улучшается.
2: За счет увеличения украинских как бы ударов, да, ну, в математической точке зрения они увеличиваются, и действительно система ПВО работает очень успешно. И, ну, все уловить невозможно. Есть такой закон.
1: Как с энергоснабжением сейчас? Что с электричеством?
3: Ну, вот сейчас есть оно по большей части. Были проблемы в среду, в четверг. Но, то есть, к сожалению, происходит еще отключение и по мере восстановления энергосетей. Да, то есть, вот такие как бы плановые, да, которые энергетики осуществляют. Поэтому зачастую сложно определить, да, в какой момент было отключение из-за удара, да, и быстрое восстановление по какой-то резервной схеме питания, да, а в каком случае это, особенно если где-то удары происходят ближе к линии боевого соприкосновения, а в каком случае это плановая работа. Но вот такого, как, например, было на выходных, когда практически два дня, ну, в том же Мелитополе, да, вот не было света здесь, и, соответственно, в других городах, сейчас на неделе, ну, в этом плане чуть полегче. Ну и, в общем-то, в принципе, если подводить итоги, да, вот недели, да, этих пяти дней рабочих, ну, только в целом и в плане ПВО, и в плане прилетов по энергоинфраструктуре чуть-чуть получше, да, сейчас, как говорится, тьфу не сглазить, да, как у нас говорят.
2: Да, давайте.
3: Надеемся, что наши защитники будут так успешно.
2: Вы хотели еще рассказать нам о планах развития туристического района с опорой на поселок городского типа Кирилловка. Сориентируйте нас,
3: да,
2: пожалуйста.
3: Да, это очень...
2: Где это и что,
3: да, это
2: какие
3: очень
2: радости?
3: Важный. Да, это очень важный проект, потому что наряду с Бердянском Кирилловка – это основной курорт Запорожской области. И во времена Советского Союза это был курорт союзного значения. большая песчаная коса с чистыми пляжами песчаными, с очень долгим, пологим берегом, да, входом в море. И кроме того, там определенные есть бальнеологические возможности в Кирилловке. Ну и, соответственно, это был курорт, который любили, куда приезжали люди со всего Советского Союза.
2: Семейный,
3: но
2: да?
1: Ну, как все на Азовском море.
3: Семейный.
2: Ну, да.
3: Семейные курорты очень удобны именно потому, что вот маленькие дети, да, учиться плавать в таком мелководье, в теплой чистой воде, с очень чистым таким песком, да, который из перетертых ракушек, вот он абсолютно, знаете, как показывают какие-то лучшие пляжи там курортов где-нибудь на Индийском океане, да.
1: А вы знаете,
3: вот
1: что
3: примерно
1: у вас здесь такое под боком,
3: так
1: да?
3: Да, но вот в годы Украины, к сожалению, зачастую проводилась бесконтрольная застройка, какие-то территории там были, ну, в основном предприятия, да, вот юга Украины, там у них были свои турбазы, пансионаты, и постепенно все распродавалось, поддерживать это в надлежащем виде не могли собственники, ну, и, соответственно, все приходило в упадок, а кроме того, там есть определенные проблемы, связанные с водоснабжением, поскольку коса уходит в море, то даже если брать воду из скважин, то все равно она достаточно соленая. Поэтому там были планы по прокладке, ну, сейчас из-за взрыва дамбы Каховской ГЭС, к сожалению, малоосуществимые, да, но переброски воды пресной Днепровской туда подвозили, ну, и сейчас, да, подвозят воду в цистернах, такую, которую уже там заправляют в систему, да, водоснабжения, такие замкнутого цикла. Но вот это с водоснабжением достаточно большая проблема, это раз. И вторая проблема вот, ну, с такой достаточно хаотической застройкой, ну, и, в общем-то, с зачастую перекрытием доступа, да, выхода к морю, ну, и
1: вот
3: так далее.
1: Вот это, пояснение, вот это пояснение важное. Застройка мешает именно потому, что она была прибрежной, да?
2: Потому
1: тянулись богатеи как можно ближе к морю, и берег, собственно говоря, становился частной собственностью, к морю невозможно было подойти.
3: Да, ну и фактически, вот если там смотреть въезд от центра поселка и дальше уже направо на косу, то как раз спуск к морю, к общему пляжу, он, ну, фактически сейчас там одна-две тропинки, которые туда ведут, среди заборов вот этих вот навороченных. Причем, что стоит отметить, что зачастую хозяева просто побросали, да, сбежав.
2: Да, пустые стоят.
3: В Востоке Европы. Но и сейчас решается вопрос, это вопрос достаточно сложный, там, не разговор, да, в рамках небольшой передачи о том, каким образом будет передаваться это имущество, если будет доказано, что оно не используется, бесхозяйное имущество, бесхозное. Вот. Но так или иначе, вот все это, конечно, нужно решать, расчищать, да, и возвращать. Ну, во-первых, что важно, что создан мастер-план, то есть единая система планирования вообще поселка в целом. То есть какие зоны будут отданы под рекреационные территории, где будет разрешена застройка, что может быть изъято, что будет развито, да, дополнительно уже из тех объектов, которые эксплуатируются, ну, скажем так, в соответствии с законодательством, ну и, в общем-то, уже сейчас работают как туристические такие комплексы. Ну, и вот
1: Максим, спасибо большое,
2: да,
1: очень интересно, и ждем продолжения.
2: На ваше программное выступление у нас не хватает времени, но, тем не менее, вы практически с того же места начинаете, мы прекрасно ориентируемся.
1: Так что ждем вторника и встречи с вами. Максим Степанов был с нами из Запорожья.
0: Время новой России.
1: Ну, здорово, лето, как раз хорошо, что поговорили. И вот каждый раз, когда рассказываем о побережье Азовского моря, которое для нас, ну, вот эта страна была в какой-то мере неизвестна, теперь все больше новых подробностей.
2: С детства помню все время, что бабушки с внучками, с внуками всегда ездили.
1: Предпочитали именно Азов.
2: Да, да, потому что там было спокойно. Ты сидишь, вяжешь на берегу, а ребенок, находясь в море, при этом он по колено. И очень...
1: И в отличие от Балтики, там, да, и никакой ряби, и вода гораздо теплее, потому что другой климат.
2: И я уж не говорю про разного рода овощи, фрукты, которые там в изобилии.
1: Так, ну ладно, мы с тобой увлеклись морской темой, но мне кажется, что лето нас в этом отношении прощает. А тем не менее у нас готов еще один собеседник к разговору. Мы не покидаем наши новые территории и говорим уже, собственно говоря, о наших творческих перспективах, о том, как мы растим талантливых детей. События вот какого рода. Финалисты фестиваля «Путь к мечте» получили новые творческие задания на мастер-классах педагогов Московского государственного института культуры в городах Донбасса. Как это произошло и чем закончились подобные творческие наставления, спросим у нашего собеседника. Дмитрий Викторович Воробьев, художественный руководитель фестиваля «Путь мечте», с нами на связи. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий Викторович.
4: Добрый вечер.
1: Расскажите о самом фестивале и об своего рода итогах. У нас не так много времени, поэтому прежде всего вам слово, а потом мы уже вам вопросы адресуем.
4: Фестиваль проходит уже 3 года при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Проводится фондом «Традиция», и задача фестиваля раскрыть наиболее полным образом потенциал талантливых детей из новых территорий. Фестиваль проходит в несколько этапов. Сначала мы принимаем видеозаявки, либо выезжаем в новые регионы на очные просмотры, определяем победителей, которые после этого занимаются с профессорами лучших московских и санкт-петербургских вузов, каждый в соответствии со своим профилем. И в конце проходит гала-концерт. 2 раза гала-концерт проводился в Москве, 1 раз в Санкт-Петербурге. И это был еще все-таки не финал проекта, потому что финалом является поступление детей в соответствии с их возрастом в различные средние либо высшие специальные учебные заведения Москвы и Петербурга.
1: Ах, вот как. То есть
2: да,
1: это своего рода
2: подбор
1: да. талантов. То есть вы смотрите на ребят вот в их естественной среде.
4: Да, конечно.
2: Дмитрий Викторович, скажите, много ли талантливых ребят вам попадалось там в тех самых территориях?
4: Вы знаете, очень много талантливых ребят. Особое уважение это вызывает их самоотверженность и отношение к делу, потому что в тех условиях, в которых они росли с 2014 года, результаты потрясают на самом деле. Я сам работаю в детской школе искусств имени Темирканова, руководителем струнного оркестра, юные симфонисты, но я могу сказать, что у нас тоже есть очень талантливые дети. Но отношение все-таки немножечко другое.
2: Другая жизнь, да. Другая жизнь.
4: С родителями.
2: Да.
4: А там у многих родители воюют, у кого-то погибли, кто-то провел в подвалах какую-то часть своего детства. И тем не менее, они не бросают музыку, они добиваются значительных успехов.
1: Давайте поясним для радиослушателей, что детская школа искусств имени Темирканова – это санкт-петербургская школа, да, чтобы сориентироваться в географии. У нас так программа называется «Разное время», и рассказываем мы как раз о том, как мы живем, и о нашей региональной компоненте прежде всего. Но вот вы говорите, что вот юные таланты с новых территорий, они особым, скажем так, особой стойкостью, да, и особым рвением к искусству. А как им удавалось вот в этих непростых условиях постоянно, заниматься, да, и тренироваться? Ведь мы знаем, что и в музыке, и в других видах искусства, будь то балет или что-то, да, просто танцы, всегда настойчивость и постоянная тренировка, постоянные занятия – это, может быть, один из самых важных моментов.
4: За это низкий поклон их педагогам и их родителям.
2: Да, действительно, тоже надо отметить, что в тех же самых сложных условиях педагоги не бросали своих учеников.
1: А родители думали об этой стороне жизни, и детство наших детей
2: на бомбежку
1: в Новороссии тоже похоже на настоящее детство.
2: Дмитрий Викторович Воробьев, художественный руководитель фестиваля «Путь к мечте», был у нас на связи. Говорили мы об этом замечательном мероприятии, которое позволяет детям поступать в высшие учебные музыкальные заведения.
0: Радио России.
5: «24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Танонова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+. 23 июня в 19:00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+.
0: Время новой России.
2: Мы продолжаем нашу программу и тоже далеко не уходим, во-первых, с темы наших новых территорий, а во-вторых, с музыкальной темы, потому что в этом году Донецкая филармония отметила свое 95-летие.
1: Действительно, и, собственно, как и положено творческим силам, отмечали этот юбилей, эту замечательную дату, опять-таки, музыкальным марафоном, потому что в рамках празднования 95-летия и используя весь ресурс проекта «Оркестр непокоренных», да. Именно так, как правило, мы знаем под таким лейблом, что называется «Донецкий академический, да, симфонический оркестр», ну вот, собственно говоря,
2: давайте передадим.
1: В том числе совсем недавно был у нас концерт в Москве, который тоже имеет совершенно потрясающие отзывы. Но лучше нас обо всем об этом расскажет вам, дорогие радиослушатели, наш собеседник, генеральный директор, художественный руководитель Донецкой государственной академической филармонии, заслуженный деятель искусств Донецкой Народной Республики, председатель Союза концертных деятелей Донбасса Александр Порецкий. Александр Александрович, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Александр Александрович.
6: Здравствуйте, здравствуйте, Борис, здравствуйте, Наталья. Очень приятно быть сегодня в эфире и очень добрые слова слышать в адрес артистов, музыкантов
2: добрые
6: нашего
2: слова,
6: края.
2: Да, только начинаются, честно вам скажу, потому что действительно уникальный опыт деятельности оркестра, Большого симфонического оркестра в условиях сложной военной обстановки, когда каждый день обстрелы, когда что-то происходит, когда менялась линия фронта, когда освобождались новые территории.
1: И государственная формация менялась на наших глазах.
2: Да, все менялось, и тем не менее вам удалось сохранить вот этот стержень, вот это вот изобразительное, так скажем, музыкальное изобразительное тонкости всего этого дела. И расскажите, пожалуйста, вот что за марафон у вас состоялся?
1: Двухмесячный. С каким настроением к празднованию своего юбилея весной вы подошли?
6: На самом деле получилось уникальное событие. Мы при подготовке даже не могли себе представить, что все те планы и идеи, которые мы вложили в этот проект, они будут в итоге реализованы. Конечно, огромная благодарность Президентскому фонду культурных инициатив, именно благодаря фонду. Вот этот огромный марафон имел место быть и состояться, и мы безумно счастливы, и исполнители, и, конечно, зрители, жители Донецкой Народной Республики, прежде всего Донецка, но и других городов, потому что концерты марафона состоялись и в Макеевке, и в Мариуполе. Мы также выезжали в Луганскую Народную Республику. Нужно отметить, что это впервые вот такое событие состоялось столь масштабное. Чтобы наши слушатели понимали, в проекте приняло участие 6 симфонических оркестров.
2: Ого.
6: То есть это коллективы, которые приехали, не побоялись. Это тоже самоотверженные, в общем-то, для нас героические люди, которые, не будучи жителями Донецкой Народной Республики, приехали сюда.
2: Не
6: это
2: побоялись.
6: Оркестры... Не побоялись, да, это оркестры Тулы, Ульяновска, Брянска, Воронежа, Луганской Народной Республики, Ростова. И, конечно, мы очень благодарны коллегам за поддержку. Также на этот проект для участия в одном из концертов приехал хор легендарного ансамбля Российской Армии имени Александра Александрова. Да, и, конечно, это вот участие таких гостей, оно добавило статус, безусловно, нашему проекту, и мы реализовывали его при поддержке главы Донецкой Народной Республики Дениса Владимировича Пушилина. Именно благодаря этому проекту нам удалось возродить фестиваль, традиционный фестиваль музыкального искусства «Прокофьевская
2: весна». Как раз об этом мы хотели следующий вопрос вам задать. Да, как удалось возродить этот фестиваль и как он живет в новых условиях?
6: Ну, возродить удалось, слава богу, весьма успешно. Дело в том, что мы понимаем, что этот год юбилейный, 135 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева. А я хочу сказать, что Сергей Прокофьев для Донбасса – это как Пушкин для всей России.
1: России, да-да-да. Это человек, который был рожден у вас. Да-да-да.
6: Совершенно верно. Наш земляк, уроженец Донбасса. Мы очень этим гордимся. У нас и концертный зал
1: Да, Александр Александрович. Мы сейчас попробуем еще раз сюда связаться с Александром Александровичем. Но в продолжении этой темы, на самом деле, Донецкий академический симфонический оркестр, он тоже имеет имя Сергея Сергеевича Прокофьева.
2: Естественно.
1: То есть все не случайно. И поэтому, конечно же, «Прокофьевская весна» — это совершенно правильное музыкальное событие, которое, ну, мы очень надеемся, будет регулярным. Потому что все намерения есть, и желания, и силы творческие, как мы понимаем.
2: Тем более, что творческая программа, вот эта юбилейная, вечера, который вот прошел 95-летие, поразило слушателей жанровым разнообразием. Не одними хорами, что называется.
1: Да, и не одной классикой.
2: Да, соседствовали и классикой, и джазовой импровизацией, и энергией рока. Открыл торжество концертный оркестр духовых инструментов под управлением Михаила Мартыненко. Ну и, соответственно, любая мелодия в исполнении симфонического оркестра звучит совершенно по-новому. Это может быть и... Да,
1: Андрей... Связь восстановили. Да, Александр Александрович,
2: продолжаем.
6: Да. У нас со связью большие проблемы.
1: А мы все прекрасно понимаем.
2: Учитываем, да.
1: Времени совсем немного, поэтому давайте немножко заглянем в будущее. Мы поняли, что вы очень активно используете вот этот формат проектной деятельности, и как только есть возможность, на свое благо и наше удовольствие его употребляете. В ближайших планах у вас проект под названием «Зал ожидания». Не могли бы вы о нем нам рассказать?
6: Это такой культурно-просветительский проект, концерты, которые будут проходить непосредственно в залах ожидания наших железнодорожных станций. Центральных, это Донецк, это Иловайск, Дебальцево, Ясиноватое, Луганск. Вот четыре мероприятия мы запланировали в рамках проекта. Он небольшой, этот проект, но весьма такой смысловой и интересный.
2: То есть зрители, которые, не зрители еще, а пассажиры, которые приходят на вокзал, внезапно для себя становятся слушателями.
1: Как раз зрителями,
6: совершенно верно. Концерт. Ну, конечно, будут и те люди, которые придут на мероприятие именно как зрители.
2: Это понятно.
6: Для этого.
2: Ага.
6: Да, знаете, самая важная задача этого проекта – привлечь внимание именно к нашим железнодорожным станциям, которые с 2014 года, в общем-то, ограничили свою деятельность ввиду того, что железнодорожного сообщения полноценного на сегодняшний день нет.
2: И серьезно пострадали действительно.
6: Особенно это касается Донецка, Ясиноватого, Иловайска.
2: Но, тем не менее, вокзал в каждом городе – это центр, который так или иначе привлекает людей, ну, в силу, так сказать, обстоятельств, но еще это всегда какая-то площадочка есть или площадь вообще большая.
1: Нет, да вообще вот эта вот культурная составляющая жизни вокзалов, она изначально... Это был торжественный прием гостей.
2: Там поэтому... играли духовые оркестры пожарных.
1: Выставочные какие-то мероприятия и так далее. Все это. Поэтому совершенно это в ключе. Это в таком традиционном, классическом, да, как и положено академической филармонии действовать.
6: Ну... Совершенно верно. И нужно отметить, что здания, вот, допустим, вокзала Ясиноватое и Дебальцево, это памятники культурного наследия. И к этому тоже хочется привлекать вновь и вновь внимание.
1: Уверены, что получится.
2: Это действительно сама земля, она массу содержит в себе исторических вещей, и вообще, начиная с того самого главного центра развития экономики, в общем, в которой происходило в первые годы 20 века, и все там строилось, и трамваи, и эти паровозы.
1: Жизнь продолжается, паровозы, и мы дальше будем и технически, в том числе,
6: безусловно. Если музыка звучит, значит, жизнь есть.
2: И при этом всегда культурная составляющая в этих городах была очень высокой, интересной, и действительно приезжали лучшие актеры со всей Российской империи.
1: Александр Александрович, мы очень рады знакомству
2: Спасибо.
1: С вами. Напомним радиослушателям, что на связи с нами был генеральный директор, художественный руководитель Донецкой государственной академической филармонии Александр Александр Порецкий, и позволим себе удовольствие не только посетители тех 20 концертов, которыми отмечалось 95-летие замечательной Донецкой филармонии, смогут услышать в исполнении симфонического Донецкого оркестра имени Сергея Сергеевича Прокофьева, конечно же, его музыку. Прокофьев в эфире «Разного времени».

0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
1: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
2: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
3: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Радио России.
4: 30 июня. Москва.
0: Реклама.
5: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
6: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
7: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
8: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские военные авиабомбами ФА-500 уничтожили мост в Сумской области и пункт управления БПЛА. Подход США к урегулированию конфликта на Украине может измениться, и Россия будет добиваться на международных площадках обсуждения вопросов о биологических лабораториях на территории Украины, финансируемых США. Далее подробнее. ВКС России ударом тремя бомбами ФАП-500 уничтожили мост на маршруте снабжения ВСУ в Сумской области. На тремя ФАП-500 был ликвидирован пункт управления БПЛА ВСУ. Уничтожены до 20 боевиков, сообщает Министерство обороны. Ранее в недельной сводке ведомство сообщало, что российские войска за неделю взяли под контроль 5 населенных пунктов ДНР, в том числе военнослужащие южной группировки. За минувшие сутки установили контроль над селом Юрковка. Согласно данным ведомства, группировка войск «Центр» в течение недели установила контроль над поселком Новый Донбасс и селом Кутузовка в ДНР. Подразделения войск «Запад», «Север», «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Также в сводке министерства отмечается, что российские войска за неделю взяли под контроль 627 зданий в Константиновке и 251 здание в Красном Лимане, где штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. В Константиновке штурмовые группы южной группировки продолжали вести боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части населенного пункта и наступательные действия в микрорайоне Николаевский. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России, на котором обсуждались вопросы внешней политики.
10: Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня доклад министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по одному из направлений нашей внешней политики. Пожалуйста, Сергей Викторович, пожалуйста.
9: У России есть ощущение, что подход США к урегулированию конфликта на Украине может измениться. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. В то же время министр подчеркнул, что администрация Трампа, в отличие от лидеров европейских стран, не отрицала факт необходимости переговоров по решению украинского вопроса.
11: При всем при том, мы ценим, что никогда администрация Трампа после возвращения в Белый дом не отрицала необходимость диалога. И президенты общаются, вот на Аляске была встреча, по телефону регулярно общаются, совсем недавно был очередной контакт. И приезжают к нам вот, господа Уитков и Кушнер. Я на связи с Марко Рубио, было несколько личных контактов. И по телефону мы разговариваем периодически. Но, конечно, мы хотим, чтобы этот диалог, сам факт которого мы приветствуем, на контрасте с европейцами, которые кичатся своими принципами некими, я не знаю какими, и говорят, что, в общем-то, разговаривать с Россией можно только с позиции силы.
9: Сергей Лавров уточнил, что сроки возможного визита в Россию спецпосланника президента США Уиткофа и предпринимателя Кушнера для продолжения переговоров по украинскому вопросу пока не определены. По словам министра, в последнее время они были заняты вопросами, связанными с ситуацией вокруг Ирана. Бюджетный риск уже реализуется, вопрос в его масштабах. Такое заявление сделала глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что сохраняющийся повышенный вклад бюджетной политики в рост денежного предложения может оказаться выше ожиданий.
12: Бюджетная и денежно-кредитная политика одновременно влияют на спрос в экономике. Если вклад бюджетной политики растет в целях реализации приоритетных задач, то денежно-кредитная политика должна выполнять роль стабилизатора. И ее жесткость должна изменяться, чтобы, соответственно, несколько снизить вклад кредита в совокупный спрос. Только в этом случае можно избежать отклонения спроса вверх от возможности наращивания предложения и нового витка инфляции.
9: Ранее Набиуллина сообщила о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов до 14,25%. Однако, по ее мнению, дальнейшее изменение ключевой ставки не является предопределенными. Для принятия решений может потребоваться время для оценки поступающей информации и оценки ранее принятых выводов. Россия будет добиваться на международных площадках обсуждения вопросов о биологических лабораториях на территории Украины, финансируемых США, в связи с публикацией новых документов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Алексей Артищев. По его словам, в схему были вовлечены научные организации, крупные фармацевтические компании, а распределение денежных средств также осуществлялось по системе грантов через украинские международные научно-технологические центры. Таким образом, все обвинения Российской Федерации в распространении дезинформации, проведении гибридных операций с целью введения в заблуждение международной общественности абсолютно ложны, добавил он.
13: Российская Федерация неоднократно инициировала обсуждение фактов реализации военно-биологических программ Украины и западными странами. В нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия на профильных международных площадках, в том числе в Совете Безопасности и Генассамблее ООН. До последнего момента в ответ мы получали лишь отговорки и обвинения в дезинформации. Вместе с тем, доведение до мирового сообщества документально подтвержденных сведений об этой незаконной деятельности стран Запада позволило нам добиться изменения ситуации. Так, в мае 2026 года глава национальной разведки США Тулси Габбард объявила о начале расследовательной деятельности, связанной с финансированием предыдущей администрации Соединенных Штатов Америки, 120 зарубежных биолабораторий, из которых более 40 расположены на территории Украины. 12 июня офис главы национальной разведки опубликовал пресс-релиз, содержащие материалы рассекреченных документов, подтверждающих, что власти США намеренно скрывали сведения о биолабораториях на Украине и в других странах.
9: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Громкий трансфер в континентальной хоккейной лиге. Московская «Динамо» обменяла в «Спартак» канадского форварда Максима Комтуа. В «Динамо» же отправился нападающий Никита Коростелев. Отмечу, что в «Динамо» Комтуа был одним из лидеров команды, провел два сезона и набрал 97 очков по системе гол плюс пас в 134 матчах. В 2017 году Комтуа был выбран под общим 50-м номером на драфте НХЛ. Всего в НХЛ на его счету 211 матчей. Он также является чемпионом мира в составе сборной Канады. Сегодня состоялась жеребьевка пути РПЛ Кубка России по футболу предстоящего сезона. В группу А попали «Спартак», «Рубин», «Оренбург» и «Родина». В группу Б «Краснодар», «Динамо», «Москва», «Ахмат», «Факел». В группу С «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо», «Махачкала». И группу Д составили ЦСКА, «Локомотив», «Ростов» и «Акрон». Рейхан Каграманова на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах установила лучший результат сезона в мире в ходьбе на 10 тысяч метров. Россиянка преодолела дистанцию за 42 минуты 38,3 секунды. А предыдущий лучший результат сезона в мире был следующим – 42,45,06. Российский дзюдоист Рамазан Абдуллаев завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема» в категории до 66 килограммов. Эти соревнования продолжаются в Улан-Баторе. В финальном поединке Абдуллаев проиграл чемпиону мира из Японии Такеши Такиоке. И пока это все новости спорта.
14: В Хабаровске 20 июня небольшой дождь, плюс 25, в Новосибирске ясно, плюс 29, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, плюс 27, в Кургане переменная облачность, плюс 28, во Владимире небольшой дождь, плюс 20, в Нижнем Новгороде небольшой дождь, плюс 21, в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в субботу ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 13, днем плюс 19. Ветер северо-западный 5-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. В эфире заключительная передача «Говорит Орел» на текущей неделе. Благодарим вас за то, что были с нами. Уверен, что наши гости, беседы вас не разочаровали, а заставили задуматься, может быть, подняли настроение, может быть, воодушевили. И сегодняшний гость, он у нас в студии, как и многие предшествующие, будет впервые. Думаю, вас порадует. Сегодня к нам придет орловская поэтесса Антонина Сытникова. Есть хороший информационный повод для нашей встречи. Обо всем узнаем после выпуска новостей.

0: Вести Орел.
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев. В этом выпуске. 8 выпускников в Орловской области на 100 сдали ЕГЭ по профильной математике. Роспотребнадзор составил черный список пляжей региона. Ливны отметят 440-летие со дня образования. Далее подробности. Выборы в Орловский областной совет народных депутатов состоятся 20 сентября. Сроки согласовали на итоговой июньской сессии единогласно. За 5 лет работы 7-го созыва было принято более 2000 законопроектов, обращений и постановлений. Председатель облсовета Леонид Музалевский поблагодарил коллег за работу.
2: Депутаты областного совета активно работали, участвовали в социально-экономической жизни нашего региона, инвестиционной деятельности, приняли 680 законопроектов, более 1300 постановлений, 38 обращений в Государственную Думу и другие федеральные органы власти для того, чтобы поддержать либо поменять федеральное законодательство в сторону интересов и поддержки наших жителей. Сегодня самое важное и главное, без сомнения, сделать все для того, чтобы все социальные обязательства были исполнены. Уже чувствуют, знаете, политический накал, споры, дебаты. Но это нормально. Это в период выборной кампании, так оно и бывает. Сегодня, мне кажется, не на каких-то политических, партийных мечах депутаты должны сражаться, а сражаться, помогать конкретным людям, делать добрые дела для людей. Вот тогда и будет решаться многие вопросы, и жители, естественно, той или иной политической силе, партии скажут спасибо.
1: В повестке 55-го заседания областного совета народных депутатов было 18 вопросов. Большинство из них принято сразу в 2 чтениях и окончательной редакции. 8 выпускников в Орловской области на 100 сдали ЕГЭ по профильной математике. Об этом рассказали в РЦОКа, подчеркнув, что это выдающийся успех для региональной системы образования. Идеально с испытанием справились 2 ребят из школы номер 35, а также выпускники школы 27, 22-го лицея, гимназии Ливен, гимназии УГУ имени Тургенева и гимназии УГУ имени Тургенева в Амценске, а также школы Леонардо. Базовый уровень по предмету на 5 сдали 742 человека. Годом ранее такое достижение покорилось 627 11-классникам. За текущую экзаменационную кампанию в регионе достигнуто 38 100-бальных результатов. Орловский Роспотребнадзор составил черный список пляжей региона. Вода в 10 местах отдыха не соответствует гигиеническим нормам. В список вошли река Ака в районе Центрального парка культуры и отдыха в Орле, озеро «Светлая жизнь», пруд деревни Ловчиково, пруд Сахарный деревни Гавриловская Орловского района и другие водоемы. Уточняется, что юрлицам, ответственным за эксплуатацию пляжей, предписано принять меры. В Урицком районе продолжается капремонт Максимовской общеобразовательной школы в рамках рек-проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети». По данным главы Урицкого района Николая Тураева, уже смонтированы системы отопления, электропроводки и канализации, установлены окна, покрыта кровля, сделаны водостоки. С 1 июля начнется капремонт Нарышкинской средней общеобразовательной школы имени Зубилина. Управление по вопросам миграции информирует. Указом президента Российской Федерации утвержден временный порядок приема в гражданство страны и выдачи вида на жительство в стране. Более подробно расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
3: Указом президента Российской Федерации номер 821 от 5 ноября 2025 года утвержден временный порядок приема в гражданство Российской Федерации и выдачи вида на жительство в Российской Федерации. Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, поступивших на военную службу по контракту, а также членах их семей. Временный порядок не распространяется на граждан Республики Беларусь, участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, получивших вид на жительство на территории России граждан Казахстана, Молдовы и Украины, а также высококвалифицированных специалистов и иностранцев, получивших профессиональное образование в нашей стране.
1: Консультацию можно получить по телефону 54 22 13 54 22 13. Пожарные провели тренировку по работе в непригодной для дыхания среде. О занятиях в специальной дымокамере расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС по региону Антон Ухин.
4: Неотъемлемой частью службы в МЧС России является постоянное повышение профессионального мастерства, совершенствование умений и навыков действия в различных чрезвычайных ситуациях. Для формирования у огнеборцев психологической устойчивости к действиям в сложных условиях пожара, а также отработки действий в непригодной для дыхания среде, регулярно проводятся занятия с газодымозащитниками. А в боевых условиях на звено газодымозащитной службы возложена одна из самых ответственных задач – работа внутри задымленного помещения с высокой температурой, тепловыми потоками и возможными выбросами пламени. А с личным составом 3-й пожарно-спасательной части города Орла были проведены учебные занятия в теплодымокамере. Моделируемые ситуации при тренировке в дымокамере приближены к реальным экстремальным условиям боевой работы пожарных. Включены элементы опасности, риска, длительных максимальных физических и эмоциональных нагрузок. Все это позволяет добиться от пожарного полного напряжения сил, умственных способностей и воли. В ходе проведения занятий сотрудниками 3-й пожарно-спасательной части отрабатывались приемы тушения очага условного пожара, а также преодоление препятствий и спасение пожарного, у которого закончился воздух в дыхательном аппарате. При подведении итогов руководитель занятия отметил, что личный состав с поставленными задачами справился, показав самообладание, решительность, смелость и выносливость.
1: Телефоны экстренных служб 01-101 или 112. В этом году Ливны отметят 440-летие со дня образования. Для гостей праздника готовят насыщенную программу. Мероприятия начнут проводить с 20 июня. Основные торжества состоятся 27 числа. На разных площадках города пройдут выставки, исторические реконструкции, концерты и выступления коллективов, ярмарки, мастер-классы, легкоатлетический пробег памяти Поликарпова, шахматный турнир и многое другое. Подробнее с афишей мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации Ливен. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле состоялся традиционный кубок генерала Ермолова по футболу. В этом году турнир среди фанатов отпраздновал первый юбилей. Он состоялся в 5-й раз. За трофей боролись 32 команды из Орла, Москвы, Тулы, Курска, Брянска и других регионов. Впервые приехала и команда Донецка. По итогам 2 дней лучшими стали орловские футбольные болельщики. В Орле состоялись соревнования по уличному баскетболу. За медали боролись 24 команды. Женские коллективы выявляли сильнейших в круговом турнире. Победу одержала «Комета», серебро завоевали представители команды «Airblow». Бронза на счету «Подружек». 18 мужских команд на первом этапе разделили на 4 группы. В плей-офф выходили по 2 сильнейших коллектива. Победу в турнире одержала команда «ЦДУ». Вслед за ними расположились коллективы «Бугульма» и «П.И.Л». С новостями спорта вас знакомил

0: «Говорит Орел». Интерактивный радиоканал.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. В минувшем месяце в Самаре подвели итоги третьего всероссийского литературного конкурса «Экология души». И одним из его лауреатов стала орловская поэтесса, член Союза писателей России Антонина Сытникова. И сегодня Антонина Семеновна у нас в гостях. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Спасибо, что пришли в нашу студию. По-моему, это случилось впервые. Поздравляю вас с победой на конкурсе. И хотелось бы какие-то подробности узнать. Вы в Самару слетали?
2: К сожалению, нет. Дело в том, что как раз в это время были обстрелы.
1: Не получилось.
2: Самолеты не приземлялись в Самаре.
1: Но награда вас все равно нашла.
2: Награда меня нашла. Мне прислали диплом и прислали книгу
1: с вашими стихами.
2: Ну, с моими стихами.
1: Они издали сборник.
2: Да, тут же сразу
1: победителей.
2: Со стихами победителей и финалистов.
1: И каково это — получить признание на конкурсе с таким названием? Что для вас лично означает вот это понятие «экология души»? Оно же, наверное, вам близко.
2: Думала на эту тему и поняла, что, в общем-то, мои стихи как раз занимаются экологией души. Кстати, вот книжечка «Звездная память», когда она вышла, и коллеги мои читали, одна из приятельниц сказала: «Ну, твои стихи можно как бальзам на душу намазывать».
1: То есть они делают нашу атмосферу, нашу жизнь более здоровой.
2: Ну да, заряжают оптимизмом. Я стараюсь в любом случае, даже если стихотворение идет вот куда-то мрачное, при том, что я родилась на Украине, последнее время сложно писать очень оптимистичные, но все равно стараюсь выйти.
1: Ну, вот я знаю, что ваша биография, ваша жизнь началась на Сумщине, правильно, в селе Дерновое.
2: Да.
1: Можно об этом узнать на сайте Союза, Орловской организации Союза писателей. И вот эти вот впечатления детства, они до сих пор живы, до сих пор питают вашу поэзию.
2: Да. И вот еще, ну, в книге не изданные отдельно, а так публиковались. Диптих о счастье. Вот это вот как раз возврат в детство и отражение современности. Эпиграфом взяла строчки Цветаевой: «Подсолнечники Украины, о край, в котором счастье дома». Первое. «О край, в котором счастье было, зимой и летом, и весной, и осенью, я не забыла, каким был мамин хлеб ржаной, как выбирал отец арбузы на созревающих бахче, початок спелой кукурузы таил свет солнечных лучей. Из школы я бежала к дому по тропке через огород, а после к берегу крутому шла и в реке искала брод. Стремглав с сердечным замиранием с водой спешила совладать, плела венки из разнотравья и принимала благодать земли, обласканной дождями, стрекоз, кузнечика в траве. Я прорастала в них корнями, оставив сердце там навек, где счастье жило и не знало, что вдруг в какой-то горький час, направив гибельное жало, фонтан земли взметнет фугас. Когда закончатся напасти, развеем общую беду, я в дом отца вернусь за счастьем и буду верить, что найду». Второе. Звучит мелодия любви в потоках солнечного света, и замолкают соловьи в благоговении при этом, танцуют в капельках росы остатки утренней прохлады, туманно-сизые

0: висят над речкой у ограды. Босая девочка бежит, сама поющий лучик света, остановилась у межи и растворилась. Счастье, где ты?
1: Я знаю, что вы окончили Харьковский политехнический институт, причем вот именно по специальности инженерной, так?
0: Да, специальность у меня электронно-вычислительные машины. И я 17 лет отработала на сталепрокатном заводе города Орла в информационно-вычислительном центре инженером-электронщиком.
1: А стихи вы тогда уже писали, еще там, на заре, в студенческие годы, или к вам это позже пришло?
0: Писала я еще в детстве, ну, конечно, несовершенно, это понятно, что детские. Потом в студенческие годы писала для газеты, для «Капустников». А приехала сюда, ну, работа, потом вышла замуж, дети, быт. Короче говоря, как-то это отошло у меня. Хотя участвовала всегда в конкурсах художественной самодеятельности и читала стихи других поэтов. И, кстати, вот в заводском конкурсе всегда занимала первое место.
1: Как чтец, ну это чувствуется. Это не пропало, а может быть, даже укрепилось.
0: Ну да.
1: Ну и точные науки, вот эта вся электронно-вычислительная техника и лирика в вас как-то уживались все-таки?
0: Уживались все время. Это еще из детства, потому что я одинаково обожала литературу и математику.
1: И вот когда хорошее сочетание.
0: Заканчивала школу литератор, а учителя, несмотря на то, что глубокое, в глубинке село, 30 километров от райцентра, Украина, учителя у нас были из Московского государственного университета. Угу. Это вот плюс той системы образования, которая была в советское время, когда... Ну, вот в такую глубинку попадали отличные педагоги. И вот, мне повезло, да. И с математикой, и с литератором.
1: Были замечательные учителя у вас и с той, и с другой, и с технической, и с гуманитарной,
0: да,
1: стороны.
0: И вот они наблюдали за мной, что же я выберу, куда пойду. И когда... Вот у меня эта картинка так и стоит перед глазами, когда я сказала, что иду политехнический. Как математик обрадовался, победил.
1: Ну, не так все просто в вашей жизни оказалось. У вас, кстати, интересная семейная история. Ваши предки когда-то переселились из Орловского края на Украину, так ведь?
0: Да.
1: Вот это, а вы тоже... обратно.
0: А я нашла здесь свою родину. Тоже очень интересно. Дедушка в детстве рассказывал много сказок. Потом, когда я читала сказки Орловского края, я обнаружила, что, оказывается, там очень много переплетений в том, что рассказывал дедушка. Но вот то, что он сам сочинял, это как они ездили в Орёл на, по-моему, на котах, точно вспомнил.
1: Это как, что такое? На каких котах?
0: Ну, вот кота и кошку запрягли и поехали молоко продавать в Орёл. В Орёл. Не доехали до Орла, кошка померла. Приехали в Орёл, кот помер.
1: Ну, такая вот своеобразная поэтика, да? И поэтика такого одного культурного пространства. Орёл-то считался свой город совершенно.
0: Ну, да. Я, правда, тогда не представляла, где этот Орёл. Но можете себе представить, вот как судьба распоряжается. После распределения я, в общем-то, училась хорошо и считала, что у меня выбор, куда мне идти. Мне сказали, ну, там, друзья...
1: Как сейчас говорят, востребованный вы был специалист.
0: Ну, скажем так. Иди на завод Малышева, мы тебе организуем. А там без общежития было в объявлении. Мы тебе организуем общежитие, все будет в порядке. Я, как честный человек, у всех поспрашивала, собирается ли кто-нибудь на завод Малышева. Никто не собирается, пишу заявку. Приходим на распределение, а одна девушка приносит письмо с завода Малышева. И если бы не это письмо, то, конечно, приоритет остался бы за мной.
1: Что же было в том письме?
0: Ну, просто, что ее, именно, ага. именно ее
1: попросили. Ее взяли, да?
0: Да. Ну, там то ли отец, то ли дядя работал. Вот.
1: Вроде бы случай, да?
0: Случай.
1: А Орловский сталепрокатный завод как появился?
0: Ну, вот в распределении был «Орел», Орловский сталепрокатный завод и Волгоград.
1: Угу. Тут уже за вами выбор был.
0: Вот мне предлагают на выбор. Куда? Не поеду, никуда не поеду. Три раза вызывали на комиссию, а потом сказали, все, хватит, едешь в Волгоград. Я уж лучше тогда «Орел», хоть поближе. Таким образом я попала в «Орел». И вот тут вот трудно привыкала к «Орлу», конечно, особенно к тогдашнему микрорайону, угу. но тем не менее…
1: Там были перебои с водой тогда.
0: Ну, там…
1: И так далее.
0: Много.
1: Транспортные проблемы некоторые были.
0: Это вот сейчас мне этот район очень нравится.
1: Комфортно живется.
0: Да.
1: Ну, тогда же самая окраина была, получалось, да?
0: Еще да, не все было. В объявлениях там. Писали, а микрорайон не предлагать, когда менялись.
1: О, да, точно.
0: Было такое. Вот.
1: Но вы все это преодолели, короче,
0: преодолела,
1: не заржавели душой.
0: И даже... однажды написала стихотворение, сейчас я его вам прочту. «Булку взять, утро в Орле» называется. «Булку взять и пойти на Орлик, и кормить там озябших уток, и смотреть, как сметает дворник с тротуара остатки суток. Ощущая всем телом свежесть, перейти пешеходный мостик. Там в раскрытой ладони держит город стелу большого роста. Испытать ненароком гордость пред величием обелиска и почувствовать, этот город стал давно мне родным и близким».
1: Да. Тем более, что вот это вроде бы у вас здесь центр Орла, а у нас, слышали, есть планы связать набережную, улицу Раздольную и вот Стрелку, практически к Стрелке вывести, есть такие планы у губернатора, так что я думаю, что скоро вот вы спокойно, если эти планы осуществятся, получится из северного района, можно даже пешком по набережной Оки будет пройти в центр. Ну, надеемся, что, может быть, это мы увидим. Вы не слышали об этом, нет?
0: Я не слышала.
1: Губернатор анонсировал такие планы.
0: Ну,
1: то есть это вот развитие...
0: Не всегда внимательно, значит, я к планам губернатора.
1: Да. А я давно слежу за вашим творчеством. И больше того, я скажу, по-моему, я вообще один из первых ваших читателей, помимо самых близких вам людей. Вы, наверное, не помните, что я сделал телесюжет о первой вашей книге в 93-м году. Я тогда работал на телевидении и даже приходил к вам домой. Не помните,
0: не
1: да?
0: Помню.
1: Человека с телевидения. Ну, видите, все.
0: Вот такая опять вот как сводит судьба людей.
1: Да. И вот этот самый сборник, который я помню, лежит у нас перед глазами. Он издан в 93-м году в типографии «Фолиант». Это тоже не случайно. Эта типография была еще тогда новая, перспективная, только что появилась. Там были интересные полиграфические возможности.
0: Совсем не случайно. Мой бывший муж был директором этой типографии. И поскольку творчество ко мне вот в таком виде вернулось, однажды ночью я проснулась, свет, музыка, ну, я не знаю, как это объяснить, в общем, все это светилось, звучало, и я слышала слова.
1: Вдохновение называется.
0: Это, наверное, это так называется. И вот в то время стихи валились буквально, я посуду мою, пошло. Хватаю ручку, бумагу, записываю там. Ну, короче говоря, в самом...
1: Понятно, почему вы меня не запомнили. Было не до этого, просто вы были в таком вот состоянии возвышенно-поэтическом.
0: Да, ясно. Вероятно.
1: Значит, вот первая книга.
0: Да. И, ну, писала и в тумбочку все это забрасывала. И муж предложил издать книгу. Я говорю, да ну что ты, какой из меня поэт, о чем ты говоришь? Ну, это так, для себя, для души, вот, для экологии души, чтобы очиститься, может, возвыситься в какой-то степени. И он принес мне, я уже не помню Орловского автора, но он, правда, не стал ни членом Союза, но, тем не менее, мы с ним как-то пересекались на литобъединениях. Там я
1: вы все-таки ходили в литобъединение?
0: В литобъединение ходила. И меня критиковали там, конечно. Но дело в том, что муж принес мне, говорит, вот издается книга у нас, почитай. Я почитала и подумала. Но если такое публикуют, то мои тем более можно. Таким образом появилась книга вот эта «Мираж». Я не участвовала вообще ни в чем. То есть отдала рукопись, и, ну, единственное, что небольшой перевод был со сталепрокатного завода. Помогли материально.
1: Финансово помогли.
0: Финансово помогли чуть-чуть. Да, а все остальное оформление вот Ромашов оформлял.
1: Между прочим, это... один из лучших наших графиков, вот так вот, книжных, да. Может быть, даже номер один вообще-то. И я посмотрел эту книгу вот спустя больше чем 30 лет и поразился качеству иллюстрации. Каждое стихотворение имеет свою какую-то, хоть и маленькую, а может быть, и не очень маленькую графическую работу, сопровождение и очень
0: да,
1: такие
0: и чувствуется, качественные, и чувствуется,
1: глубокие,
0: что человек
1: и
0: читал,
1: что человек читал, да.
0: Читал и проникался вот тем, что написано. Вот это вот,
1: и тираж у книги, я посмотрел, в конце немаленький, тысяча экземпляров.
0: Тысяча экземпляров, да. Вот из новых книг у меня уже не осталось, а эти еще есть. Так что, если захотите, я могу вам подарить первые книги.
1: Замечательно. С удовольствием мы оставим их в нашей библиотеке. А что, если взять и прочесть, ну, хотя бы одно стихотворение из самой первой книги, чтобы мы все-таки убедились, что и тогда вы уже были интересным, хорошим поэтом?
0: «Я женщина, и мне сполна присуща тайна мироздания». Я женщина, и жизнь сама во мне явилась изначально. Лишь мне дано на этом свете весь мир до дна в себя вобрать, чтобы однажды на рассвете от страшной боли закричать и улыбнуться отрешенно, услышав детский крик в ответ, и осознать вдруг просветленно, что выше счастья в мире нет».
1: Говорят, что первая книга – это как первый ребенок, да?
0: Ну да, в общем-то, их воспринимаешь как детей. Подрастает, откладываешь в стороночку и начинаешь работать над следующей.
1: А их у вас, вот у нас перед глазами пять?
0: Пять. Ну и плюс еще есть детская книжка-раскраска.
1: Угу. И постепенно вас стали публиковать очень серьезные российские, в том числе и орловские, литературные журналы. Вы и в «Молодой гвардии» печатались, и в «Огнях Кузбасса», и в «Родной Ладоге», и в других вот первого вот ряда изданиях.
0: Да, и, кстати, главный редактор «Родной Ладоги» давал мне рекомендацию. Это уже после того, как меня не приняли в первый раз.
1: А, вот какая история была.
0: Да. Вот следующие три рекомендации. Один из одна из рекомендаций была дана как раз главным редактором.
1: Как у нас тут строго-то все было у писателей?
0: Ой, очень, очень. По-моему, и сейчас еще достаточно строго остается.
1: И в каком же году вас приняли в Союз писателей?
0: В 2013 году.
1: То есть, получается, через 20 лет после первой книги.
0: Да, через 20?
1: 93-й, да, 3-й, да, 13-й, 20 лет, да, получается, да? Ну, и после этого вот вы почувствовали себя профессиональным поэтом, уже со статусом официальным?
0: Ну, со статусом, да. Но я все равно достаточно строго отношусь к себе и... Работы.
1: Ну, это говорит и количество ваших книг тоже об этом, потому что у нас почаще обычно книги поэты издают, а у вас их не так много. Это говорит о том, что вы к себе все-таки строги, может быть, даже иногда излишне.
0: Нет? Ну, может быть.
1: Ну, вот ваше творчество, вы уже об этом и сами сказали, называют действительно оптимистичным, даже в таких непростых темах, вот мы об этом слышали. Это такая вот сознательная позиция, или вы действительно так вообще на мир смотрите такими добрыми глазами и с оптимизмом?
0: Я надеюсь, что я вообще на мир смотрю такими глазами, хотя не всегда, не всегда это... удается. У всех бывают слабости минуты. Это Вероника Тушнова сказала. Я в ответ написала: «О, полета свободного сладость и желанье надежной орбиты, сила гордая, мудрая слабость, вы друг с другом незыблемо слиты, две опоры в житейских скитаньях, два фундамента скрытой поддержки. В нужный час слабость силою станет, обретая свет новой надежды, чтобы думать всегда о хорошем и действительно в лучшее верить, и назло повседневным порошам пробираться сквозь дебри неверий, опираясь на слабость и силу, одолеть непростую дорогу, чтобы увиденный свет негасимый к сокровенному вывел порогу». Ну, вот одно из таких, собственно говоря, на эту же тему. У меня, как в крайнем сборнике, есть стихотворение. «Застилала матушка пол кугой на троицу, говорила: милая, в жизни все устроится. Стали слезы детские светлыми росинками, и в оградке маминой расцвели боровинками. Старше мамы стала я, жизнь была пятнистой. В передрягах всяческих помогали выстоять те слова, что слышала в утешении в детстве, прибавляли стойкости, заставляли действовать, спотыкалась, падала, поднималась заново, в черноте пугающей проступали заревом горизонты светлые и надежды новые, даже если прятались в них венцы терновые, шла вперед и верила, в жизни все устроится, постараться надобно сохранять достоинство».
1: Этот сборник называется «Дыхание времени».
0: «Дыхание времени».
1: А что такое «Дыхание времени» в вашем понимании?
0: Ну, здесь отражение того, что окружает меня в данный момент, и вот…
1: А какое оно? Ведь вот время-то у нас тревожное на самом деле, да?
0: Время тревожное. Но здесь это еще до того. Вот я сейчас найду стихотворение с названием,
1: многое объяснит.
0: С названием «Дыхание времени». Вот в этом же сборнике. Так, 34. Не знаю, объяснит или не объяснит. Ну вот связь разных времен и в то же время проявление нынешнего. Над Зушей безмятежные туманы надежно прячут прошлого следы, и только выпи резкий крик и странный таит переживание беды и заставляет гулко биться сердце и вспоминать минувшие дела, Былое время здесь и по соседству жизнь не одна загублена была. Не приведи Господь, кому под вечер от дома оказаться вдалеке, где ужас наводя свистит не ветер, а соловей-разбойник в глушняке. И леди Макбет Ценского уезда, не отыскав разумного пути, от края разверзающейся бездны не хочет и не может отойти. Все потому, что верить или не верить, но магии окутаны места, где сонмище языческих поверий, и кукшу где убили неспроста. А выб кричит, взволнованно в тумане, оканувших в безвременье давно, и безмятежность зуши не обманет. Здесь утонуть совсем не мудрено во времени реке, что неустанно стремится вдаль и остается тут. И возле зуши в мареве туманном все дни былые явственно живут. Ну вот, я думаю, что вот это вот и есть дыхание времени, когда ты ощущаешь и то, что сейчас происходит, и то, что было раньше, и то, что, может быть, будет потом. На эту тему тоже есть. Бегут деревья за окном вагона, сжимает сердце острая печаль, и серая распластанность перрона неумолимо ускользает вдаль. Сквозь стук колес размеренно унылый летит к окну зеленая звезда, а в памяти встает и то, что было, и то, чего не будет никогда.
1: Я нашим слушателям скажу, что Антонина Семеновна некоторые стихи читает просто по памяти, никуда не заглядывая. Это интересный такой момент.
0: Вспомнила вот так вот, кстати.
1: Да. А вы вот несколько стихотворений прочли с эпиграфами. То есть это говорит о том, что вы внимательный читатель, ко всему прочему, и у вас есть наверняка любимые поэты, которым вы прислушиваетесь, которых читаете, кто они, классики, современники, и кто-то, может быть, на вас повлиял или продолжает влиять?
0: Нет, ну самый любимый – это Пушкин. Пушкин. Так.
1: Сейчас. Он может быть и единственным, да?
0: Ну да. Нет, ну и Цветаева, Ахматова. В принципе, в разное время сердце откликается на разную поэзию.
1: Ну вот вы лауреат многих литературных премий, в том числе и премии имени Фета, и Всероссийская премия «Вешние воды», и победитель многих конкурсов, это мы сегодня просто начали, вот с недавнего, на самом деле множество у вас наград, побед, вас отмечают постоянно, ваш уровень и так далее. Вот а какая награда для вас была самой неожиданной, может быть, теплой?
0: Да, может быть, вот с которой мы начали, и оказалось для меня неожиданной.
1: Конкурс-то был тот международный, вот что интересно, еще ко всему прочему, да?
0: Ну, он объявлен как всероссийский, но на самом деле там участвовали…
1: Там Италия, Испания, Германия, я знаю.
0: Из самых разных стран. И я, собственно говоря, рассчитывала, ну, чего греха таить, зачастую конкурсы… Заранее бывают известны победители. Но я рассчитывала, что попаду в финал. И вдруг приходит сообщение, что я заняла призовое место. Вот это было неожиданно и очень приятно.
1: Ну, а сегодня вообще многие говорят, что поэзия почти что не нужна, почти что на обочине, что ее вытесняют какие-то видеоформаты и так далее. Вот вы чувствуете, что интерес к стихам все-таки у кого-то сохранился, кому-то они нужны? Какая ваша аудитория-то сегодня у современного поэта?
0: Ну, я думаю, что интерес есть. Вот в частности, Игорь Петренко ведет рубрику «Современные лица литературной столицы». И там…
1: В музее любимой улицы.
0: Да, в музее любимой улицы. И приходят люди, которые интересуются поэзией, задают вопросы. Поэзией, поэтами интересуются. И в частности, вот сейчас мы с Игорем Петренко работаем над аудиоальбомом, то есть записи.
1: Вы уже его начитали?
0: Я его начитала. Он обработал уже. Я уже слушала. Теперь вопрос за мной, мне нужно в типографии обложку сделать.
1: Ну и будем считать, что наша передача – это вот тоже копилка в поддержку нашей поэзии, которую нам сегодня за эти стремительно пролетевшие 30 минут удалось сделать. Спасибо, что пришли к нам. Заходите почаще. И будем ждать.
0: Ну, приглашайте почаще.
1: Да, когда же выйдет ваша новая книга? Уже, наверное, она на подходе, судя по тому, что перед вами лежат уже распечатанные листочки.
0: Да, ну, я планирую издать избранное, то есть из всех книг собрать, ну и, естественно, новые включить.
1: Ну что ж. Вот. Нам остается пожелать вам успехов в этом деле, и это будет, наверное, уже 26-й, 27-й год.
0: Наверное, уже в следующем.
1: В следующем году. Так что ждем в нашей студии с вашей книгой избранных стихов. Спасибо.
0: Спасибо.
1: С нами была Антонина Семеновна Сытникова.
2: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
3: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске фонд «Защитники Отечества» поможет двум новым категориям участников СВО. 83 человека вступили в орловское подразделение «Барс», и в регионе завершается основной период ЕГЭ. Далее подробности. Фонд «Защитники Отечества» поможет двум новым категориям участников спецоперации, об этом сообщил губернатор Андрей Клочков. Спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением, а также средства адаптации жилья вправе получить ветераны с инвалидностью, оставшиеся на службе, а также военнослужащие, находившиеся в приграничье. Ранее, цитата, с такой инициативой выступила председатель фонда Анна Цивилева, а также президент России поддержал это решение, напомнил глава региона. Лучших медиков Орловщины наградили в преддверии профессионального праздника. Торжественная церемония состоялась в МСК «Победа». Заслуженные специалисты получили почетные грамоты и благодарности губернатора. Награды Совета народных депутатов сообщает сайт правительства области. Замгубернатор Александр Бирюков поблагодарил врачей за профессионализм и человечность, отметив, что, помогая людям в течение своей карьеры, они сталкиваются с постоянными вызовами. 83 человека вступили в орловское подразделение «Барс». Часть резервистов уже охраняет первый стратегический объект в регионе. Об этом говорил губернатор Андрей Клочков. Другие бойцы из МОБ-резерва проходят боевое слаживание. Сбор длятся 2 недели. В полевых условиях и обстановке, максимально приближенной к реальности, резервисты учатся отражению налетов БПЛА и оказанию медпомощи. Категория годности для записи – А, Б или В. Возраст прапорщиков, сержантов и солдат для включения в резерв до 52 лет. Младших офицеров до 57, старших до 62 лет. Сотрудники УМВД России по Урицкому району установили личность подозреваемого в мошенничестве при заключении соцконтракта. Подробнее о деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
2: Следственным отделением ОМВД возбуждено уголовное дело в отношении гражданина 1981 года рождения. По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудники полиции установили, что подозреваемый получил государственную социальную помощь на организацию деятельности по ремонту автомобилей. С ним заключили социальный контракт, в соответствии с которым он получил 350 тысяч рублей на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности. Согласно представленному им бизнес-плану, на эти средства он намеревался приобрести оборудование для ремонта и покраски автомобилей. Однако этого не сделал, потратив перечисленные средства не по целевому назначению. При этом гражданин предоставил недостоверные чеки о покупке оборудования и отчитался о выполнении бизнес-плана, хотя никаких шагов к развитию предпринимательства не предпринял.
1: Мужчина находится под подпиской о невыезде, следствие продолжается. Пожарные эксперты провели испытания систем противопожарной защиты производственного объекта. Подробнее расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС по региону Антон Ухин.
3: Ряд зданий организации был недавно введен в эксплуатацию, оснащен системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Они являются ключевыми элементами комплекса противопожарной защиты. Объекты решают разные, но неразрывно связанные задачи. Вместе они обеспечивают раннее обнаружение очагов возгорания и оперативное информирование находящихся в здании людей о необходимости эвакуации. Их эффективная совместная работа позволяет снижать риск здоровья и жизни людей, минимизировать материальные потери и предотвратить панику при эвакуации. Специалисты ПЛ провели полный цикл испытания. Проверили работоспособность пожарной сигнализации, провели тестовый запуск системы оповещения и замерили уровень звукового давления извещателей. Экспертами оценивалась правильность размещения дымовых и ручных извещателей, их чувствительность и отсутствие зон, где возгорание может остаться незамеченным. Кроме того, была обследована система оповещения и управления эвакуации. Специалисты проверили работу световых указателей выход, звуковых оповещателей и качество речевых сообщений, которые используются при возникновении чрезвычайной ситуации. Оценка громкости и разборчивости речевых сигналов проводилась по всему периметру здания, особенно тщательно в местах массового пребывания людей и на путях эвакуации. По итогам обследования все проверенные системы признаны исправными и соответствующие требованиям нормативных актов о пожарной безопасности.
1: Телефоны экстренных служб 01-101 или 112. В Орловской области завершается основной период ЕГЭ. 18 и 19 июня выпускники сдают экзамены по информатике и иностранным языкам. Компьютерные ЕГЭ сдавали 235 участников, на 19 число зарегистрировано было 256. Устную часть по английскому сдавали 160 человек, по немецкому 4 выпускника этого года, один сдавал французский язык. В ЕГЭ по английскому примут участие 110 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона. Напомню, что экзамены проходят на 14 площадках, результаты станут известны не позднее 30 июня, а по английскому языку 2 июля. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Юбилейный благотворительный забег по берегу состоится в Орле 1 августа. Регистрация участников открыта на сайте поберегу.рф до 30 июля. Для тех, кто хочет поучаствовать в мероприятии, но не желает или не может бежать, на сайте мероприятия есть раздел «Не бегу, помогу». При участии в забеге необходимо предъявить паспорт и медицинскую справку о допуске к соревнованию. Орловский спортсмен Артем Платов завоевал 2 медали чемпионата России по спорту глухих по спортивной борьбе. Соревнования завершились в Калининграде. Наш спортсмен успешно выступил на соревнованиях, поднявшись на пьедестал сразу в 2 дисциплинах. Стал 2-м в вольной борьбе и завоевал бронзу в греко-римской. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе малооблачно. Температура воздуха ночью 15-17, днем от 19 до 21 градуса. Ветер в основном северный, скорость 3-4 метра в секунду с порывами до 8. Давление атмосферное 750 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
0: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама.
5: Внимание, важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске вооруженные силы России за неделю осуществили массированные 6 групповых ударов по военным объектам на Украине. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнерго. И встреча переговорщиков США и Ирана, планировавшаяся на пятницу, не состоялась. Далее подробнее. Российские войска за неделю взяли под контроль 5 населенных пунктов в ДНР, в том числе военнослужащие южной группировки. За минувшие сутки установили контроль над селом Юрковка, сообщили в Министерстве обороны. Согласно данным ведомства, группировка войск «Центр» в течение недели установила контроль над поселком Новый Донбасс и селом Кутузовка в ДНР. Подразделения войск «Запад», «Север», «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Также в сводке министерства отмечается, что российские войска за неделю взяли под контроль 627 зданий в Константиновке и 251 здание в Красном Лимане, где штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. В Константиновке штурмовые группы южной группировки продолжали вести боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части населенного пункта и наступательные действия в микрорайоне Николаевский. Кроме того, вооруженные силы России за неделю осуществили массированные 6 групповых ударов по объектам на Украине. Поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ. Если в Европе действительно появятся силы, которые поймут необходимость диалога с Россией без ультиматумов, то она будет открыта к нему, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что президент России неоднократно говорил, что Россия открыта к контактам с Европой.
7: У европейцев есть очень большое заблуждение. Они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России. Это самая большая ошибка. Проистекает ли она из некомпетентности европейцев, из их дезинформированности или их глупости? Точно мы не знаем. Но это факт. Они считают, что с Россией нужно разговаривать с позиции силы. Такие разговоры ни к чему не приведут. Им хорошо бы ознакомиться все-таки с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте. И если там действительно будут появляться силы, которые поймут необходимость возобновления диалога с Россией, но не для того, чтобы заниматься какими-то нравоучениями или тем более пытаться выдвигать какие-то ультиматумы, а для того, чтобы действительно начать диалог, который подразумевает общение с двух сторон, то, конечно же, президент Путин и российская сторона для этого будут открыты.
6: Комментируя атаки украинских беспилотников на Москву, в четверг Песков сказал, что они связаны с тем, что ситуация на поле боя для Киева скоро станет катастрофической.
7: Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано.
6: Евросоюз продолжает работу над 21-м пакетом санкций в отношении России, но в то же время готовится к началу переговоров с Москвой, заявила председатель Европейской комиссии фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. Она отметила, что в ходе саммита стороны договорились о продлении санкций против России и, что важно, на этот раз на 12 месяцев, а не на 6. Это само по себе посылает очень мощный сигнал, добавила она. Глава Евросовета Кошту сегодня заявил, что ЕС хотел бы установить дипломатический канал связи с Россией для обмена позициями, но не претендует на роль посредника. С ним по части посредничества в конфликте вокруг Украины согласен и президент Франции Макрон, который заявил, что Европейский Союз не может вести переговоры с Москвой, поскольку ЕС поддерживает Киев и находится на его стороне. Вице-премьер Александр Новак провел очередное заседание штаба по нефтепродуктам, где рассматривались вопросы обеспечения баланса спроса и предложения топлива на внутреннем рынке в летний период, сообщила пресс-служба правительства. Участники совещания оценили результативность уже реализованных мер поддержки отрасли, а также определили дальнейшие действия, направленные на насыщение внутреннего рынка топливом и поддержание его устойчивого функционирования. Было отмечено, что ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнерго. Все принимаемые решения направлены на поддержание стабильности поставок нефтепродуктов потребителям и недопущение возникновения локальных дисбалансов на рынке. Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг и контроль цен для создания условий доступности нефтепродуктов для потребителей. Встреча переговорщиков США и Ирана, планировавшаяся на пятницу, не состоялась по вине Тегерана, а не Вашингтона, заявил в своей соцсети американский президент Дональд Трамп. При этом он заверил, что готов соблюдать договоренность о том, что переговорный процесс США и Ирана займет 60 дней. Тегеран ведет консультации о проведении переговоров США по ядерной тематике в другой день взамен намеченных на пятницу, сообщил ранее МИД Ирана. Напомню, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Сильные осадки в сочетании с сильным ветром прогнозируются в Карачаево-Черкесии до конца суток 19 июня, а также в течение суток 20-21 июня, предупреждает Главное управление МЧС по республике. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
8: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня состоялась жеребьевка футбольного Кубка России в пути РПЛ. В группу А попали «Спартак», «Рубин», «Оренбург» и «Родина». В группу Б «Краснодар», «Динамо Москва», «Ахмат», «Факел». В группу С «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов» и «Динамо Махачкала». Наконец, группу Д составили ЦСКА, «Локомотив», «Ростов» и «Акрон». А тем временем в футбольном Кубке России введут использование Fan ID, утверждает «Спортбаза». Ранее сообщалось о том, что Fan ID может появиться на домашних матчах клубов российской премьер-лиги в Кубке страны. Теперь же стало известно о том, что Fan ID введут на играх пути РПЛ. Для прохода на матчи команд, не выступающих в российской премьер-лиге, документ не потребуется. Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц обозначил задачи, которые перед ним поставило руководство клуба. «Я не дурак и знаю, что все ждут от нас трофеев. Сейчас нет смысла говорить об этом. Более целесообразно говорить об этом в мае. Я здесь для того, чтобы работать на команду. Верхушка айсберга – тот стиль игры, который мы хотим, чтобы все понимали. Мы говорим об обороне на переходных фазах атаки», – отметил Шварц. Громкий трансфер в континентальной хоккейной лиге. Московская «Динамо» обменяла в «Спартак» канадского форварда, чемпиона мира Максима Кумтуа. В «Динамо» же отправился нападающий Никита Коростелев. Мужская сборная России по шпаге не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы по фехтованию, уступив швейцарцам. На счету россиян на текущем чемпионате Европы уже 3 медали. Серебряная Яна Егорян и 2 бронзовые Владислава Пенюшкина и Антона Бородачева. Рейхан Каграманова на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах установила лучший результат сезона в мире в ходьбе на 10 тысяч метров. Каграманова преодолела дистанцию за 42 минуты 38,3 секунды. И пока это все новости спорта.
9: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01.
6: Погода. В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 21, в Твери переменная облачность, плюс 21, в Ярославле небольшой дождь, плюс 19, в Тамбове небольшой дождь, плюс 22, в Липецке небольшой дождь, плюс 23, так же, как и в Воронеже, в Смоленске облачно с прояснениями, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в субботу ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 13, днем 19 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.

0: Дети играют в театр. Продолжение беседы.
1: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
0: Заслуженный деятель искусств России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени.
2: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
3: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
4: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Ржавчина.
8: Добрый вечер.
9: Здравствуйте, люди, мы скучали.
8: А уж я-то.
9: О, Александр, прямо вот, вот пустота. Ты говоришь, звенящая, конечно, была пустота. Все равно это как-то тебя не хватало. Хорошо. Дух витал, вот, и он был ощутимее, чем дух Анкориджа.
8: Ну, не сложно быть ощутимее, чем дух Анкориджа. На 19:12:39 московское время, пятница, 19 июня, в эфире главного радио страны, программа «Ржавчина», Илья Канавин, Александр Амочкин.
9: Ну что ж, как всегда, у нас меньше двух часов, и это несправедливо и катастрофически мало, поэтому мы перейдем сразу к делу. И точно совершенно не будем вам рассказывать о том, что в Екатеринбурге открыли все-таки памятник режиссеру Алексею Балабанову. Памятник, говорит, красивый. Кто-то сумел его уже обойти со всех сторон. Красивый. У меня такой возможности не было. Конечно же, очень нужный. А при этом, конечно же, как все у нас имеет свои нюансы. Потому что фильмы его почему-то сейчас цензурируются. Не сказать, что прямо отрезают какими-то ломтями. Чуть-чуть. Вот интересненькие какие-то штуки как бы берут и то ли вносят, то ли забирают. Как говорил Утесов, зачем вы меня обрезаете, у меня уже было.
8: Да.
9: Ну, что ж, лучше так, чем совсем никак, да?
8: Да. Меня больше всего, кстати, удивляет, что он не в Петербурге открылся. Ну, ладно. Обещали же об этом не говорить. И вот о чем еще не будем говорить. Значит, в России появится новый профессиональный стандарт «писатель», и действовать он начнет уже с 1 сентября. Вот. Собственно говоря, что получается? Получается, что до этого у нас книги писали исключительно какие-то случайные люди. Вот. Кто попало.
9: Кому не попадя, кому не это самое. Не можешь, не писать. Пиши. Можешь не писать, не пиши. Да.
8: Вот, в общем, а с 1 сентября этого года книги начнут наконец-то писать писатели. Вот. С чем мы, собственно, себя и всех вас поздравляем. Наконец-то. Вот. Обсуждать не готов.
9: Ну, может, не сейчас.
8: Да.
9: Замечательная совершенно новость случилась какое-то время назад, но не поделиться ею мы не поделимся. А заключается она в следующем. Значит, в Калужской области в свое время выявили замечательный по своему замыслу контрафакт. Некий местный житель на протяжении целого года изготавливал и продавал фальшивую туалетную бумагу. Вот такой вот злоумышленник. Причем все, кто покупал эту поддельную туалетную бумагу, остались крайне довольны, и никаких претензий к этому фальшиво-бумажничеству не предъявили. Вот. Мы уже, к сожалению, не сможем выяснить, чем эта бумага отличалась от настоящей. Но... В общем, живите с этим, люди. Да. Если у вас родились какие-то мысли, эмоции, пишите. И вы хотите этим поделиться, в том числе и с нами, пожалуйста, 925-3-2-3-9-2. Пишите, делитесь. Это жутко интересно.
8: Да, не только. А чтобы нас потом не поймали за руку, я сам признаюсь, значит, откуда эта новость у нас появилась. Это Илья кинул в рабочий чат это сообщение, а я не посмотрел на дату. В общем, это новость 15 лет.
9: Ну, мы ее аккуратно упаковали, поэтому о ней ничего не будем говорить.
8: А да, в общем, на этом шутки кончились, дальше все серьезно. Значит, прям предельно серьезно у нас сегодня повестка. Для нашей страны, для России это была очень непростая неделя. Усилились атаки с воздуха. Украинские дроны летят практически на все регионы, включая Москву. В Брянской области атаки подвергся автобус, перевозивший белорусских маленьких детей, юных спортсменов, футболистов.
9: Спортсменов и там танцевальный коллектив тоже.
8: Да, девочки. И в общем, и здесь бы важно разобраться не только в причинах, но и в последствиях. Они все не вполне линейные, поэтому будем об этом говорить.
9: Саммит Большой Семерки во Франции. Конечно же, вокруг него было огромное количество ритуальных танцев. Резолюция о поддержке Украины, чрезвычайно интересная, вызвавшая прямо противоположные эмоции внутри одних и тех же сообществ с одними и теми же пристрастиями. Поставки оружия или обещание поставок оружия? На что деньги? Почему деньги? Дадут или пообещали? Трамп перекинулся, не перекинулся? Слушайте, дивная история.
8: Будем
9: о чем поговорить. Да.
8: Вот. И на контрасте, да, в Казани прошла встреча России-АСЕАН. Мероприятие не менее важное. С учетом того, что в организацию входят страны, демонстрирующие устойчивый рост и устойчивое же миролюбие. И повестка была соответствующей, и развитие, и сотрудничество, и безопасность. Два мира, два Шапира. Да? И забегая вперед, еще можно сказать, что страны АСЕАН это на минуточку 700 миллионов человек. Поэтому можно как угодно относиться к каждой конкретной стране, да, из этого сообщества. Но 700 миллионов человек, дорогие друзья.
9: Но у меня, например, есть совершенно точное личное отношение к Вьетнаму.
8: Да.
9: Я ни разу там не был, ужасно туда хочу.
8: Она
9: описывается примерно так. Да. Конечно, ребят, вьетнамская война, я считаю.
8: Да. Да.
9: Так, злодеи в США такие водятся на самом деле.
8: Полстраны, наверное.
9: Готовили масштабный теракт, хотели взорвать турнир по смешанным единоборствам, который проходил прямо перед стенами Белого дома. Это вообще отдельное эстетическое должно быть описание. Эстетическо-психиатрическое. Устроить, мордобой на лужайке перед Белым домом в день своего 80-летия. Я думаю, что это, да, важная вещь.
8: Если нас слышат в американском посольстве, например, где-то мониторят, я предлагаю в следующий раз устроить чемпионат по козлодранию. Если вы не знаете, что это такое, погуглите. Это даже лучше, чем UFC. Извини, я что-то прервал.
9: Прекрасно. Мне нравится это дополнение. Дальше без шуток. Так, это реально был план. Сначала, взорвать то, что там происходит. Потом снайперы, которые были расположены, должны были стрелять по тем, кто разбегается. Потом еще какая-то еще была задумка. В общем, планировалось вполне себе расписанное, хорошо ли, плохо ли, но расписанное плановое массовое убийство. Будем смотреть, что там.
8: Далее сейчас будет, не то что импровизация, конечно. Дело в том, что мы готовились говорить об окончании ирано-американской войны, в которой, по состоянию на вчерашний вечер.
9: Сейчас зрители могут подумать: господи, таких наивных людей мы слушаем, что мы делаем? И выключат приемники.
8: Не выключайте, мы же смешные. И по состоянию на вчерашний вечер казалось, что в этой войне победил Иран. Вот, я когда писал справку к этому блоку, я везде там добавлял, ну, это не точно, там, ну, возможно, но не факт. Ну, и, в общем, сегодня спутались все карты уже окончательно, понятно, что война не закончилась, что выходит на новый виток, и, в общем, ну, прям будет о чем поговорить, интересно.
9: При этом Иран победил, нужно сказать.
8: Ну, Иран всего победил.
9: Абсолютно точно. А, вот, и о футболе.
8: Да.
9: Как раз та сфера человеческой жизни, в которой я ничегошечки не понимаю. Вот, поэтому успехи чужих команд на чемпионате мира меня вообще не трогают. Я думаю, что наших футбольных болельщиков.

0: ржавчина.
1: Начинаем с предельно серьезной темы, которая касается, на самом деле, каждого из нас, каждого человека, живущего в России. Чтобы не тратить время, сразу перейдем к справке, потом поговорим.
2: Наша справка. Эта неделя запомнится массированными ударами украинских беспилотников по нашей территории. 7 областей, 3 края, 2 республики, Крым и столица. И если раньше атаки были точечными, то теперь они приняли характер настоящего системного террора. Пик пришелся на ночь со среды на четверг. По данным Минобороны, силы ПВО перехватили и уничтожили около 1000 беспилотников. Над Москвой и областью почти 200. Второй раз за неделю пострадал московский НПЗ в Капотне. Обломки дронов упали на территории 2 ТЦ и на жилые дома. Столичные аэропорты приостанавливали работу, пассажиров выводили в укрытие. Украинские операторы БПЛА нанесли целенаправленный удар даже по детям. Это случилось в Брянской области, где под обстрел попал автобус с юными футболистами из Белоруссии. Дрон был начинен поражающими элементами, и это уже точно не военная операция. Но есть и другая проблема. Вопреки всем призывам, запретам и прямым предупреждениям о том, что съемка работы ПВО и мест падения дронов помогает врагу корректировать удары, граждане продолжают выкладывать в сеть видео. А это прямое пособничество противнику. И, видимо, пришло время положить этому конец с максимальной жесткостью.
1: Вот такая вот история. Прежде чем мы подключим гостя нашего, я надеюсь, что он продолжит эту мысль. Прежде всего, я хотел бы в очередной раз, я делаю это на самом деле практически каждый день, и при свидетелях, и без таковых, фигурально, но земной поклон нашим ПВО.
3: Да.
1: И не только тем, кто бережет конкретно Москву и московский регион, да, но и всем, кто работает.
3: Эффективность запредельная, прямо скажем.
1: А вот теперь к нам присоединяется наш коллега, военный корреспондент Роман Спаньков. Роман, добрый вечер.
3: Роман,
4: здравствуйте.
3: Приветствуем.
4: Да, здравствуйте, коллеги.
1: Вот, во-первых, готовы ли присоединиться к нашим словам в адрес нашего ПВО? Это прям, мне кажется, важная очень история.
4: Да, конечно, ПВО у нас, бойцы, ребята за пультами управления, тот, кто создавал эту систему, проектировщики, это действительно низкий поклон, очень хорошая работа.
1: Вот, а теперь, собственно говоря, перейдем к теме, да, вот я бы разделил ее на два сегмента. Первый сегмент, то есть очевидно, что при всем героизме и при всем мастерстве нашей противовоздушной обороны, надо что-то противопоставлять уже, наверное, другое, да, вот что есть сейчас в стадии разработки, в стадии уже там, внедрения, да, что почти готово, чем мы можем ответить?
4: Именно если речь идет про оборону объектов, то сейчас на финальном этапе и внедряется это системы стрелковые, которые отслеживают цели в автоматическом режиме, наводятся, уничтожают. Это более легкие ракеты, которых, естественно, можно наладить массовый выпуск сверхмассового, это самонаводящие для систем «Панциря» и других. Также работы, естественно, ведутся и в направлении оружия, которое электромагнитным импульсом работает для того, чтобы выжигать оборудование по системе детекции на дальних рубежах подлета для того, чтобы определить, с какого направления ведется удар, там, системы акустического обнаружения. Страна реагирует на новую угрозу, и эти вызовы, которые сейчас мы видим на практике, они будут на направлении угроз, направлении удара ближайших десятилетий. Это новые вызовы, которым, естественно, страна и промышленность, и наука наша уже отвечает, и дальше будет только совершенствоваться.
3: Угу. Роман, а вот не самое давнее событие, когда разрешили все-таки коммерческим организациям обустраивать собственные ПВО. А насколько это себя оправдывает, что мы по этому поводу сейчас можем сказать, есть ли уже какой-то опыт, который можно проанализировать?
4: Да, конечно, это своевременный, не то что своевременный, но грамотный, правильный ход, потому что частный бизнес, частное партнерство в каких-то моментах более оперативно может решать срочно горящие задачи, которые мы сейчас увидели, и, естественно, главным образом имеет на это как финансовый ресурс, так и интеллектуальный, и может привлекать различных поставщиков и проводить испытания, тесты и отбирать, потому что мы понимаем, что Министерство обороны

0: работает, исходя, планируя на десятилетия
1: вперед. А вот исследования это... какие-то входят в эти разрешения? Они могут разрабатывать какие-то системы военные? Или только пользоваться теми, что есть?
0: Могут уже покупать как готовые решения, этим сейчас тоже занимаются закупкой тот же нефтепромышленный сектор, который сейчас под угрозой, так и может обращаться к малым испытательным каким-то производствам, лабораториям. Но тут надо понимать, что это речь идет скорее больше об обнаружении, наведении. Понятно, что частный бизнес не может работать с поражающими элементами, с взрывчатыми веществами и прочим. Это, естественно, структура только может работать Министерство обороны и Росгвардии. Ну и вот МОГИ, мобильные огневые группы, которые также создаются на базе отрядов БАРС, и это масса сейчас внедряется во всех регионах, которые находятся под угрозой, которые могут оказаться под угрозой. И, в принципе, это на данном этапе историческом, коротком, это рабочая история, и грамотно, и хорошо, что это наконец-то разрешили.
2: Роман, и вторая часть этой темы, которая, как мне кажется, не менее важна, чем первая. Да, вот мы проснулись утром в четверг, и отовсюду, ну, кроме нормальных цивилизованных средств массовой информации, на нас хлынули потоки видео, да, и причем видео не только последствий, хотя и это, наверное, не самое правильное, да, но в любой социальной сети, на любой платформе мы могли видеть, как работает ПВО, как летят эти чертовы, значит, вражеские газонокосилки, да? И, ну вот почему люди на пятый год войны, не боясь ни штрафов, ни уголовного преследования, ничего, продолжают помогать врагу в целенаведении?
0: Ну, знаете, я больше склоняюсь к тому, что, конечно, это неправильно, это помощь врагу, я полностью с этим согласен, под каждым словом подписываюсь, и тут из двух частей также стоит ответ. Первое, это вот такой, к сожалению, этап взросления нашего общества. Ну, многие в новостях видели, что идет война, читали, слышали. Но когда человек видит своими глазами, ощущает это своим телом, вот эту вот опасность, которая над ним, и вот видит последствия, ну, к сожалению, здесь разум и логические какие-то зоны мозга, психики отходят на второй план и начинают работать. Вот это вот первое желание схватить, отправить друзьям, дальше ты там попадаешь в какое-то средство уже благосферу и так далее. Вот поэтому общество должно просто морально созреть к тому, что такое категорически делать нельзя. Это должно быть на уровне какого-то культурного кода. Но мы к этому придем, у нас очень хорошее общество, очень хороший народ, мы, к сожалению, сейчас с этим столкнулись. Вторая часть, ну, это в условиях, когда камеры и интернет, они буквально есть у каждого человека, и такая поговорка у нас у журналистов, у блогеров, что камера есть в любом утюге, в любом ботинке, ну, неминуемо такое будет происходить. То есть это нужно вести работу, естественно, это задача нас, журналистов, нас с вами, блогеров, и вообще всего военного журналистского сообщества, чтобы подробно людям объяснять, что понятно, что вы испугались, понятно, что вам хочется срочно там отправить своим друзьям, но остановитесь, лучше там пойдите, обнимите там семью, заварите себе чай, выдохните и просто вот эту всю ситуацию по максимуму себя отпустите.
2: Спасибо, Роман, за это мнение. Роман Спаньков, военный корреспондент, был у нас в эфире. А спасибо. Я от себя добавлю чуть пожестче. Да? Значит, дорогие люди, выкладывая видео работы нашего ПВО, вы являетесь пособниками врага. Все, точка. Здесь нет никаких третьих мнений. Я не считаю, несмотря на то, что с большим уважением отношусь к Роману Спанькову, что на пятый год войны, значит, кому-то нужно еще немножечко подождать, чтобы повзрослеть. И, ну, значит, будет этап принудительного взросления, значит, с помощью специальных воспитателей.
1: Ну, потому что никакого другого способа нету, и надеяться на то, что мы повзрослеем и перестанем это делать, бессмысленно.
3: 21.00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка Зарядье состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля Зарядье и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», хоровой капеллы России имени Юрлова, фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+.
4: Кто?
5: Я жена твоя.
4: Моя?
5: Нет, соседская.
6: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
7: Легкая, невероятная, интересная семейная комедия.
8: Потрясающе добрая, про любовь, шикарно.
9: Супер впечатление, просто высший пилотаж.
10: Мы перевоспитываем мажоров.
4: папа у нас точно мажор.
9: Ну что, кто следующий?
10: «Голоп 3» уже в кино. Категория 16+.
11: Ржавчина.
2: Вернулись в эфир. Прежде чем продолжить, ответим, уважаемые наши
1: радиослушатели. Татьяне, да, ну, у нее, как бы, с одной стороны, законный вопрос, как бы, но это вопрос вообще. Но он же, как бы, адресован к нам, поэтому, да, ответим.
2: Почему? Ответим, да. Татьяна спрашивает, Татьяна, именно так, а зачем рассказывать о принципе наших новых разработок?
1: Во-первых, мы ничего не рассказали о принципе наших вообще разработок, ничего. Но я могу кое-что рассказать, не раскрывая никаких военных секретов. Один из принципов наших разработок, о которых обсуждается, это, например, создание новых поколений связи. Для этого, как мы знаем, мы собираемся запускать спутники. И в том числе президент нашей страны обещал, что количество этих спутников будет не просто достаточно, а, например, мы будем вполне себе конкурировать с товарищем Маском, который активно помогает украинцам. Это принцип? Да, это принцип. Это задача. Если мы не формулируем принцип как задачу, ну, значит, мы не сможем ее выполнять, например.
2: Угу.
1: А если это не очевидно нашим врагам, ну, Татьяна, ну, давайте не будем совсем уж наивными людьми.
2: Да, рассказывать о том, что разработки есть, ну, мы считаем необходимым, мы считаем своим долгом. И в этом, знаете, в том числе есть и определенная психотерапевтическая функция.
1: О.
2: Потому что если мы будем исключительно кричать про то, что все пропало, все ужасно, а вас их надо посадить в тюрьму за то, что вы снимаете, значит, прилеты. Ну, не вас конкретно, да, а кого-нибудь. То, в общем, ну, ничего хорошего от этого не будет. Мы таким образом тоже будем подыгрывать врагу, понимаете? Потому что мы будем формировать в обществе ощущение незащищенности, нестабильности, да, неготовности к отражению каких-то серьезных атак. Да. Мы будем таким образом рассказывать вам о том, что у нас наука стоит на месте, да, инженерное дело стоит на месте. Ну, не хотелось бы, знаете, тем более, что это неправда.
1: Нет, во-первых, это не так. И секретов, конечно, мы не раскроем, даже если бы их знали. А вот еще замечательного Вадима Есина. Как же вы нелепо ведете себя, Александр, мы с тобой себя ведем нелепо. Вы ищете ответы, но спрашиваете у лояльных государству чиновников. Значит, противоречие сразу, ну, я навскидку 3 насчитал. Да, ищем ответы, но спрашиваем у лояльных. А вы, Вадим, считаете, что ответы есть только у нелояльных? А я считаю, что ответы могут быть и у лояльных, и у нелояльных.
2: Ну, это и коллегу Сапанькова напрасно назначили.
1: Да, у нас еще не было в программе сегодняшней ни одного чиновника.
2: И
1: кажется, и не будет. Да? Вадим, где вы нашли у нас чиновника? И следующее. А вы считаете, что государственное радио должно быть нелояльно государству?
2: Ну, конечно, и тоже подыгрывать врагу.
1: И, да,
2: и тоже кричать, как все ужасно.
1: Тогда это не к нам.
2: Меняйте волну. Ладно, а мы переходим к следующей теме, которая, безусловно, неразрывно связана и с темой предыдущей. И попросим коллег сразу поставить нам справку.
10: Наша справка.
12: Во французском Эвиане завершился саммит «Большой семерки». Лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии, также президент Украины Владимир Зеленский, 3 дня обсуждали войну, оружие и санкции. Говорить о мире никто не собирался. Главный итог – «семерка» договорилась наращивать поставки Украине систем ПВО, перехватчиков и дальнобойного орудия. Лидеры заявили, что готовы рассмотреть возможность предоставления Киеву лицензии на собственное военное производство. Также обещана дополнительная помощь на зимний сезон и усиление санкционного давления на Россию, включая нефтегазовый сектор. Однако на этом фоне отчетливо проявился и раскол. По данным СМИ, главное, чего Киев так и не получил, так это денег. Бюджетный дефицит Украины в $52 миллиарда лидеры даже не обсуждали. Конкретных подробностей о системах, сроках и объемах по ПВО в коммюнике ноль. Подписанных лицензий столько же. Дональд Трамп покинул саммит досрочно. Украинские аналитики уже назвали итоги тихой смертью G7 и плохими сигналами для Украины. «Большая семерка» вновь подтвердила свою роль клуба ястребов, готовых заливать конфликт оружием, но не готовых брать на себе реальные финансовые обязательства и тем более строить прочный мир.
2: Ну что ж, вот такая вот штука с этим саммитом большой семьи.
1: Взяли и разоблачили, понимаешь?
2: Да, и я предлагаю эту тему, а также сразу скажу, что и следующую, да, про мирный саммит России-АСЕАН мы будем обсуждать с одним очень уважаемым нами экспертом. К нам присоединяется в эфире Артем Мальцев, научный сотрудник Центра международной безопасности и ММО РАН. Артем, здравствуйте, мы очень рады вас слышать.
4: Добрый вечер.
1: Артем, здравствуйте. Как вы наблюдали за этим? Были ли для вас неожиданности в этом прекрасном мероприятии под названием G7 последним?
4: К сожалению, хотел бы вас порадовать какими-то там оригинальными откровениями, но действительно результат крайне ожидаемый. Мы наблюдаем, что...
1: Скучновато как-то все обернулось, да?
4: ...совпадают по абстрактным ценностям и... консенсусом относительно необходимости поддержки Украины, действий против России, но конкретные действия, у разных стран есть очень разные взгляды на этот счет, и, разумеется, есть желание перебраться горячую картошку от одной страны к другой, вот, и, разумеется, никто не готов на себя брать какие-то большие рамочные обязательства, которые потом ограничивают пространство для политического маневра.
2: Слушайте, а так долго, на протяжении, ну, последних, наверное, полутора, а может быть, двух месяцев в Европе говорили о необходимости, ну, наконец-то уже начать, значит, мирные переговоры с Россией, и что Европа должна играть там, ну, значимую роль, да, в этом переговорном процессе. Чуть ли не начали уже ругаться, кто будет, значит, представлять Европу на российско-американских переговорах. Украину мы вообще за скобками оставили, и они тоже, да, ну, нет никакой Украины, это понятно, что они субъектны. И все, и как бы, ну, закончились разговоры о мире, больше никто не хочет представлять Европу на переговорах, которых нет.
4: Проблема стоит в том, что активное участие в переговорах требует, с одной стороны, необходимости включения некоторого переговорного рычага, то есть нужно либо наращивать давление на Россию, либо нужно убеждать киевское руководство в необходимости критических уступок, и на это никто просто не готов идти. Угу. И в этих условиях, пока ситуация на поле боя далека от какого-то ни было решающего итога, ну, просто любые декларативные заявления о необходимости переговоров так и остаются пустыми словами и пустыми декларациями.
1: Но на самом деле вся медийная арт-подготовка к этому саммиту свидетельствовала о том, что никаких там поползновений в сторону переговоров и не будет, потому что, в общем, вполне себе задолго, совершенно технологично вбрасывались эти мысли, как это принято нынче говорить, нарративы, что Россия наконец начала проигрывать, что наступил там перелом в войне, и это же реально вся западная пресса в одну дуду перед саммитом писала об этом, да, а потом появляется министр Федоров, он же там этот с телефона показывал этому, это на этом саммите было, где министр обороны Украины показывал чиновнику какому-то, по-моему, натовскому, картинку с горячей Москвой, он хвастался, да? Там... это оттуда... Какая-то медийная вот эта шелуха вся вокруг, да? А на выходе что мы реально получили? Артем, вот как вы оцениваете результат, вот этот вот документ эти подписанные?
4: На самом деле, судя по всему, страны донора Украины, они очень довольны тем фактом, что их интенсивная помощь в настоящий момент, ну, по сути, Украине не столько не нужна, но она перестала быть критически важной. Тех доноров устраивает статус-кво, при котором можно ничего не делать, но при этом создавать бесконечные вот эти вот инфоповоды, которые намекают на некоторые символические победы, которые там свидетельствуют о дальнейшей бесперспективности конфликта и, соответственно, ведут к некоторой необходимости замораживать ситуацию в том виде, в котором она есть сейчас.
1: Вот. Хорошо, Трампа перевербовали?
4: Трамп, скорее всего, не заинтересован в разрешении текущей ситуации в однозначную сторону. Ему нравится поддерживать текущий статус-кво, где он не несет политической ответственности. Он уже видит, что он не сможет срубить здесь каких-то явных дивидендов для своего собственного рейтинга. И дальше он просто действительно скинул всю проблему на Европу.
2: Слушайте, ну вот касаемо Трампа, говорили же о том, что вот сейчас он победит Иран, да, и ему будет, в принципе, уже после этого все равно, да, что там происходит с украинским конфликтом.
1: Он же говорил, что он там, я видал вас в зеркало заднего вида.
2: Да, что вы мне надоели, сейчас я вот Иран разгромлю и буду миротворец, и победитель, и все хорошо. Но он прям совсем не разгромил Иран, вот прям вот, ну, критически не разгромил. А нам, опять-таки, американисты всякие умные, да, очень долго говорили, что ему необходимо не только для внешнего контура, но и для внутреннего, ну вот показывать свою значимость на мировой политической арене. И?
4: И вы все правильно описали, именно так все и устроено. Реального желания менять ситуацию на поле боя у него нет. Реальных, на самом деле, возможностей, которые бы могли бы переломить тот, ну, практически тупик, который складывается на поле боя, опять тоже нет. И в этих условиях он пытается, по сути, минимизировать свои собственные издержки. Он бы вышел из поддержки Украины, если бы это не превратилось лично для него в большое символическое поражение. В отсутствие никаких альтернатив он просто продолжает двигаться по сложившейся инерции.
1: Ну, понятно. Мы оперируем не событиями, а символами. Это совершенно, да.
2: А поддержание жизни в пресловутом духе Анкориджа тоже ему невыгодно, да? Потому что это тоже проигрыш на внутриполитическом контуре в том числе.
4: Да, да.
1: Хорошо. Я несколько раз перечитал, значит, вот это вот документы G7, слушал разных всяких экспертов с разных сторон и пришел для себя к выводу, что тот набор помощи, который, собственно говоря, из себя представляет по результату вот эта вот вся комарилья, сводится к следующему. Значит, гнать на фронт украинцев. Там нету разговора ни о повышении зарплат, обещанных военным украинским, ни полицейским. Там нет никаких разговоров о деньгах на соцподдержку или восстановлении чему-нибудь. Там речь идет исключительно о том, что нужно идти дальше умирать. Слушайте, это я только один понимаю? Или это у меня такие галлюцинации, там, эхолокация у меня такая?
2: Аберрации сознания.
1: Да, да, ага.
4: Ну, с материально-технической, технологической точки зрения, поскольку конфликт перешел в такой долгосрочный позиционный характер, где любые активные действия связаны с большими потерями, а устойчивость наступления и обороны определяется преимущественно плотностью огневых средств, конечно, в разведывательно-ударного комплекса в виде разного вида дронов, действительно оказывается, что даже, допустим, если бы страны Запада там двукратно или трехкратно нарастили бы поставки тех же самых, например, артиллерийских боеприпасов, о которых много шла речь, там, допустим, последние...
1: А теперь они оказались в переизбытке, да, неожиданно.
4: Сейчас, поскольку такой необходимости не стоит, да, мы видим вот эти вот... С одной стороны, да, мы видим сохранение и усиление поддержки вот этих вот низовых инициатив по... расширению производства разного рода дронов на Украине, они, конечно, во многом собираются не только на территории самой Украины, но и на территории западных стран. И здесь идет огромная поддержка с точки зрения там, программных средств, софта, с точки зрения контуров управления, с точки зрения там, проектирования. Вот эта вся поддержка, она продолжается, сохраняется, видимо, будет расширяться, потому что она не стоит больших денег, дает достаточно высокую результативность.
2: Ну и главное, вот, главное, что это дает определенные бонусы непосредственно тем же европейским странам, которые в этом принимают участие. Потому что они впервые, ну не впервые, но, наверное, в таком объеме впервые получили возможность обкатывать свои разработки в реальных условиях боевых.
4: Плюс, поскольку этим занимаются там частные стартапы, небольшие фирмы, не только предприятия большого оборонно-промышленного комплекса, которые не готовы... Не
2: Артем, простите, пожалуйста, на 6-минутная пауза техническая, и мы продолжим. Никуда не уходите.
11: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
14: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
11: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Ржавчина.
2: Продолжаем мы. С нами Артем Мальцев, научный сотрудник Центра международной безопасности и ММОРАН. Артем, мысль вашу, пожалуйста, вот давайте закончим.
4: Да, ну, я на самом деле хотел сказать, что поскольку в основном основные прибыли получают небольшие компании такого частного сектора, для них миллионные инвестиции – это гигантские прибыли. Им это очень выгодно, и поэтому они такую деятельность активно расширяют. Вот. А вот как раз такие большие предприятия, то, например, Rheinmetall, сталкиваются с тем, что они просто не получают достаточного финансирования и гарантии для долгосрочных заказов, ну, непонятно, что будет с Украиной там через 2 года.
1: Например. Ну да, но нужно еще обратить внимание на то, что тот же самый Rheinmetall, да, за последние, там, по-моему, неделю потерял в капитализации там чуть ли не 30%, если не больше, да? То есть, по ощущениям, как-то большие деньги, или, как называют их, умные деньги, не очень верят во взлет европейской военной промышленности.
4: Потому что если бы еврейская военная промышленность хотела бы раскрутиться на поддержку Украины в полном масштабе, она бы сделала это что-то не в 26-м году, а, допустим, в конце 23-го.
2: Гораздо.
4: Мы видим, что политической воли на это нет.
1: То есть пик мы, судя по всему, прошли.
2: Ну, посмотрим.
1: Денежный, да? По меньшей мере.
2: Давайте перебросим сейчас мостик из Эвиана, господи, прости, в Казань. Да, казалось бы, странно, но нет. Потому что там тоже был саммит интересный. И сейчас мы вместе с Артемом послушаем справочку для тех, кто вдруг из наших слушателей не следил за повесткой на неделе. И потом поговорим, о чем, собственно говоря, речь шла в Казани.
11: Наша справка. В Казани прошел юбилейный саммит «Россия-АСЕАН», приуроченный к 35-летию установления дипломатических отношений. В столицу Татарстана прибыли делегации из 14 стран, включая 11 членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Главный итог – принятие пакета из 4 документов, включая Казанскую декларацию и комплексный план действий по реализации стратегического партнерства. Страны подтвердили приверженность формированию справедливого многополярного мироустройства на основе международного права. План действий конкретизирует шаги по расширению сотрудничества в политике, безопасности, торговле, инвестициях, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, цифровых технологиях и науке. Также приняты совместные заявления о сотрудничестве в энергетике и культуре. Вот ключевые цифры. Взаимный туристический поток между нашими странами вырос почти на 40%. Двусторонняя торговля стабильно превышает 20 миллиардов долларов в год. Но этого явно мало. Не стоит забывать, АСЕАН – это консолидированный союз с населением почти 700 миллионов человек. В отличие от западных саммитов, где говорят о войне, в Казани говорили о развитии. Президент Путин подчеркнул, что встреча прошла в дружеской и деловой атмосфере. Участники высказались за улучшение структуры встречной торговли и расширение взаимных капиталовложений. АСЕАН, по словам Путина, выдержала испытание временем, выстроив сотрудничество на основе взаимного учета интересов.
2: Вот я сейчас хочу, чтобы мы сыграли в журналистику здорового человека. Знаешь, каким образом, да? Ну, то есть обычно...
1: Откуда же я могу это знать, Саша?
2: Ну, наверное, есть основания. Обычно смотришь какую-нибудь телепередачу, слушаешь радиопередачу, читаешь газету и понимаешь, что ничего не понимаешь. Ну, то есть вот написано что-то очень, очень важное и очень интересное, но мозг это отказывается понимать. И зачем мне жить теперь с этим знанием, что в Казани прошла встреча Россия-АСЕАН, я искренне не понимаю. И я сейчас хочу, с одной стороны, значит, побыть порядочным журналистом, а с другой стороны, цинично воспользоваться нашим сегодняшним экспертом и попросить Артема Мальцева, научного сотрудника Центра международной безопасности МОРАН.
1: В общем, сформулируем вопрос просто. Да. А нам-то с того чего?
2: Расскажите нам, пожалуйста, просто и понятно, да, вот в чем смысл этой встречи и чем хорошим она нам...
4: Ну, смотрите, это большая комплексная тема, я постараюсь как бы дать какое-то краткое мнение. С одной стороны, я, наверное, сказал бы, что не стоит как-то увеличивать надежды, это такая была достаточно оптимистичная справка. Действительно, сотрудничество России с странами ASEAN, оно развивается, но многие из тех заявлений, которые делают, они, конечно, носят рамочный характер, и их главная необходимость практическая, вот на языке простого человека, обывателя, в том, чтобы просто продемонстрировать добрые намерения.
2: Но это уже немало.
4: В принципе, да, абсолютно верно. Готовность в режиме business as usual продолжать взаимовыгодную кооперацию в тех сферах, где это действительно соответствует интересам сторон. Вот. Если переходить к большей прагматике и конкретике, есть основные направления, где страны ASEAN заинтересованы в развитии отношений с Россией. Это, в первую очередь, конечно, поставки сырья и энергоресурсов. И здесь понятно, что в реальности конкретные цифры, там, договоренности об инвестициях, об объемах поставок, они на самом деле решаются на платформе ASEAN. Они решаются в двухстороннем формате, потому что это на самом деле соответствует интересам стран, не брать на себя какие-то излишние обязательства такого вот формата. Вот. Но ASEAN здесь полезен для того, чтобы установить для всех участников экономических отношений прозрачные, понятные механизмы взаимодействия. Рамочные сценарии, договоренности, как, например, диверсифицировать поставки ресурсов в случае каких-то резких кризисов, ну вот типичный сценарий, очередная какая-нибудь заварушка в Иране, необходимо в краткие сроки нарастить объем поставок, допустим, не знаю, углеводородов, и под это дело нужен какой-то юридический механизм, который, допустим, позволяет быстро внедрить новые опционы. Вот, соответственно, ASEAN дает площадку, которая формирует под это всю юридическую базу, которая упрощает прямое взаимодействие уже экономическим контрагентом, а не политическим контрагентом.
1: Сингапур очень обращал на себя внимание, и все говорили о том, что вот надо же, государство, которое ввело против нас санкции, тут себе спокойно сидит и разговоры разговаривает. А Сингапур — это какая-то особая история? Или в этом есть нечто, на что стоит обратить внимание?
4: Я бы сказал, что это действительно для Сингапура типичная история. Сингапур традиционно пытается играть роль финансового мостика между Китаем и азиатскими союзниками Соединенных Штатов, между странами Юго-Восточной Азии и Европы. И вот эта сингапурская нейтральность экономическая, это, они позиционируют ее как свое собственное конкурентное преимущество, активно продвигают на том числе таких площадках ASEAN.
1: То есть мы отчетливо показали, что мы на них не обижаемся и претензий к ним не имеем и иметь не будем.
4: Это все специфика российского подхода, да, в экономической сфере. Мы, в общем-то, с пониманием относимся к тому, что интересы иногда бывают не то чтобы противоположными, но они бывают своими. И мы не держим за это каких-то глубоких обид политических.
2: Артем, а я вот в этой связи сформулирую такой вопрос. Мне кажется, выражу такое коллективное чаяние глубинного народа, да, потому что вот часто разговариваешь с людьми, далекими от политики, от международных отношений, и они прям, грустят и сетуют, что вот у нас нету друзей, у нас в мире нет друзей. Вот враги есть, очевидные, да, а друзей нет. А может быть, и не нужны нам никакие друзья-то? Может быть, гораздо выгоднее и правильнее жить вот в таких вот прагматичных отношениях?
4: Ну, это действительно такой философский вопрос, что еще имеется в виду под друзьями, насколько...
1: Вот-вот, дайте мне это определение, пожалуйста, я его запишу себе где-нибудь.
4: Насколько совпадение ценностей долгосрочно и определяется там не какими-то внутренними интересами, а действительно ценностными интересами. Вот. Я бы, наверное, так сказал, что действительно, если мы говорим про по-настоящему многополярный мир, про диверсифицированное многостороннее сотрудничество... Я не знаю, насколько оно действительно в полной мере достижимо, но, конечно, такой формат отношений, он действительно приводит к некоторой эрозии более строгих, более формальных, более юридически закрепленных союзов, которых, наверное, в обывательском, опять-таки, сознании ассоциируется вот эта концепция друзей. Кроме того, опять-таки, мы находимся в состоянии вооруженного конфликта, когда мы говорим про отношения экономические, здесь вполне можно говорить о том, что там, допустим, развитие тех же самых экономических связей с Индией происходит на очень такой дружеской ноте.
2: Угу.
4: То есть здесь полезно просто разводить истории, связанные с безопасностью, и истории, связанные с экономикой. Когда мы говорим про все-таки дружбу на поле боя...
2: Ну, это одно, безусловно, да. А экономика и бизнес — это другое.
1: Давайте вспомним нашу дружбу на поле боя с Великобританией и чем она закончилась в 1946 году. Да.
2: Спасибо большое, Артем. Заканчивается, спасибо, к сожалению, Артем. Эфирное время. Артем Мальцев, научный сотрудник Центра международной безопасности и Мемуран. Мы передаем эфир новостям и вернемся в начале следующего часа.
15: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Авторский «Князь Игорь».
16: «Бородин» — это главное в версии «Геликон Опера». Это впервые будет исполнено на оперной сцене.
15: И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана.
17: Сигналы точного времени.
15: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский о расширении перечня стратегически значимых лекарств.
18: Очень важно понимать, что, например, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится, и ходить даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводы, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически, в абсолютно стерильных условиях.
15: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
20: Словарь русских говоров Забайкалья.
19: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
15: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
21: 30 июня. Москва.
15: Реклама.
22: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
23: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
15: Реклама. Радио России. 102.3 FM в Орле. Московское время. 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
24: В
0: студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ в Красном Лимане. Европа заблуждается в том, что с Россией нужно вести переговоры с позиции силы. И летнее тепло придет в московский регион в воскресенье. Далее подробнее. Российские войска за неделю взяли под контроль 5 населенных пунктов в ДНР, в том числе военнослужащие южной группировки, за минувшие сутки установили контроль над селом Юрковка, сообщило Министерство обороны. Согласно данным ведомства, группировка войск «Центр» в течение недели установила контроль над поселком Новый Донбасс и селом Кутузовка в ДНР. Подразделения войск «Запад», «Север-Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Также в сводке Министерства обороны отмечается, что российские войска за неделю взяли под контроль 627 зданий в Константиновке, 251 здание в Красном Лимане, где штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрушений подразделений ВСУ, а в Константиновке штурмовые группы южной группировки войск продолжали вести боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части города и наступательные действия в микрорайоне Николаевске. Кроме того, вооруженные силы России за неделю осуществили массированные 6 групповых ударов по объектам на Украине. Поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ. Министерство обороны также сообщили, что ВКС России ударом 3 авиабомбами ФА-500 уничтожили мост на маршруте снабжения ВСУ в Сумской области, и 3 ФА-500 был ликвидирован пункт управления БПЛА ВСУ, уничтожены до 20 боевиков. Европа заблуждается в том, что с Россией нужно вести переговоры с позиции силы. Это ни к чему не приведет, но сами контакты необходимы для решения сложнейших вопросов, которые стоят на повестке дня, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так, представитель Кремля ответил на вопрос, готова ли Россия вести диалог с представителями ЕС, которые призывают к переговорам. По его словам, европейцам хорошо было бы ознакомиться с реальным положением дела, в том числе и в украинском конфликте. Он напомнил, что глава государства неоднократно говорил, что Россия готова к переговорам и контактам с Европой.
3: У европейцев есть очень большое заблуждение. Они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России. Это самая большая ошибка, проистекает ли она из некомпетентности европейцев, из их дезинформированности или их глупости. Точно мы не знаем. Но это факт. Они считают, что с Россией нужно разговаривать с позицией силы. Такие разговоры ни к чему не приведут. Им хорошо бы ознакомиться все-таки с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте. И если там действительно будут появляться силы, которые поймут необходимость возобновления диалога с Россией, но не для того, чтобы заниматься какими-то нравоучениями или тем более пытаться выдвигать какие-то ультиматумы, а для того, чтобы действительно начать диалог, который подразумевает общение с двух сторон, то, конечно же, президент Путин и российская сторона для этого будут открыты.
0: Комментируя атаки украинских беспилотников на Москву, Песков сказал, что они связаны с тем, что ситуация на поле боя для Киева скоро станет катастрофической. Сроков визита американских переговорщиков по Украине Уитков и Кушнера в Россию пока нет, сообщил Сергей Лавров, отметив, что им будет полезно вновь ознакомиться с фактами, говорящими о террористической сущности Киева. По мнению министра иностранных дел России, США поддерживают Украину путем принятия санкций против России и специальных программ по содействию ВСУ.
5: Недавно мой коллега Марко Рубио, выступая на слушании в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не может быть посредником по украинским делам, потому что США полностью поддерживает Украину. Они действительно поддерживают Украину, и не только путем продления байденовских санкций, но и путем принятия собственных санкций, путем принятия специальных программ Пентагона по оказанию содействия военно-промышленному сектору киевского режима. Но, тем не менее, мы никогда не возражали, чтобы при всем при этом и при том факте, что США хотят российские компании с мирового энергетического рынка вытеснить полностью, они такую цель открыто продекларировали. При всем при том, мы ценим, что никогда администрация Трампа после возвращения в Белый дом не отрицала необходимость диалога.
0: По словам главы МИД России, он находится на связи с госсекретарем США Марко Рубио. Евросоюз продолжает работу над 21-м пакетом санкций в отношении России, но в то же время готовится к началу переговоров с Москвой, заявила сегодня председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. А глава Евросовета Кошту сегодня заявил, что ЕС хотел бы установить дипломатический канал связи с Россией для обмена позициями, но не претендует на роль посредника. С ним по части посредничества в конфликте вокруг Украины согласен и президент Франции Макрон, который заявил, что Европейский Союз не может вести переговоры с Москвой, поскольку ЕС поддерживает Киев и находится на его стороне. Летнее тепло придет в московский регион в воскресенье, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, в субботу все еще будет прохладно, пройдут небольшие дожди.
6: В субботу пройдет вторичный холодный атмосферный фронт, отметившись небольшим очаговым дождем. Ночью плюс 10-13, днем снова не выше плюс 18, плюс 21. Но и к воскресенью, благодаря гребню антициклона, холод практически выдохнется, погода наладится окончательно, и днем потеплеет уже до летних значений плюс 22-25 градусов. В общем, символично, что это произойдет как раз в день летнего солнцестояния, когда 21 июня наступает так называемое астрономическое лето.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
7: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Громкий трансфер в континентальной хоккейной лиге. Московская «Динамо» обменяла в «Спартак» канадского форварда чемпиона мира Максима Комтуа. А в «Динамо» же отправился нападающий Никита Коростелев. Отмечу, что в «Динамо» Комтуа был одним из лидеров команды, провел два сезона и набрал 97 очков по системе гол плюс пас в 134 матчах. На счету канадца также 211 матчей в национальной хоккейной лиге. Новости футбола. Московская «Динамо» объявила о продлении контракта с вратарем Андреем Лунёвым. Соглашение рассчитано до лета 2027 года с опциями продления на два последующих сезона. Также «Динамо» пролонгировало контракт с генеральным директором клуба Павлом Пивоваровым. Новое соглашение рассчитано до 2029 года. Краснодар сделал предложение Крузейра в размере 7 миллионов долларов за 25-летнего центрального полузащитника Кристиана, сообщает «Глоба». Бразильский клуб отклонил предложение «Быков» и ожидает предложения в районе 10 миллионов долларов. Главный тренер баскетбольной сборной России Зоран Лукич прокомментировал подготовку к предстоящим матчам с Турцией 26 июня и Венгрией 28 июня. «Сборы в Сочи проходят в лучшем виде, условия очень хорошие, самое время подтянуть свою форму. Были сложности организационные, связанные с приездом игроков, но мы работаем и не жалуемся. Состав сборной будем формировать до последнего момента», отметил Лукич в интервью «Спортэкспрессу». Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема» в категории до 66 килограммов. Эти соревнования проходят в Улан-Баторе. В финальном поединке сегодня Абдулаев проиграл чемпиону мира японцу Такеши Такиоке. И пока это все новости спорта. Погода.
0: В Пскове завтра малооблачно, плюс 26, в Великом Новгороде облачно с прояснениями, плюс 25, в Челябинске пасмурно, плюс 27, в Рязани небольшой дождь, плюс 21, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 26, в Майкопе дождь, плюс 21, в Ставрополе дождь, плюс 20, в Нальчике дождь, плюс 21, в Донецке облачно с прояснениями, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в субботу ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 13, днем плюс 19. Ветер северо-западный 5-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.
7: Театр «Радио России» представляет
8: Радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
9: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
8: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
9: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
8: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
10: Подвиг этот очень опасен.
9: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
8: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
2: Ржавчина. Вот мы вернулись.
1: Продолжаем соскребать.
2: 20.12.19, пятница, 19 июня, 8-925-222-9992. Илья Канайн, Александр Анушкин. Второй час ржавчины начинается. И начну я прям с такой очень банальной домашней заготовки.
1: Огонь.
2: Можно?
1: Можно. Давай.
2: Спасибо. Значит, есть старая шутка, больше чаще всего она звучала в 2014 году в Киеве, значит, ну и потом тоже повторялась многократно, что почему в США никогда не будет революции и беспорядков, да?
1: Потому что там
2: нет посольства
1: Соединенных США. Штатов.
2: Да. А вот, но, в общем, какое-то время назад посольство США в США открылось очевидным совершенно образом, потому что начались там вещи совершенно немыслимые ранее.
1: Ну, можно забаскалить сколько угодно, но вообще-то это аномальное количество всякого рода вооруженных событий, покушений или около покушений на первое лицо государства. Mm-hmm. Но Соединенные Штаты вообще отличаются тем, что там, в общем, вполне себе регулярненько президентом это происходит.
2: Быть не круто, да.
1: Но в такой плотности это впервые, это аномалия.
2: Вот. И об очередном таком событии, которое, ну, в целом по понятным причинам как-то вот в русских медиа особо не прозвучало на этой неделе, у нас свои внутренние повестки с избытком хватало. А вот об одном таком событии мы и хотим поговорить, потому что, ну, на самом деле, это, ну, как минимум, правда, интересно.
1: Огонь, справочку, будьте добры.
8: Наша справка. В США предотвращена масштабная террористическая атака, основной целью которой, вероятно, был лично Трамп. Пострадать или погибнуть могли тысячи зрителей турнира по смешанным единоборствам UFC Freedom 250, который проходил прямо под стенами Белого дома. Теракт планировался на 14 июня. В этот день президент США отмечал 80-летие. По данным ФБР, арестованы 5 человек, а всего к подготовке бойни были причастны от 19 до 23 человек. План был многоступенчатым. Сначала заговорщики планировали направить начиненные взрывчаткой дроны на здание рядом с Белым домом. Это должно было спровоцировать массовую эвакуацию, а затем, когда тысячи людей выбегут на открытое пространство, в дело должны были вступить снайперы. В третьей волне злоумышленники собирались штурмовать ворота резиденции.
11: Целями называли представителей капиталистической элиты, миллиардеров и политиков, в том числе нескольких конгрессменов. Расследование началось после звонка матери 19-летнего Тайсона Пропера, которая обнаружила у сына оружие, боеприпасы, тактическое снаряжение и заметила, что он изучает карты и проводит некую разведку. В доме Пропера в Огайо нашли тысячи патронов. Директор ФБР и глава секретной службы поспешили заверить нацию, что вмешались вовремя, а опасность ликвидирована на корню. Однако сам факт того, что столь дерзкая атака готовилась в самом сердце Вашингтона с участием почти двух десятков человек, свидетельствует об опасной радикализации и глубочайшем расколе в американском обществе. И открытым остается главный вопрос – кто стоял за этой попыткой? В бунт группы изолированных маргиналов не так-то просто поверить.
2: Меня еще все время в этих историях, происходящих в США, смущает вот какой момент. Значит, каждый раз, когда ловят очередных злодеев, которые что-то хотели там учудить нехорошее, да, значит, их называют ультраправыми, ультраконсерваторами, значит, там, ультраконсервативными христианами и так далее, и так далее, и так далее. А я что-то не слышал о том, ну, возможно, мои познания устарели, да, чтобы ультраправые ставили своей целью, значит, уничтожение представителей капиталистической элиты и вот это вот все. Да, это, в общем, левацкая повестка-то. Ну, я, возможно, путаю чего-то. И, возможно, вот меня сейчас поправит наш уважаемый гость.
1: Ну, Павел точно.
2: Да, к нам присоединяется.
1: Тебе поставит мозги на место.
2: Двойку, да. К нам присоединяется Павел Фельдман, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений. Павел, рады вас слышать. Добрый вечер.
12: Взаимно приветствую.
1: Павел, здравствуйте, очень рады вам.
2: Вот скажите, я просто необразованно сейчас.
1: Ну что, давайте, да, в терминологии сейчас сразу определимся, что там у нас.
2: Что это за ультраправые, которые хотят убивать капиталистов?
12: Вы рассуждаете абсолютно логично, в лучших традициях политической
1: но
12: теории.
1: Но неправильно.
12: Отчасти правильно. Я с вами в некоторых аспектах этой теории согласен, но... Дело в том, что Трамп ведь позиционировал себя изначально как представитель правых взглядов, консервативных, традиционалистских. И в процессе его правления те люди, которые за него голосовали, сильно в нем разочаровались. Они увидели в своем бывшем кумире представителя типичного американского истеблишмента. И не левого, и не правого, а как когда-то у нас говорили, оппортуниста. Угу. Ну, вот эти вот разочарованные правые вполне могут выплеснуть свое разочарование самым радикальным способом, в том числе и покушением.
2: А чем объясняется, на ваш взгляд, вообще такая плотность вот этих вот всяких деструктивных попыток и движений в США? Только ли разочарованием в Трампе, да, потому что вот история No Kings, да, которая, как говорили, инспирирована там чуть ли не лично Соросом, а значит, всякие антиглобалистские движения и течения, вот это что? Что такое? Оно само так происходит? Или можно говорить о том, что за всеми этими попытками терактов и за всеми этими организациями беспорядков стоит, ну, некий единый центр? Там, как угодно его можно назвать. Бильдербергский клуб, там, значит, какие-то там глубинное государство. Но вот оно само или оно не само?
12: Два центра, республиканцы и демократы.
1: Подождите, а как же эти самые сионистские христиане, или как там это называется?
12: Ну, если мы будем искать неконспирологическое объяснение происходящему, то на самом деле все будет выглядеть просто и ясно. Дело в том, что в Америке политическая борьба обострилась несколько лет назад настолько, что приобрела характер религиозного противостояния.
1: Вот точно, да.
12: Угу. Мобилизовать свой электорат, и республиканцы, и демократы начали апеллировать к самым его темным, мрачным, радикальным установкам. И, конечно, стремились таким образом просто привести на избирательные участки как можно больше своих сторонников. Но в конечном итоге, играя на межпартийных противоречиях, они самым печальным образом повлияли на неокрепшие умы, да, и неустойчивые психики тех людей, которые находятся в пограничном состоянии.
1: Ну, то есть это такая побочечка электоральной мобилизации, да?
12: Если ты хочешь ради своих электоральных очков распалить свой собственный электорат, будь готов к тому, что электорат просто сойдет с ума и начнет палить своего президента. Ну, вот в этом в Соединенных Штатах Америки и произошло. Потому что, когда берут вот этих вот ребят, готовивших покушение на Трампа или уже пытавшихся его совершить, ну, я думаю, вы тоже на это обратили внимание, они не похожи на вменяемых людей.
4: Да.
12: Это не профессиональные киллеры. Это безумцы, политические активисты или люди, которые тщательно маскировались под нормальных, но все равно при детальном рассмотрении у них находятся нотки помешательства. Так вот, действительно, Трамп своей агрессивной, да, назовем вещи своими именами, риторикой, с которой он пошел тараном на Байдена, всех этих людей расшевелил, довел до пограничного состояния, и теперь...

0: Пока еще
1: не
2: а на Трампа
0: сколько?
2: Сколько
0: на Трампа посчитали?
1: Пять,
0: тут просто
1: пять?
0: Версии разнятся. Кто-то говорит 4, кто-то говорит 5. Но до Обамы еще далеко. Есть,
1: ну, в общем, стремиться. Есть куда стремиться.
3: То
1: понятно.
3: В попугаях пока длиннее.
1: Ага. Да, вот Павел, слушайте, а вот, вот эти разговоры про неминуемую гражданскую войну в Соединенных Штатах, признаки которых... которые мы как раз наблюдаем вот в этих вот уплотнившихся всяких покушениях и вооруженных инцидентах. Как вы относитесь к такой версии?
0: А это она и есть. Причем она в рамках движения Black Lives Matter уже выливалась на улицы и площади американских городов. Кое-как это удалось притушить. Но сейчас снова близится избирательная кампания, да, будут переизбираться две палаты американского парламента.
1: Так и это опять... еще в ноябре, еще столько всего может произойти.
0: А кампания это летом уже стартует, и атмосфера в Америке целенаправленно распаляется, раскаляется. Их же жизнь ничему не учит. Им самое главное обеспечить необходимый результат на выборах. А что будет после этого, в процессе этого? Гори оно огнем. Ну вот огонь и будет гореть, очевидно.
1: Но это генетический недостаток любой демократии, потому что цикличность и достаточно короткая цикличность, и так или иначе все равно любых политических деятелей выводит в категорию мышления не задачами, а электоральными циклами.
3: Циклами, вот. Да. Когда ты думаешь не о стране, не о ее величии, перспективах каких-то, да, а у тебя вот есть 4 года.
1: Ну не будем ругать демократию, она с этим будем, справляется, по-моему, вполне себе неплохо. Если иметь в виду еще какие-то резервы, которые есть у противоборствующих сторон, у демократов и республиканцев, что может пойти в ход?
0: Ну, конечно, война компромата, потому что сейчас демократы накопили много чего, да, собственно, и искать особенно не надо было, против действующего президента, и это уже обсуждают все. Тема Ирана, кстати, добавляет пикантности, потому что Трамп потратил миллиарды.
3: А вот сейчас подождите, с Ираном не спешите, мы сейчас перейдем к
1: Ирану. Мы им займемся плотненько.
0: Дело Эпштейна, кстати, тем уже оскомину навившая, да, но тем не менее, американского налогоплательщика эта история волнует. Трамп шел на выборы с обещанием обнародовать всю информацию на сей счет, а самые чувствительные файлы до сих пор достоянием широкой общественности не стали. И демократы эту тему по-прежнему качают, и продвигается идея, дескать, Трампу есть что скрывать. Видимо, они притихли сейчас ненадолго и ждут, ну, что называется, самого удобного момента для того, чтобы вот эти ушата грязи вылить на своего главу государства, а значит и на республиканскую партию, которая его поддерживает. Ну и плюс экономические проблемы. Ведь Трамп, поддержанный республиканцами, столько всего наобещал. Вы помните день его инаугурации? Он сказал, наступает светлое время в истории Соединенных Штатов Америки.
1: Великолепный век.
0: Великолепный век, золотой век, ну и что? Если посмотреть на уровень инфляции, на уровень безработицы, на курс доллара, где этот великолепный век?
3: Ну вот, по ощущениям, республиканцы уже начали, да, потому что вот сегодня где-то я прочитал об обнародовании, вот я только не помню, случайно это как бы это слив или это сознательная акция, да, что очень большой массив документов по ковиду вывалили в паблик, из которого следует, что ковид является абсолютно рукотворной, ну, в чем, кстати, многие не сомневались, да, историей, и сотворена она именно Соединенными Штатами. Да,
1: в сотрудничестве с китайцами.
3: Да, в Ухане, да, там в конечном итоге руками китайцев, но инспирировано все и сделано американцами на американские деньги.
0: Эта история уже звучала в свое время, да. Дело в том, что у самого радикального, консервативного и правого сегмента республиканской партии есть такая версия полуконспирологическая, дескать, демократы – это агенты влияния Китая.
3: Ну.
0: И в альянсе с Китаем они могут натворить всяких отвратительных дел, то ли обрушить американскую экономику, то ли заразить всех людей на Земле коронавирусом. Это не важно. Самое главное...

0: Главное это подчеркнуть то, что демократы агенты влияния Китая. Ну, видимо, вброс таких файлов на это и направлен.
1: Вот Илья коснулся уже религиозной темы, да, я хотел бы чуть-чуть поглубже туда копнуть. Что за странное, ну вот для нас, людей, живущих в русской, в православной культуре, даже людей не воцерковленных и неверующих, ну, сами как бы так или иначе являемся, да, частью большой единой православной культуры. А вот что у них там такое происходит дикое с трактовками священных текстов?
0: И что
1: это за еретические какие-то течения и заявления?
0: Дело в том, что американская политическая элита, она разбита на массу клубов по квазирелигиозной принадлежности. Эти клубы можно было бы назвать околохристианскими сектами, но это серьезный и очень важный фактор внутренней политики США, потому что если там и искать какую-то конспирологическую сущность, то за фасадом громких и всем хорошо известных организаций на самом деле стоят эти самые клубы, где религиозный фактор играет роль такого сплачивающего механизма, клея. И потом представители этих квазирелигиозных групп тянут в элиту своих собратьев. Конечно, они борются за то, чтобы свою трактовку священного писания навязать как едино правильную, общеобязательную для всех остальных. То, что в Америке очень вольно относятся к священным для христиан, не только текстам, это широко известно, и то, за что у нас бы, наверное, человека абсолютно обоснованно подвергли следственным мероприятиям по статье за оскорбление чувств верующих, там является нормой политической риторики.
2: Ну, в том числе, там же законодательно ты можешь просто взять и организовать собственную церковь, и прекрасно. И многие этим пользуются, потому что церкви не облагаются налогами и организуют церкви именно в том числе для того, чтобы уходить от налогов. Там очень смешно это все устроено, и вообще религией это назвать становится все труднее. А вот я сегодня натолкнулся на такую версию. Есть же такая модель от Anthropic, которая называется Fable 5, которая, в общем, фантастические какие-то вещи производит, настолько фантастические, что ее запретили Соединенные Штаты, и что она сумела вскрыть все замаранные в деле Эпштейна куски, которые составляют 75% от всех опубликованных материалов. Вы слышали об этом что-нибудь, Павел?
0: Не попадалась такая информация, но, конечно, верифицировать
2: очень скрытые, трудно, да.
0: Да, скрытые файлы будет очень трудно, но зато пища для американской прессы огромная, и опять-таки это прекрасный повод для того, чтобы республиканцам мочить демократов, а демократам мочить республиканцев.
1: Ну, плюс еще немножечко в копилочку триггеров, да, для не очень крепких с когнитивной точки зрения людей, да, чтобы сойти с ума и там в какой-то ситуации, может быть, взять штурмовую
2: даже винтовку. Возраст этих там, да, сколько?
1: У нас сейчас минутная техническая пауза, мы продолжим. Павел, дорогие радиослушатели, не уходите.
3: На всю страну говорим с людьми о самом важном, о будущем, которое создается сегодня.
4: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
3: От лаборатории к повседневной жизни, от теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
2: Продолжаем соскребать.
1: Продолжаем мы говорить, да, на тему всего того, что происходит в США и вокруг США. Вместе с нами прекраснейший Павел Фельдман, кандидат политических наук и профессор Академии труда и социальных отношений. И прежде чем мы продолжим, перейдем уже как раз к иранскому вопросу, я хочу ответить на часто задаваемый нам слушателями а вопрос, типа, зачем мы так много внимания уделяем международке, да?
2: Мы так старались, уважаемые люди, от нее уходить, но когда понимаешь, что эти события непосредственнейшим образом влияют на твою жизнь, да, приходится их анализировать, чтобы понимать, что происходит с тобой, и понимать, что с тобой будет происходить дальше.
1: Да, мир очень маленький, да, несмотря на то, что большой, и очень взаимосвязанный и взаимозависимый. И все вот эти вот дикие подчас истории и движения, которые происходят, казалось бы, очень далеко от нас в другом полушарии, да, они очень быстро и звонко отзываются у нас.
2: Ну, давайте далеко не будем ходить. Давайте оглянемся на Иран и поймем, как события в Иране повлияли на нас.
1: Да.
2: А главное,
1: образом. А главное, вот, что я еще хочу успеть сказать, да, что, к сожалению, линейный сценарий, чем у них хуже, тем у нас лучше.
2: Вообще не работает.
1: Вообще не работает. Вот казалось бы, да, так сказать, пожелать там победы обеим командам, и пусть на них упадет метеорит. Но это не самая вообще подходящая для нас история.
2: Справочку?
1: Нет, справочку мы не будем, потому что...
2: Мы же, да, нам же все это самое.
1: Мы для иранской темы.
2: Чуть было все не использовать.
1: Иранской темы подготовили справку, подготовили мы ее вчера, сегодня она утратила всякую актуальность, поэтому коротко мы нашим слушателям уважаемым напомним, что, значит, президенты США и Ирана успели подписать меморандум.
2: Причем сделали это дистанционно.
1: О взаимопонимании, да, значит, там 14 пунктов, а лишь один пункт там касается того, что должен сделать Иран, ну, типа, не делать ядерного оружия больше. Ну и разблокировать Армузский пролив. А все остальное должны были сделать США и их друзья, включая, в общем, выплату репараций самых натуральных.
2: Значит... И, в общем, все шутили, потому что было понятно, кто будет эти деньги платить, что платить персам будут арабы, от имени Соединенных Штатов. В общем, там был натуральный перечень абсолютного разгрома Соединенных Штатов, и этот перечень опубликовали иранцы, то есть он не появился нигде вообще, и его опубликовали иранцы, конечно, торжествуя, и было совершенно понятно, что вот эта конструкция продержаться долго не может, и дело даже не в Израиле.
1: Хотя именно Израиль сказал, что нет, ребят, что-то так не пойдет, что-то вы договорились, это вообще-то наша война, и долбанули по Ливану. Значит, в ответ Иран снова закрыл Армузский пролив, а Дональд Фредерик Трамп страшно расстроился и сказал, что ни цента никому не даст. И вот, значит, точка, вы находитесь здесь.
2: Да.
1: Павел, они перезапустили войну или это будет что-то другое?
0: Надо проверить сейчас. Может, уже открыл Армузский пролив.
1: Да, возможно. Да, возможно.
0: О справках. Когда дело касается Трампа, тем более Ближнего Востока и действий Трампа на Ближнем Востоке, справку надо обновлять каждую минуту. Там никакой точки невозможно, только многоточие. Но если говорить серьезно, конечно, Иран победил. Мы когда... спрашиваем себя и наши уважаемые радиослушатели, зачем анализировать международный опыт, зачем следить за мировой повесткой. Одна из причин – учиться, потому что мы в положении Ирана сегодня находимся. И Иран показал рецепт успеха на длинной дистанции.
1: Ну, между прочим.
0: Непоколебимая воля, да, монолитная элита, наличие идеологии, четкое видение будущего, готовность сопротивляться до конца.
2: Объединение людей с разными взглядами внутри страны, между прочим, в том числе и оппозиционно настроенных. В Иране это было очень ярко видно.
1: Угу.
0: И это очень, кстати, этнически неоднородное общество.
2: Да.
0: В чем-то похожее на российское. Очень сложное общество.
2: Ну, империя, многосоставное общество. Конечно.
0: Поэтому, да, ну что мы видим? Соединенные Штаты Америки ищут способ тихо отползти. Трамп, конечно, в 41-й раз провозглашает это своей великой исторической победой. Мы могли бы поучаствовать в качестве посредников. Вот я не знаю, они сказали, что цифровым способом провели финальные переговоры, да, подписали какой-то виртуальный акт. Не на платформе МАКС это было сделано.
1: Запросто, кстати.
0: Ничего не слышали. Да.
2: А вы слышали версию, почему именно так получилось и почему от Швейцарии отказались?
0: Почему?
2: Потому что иранцы узнали о том, что Израиль готовил некую операцию на маршруте следования.
1: А с этих станется?
2: Мне верится.
0: Ну, это похоже на правду.
2: Мне верится, если честно, да.
0: Министр иностранных дел Ирана Аракчи был официально провозглашен целью Израиля.
2: Да.
0: И ничего удивительного в этом нет, что там сделанного ранее, да. Поэтому что, никакого мира там и близко не будет. Соединенные Штаты Америки в преддверии выборов отступают. Открывается Армузский пролив. И Иран обещал не взимать плату, да, никакую с судов, проходящих через него. Но уже официально фигурирует технический сбор, экологический.
2: Экологический, мне очень нравится, особенно экологический, да. Мне
1: это они у нас научились. Утилизационные еще можно брать с проходящих кораблей. Вдруг их придется там утилизировать.
0: Да. Вот. И мы можем в сухом остатке посмотреть, а кто вышел из этого конфликта с наибольшими результатами.
1: Вот, кстати.
0: Иран, конечно, бомбили плотно, он понес определенный экономический урон, но он сохранил за собой полное право развивать свою программу баллистических ракет. Никто его не продавил на отказ. Он не допускает западных наблюдателей на свои объекты по обогащению Ирана. Урана, да, и опять-таки подчеркивает таким образом суверенитет. Российских допускает, западных не допускает. То есть
2: ну и
0: МАГАТЭ
2: допускает, естественно.
0: Сам определяет, кому открывать двери, а кому нет. С него снимается часть санкций, а это фактически репарации, о которых говорило иранское руководство. Туда потекут миллиарды западных, в частности, американских долларов. Ну и самое главное, до начала конфликта у него не было контроля за Армузским проливом, а теперь он
1: теперь есть.
0: Так кто же победитель, да? Тот, кто себя в 41-й раз им провозгласил, или действительно Иран?
1: А вот в этой связи вопрос, то есть ситуация, дикая достаточно со стороны, кажется, да, потому что вот военная машина США и финансовые возможности США, и политические возможности США, и Иран, который в целом-то оказался, не то чтобы в изоляции, но его как бы так, никто особо-то и не поддерживал, да, то есть там мы, китайцы, еще ряд стран, мы выступали, с призывами к миру, что типа хватит там, да, это все, успокойтесь, не трогайте Иран, а суверенное государство, но они оказались в абсолютном одиночестве, и они победили. Это показатель какой-то невероятной силы Давида, или, простите меня, иранцы, что я вас с еврейским ветхозаветным героем сравниваю, или это показатель слабости и абсолютной надутости и соломенности Голиафа?
0: Колосс на глиняных ногах. Да, совершенно верно, который, там же чемпионат мира по футболу, да, замах на рубль, удар на копейку. Страна, которая не готова после массированных атак с воздуха и ракетных ударов переходить к проведению наземной операции, не может рассчитывать на успех в войне. И Соединенные Штаты Америки, хоть и перебрасывали туда своих морпехов, сколько там тысяч было, 20-30 оказалось на Ближневосточном театре военных действий, они не готовы были пустить в ход человеческий ресурс.
2: Потому что отправить 20 тысяч в Иран, это бессмысленно. Абсолютное самоубийство. Что они там
0: будут делать? Конечно, потому что после этого в Америку пошли бы гробы. Угу. И даже если бы армия США достигла определенных успехов на земле, это означало бы конец политической карьеры Дональда Трампа и крах республиканцев на грядущих выборах.
2: Но из этого мы можем сделать вывод, что никаких дополнительных рычагов воздействия на Иран у Штатов нет. Или у них какой-то есть Трамп-козырь в рукаве, о котором мы ничего не знаем, и они его как вынут, да как бабахнут, и все содрогнутся.
1: У них совершенно точно, я понял сейчас, чего у них там нет. У них знаешь, что там нет? У них там нет Украины. Потому что если бы у них там была Украина, они бы устроили наземную операцию чужим, недорогим для них и не близким пушечным мясом.
2: Ну, в принципе, это одна из воинских традиций Великобритании. Малая война, по-моему, так о них называется это. Павел, как думаете, есть еще что-то в запасе? Они что-нибудь готовы предложить для эскалации этого конфликта? Или он будет вот такой вот велотекущий все время туда-назад, туда-назад, одно и то же?
0: Соединенные Штаты Америки подпишут чего-то там на электронной виртуальной платформе с Ираном в итоге или нет, пожмут руку или не пожмут, вышли из конфликта, они отползли, все. Угу. Их там больше на этом театре военных действий в дальнейшем мы не увидим. Но параллельный трек развивается, конечно, по линии Израиль и Ливан, и тут все будет горячо, долго, возможно, даже вечно, бесконечно. И это, конечно, будет все время триггерить Иран на ответы по американским базам, по американским союзникам на всем Ближнем Востоке. Так что Соединенным Штатам Америки придется периодически реагировать на то, что там происходит, но реакция будет главным образом риторической. Единственное, что им остается, это попытаться еще раз качнуть при помощи технологий цветных революций ситуацию изнутри, найти каких-то марионеток, которых они будут мобилизовывать для уличных протестных акций. Но Иран знает, что в этом случае делать. Их учить.
2: Такое впечатление, что да, у Ирана и какая-то прививка, у которой нет ни у каких других стран, потому что сколько уже десятилетий они пытаются это провернуть.
1: Ну, да,
2: и это единственная страна, по ощущениям, в которой вообще не работает.
1: Перфокарты это, все
2: да,
1: эти, да?
2: Вообще не срабатывает.
0: А дело в том, что в Иране всегда были определенные субэтнические группы, сторонники Шаха, жители крупных городов с либеральными взглядами. Но после массированных западных бомбежек даже эти люди разочаровались в либерализме, в американском белом господине, в Европе. Это надо было постараться вообще, да, угу. Соединенным Штатам.
2: В этом смысле,
0: сделать
2: конечно.
0: Так, чтобы после этих акций потерять тех немногочисленных своих сторонников внутри Ирана, которые там еще оставались.
2: И продолжать выпихивать, как это, на авансцену пинками этого, вот этого,
1: Шаха,
2: вот, этого сына Шаха.
1: Резу Пехлеви, этого смешного.
2: Стыдного дядь. Вообще.
0: А вот чем больше стали его показывать, тем яснее его сторонникам стало, что они имеют дело просто, ну простите, со старым клоуном, который... Ну да. И кроме красивых слов ни на что больше не способен, да и то говорит.
2: Какой-то формат. Красивый-то у него не получается. Говорит, бомбите мою родину, бомбите
1: скорее. Какой-то формат Луи де Финесса, какой-то вот реально комедийный артист. Такой интересный разговор, и совсем не остается времени, меньше минуты. Поэтому, Павел, последний вопрос, очень прошу вас кратко ответить. Нет сомнений в том, что у Израиля ноги не глиняные, да, и все там, так сказать, мужские достоинства имеются в наличии. Но нет ли здесь сейчас у Израиля с его решимостью воевать до победного, ну, серьезных таких экзистенциальных рисков?
0: Экзистенциальные риски есть, конечно, они всегда там будут, но Израиль будет переходить в другое качество. Находясь без американской поддержки и в очень агрессивной среде, он будет превращаться в государство с доминирующей радикальной идеологией. Угу. Будет становиться жестче, правее, ортодоксальнее.
1: Что на пользу никому пока никогда
0: не шло. В общем, да, это ведет только к общей эскалации.
1: Спасибо вам большое, Павел, за интереснейший разговор.
2: Спасибо огромное. Приходите к нам еще.
1: Кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений. Вернемся через минуту.
3: Эмоции и поступки. Тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
8: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви и расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществления желаний. Психология судеб людских.
3: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM, Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
10: Баллада «Последняя поэма» получила широкую известность после того, как прозвучала в 1980 году в фильме «Вам и не снилось». Впрочем, написана она была значительно раньше. В 1971 году, когда композитор Алексей Рыбников только начинал работать в кино, ему предложили сочинить музыку для фильма «Остров сокровищ» по повести Роберта Льюиса Стивенсона. Молодой композитор с энтузиазмом взялся за работу и написал множество мелодий, большая часть из которых в ленту не вошла. А потом прошло несколько лет, и в руки Рыбникова попал роман классика индийской литературы Рабиндраната Тагора «Шешер Кабида». На русский его перевели как «Последняя поэма». Написанная в 1929 году книга рассказывает о двух влюбленных – о Мите и Лабанье, которым из-за предрассудков и общественных порядков не суждено быть вместе. Это проза, но герои пишут друг другу письма в стихах. Завершает произведение «Прощальное письмо», которое главная героиня отправляет своему возлюбленному. Читая книгу в переводе Аделины Адалес, Рыбников с удивлением обнаружил, что эти стихи идеально ложатся на одну из мелодий, написанных для фильма «Остров сокровищ».

Весной 1973 года Ленинский райком комсомола Москвы во Дворце спорта в Лужниках организовал конкурс молодежных ансамблей. Победителями стали группа Стаса Намина «Цветы» и трио «Линник». В качестве награды они получили право записать на мелодии пластинку с несколькими песнями. Виктор, Дмитрий и Марина Линник учились на английском отделении филфака МГУ и создали группу, которая пела в стиле фолк-рок, как и их любимая команда «Mamas and Papas». Они дружили с Рыбниковым и стали исполнять на концертах последнюю поэму, а потом записали ее на пластинку.

0: Через несколько лет Рыбникову заказали музыку для фильма «Вам и не снилось». Он был создан по одноименной повести писательницы Галины Щербаковой. Автор эстетских произведений на философские темы в 1977 году неожиданно написала повесть о двоих влюбленных и разлученных родителями старшеклассниках. Тема подростковой любви в то время была едва ли не запретной. Книгу решил перенести на экран режиссер Илья Фрес. Рыбникову показалось, что песня «Последняя поэма» верно передает настроение этой ленты. Режиссеру песня понравилась, но он попросил, чтобы в фильме она звучала в более эстрадном виде. Так и появилась новая версия, записанная студентками училища имени Гнесиных Ириной Отсиевой и Верой Соколовой.
1: Ведь...

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Всего несколько нот, и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
4: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
5: Здесь только миг между прошлым и будущим.
3: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
7: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
6: Николай Васильевич Гоголь везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
7: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Из собрания Гостелерадио. Реклама.
8: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
9: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
10: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
11: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России за неделю владели 7 населенными пунктами в зоне СВО. Центробанк России сегодня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. И комары чаще кусают людей, одетых в цветное или темное. Далее подробнее. Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза заслушал доклад министра иностранных дел России Сергея Лаврова по одному из направлений российской внешней политики.
13: Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня доклад министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по одному из направлений нашей внешней политики. Пожалуйста, Сергей Викторович, пожалуйста.
12: С 13 по 19 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России вооруженными силами России осуществлены массированные 6 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемой ВСУ. Также удары пришлись и по военным аэродромам, складам боеприпасов, горючего, территориальным центрам комплектования, местам сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также по пунктам временной дислокации ВСУ, говорится в недельной сводке Министерства обороны. За истекшие сутки взят под контроль населенный пункт Юрковка в ДНР, говорится в сводке Российского оборонного ведомства. Отмечается, что овладение Юрковкой открывает штурмовым подразделениям возможность развить успех на славянском направлении. Село находится на удалении порядка 10 километров от городов Славянск и Краматорск, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, за неделю под контроль южной группировки также перешли поселок Артем и село Рай-Альбург Александровка в ДНР. А группировка войск «Центр» в течение недели установила контроль над поселком Новый Донбасс и селом Кутузовка в ДНР. Центральный банк России сегодня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых, говорится в заявлении регулятора. О причинах снижения ставки на 25 базисных пунктов сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
14: Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Индикаторы деловой активности в апреле-мае, как мы ожидали, показали некоторое улучшение после низких значений в начале года. Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов. Оценки устойчивой инфляции тоже немного снизились. Этому способствовали накопленный эффект жесткой денежно-кредитной политики и сближение спроса с возможностями предложения. Однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага.
12: А глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью телеканала «Россия-24» рассказал, что снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу лишь на 25 базисных пунктов вызвало у него разочарование. По его словам, на бизнес влияет не только сама ставка, но и то, как она регулируется.
15: Ну, вообще-то разочарование. Мы описываем ситуацию в отраслях, на конкретных предприятиях, и в том числе ставим вопрос не только о ставке, но и о регуляторике Центрального банка, поскольку для многих заемщиков потенциальных сложность заключается не в том, что ставка высока и деньги дорогие, а в том, что невозможно и по этой ставке привлечь средства, в том числе на оборотный капитал, на оборотные средства привлечь. И мы видим, что в мае, кстати, идет и рост неплатежей и цепочки поставок многие разрушаются. Ну и те риски, о которых Эльвира Набиуллина сказала, так сказать, риски, связанные с замедлением, охлаждением экономики, они явно проявляются.
12: Партия «Новые люди» провела сегодня форум общественно-политических и медиа-лидеров страны «Сила влияния», так называется встреча, на которой обсуждались пути решения важнейших социальных задач, в том числе помощи семьям с детьми и людям с инвалидностью. Особое внимание поддержке участников СВО. Как отметил лидер партии Алексей Нечаев, в дискуссии участвуют титулованные спортсмены, известные актеры, главы благотворительных фондов и ведущие журналисты.
16: Мы собрали этих людей для того, чтобы показать, кто занимается тем, чтобы Россия стала сильнее и развивает других людей, детей, семьи, помогает людям. Потому что когда что-то происходит, важно это подсвечивать и показывать, что происходит.
12: Увеличение военной помощи Украине со стороны европейских стран находит все меньше поддержки у немцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской группой по заказу телеканала ЗДФ в феврале. 43% респондентов заявляли, что европейские страны должны усилить поддержку Киева, сейчас же таковых 32%. Доля тех, кто выступает за сокращение помощи Украине, выросла с 24% в феврале до 31% в июне. Исследование проводилось с 16 по 18 июня. В нем участвовали более 1000 человек. Группа крови не влияет на то, насколько часто человека кусают комары, несмотря на распространенный миф об обратном. Об этом рассказала заместитель врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Половодова. Она рассказала, что комары чаще кусают людей, одетых в цветное или темное, а также ориентируются на расстояние десятков метров на запах углекислого газа, который человек выделяет при дыхании. Для снижения количества укусов врач рекомендует использовать москитные сетки. При применении репеллентов она советует не вдыхать воздух сразу после распыления и не допускать попадания средства на слизистые. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
17: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня состоялась жеребьевка футбольного Кубка России в пути РПЛ. В группу А попали «Спартак», «Рубин», «Оренбург» и «Родина». В группу Б «Краснодар», «Динамо Москва», «Ахмат» и «Факел». В группу С «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо Махачкала». И в группу Д «ЦСКА», «Локомотив», «Ростов» и «Акрон». Тем временем в футбольном Кубке России намерены вести использование Fan ID, утверждает «Спортбаза». Ранее сообщалось о том, что Fan ID может появиться на домашних матчах клубов РПЛ. Теперь же стало известно о том, что Fan ID введут на играх пути РПЛ. Для прохода на матчи команд, не выступающих в российской премьер-лиге, документ не потребуется. Московская футбольная «Динамо» продлила контракт с генеральным директором Павлом Пивоваровым. Новое соглашение рассчитано до 2029 года. Пивоваров занимает эту должность с января 2021 года. Громкий трансфер в континентальной хоккейной лиге. Московская «Динамо» обменяла в «Спартак» канадского форварда, чемпиона мира Максима Комтуа. В «Динамо» же отправился нападающий Никита Коростелев. Теннис. Даниил Медведев проиграл 81-й ракетке мира Даниэлю Альтмайеру в четвертьфинале турнира ATP 500 в Галле. Немец победил со счетом 6-4, 6-7, 6-4. Легкая атлетика. Сергей Кожевников установил лучший результат сезона в мире и рекорд страны в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров на Кубке России в Чебоксарах. 37, 47 и 39 секунды. В Омске на G-Drive арене сегодня прошел турнир по смешанным единоборствам ACA-204. В главном поединке вечера Александр Шлеменко во втором раунде удушающим приемом победил представителя Болгарии Николу Дипчикова. И пока это все новости спорта.
12: Погода. В Челябинске завтра пасмурно, плюс 27, в Перми небольшой дождь, плюс 23, в Ульяновске временами дождь, плюс 20, в Элисте пасмурно, плюс 27, в Махачкале небольшой дождь, плюс 29, в Владикавказе дождь, плюс 22, в Грозном временами дождь, плюс 28, в Херсоне облачно с прояснениями, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 13, днем плюс 19. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутили.
2: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутили. Бесполезное золото.
3: Sounds charming.

0: танцуй.
1: Аурум Инутиля.
2: Бесполезное золото.
3: Друзья, это была песня «Танцуй», которой мы сегодня открываем 446-й эпизод программы «Аурум Инутиля». Меня зовут Дмитрий Чернов. А вот эта песня «Танцуй» принадлежит авторству группы «Воздух» из города Чебоксары, о которой мы сейчас поведем наше повествование, в первую очередь. Во-вторых, я познакомлю вас с лидером этой команды. Ну и в-третьих, мы будем слушать еще одну песню этого самого замечательного коллектива из столицы Чувашской Республики. Сергей Помнящий, лидер группы, с нами на прямой связи. Сережа, привет.
4: Привет, Дима, всем привет.
3: Давай по поводу песни «Танцуй», которую мы только что слышали. Я с нее не случайно начал сегодня эпизод, потому что, во-первых, нам не хватает вот таких вот легких, но в то же время бодрых композиций. Как она появилась на свет, расскажи сначала немножечко об истории команды «Воздух», чтобы мы понимали, сколько лет вы существуете, в каких стилях вы играете, кто в команде чем занимается, ну и так далее.
4: Команда «Воздух» появилась на свет где-то в 2021 году, то есть мы группа молодая совершенно, но уже дядьки 40+. Сошлись на том, что мы должны играть какую-то музыку. У нас интересная коллаборация. Михаил Гоголев у нас музыкант и композитор, и несколько поэтов, включая меня. Так вот, песня «Танцуй» написана мной, да, текст мой, гармония моя, аранжировка, естественно, группы «Воздух». Если говорить конкретно о ней, то, если вы заметили, она, конечно, бодрая, но текст достаточно глубокий так. И грустный. Но она именно с надеждой на светлое будущее. В песне говорится о том, что какой бы депресняк в жизни ни происходил, нужно верить в мечту. Должно быть какое-то хобби, которое в конце тоннеля покажет свет. Вот примерно об этом песня.
3: Вот у нас сегодня эпизод называется «Вдохновение». Чуть позже последует и глава традиционно из книги Рика Рубина, которую я зачитываю и знакомлю наших слушателей как раз с этим величайшим произведением, важным для всех музыкантов, особенно начинающих, чтобы понимать, как устроен мир не шоу-бизнеса, а именно музыкального творчества и что должно быть в голове у будущего большого музыканта. Хочу спросить тебя о вдохновении. Откуда черпаешь это самое вдохновение? Как происходит магия вот этого поиска, когда ты вдруг понимаешь, что из вдохновения потихонечку молекулы выстраиваются в нечто, что называется песней в дальнейшем.
4: Вот именно магия – самое правильное слово. Мне для вдохновения нужно обязательно, почему-то у меня так устроен мой мозг, я не знаю, как у других авторов, поэтов, но мне нужно обязательно либо услышать строчку, либо прочитать ее, либо какое-то словосочетание, чтобы меня прям вштырило, понимаешь? Вот тогда начинает рождаться какая-то лирика, какие-то строки, какой-то, может быть, даже боевичок. Я не знаю, что будет с этой строчкой дальше. Я не знаю изначально, какой будет сюжет, но это рождается вот именно постепенно и уже приходит к чему-то. Вот у меня именно так вдохновение получается. Я беру просто гитару тогда, кладу блокнот с ручкой и погнал.
3: Я допускаю, что именно так появилась песня «Рубашка», которую мы прямо сейчас тоже услышим, да?
4: «Рубашку» я немножко вынужден разочаровать. Текст написан не мной, текст написан нашим бывшим барабанщиком Александром Моисеевым. Вот, он с удовольствием принес его. Она немножко выбивается даже из общей концепции группы «Воздух», но она веселая, такой легкий уральский рок.
3: Давайте послушаем. Что там за романтизм такой походный? От группы «Воздух», город Чебоксары, песня «Рубашка» прямо сейчас в «Ауру Минутиле».

0: красивая песня. «Рубашка» называлась эта композиция. Чебоксарский коллектив «Воздух» сегодня открывает у нас эпизод 446 своими замечательными хитами, песнями, композициями, треками. Кому как удобно. Лидер группы Сергей Помнящий с нами на прямой связи. Сереж, ну а музыка или текст? Что рождается раньше и почему?
1: Знаешь, я думаю, что в идеале должно рождаться одновременно. По крайней мере, у меня происходит так, что я уже сказал выше, что я беру гитару, окнут и ручку. Да, по старинке блокнот и ручку, так мне почему-то удобнее. Если рождается гармония и вокальная мелодия, это тогда, ну, 80%, наверное, успеха. Что песня, я не знаю, это получится. Но когда рождается музыка, на мой взгляд, музыка, а потом уже за уши притягивается текст. Вот почему-то у меня это не работает. Вот, может быть, из-за этого я не могу почему-то писать песни на заказ.
0: Ну и что же? И последнее, о чем я тебя хочу, Сереж, спросить сегодня. Ну, лето на дворе, где группа «Воздух» будет выступать? Опен-эйры, какие-то клубы, стадионы, я не знаю, что еще? Расскажи, какой у вас график концертный на ближайшие месяцы?
1: Ребята, лето, опен-эйры. Увидимся 23 июня в Чебоксарах. Фестиваль «Human Fest». И 24 июля, недалеко от Чебоксар, Сурские Зори, там будет проходить фестиваль ежегодный под названием «Сяч». Там можете нас увидеть.
0: Вот, Сурские Зори, тоже бы хотелось бы приехать. Но так или иначе, друзья, в любом случае, всем, кто нас слушает, и всем, кому нравится группа «Воздух», я что, могу только пожелать приятного времяпрепровождения под отличную музыку. Сергею Помнящему большое спасибо за беседу, лидеру команды «Воздух». Мы переходим к нашим следующим исполнителям. Это Ауру Менуцеля. Сделайте погромче. I have no idea where this will lead us.
2: Бесполезное золото.
0: Друзья, следующая команда, ну просто феерическая. Англоязычная прогрессив-рок-группа Guilt Rip. Музыканты играют просто в восторг. Я не знаю, как они, насколько они вживую, но вот то, что мы в записи услышали, это правда восхитительно. Ярослав Почернин задумывал этот проект как чисто студийный проект. Но после получения предложения выступить вживую, собрал живой состав. Собственно, Ярослав нам прямо сейчас все сам и расскажет. Ярослав Почернин, лидер группы Guilt Rip, с нами на прямой связи. Ярослав, привет.
3: Привет.
0: И меня, когда я послушал песню «Long Way Home», которую мы сегодня будем, да, представлять в проекте «Ауру Менуцеля», мне показалось, что я когда-то где-то этот вокал в «Ауруме»...

0: и ритмов с разными там ухищрениями гармоническими и мелодическими, ладовыми. Вот. А здесь такая, в принципе, простая поп-песня. Она тоже, на самом деле, не такая простая, как кажется. Но довольно-таки просто такая поп-рок-песня, мне кажется.
1: Ну, не скажи. Но давайте, друзья, давайте послушаем эту композицию. Чего тут городить-то огород? Вот она, эта композиция. Вот она, эта группа. Guilt Rip. Смысл названия, кстати, о котором мы узнаем чуть позже. И песня A Long Way Home. Прямо сейчас в Ауру Манутеле. Поехали. Поехали.

0: Это была красивейшая, мое восхищение, красивейшая песня «Long Way Home», группа «Guilt Trip», московская команда. Ярослав Почернин, лидер группы, чей голос вы только что слышали, с нами на прямой связи. Давай немножко о вдохновении поговорим. У нас сегодня вдохновение. Мы обсуждаем, откуда музыканты черпают его, откуда берутся силы на то, чтобы его искать и разыскивать. Вот у тебя как эта магия происходит? Как у тебя рождается песня? Как ты понимаешь, что это песня будущее, когда ты схватил музу, летящую, так сказать, за крыло, и вдруг понял, что вот оно, вот он, этот самый момент. Ты его понимаешь, ты его ощущаешь физически?
1: Вот здесь есть такой магический момент один. Я вообще-то такой довольно материалистический взглядов человек. Я могу разложить творчество на абсолютно технические такие составляющие. Вот ты взял инструмент, вот ты начинаешь играть в таком-то ладу, там, в таком-то ладу, такие последовательности аккордов, начинаешь что-то там вокализировать под это. Но вот этот момент, когда набросок становится песней, он какой-то магический. Вот никогда не знаешь, где он произойдет. Иногда он происходит довольно поздно уже на продакшене песни. Мне кажется, наконец-то это стало песней. Я уже думал, это не станет. Что это просто будет, что это на выкид все. Работа на смарку. Иногда происходит очень рано. Вот с этой песней произошло очень рано. Я просто взял гитару и случайно вот напал на такую последовательность аккордов и сразу напал на эту вокальную мелодию куплета. И припева, кстати, тоже. И у меня и куплет, и припев родились вот сразу. Прямо перед концертом я взял диктофон, записал и вернулся к этой песне там на следующей неделе. Уже у меня готовая лежала демка. Обычно у меня все происходит гораздо дольше.
0: Это вообще

0: магия, на самом деле, загадка и действительно магия какая-то. Вот мы чуть позже будем как раз читать, что по этому поводу считает Рик Рубин, великий и прославленный музыкальный продюсер современности. Ну, а к тебе у меня последний вопрос. Вы выступаете вживую? Лето у нас на дворе. Где вас увидеть, послушать можно будет? В июле, в августе, ну, вот скажем там, в сентябре, может быть?
1: Ну, на сентябре мы пока не загадываем так далеко, а в июле нас можно будет послушать 18 июля на ВДНХ. Фестиваль
0: «Танцы свет». Кстати сказать, друзья, 18 июля команда «Guilt Trip», московская группа, чью песню «A Long Way Home» вы слушали в программе «Аур Минутили» несколько минут назад. И с лидером команды Ярославом Почерниным я только что вел вот эту вот самую беседу. Ну, а 18 июля послушать вживую, мне кажется, тут даже нельзя говорить слово «рекомендую». Здесь нужно говорить «настоятельно советую». Мы перемещаемся в Рязань, а группа «Guilt Trip» и музыкантов этой команды горячо благодарим и ждем новых песен. Друзья, наш участник и уже многими слушателями любимый, слушатели говорят, а когда будет новая песня проекта «Я все из города Рязани»? Полюбили поклонники и слушатели программы «Ауру Минутили» вот этот вот рязанский коллектив. А вы знаете ведь, да, и это не секрет, что лидер группы Сергей Клименко, который основал вот этот вот проект и сам поет, сам музыку сочиняет, он, как я уже много раз говорил, моряк дальнего плавания. С Сергеем связаться бывает категорически сложно. Тем не менее, все равно Сергей Клименко с нами на прямой связи. Привет, Сережа! Я горячо тебя приветствую в очередном эпизоде программы «Аура Минутили».
2: Дмитрий и слушатели «Аурум Минутили», шлю вам горячий африканский привет из славного гвинейского города Конакри.
0: Расскажи, откуда ты черпаешь свое вдохновение для написания песен? Таких прекрасных, как сегодняшняя новая композиция «Лето зной», вот с этим вот рифом задорным, который мы сейчас будем слушать.
2: Ну, в основном из личного жизненного опыта. Ну, к примеру, вот эта песня «Лето зной» есть описание конкретного пикника, как бы одного из многих, в которых я принимал участие, проживая за Полярным кругом на Кольском полуострове в военном городке. Мы там частенько собирались на шашлычки, вот, благо далеко ходить было не надо, из дома выходишь, 200 метров прошагал в сопке, и ты уже на природе. В общем, наверное, 80% песен – это личный опыт. Остальные 20% – это такой микс личного опыта, каких-то фантазий, наверное, переживаний, может быть, да.
0: Друзья, давайте от слов ближе к делу, и прямо сейчас новый хит рязанского проекта «Я все» и Сергея Клименко под названием «Лето зной». Пока на дворе лето и пока на дворе зной.
3: Аромат цветов в волосах,

0: Это был трек «Лето зной». Рязань представляет сегодня свой замечательный коллектив «Я все». Сергей Клименко, основатель и лидер этого проекта, с нами на прямой связи. Сереж, ну музыка или текст? Что у тебя-то рождается раньше? И почему самое интересное?
1: У меня музыка первична. Приходит сначала мелодия, такой лейтмотивчик, да? Я стараюсь его развить максимально. Сначала без инструмента, а потом добираюсь до гитары и уже окончательно доделываю музыкальную составляющую песни. Текст вливаю или как бы втискиваю, как повезет это уже в готовую музыкальную форму. Почему так? Ну, такая версия, наверное, потому что у людей, и у меня в том числе, в песне прежде всего завораживает красота мелодии, если таковая имеется в песне. Думаю, что так устроено музыкальное восприятие у большинства меломанов, у большинства людей. Мелодия, она как бы по природе навязчивее, чем более навязчивый, чем текст. Вот, допустим, знаете, у многих бывает навязчивая мелодия в голове так закрутится, да, и ты уже целый день не можешь выбросить из головы. И нормально, вот дожил, можно сказать, до своих годков, и все нормально пока, отсутствует с головой. А вот если бы мне, допустим, какая-то рифма пришла в голову, да, и я не могу ее выкинуть, это все, Сережа, иди, наверное, обратись к врачу. Какая-то нездоровая тема, да? Поэтому мелодия – это норм, и она первична.
0: Ну а под финал нашей беседы расскажи, как, когда и где была написана самая лучшая твоя песня? Как она называется? Все это, ну, сегодня в этом эпизоде очень важно знать.
1: Ну, я уже говорил в программе предыдущей, что моя лучшая песня – это «В окопах». Она у вас прозвучала уже. И историю написания этой песни я там подробно описал. Если вкратце, она родилась после спора. У меня был спор со старшим помощником, когда я работал на лесовозе. Он поляк, я русский. Мы, как всегда, сядем с ним на пересдаче вахты и болтаем о том, о сём. Заодно, как бы, высказываем друг другу своё историческое фе. Да? Вот. И в очередной раз я наслушался, и это меня сильно зацепило. Я пришел в кают, и у меня сразу же возник образ одного места, которое я посещал, кстати, незадолго до того, называется оно «Долина славы». Это на Кольском полуострове. Там есть такие стелы с выбитыми на камнях предсмертными записками наших бойцов Красной Армии. И, в общем, это место, оно как бы навсегда остается у тебя в памяти и оставляет большое впечатление. Вот, и я пришел в каюту, и, вспомнив это место, прям текст у меня вылился, я не знаю, там за час, наверное, я написал эту песню. В общем, песня «В окопах» посвящена павшим бойцам, защитникам Заполярья во время Великой Отечественной войны. Это моя лучшая песня.
0: Друзья, ну и традиционно, чего я не делал последние несколько эпизодов, кстати говоря, важная глава из книги Рика Рубина, о книге которого я постоянно рассказываю. Она называется «Из ничего. Искусство создавать искусство». Очередная глава, которая послужила сегодня, в общем, и, знаете, вот этим размышлением на тему, откуда же это вдохновение берется. Что пишет Рик Рубин на эту тему, буквально вот давайте послушаем.
2: Ловите волну и держитесь на гребне как можно дольше. Если повезет и вы поймаете вдохновение, пользуйтесь им на всю катушку. Пока оно длится, оставайтесь в этом тонком мгновении с его энергиями. Не выходите из потока. Если вы писатель и перед сном на вас нахлынули идеи, можно не спать до рассвета. Если вы музыкант и достигли своей цели, написали песню или 10 песен, но музыка все звучит и звучит, запишите все, что можете. Может, прямо сейчас эта работа и не пригодится. Зато может пригодиться в следующий раз. Или нет. Задача художника – распознать сигнал и благодарно принимать его, пока тот не исчерпает себя. Приоритеты таковы. Главное – вдохновение. Потом вы. На последнем месте – аудитория. Это особое мгновение, и им нужно отдаваться целиком. В моменты озарения любые планы идут лесом. Соберитесь силами и примите этот дар целиком, даже если он явился не вовремя. Таков долг серьезного художника. Джон Леннон советовал, если начали писать песню, дописывайте до конца в один присест. Энергии первого вдохновения вполне может хватить на всю композицию. Какие-то отрывки пока будут несовершенны, да и ладно. Допишите черновик. Обычно полная, не идеальная версия гораздо полезнее, чем якобы идеальный обрывок.
3: будешь барабанить по утрам?
4: Буду. Ауру.
0: Как пишет песни наш следующий участник? Следующий участник, скрывающийся под загадочным названием проекта «Светригор». Московский основатель и лидер проекта Святослав Чичканов сегодня, друзья, тоже участвует в программе «Аурум и Нуцеля». Святослав, привет.
5: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Я хочу спросить, естественно, что за название «Светригор»? Что оно здесь в себя, так сказать, включает? Какие секреты и смыслы таит в себе?
5: У меня отец офицер, очень любит историю. Он назвал меня в честь великого русского князя Святослава Игоревича. И, значит, я когда искал название, я увидел, что многие используют имя Святослав. И я добавил просто три, соединив, посчитал, что как бы три – это сакральное число, которое может добавить дополнительный смысл в мое имя.
0: Как давно ты стал заниматься музыкой? Как давно появился проект «Светригор»?
5: Значит, я с 12 лет играл в школьном ансамбле музыку. Я играл на гитаре, но у меня не очень ладилось с вокалом. Уже во взрослом возрасте, в какой-то момент, что я решил, что я больше ничем не хочу заниматься, кроме музыки. Бросил все профессии, которые был. Я был медиком, вот, работал в реанимации в ковид. И, значит, ушел чисто в музыку. Я отработал вокал, улучшил, ну и сейчас продолжаю этим заниматься. Тексты все написаны мной, музыка писалась также мной. И как бы в этом году я долго готовил этот проект, я готовил его несколько лет, в этом году я его запустил.
0: Мы сейчас будем слушать песню «Марафон». Что за песня? В двух словах.
5: «Марафон» — это лучшая моя песня. И, в принципе, слушатели сегодня тоже мне говорят о том, что это вот прям первое место. Это про расставание. Суть в чем? В том, что я ее написал в прошлом году, но эмоция была, которая была у меня еще там... событиях 20-летней давности, когда я расстался с первой своей любовью, переживал предательство, и у меня момент запечатлелся, когда я лежал под деревом после долгой пробежки. И эта же эмоция была в прошлом году, когда любимая женщина мне сказала, что у нее просто пропали ко мне чувства. И я в этом выразил, но эта песня не просто о какой-то депрессии, о том, что переживать, а о том, что надо идти дальше. То есть она... в том числе о будущем. Марафон, как легкий бег на длинную дистанцию, как какая-то длинная работа, он спасает от тяжелых эмоций, если ты их переживаешь, и может дать какой-то дополнительный результат. В данном случае у меня результат мой альбом. Это долгая работа, вот, в которой я смог выразить все свои эмоции, переживания и так далее.
0: Давайте слушать. Здесь добавить, собственно, больше и нечего. Песня «Марафон». Московский проект «Светригор» в программе «Аурум и Нуцеля».
6: Улетай, мое чувство вдали. И теперь хоть зови, не зови.

0: have no idea where this will lead us.
1: Аурум Инутиля.
2: Бесполезное золото.
3: Это была песня «Марафон», московская группа «Светригор» и лидер команды Святослав Чичканов. Мы сегодня спрашиваем у наших участников, где, откуда вы вдохновение берете, находите, как ты его черпаешь, из каких, ну, то, что ты описал в процессе создания песни «Марафон», понятно. Всегда это трагично, когда любовь внезапно завершается там, где ты ее вовсе и не ждешь, в том самом месте. Но, тем не менее, расскажи, магия, вот как происходит, как ты понимаешь, что у тебя песня родилась? Ведь ты уже не одну же композицию написал, а довольно много.
4: Я написал 8, которые вошли в альбом, и у меня еще есть очень много не вошедшего в альбом. Начинается все с какого-то события. Событие дает эмоцию, эмоция дает... Ну, чаще всего тексты, конечно, чаще всего с этого начинается, но с песни «Река», допустим, было все ровно наоборот.
3: Ну и последнее. Музыка или текст? Что рождается у тебя первым и почему?
4: В разных случаях по-разному. Вот я писал про реку, в ней была сначала музыка. Именно потом уже как бы вышел текст. Когда я писал «Весь мир», у меня был изначально текст. Это была песня о как бы чистой любви, поскольку у меня тогда даже отношений не было. Я черпал вдохновение исключительно из литературы.
3: Святослав Чичканов, друзья, лидер и создатель, и основатель проекта «Светригор», вашему вниманию в проекте «Аурум Инутиля». Мы тебе, Святослав, желаем только успехов и только вперед. Прекрасные песни, прекрасный взятый вектор на выстрел, так сказать, в сторону вершины нашего музыкального Олимпа. Ну и я уверен, что не в последний раз в программе «Аурум Инутиля» встречаемся.
1: Инутиле.
2: Бесполезное золото.
3: Друзья, ну и в финале сегодня песня, написанная в крайне серьезных, я бы даже сказал, в крайне страшных условиях. Многие наши музыканты за последние годы пишут свои песни, находясь на фронте. Пишут песни, находясь в окопах специальной военной операции. Один из них — это Андрей Миля из Курска. Андрей, привет. Как дела?
5: Привет, Дмитрий. Привет, слушатели Радио России. Дела хорошо, живы, здоровы, сыты. Повезет, еще и выспимся.
3: Слушай, ну на фронте писать песни непросто, это понятно. Откуда силы-то черпать для вдохновения? И откуда это вдохновение к тебе приходит?
5: Смотри, тут даже не нужны силы, чтобы его черпать. Вдохновения здесь много. Силы нужны как раз для того, чтобы из вдохновения высечь текст. У моего вдохновения для военных песен есть два варианта. Первый – это какое-то событие. Например, по нам отработали кассетами. Через где-то неделю появилась песня «Колокольчики и лепестки». И второй вариант – это анализ последних лет. Как что изменилось, что осталось неизменным, какие закономерности прослеживаются. Но в целом вдохновения хватает. Тут самое сложное – это начать, сформировать первую строчку. Иногда на это может уйти несколько часов, которые я забрал от своего сна, и ничего не получилось. То есть потратил силы, не выспался, и результата нет. Но иногда бывает, что строчка сама всплывает в голове, за ней вторая. В таком случае упомянутые силы просто хлещут у нее. Каждая строчка вытаскивает их за собой еще больше. В итоге на коленке за 20 минут на грязном от земли листа же листочке может появиться уже готовый текст. После чего остается только написать на него музыку, либо наоборот, если уже до этого была инструменталка и мелодия, то, собственно, там уже текст пишется по этой мелодии.
3: Все, с чем тебе и твоим братьям по оружию сейчас приходится сталкиваться ежедневно, дает вдохновение только для песен с глубоким военным смыслом. Можно ли написать в землянке, скажем, песню о добре и мире?
5: Конечно, можно. У меня есть еще один музыкальный проект. Там песня — это история о упырях, водяных, богатыре Ваньке, дурачке. Так что, Дмитрий, песня о мире и добре в землянке – это вполне реально.
3: А вот песня «Мы», которая сегодня завершает наш эпизод «Аурум Инутиля», как она родилась? Как сильно удалось, на твой взгляд, передать глубину переживания?
5: Ты не поверишь, но песня «Мы» появилась благодаря шмелю. В апреле мне нужно было перейти большой открытый участок, по колено затопленный разлившейся речкой. Тут сразу сделаю ремарку. У шмелей есть такое свойство, их жужжание очень похоже на жужжание мавика. И вот я дошел примерно до середины открытки, когда услышал гул. С рюкзаком за плечами набираю в сапоги воду, и чуть не оставляя сапоги в воде, я добежал до ближайшего куста, собственно, залез в него. Слушаю, гудит. Гудит близко. Не поднимаю лицо, чтобы не отсвечивать. И тут понимаю, что звук слишком уж близко стал. Медленно поворачиваю голову и вижу, как рядышком не спеша летит шмель. Собственно, этому неизвестному апрельскому шмелю и посвящена строчка «В апреле чего только там не почудится, когда мавиком шмелю цветка загудит». Через несколько недель, вспомнив про этот случай, я часа за 2-3 написал уже текст, в котором попытался отобразить жизнь на СВО в разные времена года. Настроение для припева задало то, что когда Баба Яга зимой сделала сброс на блиндаж, где мы, собственно, жили, нас спасло то, что были сильные морозы и земля хорошо промерзла. Отсюда и строки про везение, которое случалось конкретно со мной или с моими товарищами. Это и отсыревший порох в снарядах противника и различные погодные условия. Ну и, разумеется, еще опыт. Написав текст, я вышел на связь, отправил Сергею Монеткину его. Он написал аранжировку, спел, свел. И если не ошибаюсь, то от момента, когда была написана первая строка, и до момента, когда Серега мне уже прислал финальную версию, прошло около 5 дней. Что касается передачи глубины переживаний, на 100% точно не удалось, так как отличие в быту зависит не только от времен года, но и от направления, местности, людей, которые окружают, и многого чего еще. Но, с другой стороны, кто-то, послушав эту песню, точно скажет, что у нас все то же самое. Спасибо, Дмитрий, спасибо, слушатели Радио России. Всем мирного неба над головой.
3: Вот, друзья, этой композицией сегодня хочу завершить эпизод программы «Аурум Инутиля». Меня зовут Дмитрий Чернов. Здесь больше слова, поверьте, не нужны. Встречаемся через неделю. Пока.

0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
1: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
3: Это волшебство технологий.
4: Каждый гость студии – настоящая находка.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Австралийская реклама.
6: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
7: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
8: Московское время. 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделения группировки войск «Центр» за неделю освободили населенные пункты Новые Донбассы и Кутузовка Донецкой Народной Республики. Зеленский через несколько дней после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил Александру Лукашенко нанести удар по приграничной территории. Об этом сообщает РИА Новости. Поезд сошел с рельсов в метро Стамбула. По предварительным данным, пострадавших нет. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Центр» за неделю освободили населенные пункты Новый Донбасс, Кутузовка в Донецкой Народной Республике, подразделения южной группировки продвинулись в глубину обороны противника и взяли за неделю населенные пункты Артема, Рай Александровка в Донецкой Народной Республике. Также за истекшие сутки освобождена Юрковка, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение в Красном Лимане. В течение недели штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных отрядов ВСУ. Подразделения 67-й дивизии взяли 37 опорных пунктов и освободили 251 здание. В Красном Лимане противник потерял более 185 человек личного состава и свыше 45 единиц вооружения и военной техники. Средствами ПВО с 14 до 20 часов сегодняшнего дня над российскими регионами и Черным морем перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотников самолетного типа. Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской атомной электростанции. Ранен пожилой мужчина. По данным властей, он госпитализирован. Зеленский через несколько дней после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко нанести удар по приграничной территории, передает РИА Новости. Зеленский утверждает, что на территории двух белорусских областей, приграничных с Украиной, находится техника, которая якобы корректирует огонь. Зеленский потребовал в течение недели убрать эту технику, пригрозив в противном случае, что Киев сделает это сам. Минск рассматривает удар ВСУ по автобусу в Брянской области как попытку вовлечь Беларусь в военный конфликт, заявил постпред республики при СНГ Игорь Назарук. Он назвал агрессию против детей излюбленным приемом продолжателей неонацистской идеологии и бандеровских методов геноцида. Сотрудники Следственного комитета Беларуси изучили материалы уголовного дела и фрагменты беспилотника ВСУ, который атаковал автобус с детьми в Брянской области. Российские следователи также передали коллегам копии процессуальных документов, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
10: В рамках межгосударственного сотрудничества по расследованию терактов в Брянской области Следственным комитетом России организован выезд коллег из Республики Беларусь к месту атаки на пассажирский автобус, а также обеспечена возможность его визуального осмотра. Проведено рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы оперативного характера, имеющие значение для расследования ведомствами уголовных дел и сбора доказательств преступления, совершенного украинскими боевиками.
9: Напомню, в среду ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус с детской футбольной командой. Дети ехали из Беларуси на спортивные сборы и отдых в Геленджик. Погибшая при атаке женщина, сопровождавшая детей, гражданка Беларуси, была беременна. Шестеро детей, а также двое взрослых, получили ранения. Поезд сошел с рельсов в метро Стамбула. Пассажиров эвакуируют по тоннелю. Сведения о пострадавших пока не поступало, сообщает телеканал «Хабр». Инцидент произошел в пятницу вечером на линии М4 в районе Бастанжи в азиатской части города. Состав следовал из муниципалитета Кадыкёй в аэропорт имени Сабихи Гёкчен. Причина происшествия сейчас устанавливается. Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сократилось. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Банка России. Сегодня регулятор, напомню, снизил ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Набиуллина отметила, что прогноз средней траектории ключевой ставки в июле, если и будет пересматриваться, то, скорее всего, вверх, нежели вниз.
11: Наш апрельский прогноз не предполагал снижение ключевой ставки до однозначных уровней, то есть ниже 10% в этом году. И я сказала, что сейчас проинфляционные риски даже выросли. И если и будет пересматриваться прогноз траектории ключевой ставки, то скорее вверх, а не вниз. И пространство для снижения ключевой ставки до конца этого года и, может быть, до следующего года, здесь уже вопросы про 2028 год задавался, он, скорее всего, уменьшился.
9: Отвечая на вопросы журналистов, глава Центробанка России допустила рост инфляционных ожиданий из-за всплеска цен на топливо. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по нефтепродуктам. Рассматривались вопросы обеспечения баланса спроса и предложения топлива на внутреннем рынке нынешним летом, сообщили в правительстве. Вице-премьер подчеркнул, что главная задача сейчас надежное обеспечение топливом внутреннего рынка России, а также своевременные поставки и контроль цен. Он поручил профильным ведомствам подготовить подробный анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты. В правительстве отметили, что ситуация с обеспечением внутреннего рынка топливом находится под постоянным контролем Минэнерго. В центральную Россию в воскресенье вернется летняя погода. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
12: Суббота станет заключительным днем с вероятностью локальных скоротечных дождей и прогнозируется умеренное 20-градусное тепло. Ну и сбой природы, когда июнь, по сути, вдруг подменили сентябрем, будет недолгим к воскресенью благодаря гребню антициклона. Холод практически выдохнется, погода наладится и потеплеет до летних значений плюс 21-24. Произойдет это как раз в день летнего солнцестояния, когда наступит так называемое астрономическое лето.
9: В начале следующей недели столбики термометров могут достичь климатических показателей июля, утверждают синоптики. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
13: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. ЦСКА и Балтика ведут переговоры по трансферу голкипера Максима Бориско, сообщает инсайдер Иван Карпов. Балтийцы готовы отпустить 26-летнего голкипера этим летом, при условии, что сезон 26-27 он проведет в калининградской команде на правах аренды. На данный момент клубы не достигли финальной договоренности, но такой вариант сделки является наиболее вероятным. Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц обозначил задачи, которые перед ним поставило руководство клуба. «Я не дурак и знаю, что все ждут от нас трофеев. Сейчас нет смысла говорить об этом. Более целесообразно поговорить об этом в мае. Я здесь для того, чтобы работать на команду», — подчеркнул Шварц. Главный тренер баскетбольной сборной России Зоран Лукич прокомментировал подготовку к предстоящим матчам с Турцией 26 июня и Венгрией 28 июня. «Сборы в Сочи проходят в лучшем виде, условия очень хорошие, самое время подтянуть свою форму. Состав сборной будем формировать до последнего момента», — отметил Лукич в интервью «Спортэкспрессу». В пятницу в Омске на G-Drive-арене состоялся турнир промоушена ACA-204. В главном поединке вечера 42-летний Александр Шлеменко во втором раунде удушающим приемом победил представителя Болгарии Николу Дипчикова. Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема» весовой категории до 66 килограммов в Улан-Баторе. В финале Абдулаев уступил чемпиону мира из Японии Такеши Такиоки. В завершении легкой атлетики Сергей Кожевников установил лучший результат сезона в мире и рекорд России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров на Кубке страны в Чебоксарах. 25-летний Кожевников показал результат 37 минут 47,39 секунды. Ранее на аналогичной дистанции у женщин россиянка Райханка Громанова также победила с лучшим результатом сезона в мире 42 минуты 38,03. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
9: По данным центра ФОБОС, 20 июня в Петропавловске-Камчатском до 10 градусов тепла, облачно с прояснениями и кратковременный дождь. Во Владивостоке теплее, до плюс 16, но тоже дождливо. В Екатеринбурге без осадков, плюс 28 днем. В Омске воздух прогреется до плюс 31. В Мурманске потеплело до 18 градусов. Вечером ожидается дождь. В Оренбурге до плюс 30, кратковременный дождь с грозой. В Ярославле и Владимире плюс 18-20, тоже дожди. В Волгограде до 28 градусов, выше 0, кратковременный дождь. В Сочи ливневые дожди, грозы и плюс 22. В Санкт-Петербурге без осадков. В Москве местами кратковременный дождь, днем до плюс 20 градусов.
14: Театр «Радио России» представляет «Чу-чу». Спектакль по одноименному произведению Бретта Гарта. Перевод Нины Демуровой. Часть третья, заключительная.
15: Я ехал по дороге на Росарио, где находилось поместье родственников Консуэла, у которых она порой останавливалась. Вокруг не видно было ни души. Дорога велась, словно горная речушка. Собственно, она и шла-то по руслу высохшего ручья, протекавшего когда-то среди поросших обсюгом холмов и вырывавшихся, наконец, к озерному простору зелено-голубых лугов. Напрасно окидывал я взором монотонную равнину. Ничто не двигалось, ничто не возвышалось над ней. Смутно надеясь, что, возможно, Консуэла задержалась в Росарио, я снова пришпорил коня. Как вдруг, слева от себя я услышал легкий всплеск. Я оглянулся. Чахлый ольшанник, полоса свежей травы под ним. Все это говорило о том, что здесь находится источник. Осторожно ступая, я подошел к тонкому берегу. Внезапно взору моему представилась удивительная картина. В середине зеленоватого водоема по колено в грязи стояла Чучу. Без седла, без уздечки, но просто в чем мать родила. С минуты я смотрел на нее в ужасе и смятении. Она же и не думала меня узнавать. Подобно нимфе, она загляделась на собственное отражение в зеленой воде.
16: Чучу? А где же Консуэла? Куда ты дела ее? Консуэла! Консуэла! Консуэла!
15: Ответа не последовало. Я поскакал в объезд водоема. Не видно было никого, кроме ко всему равнодушной Чучу. Правда, водоем, о счастье, был неглубок, утонуть в нем было невозможно. На топких его берегах не видно было никаких следов борьбы.
16: Консуэла!
15: Я поскакал дальше, без конца выкликая дорогое имя. Оставив позади несколько сот ярдов, я внезапно увидел чепрак Чучу, олевший в придорожной траве. Сердце мое забилось.
16: Наконец-то. Значит, я на верном пути. Консуэла! Консуэла!
17: Я здесь! Здесь!
15: Милый голос раздался с раскинувшегося рядом поля. Там, в тени карликовой яблоньки, на ложе из пахучей травы и сухих листьев, покоилась Консуэла. Даже в тот радостный для меня миг я не мог не отметить про себя, как удачно было выбрано это живописное и укромное место. Бархатная шапочка с помпонами из алого плюша была осторожно положена рядом. Прекрасные и сине-черные волосы не растрепались. Глаза сияли нежностью. Как ни был я потрясен случившимся с ней несчастьем, помню, меня поразило, что с виду она совсем не походила на пострадавшую.
16: Ты не ушиблась, Кончита? Ради всего святого, что с тобой?
17: Ах, ничего. Ты со мной, Панчо. Больше мне ничего не нужно. Что будет после, когда я укроюсь могильной землей, неважно. Ты здесь. Я счастлива. Пусть ненадолго, пусть немножко.
16: Но что случилось? Ты упала? Это Чучу тебя сбросила?
15: Сказать по правде, несмотря на ее томную позу, слабый голос и собственное свое волнение, я был уверен, что ничего страшного с ней не произошло. Своей крошечной ручкой она сдвинула мою шляпу на затылок и слегка взъерошила мне волосы.
17: Наказывай, бедное животное, Панчо. Она не виновата. Она ничего не сделала, верь мне. Просто я видела твое свидание с мисс Смит. Я проехала мимо. Промчалась стрелой, чтобы никогда больше не возвращаться. Я сказала Чучу: лети. И мы летели много миль. Порой вместе, порой не совсем. Порой в седле, порой у нее на шее. Много вещей осталось на дороге. Наконец, и я там же. Я сказала: мужайся, Панчо придет. Потом я сказала: нет. Он говорит с мисс Смит. Боже, я ничего не помню. Я приползла сюда на руках. Все кончено.
15: Я в замешательстве посмотрел на нее. Она нежно улыбнулась, а потом расправила и пригладила складку платья, прикрыв свой изящный сапожок.
16: Но, дорогая, ты ведь не сильно ушиблась. Ты ничего себе не сломала. Возможно, немного растянула лодыжку. Да, я посажу тебя на моего коня. Я пойду рядом и доставлю тебя невредимой домой. Прошу тебя, милая Кончита.
17: А, мой бедный Панчо, ты не понимаешь. Разве дело в ноге, в руке или в голове? Как бы я хотела, чтобы это было так. Но я повредила себе все внутри. Это фамильная болезнь. Мой дедушка однажды перелетел через быка во время родео. Он не сказал ни слова. Он умер. Но почему? Он повредил себе все внутри. Поверь мне, это у нас в семье. Ты понимаешь? Все сальтирии отличаются этим от других людей. Как-то меня не станет. Ты посадишь на моей гробнице ягоды, Панчо. Те ягоды, которые ты нарвал для меня. Вырастет маленький цветочек на ней, а в небе появится маленькая звездочка. Только Консуэла, которая тебя любила, больше не будет. Когда ты будешь счастлив и будешь говорить на дороге с этой Смит, ты не будешь думать обо мне. Ты не будешь видеть моих глаз, Панчо. Эта травка накроет их, и крошечные животные в своих черных шкурках, которые здесь бегают, будут грустить обо мне. Но ты не будешь грустить, так оно и лучше. Мой отец никогда не согласится, чтобы я, католичка, вышла замуж за еретика и жила бы в палатке и выла, словно койот. Он не согласится, чтобы я вышла замуж за человека, который не владеет таким же количеством лошадей, быков и коров, как он. Но мне все равно. Ты моя единственная религия, Панчо. Когда ты со мной, мне не надо ни лошадей, ни быков, ни коров. Поцелуй меня, Панчо. Кто знает, может, это в последний раз. Все кончено, кто знает.
16: О, Кончита, не говори так, ты разрываешь мне сердце.
15: В ее прекрасных глазах стояли слезы. Я почувствовал, что и мой взор застлала предательская влага. Над унылой равниной садилось солнце, поднимался ветер. Мы были словно совсем одни во всей вселенной. И все же меня не покидало ощущение чудовищной нереальности всего происходящего. Меня душил смех. Это, верно, была истерия. Я боялся заговорить. Ее головка покоилась у меня на плече. Положение было не так уж неприятно. И все же нужно было действовать. Это было тем более трудно, что я не совсем понимал, что же именно произошло. Поддерживая ее клонившуюся к земле фигурку, я бросал косые взгляды через плечо, ища хоть какой-нибудь помощи. Внезапно на дороге появился несущийся во весь опор всадник. Я вгляделся, благодаренье Богу. Это был Энрикес. Чувство глубокого облегчения овладело мной. Я любил Консуэла, и все же вряд ли кто-либо еще приветствовал родных своей возлюбленной с такой радостью, как я.
16: Ты спасена, дорогая! Это Энрикес!
17: Что? Энрикес? Панчо, поклянись мне сию же минуту, что ты не посмотришь на мисс Смит ни одного раза.
15: Я был простодушен в те дни и все понимал буквально. Мисс Смит была моей ближайшей соседкой. И чтобы выполнить это желание, я должен был бы ослепнуть.
16: Клянусь. Впрочем, это...
17: Довольно. Ты колебался. Я ничего больше не хочу. Ничего.
15: Она поднялась на ноги с подчеркнутой осторожностью. Мгновение, памятуя о тонкой организации внутренности семьи Сальтильо, я смотрел на нее в страхе. А вдруг она прямо у меня на глазах зашатается и рухнет, дав бренному телу одержать победу над ее гордым духом. Но тут я увидел, что она держит в своих белоснежных зубах шпильку и аккуратно надевает свою бархатную шапочку.
18: Эврика, я нашел вас.
15: И с нами Энрикес. Веселый, быстрый, красноречивый, неустрашимый Энрикес.
18: Вот мы и вместе. Ну, немножко слишком на людях, немножко слишком в первом ряду для тет-а-тет, мои дорогие друзья. Но разве о вкусах можно спорить? Что одному человеку здорово, то другому яд. Но, друг мой, что до этой лошади, этой чучу, которую я только что видел, почему она не одета? Уж не хотите ли вы выставить ее на обозрение? А если нет, то почему это так?
19: Видите ли, Консуэла ужасно пострадала. Она была сброшена на всем скаку.
18: Ага, а мы ведь предупреждали.
19: А чучу просто удрала.
18: Ты не удивись.

0: Вот она и прислала сюда моего брата, чтобы отплатить мне тем же.
1: Но мисс Смит не знакома с Энрикесом.
0: Да? Ты так думаешь?
2: Я не сомневался, что мисс Смит и Энрикес не знают друг друга. Но тут до меня, как мне показалось, дошел истинный смысл слов Консуэлла. И на душе у меня стало легче.
1: Тебе лучше?
0: Мое здоровье? О, это чепуха. О моей душе не будем говорить.
2: И все же, когда Энрикес возвратился, ведя на поводу Чучу, она кинулась к ней с распростертыми объятиями. В ответ Чучу вытянула свою губу. Ей, видно, казалось, я вполне разделял ее мнение, что госпожа ее была необычайно аппетитной. Возможно, я и ошибаюсь, но мне почудилось, что когда их прекрасные глаза встретились, в них сверкнуло полное и явное взаимопонимание. На обратном пути Консуэла воспрянула духом и, расставаясь, пожала мне руку с великодушным и снисходительным видом. Не знаю, как объяснила она неслыханное поведение Чучу, Энрикесу и всему семейству. Безоговорочное прощение, дарованное мне Консуэла, помешало мне расспросить ее об этом. Я не возражал, чтобы это оставалось тайной между нею и Чучу. Но, как ни странно, эта неизвестная мне тайна только сблизила нас. Она подстегнула наш любовный пыл и подвела нас к катастрофе, которой завершился этот роман. Мы приняли решение бежать. Не думаю, чтобы этот героический шаг был так уж необходим, судя по тому, как относились к нам ее и мои родные. Скорее, мы избрали этот путь просто потому, что он избавлял нас от всяких предварительных объяснений. Нужно ли говорить, что нашим поверенным и преданным союзником был быстрый, веселый, ловкий Энрикес? Несравненный знаток языков Энрикес. Предполагалось, что его присутствие придаст всему нашему предприятию определенную серьезность и респектабельность. Не думаю, чтобы мы решились на этот шаг без его помощи. Во время одной из наших верховых прогулок мы должны были обратиться к услугам методистского проповедника в соседнем графстве, а позже, когда наша тайна раскроется, и к услугам католического священнослужителя.
3: Я буду ее посаженным отцом. Будьте безмятежны, мой друг, и не забудьте про кольцо. Не всегда в тоске и муке этой минуты вспоминаю это кольце. Я принесу два в кармане своего платья. Увидите, все будет в порядке.
1: Надеюсь, хотя...
2: Если вся наша затея и не представлялась мне в столь же розовом свете, причиной, возможно, было то, что Энрикес, хоть он и был на несколько лет старше, казался гораздо моложе меня. И сдержанно дерзкий взгляд в сочетании с гладко выбритым по этому случаю лицом делал его похожим скорее на переодетого церковного служку, чем на солидного дядюшку. Консуэла призналась мне, что ее отец, возможно, вследствие дошедших до него слухов о нашем недавнем приключении, запретил ей кататься со мной наедине. Он и не подозревал, что Чучу стояла на страже его интересов, и что даже в этот торжественный день мне и Энрикесу пришлось ехать по обе стороны на порядочном от нее расстоянии, подобно двум армиям, обходящим противника с флангов. В течение этого путешествия, хоть времени у нас было в обрез, и каждую минуту нам грозила опасность быть обнаруженными, я слезал порою с коня и шел рядом с Чучу, держа Консуэла за руку, в то время как преданный Энрикес вел моего коня вдали. Я живо помню эту прогулку. Пологий подъем в гору, еще неизвестное будущее, полное манящих перспектив. Мягкий сумеречный свет осеннего неба, чуть затуманенного в ожидании близких дождей, будто в предчувствии слез. И робкая, серьезная беседа, которой, сами того не заметив, увлеклись мы с Консуэлой. И вдруг, не знаю от чего, но едва мы одолели подъем, как Чучу встала на дыбы, круто повернула. И вот уже она во весь дух скачет по дороге обратно. Возможно, что в своей рассеянности она только тут

0: осознала мое присутствие, но бегство ее было таким стремительным и внезапным, что не успел я вскочить на коня, как она уже отмахалась четверть мили по дороге к дому. Сколько ни пыталась держать ее перепуганная Консуэла.
1: Чу-чу! Чу-чу, стой! Стой! Остановите же ее! Сделайте что-нибудь скорее! Чу-чу! Чу-чу, стой! Я прошу, остановите!
0: Мы бросились было в погоню, но тут же поняли, что дело безнадежно. Всякая попытка догнать их не только еще больше рассадорила бы Чучу, но и грозила бы жизни Консуэла. Спасения не было. Кобыла шла размашистым, ровным, решительным аллюром. Дорога до самой деревни сбегала прямо под уклон. Чучу закусила у дела, и остановить ее не было никакой возможности. Нам оставалось только следовать за нею вдалеке, безнадежно, глупо, кипя от злости, до самой той минуты, когда Чучу победоносно ворвалась во двор Сальтильо и полубесчувственную Консуэла приняла в свои объятия сбежавшаяся в смятении семья. Это была наша последняя прогулка. Потом я увидел Консуэла лишь перед ее отъездом в безопасное уединение монастыря на юге Калифорнии. В последний раз видел я и Чучу, которая в поднявшейся суматохе, как была взбившейся сбруи, ускользнула через заднюю калитку в поле и исчезла. Много месяцев спустя, как передают, ее узнали среди табуна диких лошадей в горах на побережье. Странное, прекрасное существо, избежавшее клейма Родео и ставшее легендой. А еще говорят, будто видели ее в воротах поместья Росарио, растолстевшую, вычищенную под роскошным чепраком, запряженной в тяжелый испанский кабриолет, в котором сидела невысокая, полная дама. Но я не желаю об этом слышать. Ибо есть дни, когда она оживает передо мной.

Я ясно вижу, как она идет в гору, к вершине. Консуэла сидит в седле, а я иду рядом, с надеждой взирая на безграничный простор, который открывается вдали.

Вы слушали радиоспектакль «Чу-чу» по одноименному произведению Бретта Гарта. Перевод Нины Демуровой. Роли исполняли автор Владислав Ветров и Сергей Смирнов, Консуэла Татьяна Матюхова, Энрикос Прохор Чеховской. Инсценировка Натальи Шолоховой, музыка Виктора Енченко, постановка Аркадия Абакумова. Театр «Радио России».

0: Радио России. Радио России. Люди.
1: От первого лица с Натальей Бехтиной.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это программа «От первого лица». Я бы так сказала, что первым лицом в нашей программе сегодня, кроме нашей гости Ольги Дмитриевны Отрощенко, я сейчас расскажу вам, кто она такая, наверное, сегодня первым лицом наряду с ней будут цветы. Потому что выставка, которая работает сейчас в здании Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, так и называется «Цветы. Символ красоты». Ольга Дмитриевна, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Давайте начнем, пожалуй, с того, в чем сила красоты цветов, на ваш взгляд.
3: Ну, вы знаете, я, наверное, все-таки несколько слов скажу о том, почему возникла эта выставка. Здесь даже не в силе красоты цветов, здесь немножечко другая история. Дело в том, что на протяжении многих лет я в Третьяковской галерее, мне, в общем-то, посчастливилось сделать целый ряд монографических выставок, которые пользовались, ну, большой популярностью, люди любили приходить на эти выставки. Но уже давно у меня возникала мысль устроить тематические проекты, и вот один из них удалось осуществить. Это вот выставка под названием «Цветы». Ну, вы понимаете, когда я подходила к этой выставке, к идее создания ее, у меня была цель не только показать красивую живопись, которую вы, безусловно, найдете в экспозиции, потому как здесь представлены художники, я вот сейчас назову их круг этих художников, вы поймете: Константин Коровин, Головин, Ларионова, Гончарова, Кончаловский, Елена Поленова, Мария Якунчикова. Это все очень известные фамилии русских художников, которые работали на рубеже веков, эпоху Серебряного века. И когда я устраивала эту выставку, мне хотелось провести своеобразный эксперимент. Собственно, она является для меня экспериментом. Взять очень узкую тему, допустим, цветы в живописи определенного времени, конец 19-го, первые треть 20 века, и на примере этой живописи у разных авторов посмотреть, как менялся пластический язык эпохи при переходе от импрессионизма, потом к модерну, символизму, а затем уже у художников авангарда. И мы поймем на примере этой выставки, что цветы своего рода были формой и объектом для экспериментов с формой и цветом. Особенно это сильно и заметно проявилось у художников авангарда. И, в общем-то, собственно, этому и посвящена эта выставка. В общем, сложному и очень интересному, таинственному творческому процессу. А в качестве эпиграфа к этой выставке были взяты строки из стихотворения Марины Цветаевой «Певцом во сне открыты закон звезды и формулу цветка». И вот мы как раз к этой формуле и продвигаемся, когда идем по экспозиции нашей выставки.
2: Какая замечательная задумка. Казалось бы, ну да, цветы. А тут, оказывается, у них есть формула. Ну, в чем, по-вашему, вот эта формула цветка?
3: Вот первый вопрос. Почему именно художники Серебряного века? Дело в том, что до этого была длительная эра художников-передвижников, которые в своей живописи ставили совершенно иные задачи. Они шли к тематике произведения, к нравственной, социальной проблематике. А вот художники следующего поколения, они ставили перед собой другую задачу. Им хотелось заняться чисто живописью, описанными вопросами. И поэтому для них самым главным было поиски красоты в искусстве. Валентин Серов в письме своей супруге писал о том, что он будет теперь работать и писать только отрадное. А Константин Коровин со временем в интервью, которое часто ему задавали, у него были с журналистами подобные беседы, он говорил, что художник должен дарить зрителю только прекрасное. А мы знаем, что Коровин, помимо того, что был великолепным художником, он еще был замечательным педагогом. И почти все живописцы, которые у нас представлены, очень многие на этой выставке, я имею в виду, учились в его классе, в Московском училище живописи Войны и Сочества. А уж если мы заговорим о формуле, то она достаточно ясна и понятна прямо при входе на выставку. Мы здесь показываем две работы художника Аристарха Лентулова под одним и тем же названием «Астры». На одном мы видим совершенно реалистически написанный букет, а на другой работе мы видим абстракцию. И только по названию мы понимаем, что это цветы астры, потому что вот тот калейдоскоп цветовых пятен, они расположены в таком музыкальном ритме, нам об этом говорят. Вот, собственно, это и является формулой, образом, символом. Но символом не в символике цветов, а вот именно в символе структуры этого цветка.
2: Цветы – это еще и некий знак. Как бы вы определили полотно, на котором изображены цветы? Это натюрморт или пейзаж? Что это такое в жанровом смысле?
3: Все дело в том, что в этот период времени, о котором мы с вами сейчас говорим, цветы стали объектом изображения и лейтмотивом главным не только в натюрморте, что привычно, и не только в пейзаже, что допустимо, но и в портрете, и в орнаменте. И вот, собственно, наша выставка как раз состоит из разделов, их 7, и мы видим, как работы, как живопись от фигуративной переходит к абстракции. Мы туда еще добавляем работы предшественников. Это работы Крамского, букет великолепный с флоксами. А Крамской первый заговорил о том из русских художников-передвижников, что необходимо реформировать реалистическую живопись, двинуться к свету, к краскам. И вот, собственно, это его опыт. И современные авторы, это Сторженецкая, Затуловская, их работы мы заканчиваем экспозицию, и они как раз работают вот в этой сильной традиции, которую заложили художники авангарда. И, в принципе, те цветы, которые мы видим на выставке, это не те цветочки, которые в альбомах рисовали барышни, чтобы украсить эти альбомы, чтобы кому-то подарить, а это настоящее, очень сильное и мощное искусство. И на выставке представлены работы нескольких русских художниц-женщин. Это и Полинова, и Якунчикова, и Гончарова, и Розен, и от Сторженецкая-Затуловская, которые как раз говорят о том, что даже эта тема, она является важной, нужной и создается на этом, используя флористические мотивы, очень сильное и мощное искусство. Вот, наверное, так.
2: Знаете, очень любят говорить, когда определяют любое произведение, книгу, кинофильм, картину. Это мощное или особенное художественное высказывание. Вот изображение цветка, цветов. Можно считать высказыванием?
3: Конечно.
2: Скажем прямо.
3: Когда Константин Коровин пишет огромное количество натюрмортов, и у него на них в основном изображены горзовские розы, мы сейчас любуемся ими. Иногда у некоторых возникает вопрос, почему их так много в его творчестве, этих натюрмортов. А вот его сын объяснил причину. В основном эти натюрморты появляются после 1914 года, когда началась Первая мировая война. И свой протест, свое недовольство, свое опасение жизни общества он выражает вот этими роскошными букетами. У Натальи Гончаровой другая позиция. Она выбирает, и так же, как и, допустим, Кончаловские, они выбирают не розы, выбирают чертополох. И здесь уже другая стоит задача. Не то, о чем говорил Константин Коровин, они просто ищут новую форму для выражения. Они разбирают ботаническую сущность растения на геометрические формы, и как раз вот эти растения позволяли им это сделать. Кроме того, Наталья Гончарова уже в это время начинает высказывать о новом подходе к эстетике. Вот то чувство отрадного, которое тогда преобладало в творчестве художников Коровина, Серова, Головина, переходит в совершенно другую плоскость. Художники бубнового валета считали, что любое проявление жизни достойно его изображения, и уже возникает так называемая эстетика безобразного, и кажется, то, что невзрачное на первый взгляд, становится объектом для искусства.
2: Ну вот хотя бы тот же чертополох или кактус.
3: Да, конечно.
2: Это как бы не красоты там, может быть, и не так много.
3: Но это очень красиво по форме. Очень красивая живопись, которая, конечно, когда мы видим это и понимаем, что это не менее красиво, чем те розы или незабудки и фиалки, написанные Левитаном. Но это совершенно другая пластика, другой язык цветка. Он приобретает совершенно новую форму. Но вот в этом-то и суть искусства. Оно никогда не стоит на месте. И вот эта тема цветочная узкая показывает нам это очевидно. Потому что очень трудно разобрать и понять, когда мы видим вперемешку даже, можно сказать, шедевры русской живописи, но когда мы выбрали отдельно взятую тему, то это очень наглядно. Нам показан путь развития русского искусства к абстракции, от фигуративных форм к абстракции, что мы находим в картинах Натальи Гончаровой, допустим, или Розановой.
2: Вы упомянули Левитана. У меня такой личный есть момент. Если вы помните, была большая и очень громкая выставка Левитана, персональная, наряду с такими философскими, рождающими всякие мысли его пейзажами, вдруг я увидела, и для меня, признаюсь в этом совершенно честно, увидела такую скромную работу, называется «Одуванчики».
3: Да, она сейчас представлена на выставке у нас.
2: И я вот эти одуванчики, меня просто вот до какой степени вдруг остановили взгляд, и я долго-долго потом возвращалась к ним, и вроде как это, ну, Левитан, у которого там над вечным покоем, русские пейзажи, осенние, летние, хрестоматийные, и вот эти вот одуванчики, я, повторяю, несколько раз возвращалась к этой работе, а потом вот музеи правильно делают, когда выпускают такую оригинальную сувенирную продукцию, все, наверное, знают, особенно когда какая-то выставка большая, то можно приобрести такой маленький мольбертик, и на нем небольшая работа, ну, копия, естественно. И там много было всего, но я обязательно решила, нет, вот одуванчики я приобрету просто для дома, потому что волей-неволей почему-то вот взгляд останавливается на этих скромных одуванчиках.
3: Это не менее философская работа, конечно, вы правильно это почувствовали. Он выразил свои мысли.
2: Как вам кажется, вот это богатство, вот когда вот вы упомянули тут Коровина, который писал «Гурзуфские розы» много-много-много, человеку хочется все-таки видеть розы или чертополох?
3: Ну, ведь люди разные, у всех разный вкус, разные представления о живописи. Кому-то ближе художники авангарда, кому-то ближе Левитан, вот как вам, действительно, там много мыслей выражено, свои переживания он через эти букеты нам передавал, свое отношение к природе. Но, в принципе, все вещи очень высокого художественного уровня, и поэтому тут я затрудняюсь сказать, что будет предпочтительнее для наших зрителей. Я могу только сказать единственное. Учитель и Левитана, и Коровина, и многих других Виноградова, и многих других художников, представленных на этой выставке, был Василий Дмитриевич Поленов. Преподавал на Московском училище живописи и низотчества. И вот, собственно, вот эту тягу к красоте именно от него они и приобрели, и она культивировалась потом с годами. А Поленов говорил следующее, что искусство должно давать людям радость и счастье, а иначе оно ничего не стоит. В жизни и так много грязи и пошлости, и если вот все это будет на нас смотреть с картин, то жизнь станет невозможным. То есть это такой оздоровительный момент, который позволяет человеку, несмотря на разные ситуации, многие переживают и в личной жизни какие-то неудачи, и более глобально мыслят или рассуждают, что-то их волнует. И вот это высокое искусство, которое выражает красоту и гармонию мира. А ведь смотрите, Максимилиан Волошин в свое время, вот в то время, когда и работали эти живописцы, он говорил, что растение — это высший смысл и символ жизни. Действительно, возрождение происходит. И вот, собственно, художники к этому очень даже близко подходили и относились к этому именно таким образом, через живую природу, вот эту витальность, вот эту любовь к жизни показать.
2: Да.
3: Вот, и, допустим, у художника Станислава Жуковского на выставке представлено очень много его работ, интерьер в основном украшенный букетами цветов, а есть отдельная работа, называется «Пасхальный стол». И вот в центре этого пасхального стола с куличами, пасхой просто бушуют гиацинты, которые являются как раз вот символом возрождения. И вот, мне кажется, вот это вот жизнеутверждающее начало, которое нам просто всем необходимо, оно позволяет здесь вот этим чувством проникнуться, его испытать и оздоровиться в какой-то степени.
2: Терапия такая.
3: Искусство всегда лечило и будет лечить, потому что в этом ее сила заключается.
2: Ольга Дмитриевна, мельком так мы упомянули о портретах. На ваш взгляд, роль цветка, цветов, изображенных на портрете. Вот что такое цветы с портретом?
3: Вы знаете, мы как раз этот смысл и вкладывали, когда создавали выставку. И поэтому, когда мы идем по этим залам, натюрморт, потом портрет, усадебный пейзаж, жанр ноктюрна, который основоположником которого был в России Константин Коровин, интерьеры, орнаменты, и, наконец, метаморфозы и символы, мы, собственно, вот этот смысл и просматриваем. Если вы хотите понять, узнать, как связаны цветы с портретом, вот в этом зале представлены 4 мини-монографии 4 авторов, Константина Коровина, Головина, Наталья Гончарова и художнику Исупову, менее известного у нас в Москве, потому что все его работы практически вот такие известные и интересные находятся в Вятском музее художественном в городе Кирове. И, собственно, мы видим, какую огромную роль выполняют цветы в создании образа. Вот там помещен прекрасный портрет Федора Ивановича Шаляпина, кисти Коровина, и мы понимаем, что эти натюрморты, изображенные на столе, где в кресле, не слегка развалившись, сидит этот великолепный, можно сказать, ну, потрясающе гениальный актер, и, собственно, благодаря этому Коровин создает атмосферу артистизма, и мы понимаем, что перед нами не рядовая личность, что это личность, уже приобретшая успех, мировой успех, и вот на лице, в обстановке, в том, как изображен и как смело он работает кистью, пишет этот портрет, это все вместе работает на создание образа. У Головина будут совершенно другие портреты, они по-другому работают, более декоративно, потому что для него задача ставилась совсем иная. У Гончарова ее великолепные испанки, как кто-то сказал из критиков, они похожи на готические храмы, а по сути своей. Там тоже огромную роль играют цветы, в данном случае магнолии. Но Гончарова любила изображать и в начале лилии. У нее даже есть автопортрет, где она прикрывает себя. Она была очень скромным человеком и не любила, когда кто-то дерзновенно в ее область входит. Она защищает себя на этом автопортрете огромным букетом лилий. А дальше она переходит к чертополохам, и все это мы увидим. У Исупова западный салон, он ориентируется на него, он живет в Италии. И то, что мы видим его портреты, они великолепны тем, как они написаны. Вот этой техникой, маэстрией, как работает цвет, удивительно. Вот, собственно, это вот таким образом, это не просто цветы. Вот мы собрали в кучку и их показали. Эта тема, она постепенно раскрывается, и мы видим, какая роль вот в данном случае в портрете этих цветов. То же самое мы увидим огромную роль этих цветов в ноктюрнах Константина Коровина. Они играют роль музыкальных цветовых аккордов, потому что Коровин всегда мечтал, чтобы его живопись больше походила на музыку. И это он добивался чисто живописным путем.
2: Религиозная живопись подразумевает наличие в этих работах, в этих полотнах присутствие такой детали, как цветок.
3: У нас очень много икон, композиции которых присутствуют цветы. И даже есть Божья Матерь Неувидаемый цвет, одна из икон, которая иконография этой работы имеется. Но в нашей выставке мы не ставили цель показать все искусство, где этот мотив употребляется. Но то, что мы уже с вами говорили, что цвет в некоторых работах даже художников рубежа веков какую-то символику, хотя здесь эта выставка не о символике цветов, выполняет вот те же гиацинты, о которых мы с вами говорили, розы, которые дают витальную жизнь у Коровина. Собственно, только, наверное, таким образом могу ответить вот на ваш вопрос.
2: А теперь ваши собственные предпочтения. Что бы вы могли выделить из этой экспозиции, чтобы те, кто нас сегодня слушает, кто потом придет в Третьяковскую галерею на Кадашевской набережной, чтобы сказал: о, я знаю, вот эта работа понравилась Ольге Дмитриевне.
3: Ну, вы знаете, они все эти работы отобраны, это лучшие произведения тех художников, которых я вам назвала. И они все отобраны с огромной любовью. Но я бы выделила для людей, которые придут, может быть, впервые знакомиться с нашим искусством русским, работы русских художниц, женщин, Якунчикову. Там великолепные ее работы в технике выжигания по дереву с последующим наложением красочных пигментов. Елена Дмитриевна Поленова, ее великолепные орнаменты. Вы знаете, когда смотришь на них, и хочется рассматривать, они как картины воспринимаются. Так раньше говорили современники о ее творчестве. И их обрамляет большая картина ее под названием «Сказка зверь», привезенная из музея-заповедника Абрамцева. Я хочу обратить внимание на работу Розановой, на работы Гончаровой, которую мы уже неоднократно с вами упоминали.
2: Да.
3: И, конечно, Сторженецкая и Затуловская. Здесь уже нельзя рассуждать о этом творчестве как о дамском, как о женском. Это очень великое искусство. Я очень горжусь и радуюсь, что в нашей истории искусства русского существуют такие имена, которые украсили его, создали поистине великую живопись. Многие вещи рассматриваются как космические произведения. Вот смотрите Сторженецкую, это что-то совершенно потрясающее. Вот по липких письмах родителям. Эти тюльпаны, которые она видит, наблюдает каждую весну в Тарусе, где она живет, сейчас живет на даче, в этом садике Паустовского, и который потом в ее сознании превращается в такие сильные, мощные образы. Вот, собственно, на этом я хотела бы, конечно, обратить внимание. Ну а в целом, встреча с каждым произведением, вы увидите, оно вам принесет огромную радость и удовольствие.
2: Теперь давайте расскажем, как долго она будет работать.
3: Выставка будет достаточно долго, все лето до 18 октября. Она будет работать в Кадашах на первом этаже, поэтому мы всех приглашаем, кто желает посмотреть на творчество этих художников, пожалуйста.
2: Кстати, это очень хорошо, что вы будете работать до октября, когда уже за окном наступит осень, когда многие цветы уже завянут и отцветут, и человек, посетив вашу экспозицию, вновь вернется мыслями, душой в лето, в красоту, в буйное цветение или, наоборот, в какой-то строгий стиль авангарда. Так что это очень хорошо, что вы будете работать долго, до 18 октября. Ну что же, это очень здорово все, что вы рассказали. Ольга Дмитриевна, спасибо вам большое. Я напоминаю нашим слушателям, что Ольга Дмитриевна Отрощенко, куратор выставки «Цветы. Символ красоты», что в Кадашах, в новом здании Третьяковской галереи. Приходите, любуйтесь, радуйтесь, думайте. Спасибо вам, Ольга Дмитриевна. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся через неделю. Наталья Бехтина, Радио России.
0: Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
4: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
5: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
4: Да ладно?
5: Нет, но я...
4: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и все недовольны.
5: Во-первых,
4: собой.
5: Я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти.
4: Да.
5: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
0: От всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
7: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Пойлани, Сундалой хлыняли.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на Радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
9: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на Радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
10: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Сигналы до... Реклама.
11: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
12: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
13: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
14: «С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога». Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: Реклама. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении Южной группировки войск освободили населенный пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике. В Минобороны уточнили, что это дает возможность развития успеха на славянском направлении. В Донецке дрон атаковал торговые центры, поврежден фасад здания. Также сообщается, что в ДНР в результате ударов погибли двое мирных жителей, еще четверо пострадали. Украинские биолаборатории использовались для исследования возбудителей чумы, а также лихорадки Эбола, заявили в войсках радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России. Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны России, подразделение 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии провели тщательную разведку и нанесли силам ВСУ мощное огневое поражение. После этого штурмовые группы прорвали оборону противника и овладели населенным пунктом. Как заявили в Министерстве обороны России, освобождение Юрковки, которое находится на удалении порядка 10 километров от двух крупнейших городов ДНР, Славянска и Краматорска, дают возможность развития успеха на славянском направлении. Также сообщается, что в Донецке дрон ВСУ атаковал торговый центр, был поврежден фасад здания. Двое мирных жителей погибли, еще четверо пострадали в результате ударов беспилотников по территории ДНР. Сообщил глава региона Денис Пушилин. Уточняется, что повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили не только в Донецке, но и в Горловке, Харцизске, Старобешевском, Волновахском, Мангушском, Курахском муниципальных округах. Украинские биолаборатории использовались для исследования возбудителей чумы, сибирской язвы, тулеремии, лихорадок Марбург и Эбола. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России Алексей Артищев на брифинге по вопросам анализа опубликованных национальной разведкой США документов, касающихся деятельности биолабораторий на территории Украины. По словам генерала, материалы американской разведки подтвердили, что биолаборатории спонсировались из госбюджета США, а американские власти намеренно скрывали сведения о биолабораториях на Украине и в других странах. Из опубликованных файлов следует, что на Украине таких учреждений 40, причем в одном из них, в Одессе, хранится биологическое оружие.
17: В опубликованном пресс-релизе Национальной разведки Соединенных Штатов Америки приводится выдержка из перечня биолабораторий с указанием объема финансирования и сведений о подрядных организациях. Хотел бы остановиться на Одесском научно-исследовательском противочумном институте имени Мечникова, обозначенном на карте как место хранения биологического оружия. Как следует из приведенного документа, заказчиком его реконструкции выступает Министерство обороны Соединенных Штатов Америки, а подрядчиком является аффилированная с американским военным ведомством компания Black & Veatch. Напомню, что деятельность института вызывала множество вопросов в ходе созванного по инициативе Российской Федерации консультационного совещания государств-участников конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Они касались необоснованно завышенных объемов хранения контейнеров с возбудителями холеры, тулеремии и бруцеллеза в отсутствии документального подтверждения их использования в мирных целях. Это нарушение зафиксировано в докладе Минздрава Украины по итогам проверки коллекции штаммов в указанном учреждении.
16: Россия не раз заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки биолабораторий на Украине в нарушении конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Президент Польши Карл Наврокский сообщил, что лишил Зеленского ордена Белого Орла за героизацию главарей УПА, запрещенной в России экстремистской организации. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров УПА Андрея Мельника. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена, которым того в 23-м году наградил предыдущий глава польского государства Анджей Дуда. Орден Белого Орла – высшая государственная награда Польши, один из старейших польских орденов. Банк России сегодня снизил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, дальнейшие изменения ставки не являются предопределенным. Могут потребоваться паузы. Отвечая на вопросы журналистов, глава Центробанка также допустила рост инфляционных ожиданий из-за всплеска цен на топливо.
18: На июньскую инфляцию повлияет произошедший всплеск цен на топливо. Правительство принимает необходимые меры, но на восстановление предложения может потребоваться время. И удорожание бензина может отразиться также на инфляционных ожиданиях, так как это достаточно чувствительный товар и для людей, и для компаний.
16: Набиуллина также заявила, что нынешняя цена на нефть в бюджетном правиле высоковата, она должна была быть снижена. Британское правительство могут покинуть министры, если премьер Кир Стармер не уйдет со своего поста в ближайшие дни, утверждает газета «Таймс», ссылаясь на источники. Неназванный член Кабмина сказал изданию, что дальнейшее пребывание Стармера у власти неприемлемо. В свою очередь газета «Financial Times» пишет, что британские министры начали убеждать Стармера уйти в отставку. Первое это сделала глава Минтранса Хайди Александр. Сегодня Стармер после победы своего соперника Энди Борнова на выборах в Манчестере заявил, что в случае борьбы за лидерство в Лейбористской партии будет участвовать в ней и не станет отказываться от своего поста на Даунинг-стрит. Бернам одержал победу на дополнительных выборах в Манчестере. Это позволило ему стать депутатом в Палате общин и дает возможность побороться за пост премьера. Напомню, в начале мая почти 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах. Температура воздуха в Москве достигнет 22 градусов в субботу и 24 в воскресенье, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. Однако уже со следующей недели, со вторника, вновь начнется понижение температуры. К погоде мы еще вернемся. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
19: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. В пятницу состоялась жеребьевка пути РПЛ Кубка России предстоящего сезона. В группу А попали «Спартак», «Рубин», «Оренбург» и «Родина». В группу Б «Краснодар», «Динамо Москва», «Ахмат» и «Факел». В группу С «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо Махачкала». И, наконец, в группу Д «ЦСКА», «Локомотив», «Ростов» и «Акрон». А тем временем стало известно о том, что в футбольном Кубке России ведут использование Fan ID, утверждает «Спортбаза». Ранее сообщалось о том, что Fan ID может появиться на домашних матчах клубов РПЛ в Кубке. Теперь же стало известно о том, что Fan ID введут на играх пути РПЛ. Для прохода на матчи команд, не выступающих в российской премьер-лиге, документ не потребуется. Московская футбольная «Динамо» объявила о продлении контракта с вратарем Андреем Лунёвым. Соглашение рассчитано до лета 2027 года с опциями продления на два последующих сезона. Громкий трансфер в континентальной хоккейной лиге. Московская «Динамо» обменяла в «Спартак» канадского форварда, чемпиона мира Максима Комтуа. В «Динамо» же отправился нападающий Никита Коростелев. Отмечу, что в «Динамо» Комтуа был одним из лидеров команды, провел два сезона и набрал 97 очков по системе «Гол плюс пас» в 134 матчах. Кроме этого, на его счету 211 матчей в национальной хоккейной лиге. Легкая атлетика. Сергей Кожевников установил лучший результат сезона в мире и рекорд России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров на Кубке России. Соревнования продолжаются в Чебоксарах. 25-летний Кожевников показал результат 37 минут 47,39 секунды. Ранее на аналогичной дистанции у женщин россиянка Райхан Каграманова также победила с лучшим результатом сезона в мире 42 минуты 38,03. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
20: Погода.
16: По данным центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске сегодня днем до плюс 14 градусов и без осадков. В Ханты-Мансийске воздух прогреется до плюс 25, а в Красноярске 27 градусов тепла. В Архангельске прохладно, плюс 12-14, переменная облачность, утром дождь. В центре и Поволжье повсеместно кратковременные дожди и грозы. В Уфе до плюс 27, в Казани до 22 градусов. В Владикавказе плюс 20-22, ливневый дождь и грозы. В Ялте плюс 27. И кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге днем до плюс 20. Такая же температура ожидается и в столице.
20: Радио России. Общество. Максимова. Выпуск 208.
21: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы говорим о важном. И что называется «на злобу дня». Хотя разве ж повернется язык, так сказать, про лето. Ведь недаром в народе так прижилась фраза про то, что лето – это маленькая жизнь. Короткая и яркая, как вспышка, которая как будто существует внутри другой, да, отдельной и большой жизни. И пусть в ней тоже найдется немало приятных событий, таких как, к примеру, Новый год или дни рождения. Но разве все это сравнится с этими тремя месяцами, которые пролетают как одно мгновение, и с которыми связаны яркие ожидания и яркие эмоции, а также ощущение радости и беззаботности? Ведь лето для многих – это отпуск. И, конечно же, это каникулы. Поговорить сегодня предлагаю про детские летние лагеря отдыха, которым я уже несколько лет назад посвятила одну из программ. И там мы даже вспоминали незабываемый фольклор из летнего детства пионеров, в котором были и летающие, как стемнеет, между деревьев белые простыни, и мальчик, который лег спать, но утром его кровать оказалась пустой. И, конечно же, мертвый сторож, который когда-то там работал, но потом умер, и с тех пор из лагеря стали пропадать пионеры, а из сарая начали доноситься звуки бензопилы. Не обойдемся, конечно, сегодня и без минутки ностальгии, а заодно попробуем и узнать, существуют ли в современных детских лагерях отдыха новые традиции и легенды. Тем более, что детские лагеря отдыха сегодня живут, а вот процветают ли? Вряд ли это так, потому что сложности есть. А потому что есть и ответственность, и времена менее беззаботны. И что самое главное, детских лагерей сегодня все-таки категорически не хватает. А ведь их необходимость и важность, думаю, очевидна всем. Но если кому-то не очевидно, то напомню, что демографическая проблема у нас стоит остро. И мы все очень хотим, чтобы в России появлялось как можно больше новых и здоровых граждан. А для того, чтобы их детство было полноценным и счастливым, нужно заботиться и о том, чтобы родители было где оставить своих чад на время летних каникул, покуда они сами будут трудиться над ростом национального ВВП и над решением прочих персональных взрослых задач. Во времена моего детства в этой сфере помогали бабушки и дедушки, которым можно было отправить на лето внуков на дачу или в деревню, и детские ведомственные лагеря, которые существовали при каждом уважающем себя крупном предприятии и производстве. Бабушки нынче уже немного не те, и вместо внуков многие предпочли бы заниматься своей персональной жизнью. А вот с ведомственными лагерями тоже все не слава богу. Могло показаться даже, что они и вовсе перестали существовать, однако выясняется, что при крупных министерствах и ведомствах они все же сохранились. К примеру, при МВД есть детский лагерь «Русича». При налоговой службе по сей день действует «Березка», а при МЧС – «Бугорок». Название, кстати, точь-в-точь, как из моего детства. У нас тоже были бугорки, ветерки, искры, березки, лучи. Но а также было популярным начинать название пионерского лагеря со слова «юный» и добавлять туда название отрасли, в которой трудились родители пионера. Например, «юный энергетик», «юный железнодорожник». А я вот ездила в «юный Ильичевец», потому что родители трудились на заводе Ильича. И мы, как и миллионы советских детей, собирались на утренние и вечерние линейки, участвовали в конкурсе речевок, делали под аккордеон зарядку и были бодры, веселы.
1: Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
3: Веселее.
22: Молодец, понял.
21: Кстати, очередной номер радиожурнала я решила назвать так же, как и этот всеми горячо любимый фильм про приключения Кости Иночкина и товарища Дынина.
23: Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. К 2027 году в 60 российских регионах планируют создать 10 тысяч новых мест в летних оздоровительных лагерях. Это будут быстровозводимые конструкции. Однако в Госдуме считают, что потенциал гораздо больше и планируют вернуть к жизни различные заброшенные объекты, вроде студенческих баз отдыха, от которых отказались вузы. По данным Минпросвещения, на данный момент выявлено около 700 подобных объектов, на большинстве которых сильно изношена, а на трети полностью утеряна инфраструктура. Миноборнауки, в свою очередь, отчитался о 150 заброшенных студенческих базах отдыха. Однако ж, даже если их передадут на безвозмездной основе, нет никаких гарантий того, что регионы найдут деньги на ремонт и ликвидацию разрухи. При этом новые лагеря очень нужны. В 2024 году организованным летним отдыхом была охвачена треть детского населения. Несмотря на то, что их количество приближается к 6 миллионам человек, депутаты считают эту цифру недостаточной. Да и подавляющее большинство провели каникулы в пришкольных лагерях дневного пребывания, что вряд ли можно расценивать как полноценный отдых. Сегодня за него в России отвечают 13 министерств, а саму сферу регулируют порядка сотни нормативных актов и десятки законов. Однако единого федерального до сих пор нет. Тем не менее, с 2025 года каждый работающий официально лагерь должен войти в специальный реестр и обзавестись сайтом, а Минпросвещение уже запустило портал детскийотдых.рф с информацией для родителей и подготовило программу воспитательной работы, на основе которой для всех будет формироваться единый тематический план смен и распорядок дня. Таким образом, уже в этом году юные россияне будут отдыхать в лагерях по единому стандарту ведомства. В эфире Максимова.
21: И при этом надо понимать, что детский отдых – это хлопотно, это ответственно и это очень недешево. К примеру, надо оплачивать электричество, обеспечивать безопасность и бесперебойное питание, потому что истории про массовые пищевые отравления в детских лагерях нам хорошо известны и говорим мы про них каждое лето. При этом лично мне совершенно непонятно, как во времена моего детства со всем этим управлялись в ведомственных лагерях. Можно, конечно, все списать на то, что со временем психика человека хранит в памяти по преимуществу только самое хорошее, как, впрочем, и то, что в те времена не знали про интернет. А поэтому, если что и происходило, то в газете «Правда» про то не печатали, и все ограничивалось очень скромным локальным штормом. При этом за безопасность отвечал, как правило, сторож, который ночевал в избушке на воротах пионерского лагеря, а днем там хозяйничали пионеры дежурного отряда. Ну и с поисками добросовестных поставщиков питания тоже такой уж головной боли, как сегодня, не было. Потому что при каждом подобном учреждении за завтраки, обеды, полдники и ужины отвечала повариха. И у каждого советского школьника была гарантированная порция слипшейся манной каши или гречневой размазни, кубик сливочного масла на сером хлебушке, вареное яйцо на завтрак, макароны или пюре на обед и ужин и кисель с печенюшкой на полдник. – А также прочие кулинарные деликатесы, о которых, уверена, многие взрослые сейчас вспоминают не без ностальгии. Ну и если у кого и прихватывало живот, то исключительно от плохо промытой и привезенной родителями черешни. Ну и тому не придавали сверхзначимости. Сегодня же любое ЧП немедленно проникает в информационное поле и становится достоянием общественности. Поэтому детский отдых, помимо того, что это хлопотно, ответственно, еще и не сулит сверхприбыли. А вот репутационные потери могут быть очень даже большими. Но развивать его нам нужно. И связано это, как я уже говорила, с непростыми демографическими и социальными задачами, стоящими перед страной и обществом. И, судя по всему, наши чиновники это отлично понимают и ломают голову над тем, как сделать эту сферу доступной для каждой семьи. Может ли сегодня система детских лагерей возродиться столь же широко, как в прошлом советском опыте, и могут ли за него вновь начать отвечать ведомства? Эти и другие вопросы я решила задать Ольге Коробовой, депутату Государственной Думы, члену Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Ольга Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
21: Так что же, у нас собирается возродить систему детских лагерей, как в СССР, или с тех пор в этом плане ничего и не менялось?
2: Вы знаете, ситуация стала уже меняться. Сейчас мы собираем информацию из регионов, свежую по этому году, чтобы понять, сколько планируют в регионах детей оздоровить. Мы не говорим сейчас о федеральных детских центрах, которые являются образовательными и оздоровительными. Мы сейчас говорим о муниципальном уровне. К сожалению, в последнее время, последние даже несколько десятков лет, тенденция такова, что основное количество детей, которые отдыхают и которые являются у нас получателями этой услуги со стороны государства, это пришкольные лагеря, это лагеря с дневным пребыванием. Мы прекрасно понимаем, что, конечно, лагерь дневного пребывания не должен быть основным. Все-таки восстановление лагерей, которые сейчас не функционируют. Государственная Дума идет поступательно, да, мы уже приняли закон о запрете перепрофилирования лагерей, тех, которые сейчас не используются, но еще не переданы, и сейчас ведется работа по их восстановлению. Принята федеральная большая программа государственная по быстровозводимым конструкциям, по модульным, так называемым, корпусам для детских лагерей. Было принято постановление Государственной Думы, которое включает в себя больше 20 пунктов, которые правительство должно исполнить. Вот в ближайшее время будем рассматривать вопрос о том, что исполнено. Речь идет о газификации. Отсутствие газификации не дает развиваться лагерям. Невозможно привлечь ни бизнес, ни государство невыгодно их содержать, поскольку это достаточно дорого. И хотелось бы, конечно, чтобы к этому подключились у нас и предприятия, чтобы система, которая была, когда у каждого предприятия есть свой лагерь профильный, в который они направляют детей, чтобы она тоже потихонечку у нас возобновлялась. Руководители предприятий заинтересованы в том, чтобы кадры задерживались у них. А это в том числе это поддержка семей. И мы понимаем, что если будут вновь направлять детей сотрудников в детские оздоровительные лагеря, то и сотрудники будут, точнее, потенциальные сотрудники с большей радостью будут идти именно на эти предприятия. Поэтому здесь комплекс мер, не только Государственная Дума, но и большое-большое количество участников есть в этом процессе.
21: А можно поподробнее про ведомственную систему? Есть ли понимание того, насколько сегодня она широко работает, и реально ли более масштабное возвращение к ней?
2: Ну вот сейчас мы над этим и работаем. В основном сейчас предприятия закупают путевки, они их закупают и в коммерческих, и в государственных лагерях. Это есть, но этого недостаточно явно, потому что по количеству лагерей мы очень сильно отстаем.

0: надо сказать, что те шаги, которые сейчас уже предпринимаются, они, конечно, уже сейчас дают результаты, и количество детей, которые отдыхают, в этом году увеличится.
1: На ваш взгляд, чего объективно ждать в будущем? Чистой коммерции или отдых в летнем лагере сможет стать доступным для всех детей?
0: Но вы знаете, он и сейчас не настолько доступен, просто только из-за того, что не так много сохранилось у нас лагерей. А та коммерция, которая приходит в эту сферу, она, к сожалению, детский отдых не очень рентабелен, поэтому цены достаточно высокие, и схемы организации летнего отдыха в каждом регионе свои. Где-то сохранились муниципальные лагеря, где-то они находятся в областном ведении, где-то это система сертификатов. Совершенно она разнообразна, информация такая есть, и у нас курирует на федеральном уровне эту тему Министерство просвещения. И понятно, что одномоментно найти какую-то уникальную формулу, которая устроит всех, невозможно. Но то, что это точно абсолютно не чисто коммерческая история, это да. И государство здесь заинтересовано в том, чтобы дети оздоравливались, чтобы дети отдыхали, чтобы дети находились в безопасности. Вы знаете, что у нас принят даже федеральный закон о единой системе воспитания, в том числе и в каникулярный период. И мне кажется, что в данный момент это именно то, что нужно нашим детям, нашим семьям, ну и в конце концов будущему нашей страны.
1: С нами была Ольга Коробова, депутат Государственной Думы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. О том, в какую сумму сегодня обойдется путевка и на что родителям обращать внимание при выборе детского лагеря, мы еще обязательно поговорим. А пока немного музыки. Конечно, многие сегодняшние бабушки и дедушки, собирая внуков в летний лагерь, расскажут им о том, как пели там песни вокруг пионерского костра. Репертуар их был обширен, да что там, огромен. «Орленок», «Взвейтесь кострами». Даже была песня «Картошка», написанная, оказывается, аж в далеком 1910 году. Но я предлагаю сейчас вспомнить другую песню с не менее интересной историей. «Солнечный круг, небо вокруг». Эти слова несколько десятилетий назад знали и взрослые, и дети. И, конечно, ее пели в пионерских лагерях. Она про солнце, а значит, в общем-то, и про лето. В ней пронзительные слова про маму и очень простая мелодия, которая сделала ее невероятно популярной. Что же до текста, то, как оказалось, в 1928 году одному советскому мальчику исполнилось 4 года. И он спросил у своей мамы: «Мама, а что означает слово «всегда»?» И, получив ответ, придумал строчки: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». Его звали Костя Баранников. Мама Кости рассказала потом эту историю одному детскому психологу, а та опубликовала эти строчки в статье для журнала «Родной язык и литература в трудовой школе», которую совершенно случайно прочитал Корней Чуковский. И в 1933 году процитировал их в своей книжке «От двух до пяти». Прошло 28 лет. И художник Николай Чарухин нарисовал плакат с домиком, солнцем, голубым небом и пухлым мальчишкой, подписав его «Пусть всегда будет солнце». Плакат людям очень понравился, и его даже пронесли по Красной площади на демонстрации в 1960 году. Транспарант увидел композитор Аркадий Островский. Строчки его впечатлили, и он сочинил музыку, а затем предложил поэту Льву Ашанину дописать текст. А 2 года спустя «Солнечный круг» уже спела Тамара Миансарова на 8-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки. Она стала лауреатом фестиваля и получила золотую медаль, а песню записали на Всесоюзном радио на 11 языках народов мира. Но я предлагаю послушать ее сегодня в более современном исполнении Егора Тимофеева, группы «Мультфильмы» и Елены Юдановой.

0: Это была группа «Мультфильмы» с песней «Солнечный круг», без исполнения которой когда-то редко обходился любой пионерский лагерь. Сильно сомневаюсь, что в современных есть какой-то особенный тематический музыкальный репертуар, но поговаривают, что и по сей день детей там называют пионерами, а вожатых, ну, конечно же, вожатыми. О том, как правильно организовать летний детский отдых, стоит ли во время каникул полностью забыть об учебе и как психологически подготовить ребенка к поездке в самостоятельную маленькую летнюю жизнь, мы очень скоро расспросим компетентного специалиста в сфере детской психофизиологии. Пока же несколько слов о том, как правильно собрать ребенка в лагерь и что дать ему с собой. Совет родителям от Роспотребнадзора.
1: Прежде всего, необходимо подписать или каким-либо образом выделить багаж ребенка, чтобы он мог легко опознать свои вещи среди рюкзаков и чемоданов других детей. Важно использовать только индивидуальные предметы личной гигиены, такие как зубные щетки и полотенца, избегать использования чужих вещей. Не следует давать ребенку в лагерь сладости и скоропортящиеся продукты, такие как консервы, пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты, а также домашнюю еду. Рекомендуется брать предметы гигиены в списке. Одна мочалка, мыло в закрывающейся мыльнице, две зубных щетки, один тюбик зубной пасты, бритвенный станок, три штуки, два банных полотенца, расческа, ножницы для ногтей. Также можно взять резиновую шапочку для бассейна, два пляжных полотенца, средства женской гигиены, тапочки для душа, бумажные платки, две упаковки. Допускается телефон, зарядное устройство. Можно давать с собой и деньги. В чемодан ребенку следует положить 7-8 футболок. Как минимум одна из них должна быть белой. Понадобятся спортивные и купальные костюмы, джинсы, брюки, шорты и пижама. Не стоит забывать про головной убор, солнечные очки и дождевик. Кроме того, у ребенка при себе обязательно должны быть документы, удостоверяющие личность, а также путевка в лагерь, медицинская справка и согласие с правилами организации отдыха.
2: Радио России. Общество. В эфире Ольга Максимова.
0: Кстати, белая футболка сегодня в конце смены выполняет ту же функцию, что когда-то и пионерский галстук, на котором все расписывались и оставляли пожелания. Потому что если в начале смены все рыдали, поскольку не хотели расставаться с родителями, то в конце смены уже рыдали, поскольку не хотели расставаться с новыми друзьями. Все же не стоит забывать о том, что поездка в лагерь для ребенка – это не только приключение, но и стресс. О том, как этот стресс минимизировать и вообще, как правильно отдыхать ребенку летом, я попросила рассказать психофизиолога, основателя центра «Нейрофитнес» Вячеслава Лебедева.
3: Во-первых, когда мы говорим о детском летнем отдыхе, то важно понимать, что каникулы нужны не для того, чтобы ничего не делать, или наоборот, чтобы ребенка загрузить по максимуму, поскольку освободилось куча времени, пока нет учебы, а чтобы его мозг и сам ребенок снова захотел что-то делать. И поэтому досуг их должен быть таким, чтобы ребенок не просто это лето пережил в разных контекстах, а наполнился, восстановился, прожил этот период с максимальным удовольствием, с максимальной пользой для себя. И, например, вот стопки книг на лето – это, конечно, хорошая задача, но только если она не превращается в обязательную каторгу. Пусть это будут книги, которые хочется читать ребенку. Даже если это из списка литературы, которую задал учитель на лето, можно выбрать и найти те книги, которые ребенку будут интересны самому. А уже потом по остаточному принципу переходить к следующим. Или, например, слушать аудиокниги. Очень полезно читать вместе с ребенком, обсуждать героев, персонажей, их какие-то мотивы, поступки и так далее. Также это может быть и досуг, и контакт, в удовольствие, но только чтобы это был не план по выработке страниц. Следующее, о лагерях. Да, лагерь, конечно, это тоже социальная среда. Там есть иерархия, есть авторитеты, статусы. В общем, никуда это не девается, даже если вокруг лес, там комары, не знаю, песни у костра. И ребенка, конечно, нужно к этому подготовить, особенно если он впервые едет в детский лагерь. Нужно рассказать ему, что обязательно все переживают в начале, что не нужно пытаться сразу стать там звездой отряда, душой компании. Важно просто побыть собой. А еще это и время, которое достаточно быстро проходит и остается в памяти. И важно, чтобы ребенок не пытался всем понравиться, а почувствовал себя в безопасности и нашел там одного-двух своих друзей, возможно, и даже на всю жизнь. Если ребенок самый младший в отряде, ему может быть, конечно, сложно. Но тут помогает простая штука. Значит, предварительный разговор родителей о том, что старшие дети часто берут на себя роль наставников, и можно на самом деле и чему-то у них поучиться. Если повезет, это будет опыт поддержки. Если нет, ну тогда родителям нужно мостики такие провести, простроить, сказать, что если тебе будет сложно, ты можешь мне написать, ты можешь мне позвонить, вместе придумаем, как поступить, как лучше и так далее. И, конечно же, очень важно сразу наладить контакт с ответственными взрослыми, с вожатыми, с помощниками вожатых, с руководством лагеря, если там есть, например, психологи, тоже очень важно их контакт сразу получить. Потому что ситуации бывают разные, дети, оказываясь в лагерях, испытывают стресс, как и в любом другом деле, вот, поэтому очень важно их на первом этапе поддержать. А в идеале, если есть такая возможность, то даже и приехать в лагерь пораньше, например, съездить посмотреть, как он выглядит издалека, что ребенка будет ждать, потому что некоторые дети, они очень не любят эффекта новизны, то есть что-то резкое, новое для них и для их мозга, это, конечно, большая нагрузка. И по поводу товарища Дынина и прибавку в весе, конечно, в советских лагерях отдых измеряли килограммами, сейчас все-таки измеряется это немножко другими категориями, да, то есть не прибавкой в весе, а прибавкой в радости. Прибавил ли ребенок уверенности в себе, в новых впечатлениях, новых навыках, да, очень важно обратить внимание, какая программа досуговая в самом лагере. Вот это и будет, по сути, настоящий качественный летний отдых. Самое главное, еще раз хочу вот этот тезис повторить, что каникулы необходимы для того, чтобы ребенок переключился, перезагрузился, да, лучший отдых, смена деятельности, и лагерь, конечно, в этом деле очень сильно помогает.
0: Спасибо за комментарий. С нами был Вячеслав Лебедев, психофизиолог. Ну и раз уж зашла речь о детской психофизиологии, давайте вспомним про тот самый удивительный феномен, о котором я говорила в самом начале. Это страшные истории, которые с замиранием сердца и в атмосфере единого коллективного ужаса рассказывали после отбоя в палатах советских пионерских лагерей. С точки зрения взрослого человека, сюжет этих историй про призраков и необъяснимые явления, конечно, больше напоминал черную комедию, но детский мозг, еще не обучившийся критическому мышлению, верил каждому слову, боялся и получал при этом невероятное мазохистическое удовольствие от всеобщего страха, похожего на племенную инициацию. Легендами обрастало все, даже расставленные неказистые гипсовые статуи. К примеру, однажды в пионерском лагере сошел с ума повар, запер всех в столовой и поджег. Убежать смог лишь смелый гарнист, который затрубил в свой горн, чтобы позвать на помощь. Но повар настиг и его и замуровал в гипс. И с тех пор в лагере стоит эта статуя с настоящим гарнистом внутри. Обещала проинформировать, какие же страшные истории сегодня рассказывают в летних лагерях. А никакие! Эта традиция канула в лету, и сегодня взгляды на воспитание очень сильно поменялись. Детей всячески берегут от лишнего стресса. А вдруг напугается? А вдруг начнет заикаться? Станет плохо, а нам потом отвечай! Под запретом не только страшилки, но и всякие ритуалы, посвящения. Даже пастой в королевскую ночь не мажут, потому что это строго-настрого запрещено. Мало ли у кого на состав аллергия, и будет раздражение, или, не приведи Господи, анафилактический шок. Даже прощальный костер почти повсеместно запрещен правилами пожарной безопасности. Грустно все это. И страшно представить, но современные дети даже не знают, как вызвать матерного гномика. В то время как советскому пионеру было известно с десяток способов. Самый простой – намазать правую ладонь зубной пастой, пойти в темную кладовку и трижды молвить: «Матерный гномик, приди! Матерный гномик, приди! Приди!» Если верить инструкциям, то вскоре пионер должен был почувствовать, как кто-то ходит у него по ладони и материться. Но, и это очень важно, если гномик пытался выйти за границы ладони, надо было срочно выбегать на свет, где и можно было увидеть на ладони доказательства в виде маленьких следов. Конечно, проводить ритуал по вызову магической сущности было очень страшно, что не мешало потом всему пионерскому отряду очень крепко спать.

0: Ну а завтра, если б знать заранее, сколь исповедимы их пути.
1: Это была Валентина Толкунова и самая трогательная песня о крепком детском сне, слова для которой написала Ангелина Булычева. Я всегда была абсолютно уверена, что текст был написан мамой мальчишек. Однако она набросала его в то время, как в соседней комнате сладко сопели в кроватках две ее дочки-школьницы. Почему так вышло? Она и сама объяснить не может.

0: Во время подготовки к выпуску выяснилось, что сегодня в интернете самый популярный запрос, связанный с детским летним отдыхом, формулируется так: как отправить ребенка в летний лагерь бесплатно? И есть несколько путей получения такой путевки: по социальным льготам, через профсоюз, через квоты для одаренных детей. Бесплатные путевки полагаются также для сирот, инвалидов с ограниченными возможностями и ребятам из малообеспеченных семей. Ну и в этой связи нельзя не вспомнить про легендарный советский детский лагерь, куда мечтал попасть абсолютно каждый советский ребенок. Но путевку туда можно было только заслужить. В это место со странным, непонятным, но дерзким названием «Артек» отправляли лучших школьников страны, победителей крупных олимпиад, отличников учебы, юных корреспондентов, спортсменов и активистов. Помимо того, что каждому ребенку там выдавали особенную форму, там еще была дивной красоты природа у подножья Медвежьей горы Аюдак на южном берегу Крыма, море и огромное количество местных легенд и традиций, вроде подъема на вершину, чтобы оставить письмо следующим сменам в дупле старого дуба, который, кстати, сгорел из-за нерадивых туристов, которые разожгли под ним однажды костер, и поиска места обитания духа Артека, что по некоторым версиям переводится как «медведь» или «перепелка». А еще туда приезжали не только дети со всей страны, но и иностранцы, с которыми потом многие школьники годами вели переписку. Гостями лагеря становились и артисты, а также ученые с космонавтами. Там велись дискуссии, и каждый ребенок мог попробовать себя в роли лидера. В истории Артека было всякое. Золотая его эпоха началась в 60-х годах. И даже шла речь о строительстве космодрома. Но началось все в 1925 году всего лишь с 4 брезентовых навесов для реабилитации детей с туберкулезом. Ведь в Ялту было принято отправляться на излечение. И там побывали в разное время и Чехов, и Левитан, и Горький. В таком формате, правда, лагерь просуществовал всего лишь один год. Но считается, что именно с тех пор и пошла в детских советских лагерях традиция обязательных взвешиваний, чтобы убедиться в том, что ослабленное здоровье крепнет. А в советских магазинах после этого даже появилась в продаже пшеничная крупа мелкого помола «Артек», которая была разработана специально для лагеря и для того, чтобы превратить чахлого ребенка в розовощекого крепыша. А вот другим и тоже очень легендарным детским лагерем, в который тоже мечтали попасть все дети, был «Орленок». Он располагался на Черноморском побережье Краснодарского края в живописной бухте в 45 километрах на северо-запад от Туапсе. И вот о том, можно ли сегодня попасть в «Орленок» бесплатно, я решила расспросить его директора и президента Ассоциации детских лагерей. С нами депутат законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус. Александр Васильевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Так можно ли сегодня попасть в легендарный детский лагерь бесплатно за заслуги или только за деньги?
1: Да, совершенно верно. Лагерь на 80% попадают дети за заслуги. Есть несколько вариантов. Есть региональная квота. У каждого региона в соответствии с пропорцией количества детей в возрасте от 11 до 15 лет включительно. Соответственно, есть федеральная квота и конкурсная, так называемая, когда дети на те или иные федеральные программы, они подают свое портфолио, прикрепляют его, и конкурсная комиссия, она не видит ребенка, то есть не видит его данные. Она видит только его заслуги. Но это делается заранее. Да, 20% у нас имеется коммерческих путевок, но они, скажем так, условно коммерческие, потому что практически в свободную продажу мы ничего не продаем. Почему? Потому что они реализуются нашим партнерам, такими как «Газпром», «Росатом» и так далее. И через них мы, или там союзное государство, например, через них мы реализуем те или иные тематические смены.
0: И когда же можно отправить портфолио на следующий год?
1: Когда объявляется госзадание, это конец октября, начало ноября, и вот этот процесс ноябрь, декабрь и немного января, вот тогда уже можно попасть.
0: И все же о коммерческой цене. Ну, хотя бы пару слов, уж больно интересно.
1: Цена на сайте у нас есть на разные смены примерно от 70 до 90 тысяч.
0: Спасибо. С нами был Александр Джеус, директор Всероссийского детского центра «Орленок», президент Ассоциации детских лагерей, депутат Законодательного собрания Краснодарского края. А сейчас о том, в какую сумму сегодня обойдется путевка в детский лагерь и на что специалисты рекомендуют родителям обратить внимание при ее покупке в нашей следующей информационной справке.
2: При выборе для ребенка места летнего отдыха стоит учесть несколько факторов, и самый главный – это здоровье. Летний лагерь подходит не всем, поэтому потребуется справка по форме 079У, подтверждающая, что у школьника нет медицинских противопоказаний, к примеру, таких как хронические заболевания в стадии обострения или требующие соблюдения режима лечения, а также ряда других. Далее следует убедиться, что выбранный лагерь имеет необходимые сертификаты, и проверить, внесен ли он в реестр учреждений, предоставляющих услуги отдыха и оздоровления детей. Обязательно следует поинтересоваться наличием квалифицированного персонала и лицензии на медицинскую деятельность. Не лишним будет обратить внимание на питание и разнообразие рациона, учитывающие индивидуальные особенности. Далее следует проверить правила безопасности, то, как охраняется территория, условия проживания, количество сотрудников на каждую группу детей, их опытом, наличием медицинских справок, разрешение на работу и изучить отзывы других родителей. Цена на путевку зависит от нескольких факторов. Прежде всего, от региона. Дороже всего обходится отдых на море. Также стоимость может увеличиваться в зависимости от программы и условий проживания. Самые демократичные цены в лагерях дневного пребывания.
3: Вы слушаете Максимову.
0: Но тут, как говорится, на вкус, цвет и кошелек. Пределов нет. Были бы деньги и родительские амбиции. К примеру, я узнала, что есть даже международный лагерь БРИКС, где готовят будущие кадры для экономик стран-участниц. За сумму более 500 000 рублей за смену гостеприимно распахнутся двери летней школы. А за чуть менее чем 200 тысяч деточка сможет провести летние футбольные сборы с итальянским тренером Турино в Сочи. Поэтому, конечно, при выборе лагеря родителям обязательно стоит поинтересоваться и предпочтениями ребенка, поскольку выбор направлений сегодня просто огромен. Есть, к примеру, лагеря для любителей лошадей и верховой езды, а есть места, где мальчишек учат варить металл, рыбачить и водить автомобиль. Есть актерские лагеря, языковые и патриотические. К примеру, в честь 80-летия Великой Победы открылись детские военно-спортивные палаточные лагеря, названные в честь выдающихся маршалов Советского Союза. Жуков на территории полигона Алабино, Рокоссовский в парке «Патриот» и Василевский в Ногинском спасательном центре МЧС. Профильные смены посетят победители городских, всероссийских и международных конкурсов и соревнований спортивной, туристской и военно-патриотической направленности. Дети бесплатно пройдут тактическую, инженерную и огневую подготовку, узнают основы топографии, пожарно-спасательных работ и полевой медицины, а также научатся управлять БПЛА и ориентироваться на местности. Ну а в заключительную звездную часть сегодняшней программы о детском летнем отдыхе я решила пригласить рок-музыканта, который все детство провел в летнем лагере, а вот сегодня приезжает туда уже в качестве наставника по патриотическому воспитанию детей. С нами автор песен и лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгов, которого я попросила поделиться воспоминаниями из своего пионерского детства.
4: Ох, друзья мои, дело в том, что я провел 8 лет пионерских лагерей от звонка до звонка в своей жизни. Конечно, все впервые произошло в лагере, абсолютно все. Первые спортивные победы, первое знакомство с противоположным полом и все такое. И, конечно, мы испробовали все, да, не то, что там мазали друг друга пастой по ночам, как бы зубной, но мы зашивали друг друга в пододеяльнике просто не ночью, втихаря. Мы висели, помнится, с приятелем в шкафу, вдевшись в рукава каких-то курток на вешалках в закрытом шкафу в женской палате, потому что неожиданно пришла вожатая порядка часа-полтора, пока она травила байки про свою юность девочкам. Вот, и в итоге мы практически заснули там с приятелем, значит, вися в этом шкафу. Вообще, лагерь — это шикарная история. С некоторыми ребятами из лагеря мы дружим до сих пор, хотя прошло уже больше 35 лет. Вот, и мало того, в этом своем же пионерском лагере я не единожды проводил концерты для детей. Почти каждый год играю концерт, ну, как артист уже. Вот. На территории этого же лагеря я провожу нынче лагеря по морально-нравственному духовному воспитанию, то есть такие вот джедайские лагеря, как мы это называем уже несколько лет.
0: Спасибо за воспоминания. С нами был автор песен и лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгов. На прощание послушаем одну из его главных песен. А на сегодня это все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В ответ на террористические атаки Украины вооруженные силы России за минувшую неделю осуществили массированные 6 групповых ударов высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Евросоюз заблуждается, пытаясь говорить с Россией с позиции силы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Владимир Путин неоднократно подтверждал готовность к контактам и переговорам. Дональд Трамп заявил о намерении США добиться урегулирования конфликта на Украине, отметив, что думал, что это будет проще всего, но оказалось намного сложнее. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России вооруженными силами Российской Федерации за минувшую неделю были осуществлены массированные 6 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, используемым ВСУ. Также удары пришлись и по военным аэродромам, складам боеприпасов, горючего, территориальным центрам комплектования, местам сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктом временной дислокации ВСУ, о чем говорится в недельной сводке Минобороны. По данным военного ведомства, за истекшие сутки освобожден населенный пункт Юрковка. В Донецкой Народной Республике отмечается, что это открывает штурмовым подразделениям возможность развить успех на славянском направлении. Село находится на удалении порядка 10 километров от городов Славянска и Краматорск, сообщили в министерстве. По данным военного ведомства, за неделю под контроль южной группировки войск также перешли поселок Артема и село Рай-Александровка. В ДНР группировка войск «Центр» в течение недели установила контроль над поселком Новый Намбас и селом Кутузовка Донецкой Народной Республики. Также сообщается, что в результате атак украинских беспилотников двое мирных жителей погибли, еще четверо пострадали на территории Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин. Уточняется, что повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и автомобили в Донецке, Горловске, Харциске, а также в некоторых муниципальных округах. Евросоюз заблуждается, пытаясь говорить с Россией с позиции силы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, это происходит или по глупости, или некомпетентности лидеров европейских стран.
2: У европейцев есть очень большое заблуждение. Они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России. Это самая большая ошибка. Проистекает ли она из некомпетентности европейцев, из их дезинформированности или их глупости. Точно мы не знаем. Но это факт. Они считают, что с Россией нужно разговаривать с позиции силы. Такие разговоры ни к чему не приведут. Им хорошо бы ознакомиться все-таки с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте. И если там действительно будут появляться силы, которые поймут необходимость возобновления диалога с Россией, но не для того, чтобы заниматься какими-то нравоучениями или тем более пытаться выдвигать какие-то ультиматумы, а для того, чтобы действительно начать диалог, который подразумевает общение с двух сторон, то, конечно же, президент Путин и российская сторона для этого будут открыты.
1: Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал готовность к контактам и переговорам. Дональд Трамп заявил о намерении США добиться урегулирования конфликта на Украине и довести этот процесс до конца. По словам американского лидера, он думал, что это будет проще всего, но оказалось намного сложнее. Об этом Трамп заявил во время выступления на авиабазе «Эндрюс» под Вашингтоном. Ранее президент США допустил возможность проведения на Кубе операции по венесуэльскому сценарию. В интервью порталу «Axios» глава Белого дома заявил, что у Соединенных Штатов нет жестких сроков по действиям в отношении Кубы. Центробанк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых, говорится в заявлении регулятора. О причинах снижения ставки сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
3: Индикаторы деловой активности в апреле-мае, как мы ожидали, показали некоторое улучшение после низких значений в начале года. Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов. Оценки устойчивой инфляции тоже немного снизились. Этому способствовали накопленный эффект жесткой денежно-кредитной политики и сближение спроса с возможностями предложения. Однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага.
1: В то же время глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал, что снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу лишь на 0,25 пункта вызвало у него разочарование. По его словам, на бизнес влияет не только сама ставка, но и то, как она регулируется.
4: Ну, вообще-то разочарование. Мы описываем ситуацию в отраслях, на конкретных предприятиях, и в том числе ставим вопрос не только о ставке, но и о регуляторике Центрального банка, поскольку для многих заемщиков потенциальных сложность заключается не в том, что ставка высока и деньги дорогие, а в том, что невозможно и по этой ставке привлечь средства, в том числе на оборотный капитал, на оборотные средства привлечь. И мы видим, что в мае, кстати, идет и рост неплатежей, и цепочки поставок многие разрушаются. Ну и те риски, о которых Эльвира Набиуллина сказала, так сказать, риски, связанные с замедлением, охлаждением экономики, они явно проявляются.
1: Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Об этом сообщил коллега дирижера по музыкальному цеху митрополит Илларион. Ранее сегодня сообщалось, что концерт, который должен был состояться в воскресенье 21 июня в Московском международном доме музыки, перенесен на неопределенный срок. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. ЦСКА и Балтика ведут переговоры по трансферу голкипера Максима Бориско, сообщает инсайдер Иван Карпов. Балтийцы готовы отпустить 26-летнего голкипера этим летом, при условии, что сезон 26-27 он проведет в калининградской команде на правах аренды. На данный момент клубы не достигли финальной договоренности, но такой вариант сделки является наиболее вероятным. Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц обозначил задачи, которые перед ним поставило руководство клуба. «Я не дурак и знаю, что все ждут от нас трофеев. Сейчас нет смысла говорить об этом. Более целесообразно поговорить об этом в мае. Я здесь для того, чтобы работать на команду», — подчеркнул Шварц. Главный тренер баскетбольной сборной России Зоран Лукич прокомментировал подготовку к предстоящим матчам с Турцией 26 июня и Венгрией 28 июня. «Сборы в Сочи проходят в лучшем виде, условия очень хорошие, самое время подтянуть свою форму. Состав сборной будем формировать до последнего момента», — отметил Лукич в интервью «Спортэкспрессу». В пятницу в Омске на G-Drive-арене состоялся турнир промоушена ACA-204. В главном поединке вечера 42-летний Александр Шлеменко во втором раунде удушающим приемом победил представителя Болгарии Николу Дипчикова. Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема» весовой категории до 66 килограммов в Улан-Баторе. В финале Абдулаев уступил чемпиону мира из Японии Такеши Такиоки. В завершении легкой атлетики Сергей Кожевников установил лучший результат сезона в мире и рекорд России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров на Кубке страны в Чебоксарах. 25-летний Кожевников показал результат 37 минут 47,39 секунды. Ранее на аналогичной дистанции у женщин россиянка Райханка Громанова также победила с лучшим результатом сезона в мире 42 минуты 38,3 сотые. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области в Хабаровске, сегодня днем до плюс 25 градусов, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, Тюмени до 29 градусов поднимется температура, а в Иркутске всего плюс 17 и временами дожди. В Петрозаводске до 20 тепла, без осадков. В Самаре и Нижнем Новгороде плюс 23, дождь и грозы. В Туле до 20 градусов тепла и кратковременный дождь. В Ставрополе до 24 градусов тепла, кратковременные дожди. В Севастополе плюс 25-27, без осадков. В Санкт-Петербурге и Москве ночью до плюс 14 градусов. В городе на Неве без осадков, днем плюс 20. А в столице до 20. Тепла, атмосферное давление будет немного выше нормы.

0: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Медицина.
6: Посоветуйте доктор.
7: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
8: Друзья, приветствую! У микрофона Ольга Копылова. Сегодня мы ответим на ваши вопросы, которые вы прислали мне в соцсети к программе об ожирении и жировом гепатозе. Со мной в студии заместитель директора научного медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, директор Института клинической эндокринологии, член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Анатольевна Трошина. Екатерина Анатольевна, приветствую вас.
9: Здравствуйте.
8: Я разделила вопросы на несколько групп, сгруппировала. И давайте начнем с общих вопросов. Жировой гепатоз, общие вопросы. У всех ли людей с избыточным весом обязательно разовьется гепатоз? Или можно быть полным при здоровой печени?
9: До поры до времени можно иметь избыточную массу тела, даже ожирение, и при этом отложение жира в печени не будет выявляться. И вот с этой позиции связана так называемая концепция метаболически здорового ожирения. Действительно, когда человек заболевает ожирением, когда ожирение у него присутствует несколько лет в самом начале этой болезни, то другие органы, в том числе и печень, могут пока еще не вовлечься в этот процесс. Должно пройти время для того, чтобы жир начал откладываться в печени, да, в том числе. И чем дольше человек страдает ожирением, тем больше риск развития жирового гепатоза у него присутствует. Лучше все-таки бороться с ожирением, это будет профилактика развития неалкогольной жировой болезни печени.
8: Хорошо, если человек борется с ожирением, если ему удалось скинуть там какие-то свои лишние килограммы, будет ли улучшение по гепатозу или он просто приостановит развитие? То есть очень много вопросов, можно ли вообще вылечить жировой гепатоз или это уже пожизненно?
9: Вот, конечно, можно и нужно вылечить. Во-первых, да, нужно не допустить, и, как я уже сказала, профилактика – это снижение массы тела. Но даже если жировая болезнь печени случилась и состоялась, и если она находится на ранних стадиях, в первую очередь на стадии стеатоза печени, когда более чем 5% печёночных клеток заполнены жиром, то это, конечно, можно повернуть вспять. И нужно начинать лечить. нужно начинать лечить, и это можно вылечить.
8: Сколько живут с гепатозом до перехода во что-то нехорошее? Но мы подразумеваем прежде всего цирроз печени. Вот уже если поставлен гепатоз, стеатоз, да, первая стадия, стеатоз, вот он поставлен, какая продолжительность жизни до цирроза, если человек ничего не делает, живет как жил?
9: После стадии стеатоза идет стадия стеатогепатита. Это стадия, когда формируется воспалительный компонент, в том числе в печени. И это тоже, да, следующий такой этап. Сам по себе стеатоз печени, начальные проявления, они могут длиться годами. Это могут быть годы, это могут быть десятилетия. Но где-то через 5-10 лет нелеченного стеатоза печени риск перехода в стеатогепатит высокий. И, как правило, заболевание переходит в следующую фазу, в следующую стадию. Стеатогепатит уже проявляется изменением печёночной функции, меняются в анализах крови печёночные ферменты, и стеатогепатит является предстадией цирроза печени. И вот цирроз печени – это уже опасное заболевание с точки зрения увеличения летальности, смертности пациентов. Поэтому, с одной стороны, достаточно долго человек может жить в состоянии стеатоза, вообще не обращая на него внимания, хотя это состояние можно обернуть вспять. Но если процесс перешел в стеатогепатит, а потом в цирроз, дальше начинаются серьезные проблемы, которые укорачивают жизнь человека существенно. И, по сути, сокращают среднюю продолжительность жизни на 8-10 лет и более.
8: Связано ли напрямую гепатоз и увеличение размеров печени?
9: Увеличение печени может присутствовать при разных заболеваниях, но даже жировой гепатоз, да, он может сопровождаться увеличением печени. И увеличение печени – это один из признаков для этого заболевания.
8: Понятное дело, что если жировой гепатоз уже есть, то нужно его контролировать. И вопросов много таких. Основная суть – нужно ли регулярно делать компьютерную томографию печени для контроля жирового гепатоза? Как правило, врачи рекомендуют проводить контроль гепатоза раз в год или достаточно ультразвукового исследования.
9: Как правило, достаточно ультразвукового исследования. И ультразвуковое исследование печени сегодня – обладает всеми возможностями для того, чтобы оценить и размеры печени, и ультразвуковые характеристики ее, которые помогают врачу более точно поставить диагноз. Ультразвуковое исследование – доступный метод, позволяющий дать развернутую информацию о ситуации.
8: Ну и в заключение по общим вопросам. Есть несколько человек у нас, слушателей, у которых прекрасный вес, они худенькие. У них немножко, вот они пишут, увеличена ЛТ, АСТ, вот одна слушательница пишет. Холестерин практически в норме, алкоголь не пью совсем, никаких лекарств на постоянной основе не принимаю, жирным жареным не злоупотребляю, много двигаюсь. Откуда у меня взялся жировой гепатоз? Ей поставили жировой гепатоз 47 лет женщине.
9: Отложение жира в печени может быть не только у людей, которые страдают ожирением. Неалкогольная жировая болезнь печени бывает и у худых людей. Она может иметь так называемый криптогенный характер, когда вообще причина неизвестна. Неалкогольная жировая болезнь печени может быть другой этиологией, другой причиной и связана с эндокринными заболеваниями, с приемом различных лекарственных препаратов, которые могут влиять на печень и способствовать отложению жира в ней. Это могут быть генетические моменты, генетическая предрасположенность. Это могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, даже целиакия и так далее, и так далее. То есть существует очень много причин, по которым жир может отложиться в печени. Это не всегда ожирение.
8: Какое лечение и диета, если худеть уже некуда? Вот так.
9: В любом случае, да, если есть жировая болезнь печени, то нужно достичь двух целей. Нужно этот жир из печени по возможности выводить, с одной стороны, и с другой стороны влиять на метаболические проявления системной жировой болезни печени. Неважно, есть при этом у человека ожирение или нет. Для того, чтобы выводить лишний жир из печени, для того, чтобы активировать процессы аутофагии в печени, это когда клетки печени избавляются от лишнего жира, да, нужны соответствующие лекарственные препараты, которые обладают функцией гепатопротекции. И такие препараты есть, которые выводят жир из гепатоцитов, из печёночных клеток. Это очень важно, и они, конечно же, назначаются вот этим вот худым людям, людям с нормальной массой тела.
8: А полным?
9: И полным тоже. То есть это, да, как бы золотой стандарт главный. На сегодняшний день, если говорить про препараты, которые назначаются именно при неалкогольной жировой болезни печени, то на первом месте это урсодезоксихолевая кислота, это витамин Е, альфа-токоферол, и также используется целый ряд других препаратов, адеметионин, фиксированные комбинации этих препаратов, орнитин и так далее, и так далее. То есть в клинических рекомендациях прописано все то, что сегодня есть вот для лечения этого заболевания.
8: Ну, раз уж мы с вами вот прям перешли к лекарствам, да, то у нас есть блок вопросов лекарства и жировой гепатоз. Наверное, давайте сейчас остановимся на этом. Влияет ли прием препаратов от гипертонии на состояние печени? В том смысле, что не влияют ли они отрицательно на печень? Вот не ускоряют ли развитие жирового гепатоза?
9: Наоборот, если терапия подобрана гипотензивная для снижения артериального давления грамотно, то она подобрана таким образом, чтобы препараты в том числе позитивно влияли на печень. И на сегодняшний день существует доказательство, что такие лекарства, как ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, как препараты, влияющие на альдостерон-рениновую систему, способны положительно влиять на выраженность фиброза печени. Это очень важно. Бета-блокаторы снижают степень портальной гипертензии, они снижают давление в портальной вене. Это основной сосуд, который входит в печень. Да? И, по сути дела, эти препараты, в том числе бета-блокаторы, входят и в клинические рекомендации по лечению пациентов с циррозом печени. Поэтому целый спектр лекарств, которыми лечат артериальную гипертензию, имеет прекрасный вот такой протективный эффект в отношении печени. Естественно, есть лекарственные препараты, в инструкции к которым указано, что при тяжелой печеночной недостаточности есть ограничения или противопоказания. Да? Всегда в инструкции это указано. И если эти противопоказания существуют у конкретного пациента, им будет подбираться терапия для лечения артериальной гипертензии в соответствии вот с их персональными такими нюансами.
8: Снижает ли прием статинов риск жирового гепатоза? То есть это мы уже немножко о других препаратах, которые улучшают холестериновый обмен.
9: Во-первых, нужно понимать, что чаще всего холестериновый обмен, обмен липидов нарушен при ожирении и нарушен у того человека, у которого уже есть неалкогольная жировая болезнь печени. Поэтому, да, в этом плане статины будут позитивны в отношении печени. Но тоже, да, существует такое двоякое отношение к этим препаратам. И существует дозозависимый эффект, и в ряде случаев обсуждается как бы негативное влияние статинов на печень, но дозу и препарат надо подбирать индивидуально, это во-первых. А во-вторых,

0: Друзья, наш эфир продолжила группа Deep Purple с новой композицией «Arrogant Boy», которая вошла в новый альбом «Splat», релиз 3 июля. Далее наша премьера от группы «Мастер». Коллектив готовится к выпуску нового альбома и представил сингл «Повелитель молний». Новая работа будет называться «Тесла». Недавно участники группы Олег Грановский и вокалист Лекс побывали в нашей студии, дали интервью Радио России. Вот фрагмент этой беседы. Но скоро мы услышим новые песни «Мастера» и новый альбом. Он будет называться «Тесла». Вы недавно представили новую композицию «Повелитель молний». Почему вот вы решили обратиться к такой фигуре, как Никола Тесла?
1: Никола Тесла – гениальный ученый, непредсказуемый абсолютно. Я даже не могу словами это описать, волшебство его, так скажем, ума.
0: Весь альбом будет посвящен ему, да?
1: Нет, в основном одна композиция.
0: А называется пластинка, будет называться «Тесла».
1: Да.
0: Не путать с популярным автомобилем.
2: Просто не обязательно молодым людям, может быть, будет интересно, что «Тесла» — это не просто «Тесла», машина, так автомобиль называется, что это фамилия, это гениальный ученый, человек, да, и так далее. Ну и на самом деле ученых-то гениальных очень много. На самом деле это так. И, может быть, это напоминание о том, что не только то, что у тебя в руках там есть какой-то гаджет и так далее. Это процесс, так сказать, давний. Он начался уже и не 10 лет назад, и не 20, и не 100. Были люди в наше время какие-то. Вот, может быть, интерес, так сказать, к этим, к познаниям или к тем людям, которые создавали то, что у нас сейчас есть.
0: Но вот Алик упомянул, что весь альбом не будет посвящен фигуре Теслы.
1: Но это нормально, да, потому обычно, если рассматривать альбомы других коллективов, да, он называется, ну, в основном по какой-то песне. Например, там Deep Purple, Burn. Это же не значит, что весь альбом посвящен именно Burn.
0: Ну, нет, конечно. Но Burn — это не фамилия, а Тесла все-таки это как бы знаковая такая фигура. Поэтому, понятно, возможно, многие ваши поклонники подумали бы, например, могли бы подумать, что он будет полностью посвящен фигуре знаменитого изобретателя.
1: Ну, тогда это получается даже не альбом, а мюзикл.
0: Концептуальный альбом, может быть.
1: Да. Ну, но это не так.
0: Не будете рассказывать всю его историю, да?
1: Нет, эта история рассказывается именно в одной песне.
0: А сама песня «Тесла» будет?
1: А, нет, «Тесла» не будет песня. Ну, дело в том, что изначально, да, дежурный вариант названия этой песни был «Тесла». Но в итоге песня стала называться «Повелитель молний». А альбом, соответственно, называется «Тесла».
0: Ну, сейчас мы услышим ее.

0: Друзья, наш обзор премьер продолжила группа «Мастер» с композицией «Повелитель молнии». Новый альбом с названием «Тесла». Мы ожидаем это осенью, но пока точных дат нет. Еще одна новинка нас ожидает эту осенью. Немецкая команда «Танцвуд» 4 сентября представит релиз «Herz Allstein». Группа была сформирована в 1998 году участниками коллектива «Corvus Corax». Коллектив исполняет industrial metal и так называемый средневековый металл. А песни исполняет на родном немецком и даже на латыни. Особенностью группы является то, что помимо привычных инструментов, музыканты используют и необычные, например, волынку, причем изготавливает их один из участников группы. За прошедшие почти 30 лет в истории Танцвуд были изменения в составе. Вокалист группы – это единственный участник, который стоял у истоков создания команды в 98 году. Музыкант скрывает свое имя за псевдонимом Тойфель. Он же рассказал о представленной новой песне и ожидаемой работе. Заглавный трек «Herz Allstein» «Каменное сердце» основан на сказке Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Это история о человеке, который променял свое сердце на каменное. Став сказочно богатым, он потерял способность чувствовать радость, любовь и сострадание. Но в песне Танцвуд переносит нас в современность. В тексте задаются вопросы, стала ли эмпатия сегодня риском и сколько человечности мы готовы пожертвовать. Сейчас мы это услышим на волнах Радио России в программе «Восьмая нота».
1: Ich leg die Last ab Schritt für Schritt. Was Menschen fühlen, spür ich nicht. Kein Mitleid mehr in mir, kein Krieg. Kein dunkler Traum, der mich besiegt.

Друзья, композиция «Herz aus Stein» от группы «Танцвуд» продолжила наш обзор к премьер. Новую пластинку мы ожидаем этой осенью, 4 сентября. Далее у нас еще одна премьера песни из релиза, ожидаемого этой осенью от шведской команды «Tungsten». Этим словом в английском и французском языках называют химический элемент системы Менделеева – вольфрам, от шведского «Tungsten» – «тяжелый камень». Главное применение вольфрама – компонент качественных сталей, символично для рок-коллектива. Группа была основана в 2016 году экс-барабанщиком известной команды Hammerfall Андерсом Йоханссоном и его сыновьями Ником и Карлом. Позже к группе присоединился вокалист Майк Андерсон. Изначально коллектив назывался «Строкур». Это гейзер фонтанного типа, расположенный в геотермальной зоне в Исландии. Выглядит очень красиво и завораживающе. Но позже переименован «Tungsten». Музыканты исполняют хэви-пауэр, но сами называют свой стиль симфоническим пауэр-металом. На сегодняшний день у группы вышло 4 студийных альбома, а осенью ожидается 5-й. Конечно, команда в песнях не воспевает химический элемент, взятый в название коллектива. Например, их второй альбом, выпущенный в 2020 году, «Тундра», связан с фигурой вольфрама. Так музыканты назвали своего талисмана и представили как стража времени, который путешествует через временные и пространственные измерения. В этом году музыканты заранее анонсируют свою новую работу. Диск с названием «Ashes» появится 9 октября. Но коллектив уже представил несколько синглов, и один из них сейчас продолжит наш эфир. Это композиция «Джокер». Этот образ в массовой культуре известен давно, еще в 60-х. Недавний фильм с Хоакином Фениксом в главной роли доказал его популярность и сегодня. В этой песне вокалист использовал особую технику пения – йодль. История йодля начинается еще с докельтских времен. С помощью йодля общались между собой пастухи. И издавна йодль использовали как способ связи, и он оказался самым сильным из чисто голосовых средств коммуникации. Сложная структура голоса в высокогорном воздухе разносится очень далеко. Позже даже появились исполнители такого стиля, и это стало популярным.

Вокалист Майк Андерсон долго тренировался, чтобы исполнить «Йодель». И как у него получилось, мы услышим прямо сейчас композиции «Джокер».

Друзья, композиция «Джокер» от группы «Tungsten» продолжила наш обзор премьер. Релиз альбома «Ashes» мы ожидаем 9 октября. Далее обратимся уже к вышедшему альбому от группы «Evanescence», которая в начале июня представила новую работу «Sanctuary». История этого американского коллектива началась в 1994 году. Тогда в молодежном лагере состоялась судьбоносная встреча гитариста Бена Муди и юной пианистки Эмили. Вместе дуэт начал создавать песни и выступать, но до успеха был долгий путь. Команда добилась большой популярности в 2003 году, когда вышел ее альбом «Fallen» и принесший коллективу две премии Грэмми. На протяжении рок-истории коллектив экспериментировал со стилями и исполнял сплав готики и нью-метала. Их часто сравнивают с другими готик-метал-командами, такими как «Тристания», «Сирения», «Within Temptation». Это не совсем верно. Скорее напрашиваются аналогии с последними работами «Lacuna Coil» и то отчасти. Многое, конечно, зависит от фронтвумен Эмили, которая харизматична и обладает голосом в 3 октавы. Вокалистка, комментируя последнюю работу, заявила, что музыканты коллектива вне политики, но их заставляют быть вовлеченными в процесс, поскольку происходящие события не могут не волновать людей во всем мире. Мы сейчас услышим песню «Who will you follow?» – «За кем ты пойдешь?». Трек отражает состояние эмоционального перенасыщения потоком лжи и ощущение фальшивости окружающего мира. По словам вокалистки Эмили, песня о том, что прорваться сквозь ложь, найти друг друга и ту человечность, которая существует внутри нас, даже в сложных обстоятельствах.

Друзья, летняя премьера от группы Evanescence продолжила наш эфир. Вы услышали композицию «Who Will You Follow». Новый альбом «Sanctuary» вышел в начале июня. В завершении нашей радиовстречи обратимся еще к одной предстоящей полноформатной премьере. Шведская группа Europe анонсирует свой новый альбом. Пластинка будет называться «Can This Madness» и появится 25 сентября. Коллектив был основан в 1979 году, но настоящая известность пришла в 86-м, когда вышел третий альбом «The Final Countdown», прославивший группу на весь мир. В 87-м году группа даже появилась в известной музыкальной телевизионной программе «Утренняя почта», специально приехав из Швеции в Москву на съемку. Тогда прозвучал их самый известный хит.

После удачного старта команда распалась в 92-м. Позже произошло возрождение, это было в 2003 году, но успех группа уже не смогла повторить, хотя с новыми песнями и попадала в хит-парады. Новая работа «Countess Madness» — это 12-й полноформатный альбом в дискографии «Юра». Пластинка станет первой студийной работой команды после 9-летнего перерыва. В записи ожидаемого релиза приняли участие приглашенные гости Тобиас Форге из «Гост» и Микаэль Окерфельд из группы «Опэт». В альбом вошел 11 композиций, и группа уже представила несколько синглов, один из них и завершит нашу радиовстречу. Вы услышите трек «One on One» — «Один на один». Друзья, все прошедшие выпуски передачи «Восьмая нота», а также анонсы грядущих, ищите на медиаплатформе «Смотрим» и на нашей официальной странице ВКонтакте. А я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: ДНК сатиры.
1: Спектакль по пьесе Григория Горина «Прощай, конферансье». В театре со столетней историей есть какая-то группа крови. Я надеюсь, что нам передается обаяние Ольги Александровны Аросевой, улыбка ямочки Веры Кузьминичны Васильевой, какой-то код, интонация внутренняя человеческая. Здесь она достигнута без крика.
0: Актер и режиссер-постановщик Антон Буглак в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
4: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
7: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
8: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.
0: Радио России. МХАТ без правил.
9: Когда приехал в школу-студию, набор был уже закончен. Заседание кафедры актерского мастерства. И сидит весь синклит. Доров сидит. Масальский, Тарасов. Ой, Господи. И вместо того, чтобы сказать Павлу Владимировичу, я говорю: Павел Масалич, я хочу у вас учиться.
0: Народный артист России Борис Щербаков в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Хабаровска.
2: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
11: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио страны.
12: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
13: «Слушаем».
12: Два часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
13: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении Южной группировки войск освободили населенный пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России. Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили свою работу. Также в Сочи сняты ограничения на полеты, сообщили в Росавиации. Банк России снизил ключевую ставку на 0,25%. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Юрковка Донецкой Народной Республики. Как сообщили в Минобороны России, подразделения 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общей войсковой армии провели тщательную разведку и нанесли силами ВСУ мощное огневое поражение. После этого штурмовые группы прорвали оборону противника и овладели населенным пунктом. Как заявили в Министерстве обороны России, освобождение Юрковки, которое находится на удалении порядка 10 километров от двух крупнейших городов ДНР Славянска и Краматорска, дает возможность развития успеха на славянском направлении. Также сообщается, что двое мирных жителей погибли, еще четверо пострадали в результате ударов беспилотников по территории Донецкой Республики. Как заявил глава региона Денис Пушилин, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и автомобили в Донецке, Горловке, Харцизке и нескольких муниципальных округах. Украинские биолаборатории использовались для исследования возбудителей чумы, сибирской язвы, тулеремии, лихорадок Марбург и Эбола. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Алексей Ртищев на брифинге по вопросам анализа опубликованных Национальной разведкой США документов, касающихся деятельности биолабораторий на территории Украины. По словам генерала, материалы американской разведки подтвердили, что биолаборатории спонсировались из госбюджета США, а американские власти намеренно скрывали сведения о биолабораториях на Украине и в других странах. Из опубликованных файлов следует, что на Украине таких учреждений 40, причем в одном из них, в Одессе, хранится биологическое оружие.
2: В опубликованном пресс-релизе Национальной разведки Соединенных Штатов Америки приводится выдержка из перечня биолаборатории с указанием объема финансирования и сведений о подрядных организациях. Хотел бы остановиться на Одесском научно-исследовательском противочумном институте имени Мечникова, обозначенном на карте как место хранения биологического оружия. Как следует из приведенного документа, заказчиком его реконструкции выступает Министерство обороны Соединенных Штатов Америки, а подрядчиком является аффилированная с американским военным ведомством компания Black & Veatch. Напомню, что деятельность института вызывала множество вопросов в ходе созванного по инициативе Российской Федерации консультационного совещания государств-участников конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Они касались необоснованно завышенных объемов хранения контейнеров с возбудителями холеры, тулеремии и бруцеллеза в отсутствии документального подтверждения их использования в мирных целях. Это нарушение зафиксировано в докладе Минздрава Украины по итогам проверки коллекции штаммов в указанном учреждении.
1: Россия не раз заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки биолабораторий на Украине в нарушении конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Президент Польши Карль Навроцкий сообщил, что лишил Зеленского ордена Белого Орла за героизацию главарей УПА, украинской повстанческой армии, запрещенной в России. В ответ на этот шаг министр иностранных дел Украины Сибига заявил, что вернет полученный им от властей Польши в 22-м году командорский крест со звездой ордена за заслуги перед Польшей. Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев указал на попытки премьер-министра Польши Дональда Туска выгородить сторонников нацизма на Украине. По его словам, Туск попытался вклиниться в конфликт, разгоревшийся между Зеленским и Навроцким. Туск поспешил встать на защиту сторонников нацизма, написал Дмитриев в соцсети X. Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, дальнейшее изменение ставки не является предопределенным, могут потребоваться паузы. Отвечая на вопросы журналистов, глава ЦБ также допустила рост инфляционных ожиданий из-за всплеска цен на топливо.
3: На июньскую инфляцию повлияет произошедший всплеск цен на топливо. Правительство принимает необходимые меры, но на восстановление предложения может потребоваться время. И удорожание бензина может отразиться также на инфляционных ожиданиях, так как это достаточно чувствительный товар и для людей, и для компаний.
1: Набиуллина также заявила, что нынешняя цена на нефть в бюджетном праве высоковата, она должна быть снижена. Число подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола в Конго достигло 245. Об этом сообщил министр здравоохранения страны. В общей сложности насчитывается 933 подтвержденных случаев заболевания. Уровень смертности составляет 25%. 80 человек выздоровели и выписаны из лечебных центров. Министр заявил, что заметен прогресс. В борьбе с Эболой растет доверие населения к медучреждениям. Наблюдается даже положительная тенденция к росту числа добровольных обращений в центры лечения. Российские власти уточнили условия подачи документов в ВУЗы онлайн через специальный суперсервис. Это следует из утвержденного правительством документа. Сервис поступления в ВУЗ онлайн позволяет абитуриентам подавать документы без личного посещения. Там же можно узнать о датах дополнительных вступительных испытаний, если они есть, отслеживать свое место в конкурсных списках, узнать о зачислении. Согласно изменениям, сообщения от поступающих, их родителей и образовательных организаций будут приниматься не только из единого контактного центра и электронной формы, но и мессенджера МАКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. ЦСКА и Балтика ведут переговоры по трансферу голкипера Максима Бориско, сообщает инсайдер Иван Карпов. Балтийцы готовы отпустить 26-летнего голкипера этим летом, при условии, что сезон 26-27 он проведет в калининградской команде на правах аренды. На данный момент клубы не достигли финальной договоренности, но такой вариант сделки является наиболее вероятным. Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц обозначил задачи, которые перед ним поставило руководство клуба. «Я не дурак и знаю, что все ждут от нас трофеев. Сейчас нет смысла говорить об этом. Более целесообразно поговорить об этом в мае. Я здесь для того, чтобы работать на команду», — подчеркнул Шварц. Главный тренер баскетбольной сборной России Зоран Лукич прокомментировал подготовку к предстоящим матчам с Турцией 26 июня и Венгрией 28 июня. «Сборы в Сочи проходят в лучшем виде, условия очень хорошие, самое время подтянуть свою форму. Состав сборной будем формировать до последнего момента», — отметил Лукич в интервью «Спортэкспрессу». В пятницу в Омске на G-Drive-арене состоялся турнир промоушена ACA-204. В главном поединке вечера 42-летний Александр Шлеменко во втором раунде удушающим приемом победил представителя Болгарии Николу Дипчикова. Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема» весовой категории до 66 килограммов в Улан-Баторе. В финале Абдулаев уступил чемпиону мира из Японии Такеши Такиоки. В завершении легкой атлетики Сергей Кожевников установил лучший результат сезона в мире и рекорд России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров на Кубке страны в Чебоксарах. 25-летний Кожевников показал результат 37 минут 47,39 секунды. Ранее на аналогичной дистанции у женщин россиянка Райхан Каграманова также победила с лучшим результатом сезона в мире 42 минуты 38,3 сотые. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петропавловске-Камчатском сегодня днем до 10 градусов тепла, кратковременный дождь, в Южно-Сахалинске без осадков и до 15 тепла. В Иркутске плюс 15-17 дожди, в Красноярске до 28 градусов прогреется воздух без осадков. В Великом Новгороде до 23 градусов тепла, кратковременный дождь, в Казани и Самаре плюс 22-23 дожди и грозы. В Ростове-на-Дону воздух прогреется до плюс 30, также пройдет кратковременный дождь, а в Симферополе без осадков 25-27 градусов тепла. В Санкт-Петербурге без осадков ночью 12-14, днем до 25 градусов выше нуля. В Москве местами кратковременный дождь. Ночью те же 12-14 градусов. Днем чуть прохладнее, чем в Питере, до плюс 20. Атмосферное давление будет выше нормы.
0: Радио

0: историкум. Настоящее историческое. Presence historicum с Андреем Малютиным.
1: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России. Портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи. Но самые разные интерьеры можно создать в радиостудии. А вот гости наши абсолютно реальные, настоящие, великолепные собеседники. И главное, люди, которые могут очень нестандартно ответить на самые простые вопросы. А если это спортсмены, спортсмены высочайшего уровня, которые обладают комбинаторным мышлением, огромным количеством наработанных вариантов, то действительно задавать им вопросы – дело нелегкое, но я постараюсь справиться и с удовольствием представляю нашу гостью Софья Великая.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте. Софья – одна из самых титулованных спортсменок России, да и мира, фехтование. И, Софья, я хочу вас поздравить с тем, что наши спортсмены допущены к международным соревнованиям. Прекрасная новость.
2: С флагом и с гимном. Это большой праздник, это большой успех. Ждали все, и спортсмены, и все, кто связан со спортом и с высшими достижениями. Поэтому это большой прорыв, и я и все спортсмены, конечно, благодарны всем, кто проголосовал за такое решение, кто сделал все возможное, чтобы это произошло. Поэтому очень благодарны. А самое главное, теперь мы будем чувствовать себя свободными и сильными, так как мы представляем свою страну без каких-либо ограничений.
1: Ну, от этого спорт только выиграет, потому что без участия сильнейших спортсменов, российских спортсменов, что всегда добавляет соревнованиям и зрелищности, и драйва.
2: Конечно, яркие выступления и преодоления всегда могут быть показаны в сильной и высокой конкуренции.
1: Ну, если мы говорим о сильных, то поговорим немножко о шахматах, с вашего позволения, потому что именно в шахматах есть такое понятие «сильная фигура». Да, и сильные фигуры – это международный фестиваль интеллектуальных видов спорта. Вы тоже там принимаете участие. Фестиваль проходит в России с 2019 года. Вот расскажите немножко о турнирах этого фестиваля, что там вообще происходит.
2: Я совершенно случайно оказалась на этом фестивале. Мне предложили быть амбассадором изначально, а сейчас я вхожу в оргкомитет и помогаю в организации привлечения к здоровому образу жизни на воздухе, гольфу. Это классный вид спорта, гольф, а также сильные фигуры. Фестиваль интеллектуальных видов спорта представляет также шахматы. Принимали участие и такие виды спорта, как регби, теннис, бильярд. Но в этом году будут представлены только гольф и шахматы.
1: Ну, вообще, гольф, наверное, соединяет в себе какую-то часть комбинаторного мышления шахматиста и в то же время спортивную практику на свежем воздухе. Вот ваши
2: впечатления. Наверное, фехтование, потому что ты вроде бы стоишь, и кажется тебе, когда ты смотришь на фигуру гольфиста и его движение, и думаешь, ну, ничего сложного. На самом деле, это очень сложный координационный вид спорта. Это мышление, это высчитать траекторию, это понять, какая земля, миллион клюшек, для разного покрытия, плюс погода. Это увлекательный, интересный вид спорта, которым нужно погружаться очень много времени, наверное, много лет. В моем случае я иногда принимаю участие в показательных каких-то выступлениях, и у меня даже бывает удачно получается. Но нужно, как и в любом виде спорта, трудиться, работать и много-много времени посвящать этому делу.
1: Ну, и, наверное, такая хорошая, как бы переключающаяся тренировка, вид активности, просто поиграть в гольф, например, между интенсивными соревнованиями или циклом подготовки, вот как профессиональный спортсмен. Вы как относитесь к таким
2: вещам? Для меня гольф – это увлекательный вид спорта, и я с удовольствием с друзьями могу провести время на поле. И это здоровье, это общение, это даже какая-то, наверное, медитация, побыть самим собой, не отвлекаясь ни на телефон, ни на что. И также каждый день у тебя, или каждая тренировка, или каждая игра, она разная, потому что ты не с кем-то соревнуешься больше всего, а соревнуешься сам с собой, совершенствуя свое мастерство, удары и так далее. Поэтому это очень здорово. Этот фестиваль привлекает людей из разных организаций. Также будет много послов, экспатов. Будет яркая, красивая игра, праздник. И будут привлечены и выдающиеся спортсмены, знаменитые актеры. Поэтому Я считаю, что такие мероприятия, фестивали должны присутствовать в нашей жизни и радовать всех участников, а также мы продвигаем здоровый образ жизни.
1: Ну, с вашего позволения, вернемся к фехтованию, вернемся к сабле, ведь это же вот выбор спортивного снаряда или выбор специализации. Все как-то ассоциируют фехтование больше со шпагой, а вот не все знают, что сабля в корне отличается, да, от
2: фехтования. Еще есть у нас вид оружия рапира.
1: Рапира. Ну, насколько я знаю, что в сабле разрешены рубящие удары, да, в отличие от уколов.
2: Да, все верно.
1: Фехтование.
2: Шпага, сабля и рапира — три вида оружия, мужские и женские дисциплины, и отличаются виды оружием зоной поражения, оружием, правилами судейства. Поэтому шпага, наверное, самая массовая, потому что она понятна, она занимает длительное время боя. Сабля — самая стремительная, самый динамичный вид оружия. И есть свои правила, правота в судействе. И многое решает тоже судья, и поэтому зрителям не всегда понятно. Но в любом случае я рада, что снимают фильмы, я рада, что фехтование с каждым годом становится популярным, несмотря ни на что, и несмотря на то, что у нас не такой массовый вид спорта, как художественная гимнастика, спортивная гимнастика, например. Но так как я 20, почти 5 уже лет нахожусь как действующие спортсмены, и я, конечно, вижу положительную динамику развития нашего вида спорта не только в нашей стране, но и во всем мире.
1: Ну вот вы выбрали саблю. Все-таки она, мне кажется, более атлетичная, она более такая, в отличие от обычного фехтования рапира или шпага, нет?
2: В моем случае выбор фехтования был совершенно случайным. Я занималась музыкой, танцами и получала классическое женское девичье образование.
1: То есть музыкальная школа,
2: да,
1: хореография.
2: И как раз в этот период очень сложно было усидеть на месте, сконцентрироваться, хотелось движения, хотелось гулять. И уже занимался мой старший брат Григорий фехтованием и предложил мне продолжить этот путь с саблей. Я с удовольствием согласилась и нисколько не пожалела. Было очень сложно, особенно так как я родилась в Алма-Ате. И когда переехала в Россию, в Москву, а это, можно сказать, кузница олимпийских чемпионов. В Чертаново я тренировалась. Полгода я вообще ничего не понимала. Думала, ну это невозможно, уровень такой высокий, как можно за короткий промежуток времени дотянуться до него. Но тоже судьба ведет, и я справилась, и спустя год уже выиграла первенство мира, и не останавливалась.
1: Ну, в общем, наверное, как этого достичь? Ну, первое, это, наверное, тренировки два раза в день. Да? Как вот вы включились вообще в эту работу, вы поняли, что вы можете, вы появились в сборной в начале 2000-х, да, в сборной России?
2: Да, осознание, конечно, приходит позднее, намного позднее, да. Сначала по разным причинам ты тренируешься, да, или нравится это дело, или так получилось, что ты начал заниматься фехтованием, да, или там каким-то другим видом спорта. А осознание пришло уже позже, когда ты смог повторить какие-то успехи, когда ты понимаешь, что ты можешь больше, тебе нужно качественно ставить планы, ставить цели, добиваться этого. Потому что ты сначала же юниор, молодой спортсмен, а тебе же еще надо перейти во взрослую команду и там показывать результаты. Это совершенно разный уровень, и не у всех это получается. Поэтому это каждый год, наверное, это год, потому что это сезон, да, спортивный, есть свои задачи. И самое главное в нашем направлении деятельности — это, конечно, Олимпийские игры. И когда ты только осознанием приходишь к тому, что они существуют, а как туда попасть? А, у меня есть шанс. А если вот такой путь пройти в 4-летие, 8-летие, да, смотря у кого как, в каких видах спорта по-разному, то вот ты так планируешь свою жизнь. Что-то получается, что-то нет.
1: А как вы помните свое первое олимпийское золото?
2: Мой путь к вершинам не был стремительным. Первая олимпийская награда у меня была только в 2012 году в личных соревнованиях серебро. А перед этим у меня было 4-е место в Пекине в 2008 году. Это было очень печально, и даже как-то 4-ки в Китае вообще нет.
1: Такой цифры, да,
2: да,
1: не существует?
2: Это как-то у них несчастливое число. Я думаю, ну, надо же, я еще и заняла такое место. Но я не сдалась, и когда в 2012 году мне удалось завоевать серебро, конечно, я тоже расстроилась, но вот в этот период я поняла, что тот путь, который я прошла, он ценен, да, он меня чем-то научил, с кем-то познакомил, что-то я поняла в жизни, расту вместе с этими событиями. И я поняла, что это не поражение, это победа. Если ты можешь повторить этот успех, попасть в финал, например, отобраться на Олимпийские игры, это тоже успех. И первая уже золотая медаль у меня была в 2016 году в команде. Накануне я заняла второе место в личных соревнованиях. Это уже, получается, в командных соревнованиях первое золото и третья медаль с Олимпийских игр. А уже в 2020, ну, официально считается 20-е, проведение было в 21-м году в Токио Олимпиада, с жесткими ограничениями, да, с масками, да, пандемией.
1: Это,
2: так было непонятно, как это все происходит, но все равно приехать, отобраться и завоевать еще две медали, вот это радует.
1: А вот Рио-де-Жанейро и Бразилия вам понравилось или не было времени вообще на все это смотреть?
2: На самом деле мы жили изолированно, мы ездили на соревнования только и заселялись в отель накануне, ну и когда уезжали. Поэтому, в отличие от других олимпиад, да, в начале моей карьеры, там еще была возможность погулять, побродить, а здесь уже так мы как-то целенаправленно, чтобы не отвлекаться, уже у нас определенный уровень у всей команды, мы понимаем, что нужно, что не нужно, и атмосфера в деревне, конечно, это прекрасно, и посмотреть, и удивляться всему, что происходит, особенно встречать знаменитых каких-то супергероев, суператлетов, как Усейн Болт или теннисисты Федерера. Это здорово, но уже цели были такие максимальные.
1: Ну и еще вот тот фокус внимания, тот фокус, ну скажем так, осторожности, который на этих уровнях надо соблюдать, чтобы вода попала или не попала, не та, которая... Кто вот за этим следит обычно? Помните, как с баскетболистами? Было ЦСКА, по-моему, какая-то не та вода попала, все заболели и, в общем, не могли играть.
2: Это один из факторов, который может повлиять на результат. Да, но мы проходим каждый год какие-то трудности. Люди выступают с температурой, рвут связки и все равно выступают. Какие-то семейные обстоятельства все равно выступают. В спорте высшего достижения все-таки преодоление трудностей или абстрагироваться от проблем – это тоже тренируется.
1: Ну да, но по сравнению с 4 годами там подготовки в олимпийском цикле, даже какая-то неприятность дома, она, наверное, отходит на второй
2: план. Ну, поэтому и стараются минимизировать, да, как-то решить все задачи до каких-то важных стартов, важной подготовки, чтобы ничего не отвлекало. Это большая команда, это же не один человек, это помимо спортивной команды, тренеров, медиков, организаторов, федерации. Это же еще и твоя семья.
1: Ну, это тоже ресурс.
2: Конечно.
1: В общем-то, да.
2: Поэтому все работают в одном направлении, идут к одной цели.
1: Семья должна следить и за питанием спортсмена, да, и за восстановлением.
2: Ну, спортсмен все-таки он должен быть ответственный сам за все, что его окружает и что он делает.
1: То есть вы сами себе готовите?
2: Это да, конечно.
1: И в магазин ходите, покупаете или доставку заказываете?
2: Ну, все возможно, главное в меру.
1: А вот у фехтовальщиков рацион похож на кого из спортсменов других видов?
2: Вы знаете, вообще спорт и подготовка, и все, что связано с развитием, с тренировками и с нагрузками, на данный момент очень разнообразны. Очень много новых каких-то технологий, которые могут что-то заменить. Например, в тренажерном зале ты там не 3 часа можешь заниматься, а тебе достаточно будет позаниматься там 15-20 минут. И многое другое, много сейчас тренировок и на координацию, и силовых, и я как называю современные ЛФК, работа с маленькими мышцами, которые тоже должны включаться. То есть это бесконечное развитие, помимо питания, дополнительных каких-то макро-микроэлементов имеется в виду, если это какая-то фармакология. И все это работает, и индивидуально подбирается в видах спорта, индивидуально подбирается к спортсменам, поэтому спортсмены проходят углубленный медицинский осмотр 2 раза в год. А питание, ну, фехтование — это очень классный вид спорта, потому что у нас можно фехтовать в разном возрасте, с разным весом,
1: даже
2: с разным ростом.
1: То есть это демократичный вид
2: спорта. Очень демократично, да.

0: игры, то сначала идет предварительный тур, потом олимпийская система, это выявляется за 64, на следующий день фехтуют, 64, 32, то есть это может быть и 200 участников. Если я помню, мы раньше начинали, где было 50 человек, то сейчас уже не всех еще могут допустить.
1: Вот так.
0: Да, ну а в шпаге так вообще очень много участников, и там даже в 3 дня могут проводить соревнования. Это с раннего утра и до позднего вечера, включая награждения, включая допинг-контроли. Также необходимо же развивать фехтование. Следовательно, СМИ, камера, телевидение дают в основном эфиры вечером, да, на главных стартах. Это чемпионат мира, Европы, Олимпийские игры. И вот эта большая система вот так работает. Кто-то приезжает и выступает 5 минут и заканчивает. И вынуждены ли уехать, или просто смотреть бои, а кто-то будет 2 дня с утра до вечера.
1: Вот так, рубиться фактически, да.
0: На самом деле поединок-то короткий, но подготовка к нему, начало турнира, ты должен размяться, это у тебя уходит где-то 2 часа. Потом первые бои, потом ты ждешь 2 часа вторые бои. И вот так к 10 часам вечера, дай бог, с медалью или с золотом можно закончить.
1: Ну, а вот занятия хореографии, растяжка, все эти элементы вам пригодились в фехтовании? Вот мы говорили о детстве, то, что вот девочкины такие виды активности были традиционные.
0: Ну, да, конечно. Я, например, считаю, что музыка, она вообще нужна всем. То есть если ребенок занимается любым инструментом, то уже у него есть понимание ритма, такта.
1: Говорят, это способствует также изучению языков и математики. Полушария развиваются.
0: Ну, например, мышление. В спорте я чувствую, как спортсмен передвигается, да, какая у него скорость, да, даже с закрытыми глазами. Поэтому ритм я чувствую. Да,
1: интересно.
0: Прям музыка такая.
1: Да, это действительно такой танец.
0: Шаг-шаг-выпад.
1: Шаг-шаг-выпад.
0: Или шаг-выпад.
1: Ну, танцоры же тоже считают.
0: Да, ну я танцев, не говорю, да? Что только на этом строятся поединки, но это можно использовать в своих целях дополнительных. А так очень разнообразная подготовка у фехтования. У нас есть и силовые тренировки, и функциональные, на выносливость, и спарринги обязательно, индивидуальный урок с тренером, где ты оттачиваешь, отрабатываешь определенные приемы. И психологи в команде, и восстановление, то есть... Ну, все в совокупности и в балансе дает вот уже результаты, которые ты должен, ну, совершенствовать уже дополнительно сам. Где-то не дорабатываешь, не получается, ты это отрабатываешь больше, больше, больше. А главное, это психология.
1: Ну, то есть профессионал, самоменеджмент вот этот просто необходим.
0: Это у всех. Да. Необходимо учиться и понимать, что ты отрабатываешь годами, как и твой соперник, много приемов, да, координацию там, тела, движений. Но когда ты выходишь на соревнованиях фехтовать в бою, если ты хоть 30% сможешь показать или попробовать сделать на дорожке, то это уже будет успех.
1: Ну, имеется в виду, что величина стресса, вот что,
0: да,
1: не даст,
0: однозначно,
1: да, проявить себя на 100%.
0: Ну, бывают люди и в обморок падают.
1: Вот так даже.
0: Да, так переживают внутренне. Бывает, что бой проходит, и когда ты спрашиваешь спортсмена, что произошло, что было, он даже не понимает, потому что вот он в несколько вот этих минут был в каком-то забвении. Это все, конечно, там, больше у молодых, но это все работает. Плюс у нас в фехтовании есть личные командные соревнования. Одно дело, ты в личных выступаешь за себя, а в команде ты же или помогаешь, или, как мы говорим, топишь команду. Но бывает по-разному. Может, бой один быть неудачным, а в последующих боях ты можешь даже нанести какие-то решающие удары. Это ответственность большая. Это тоже нарабатывается годами, сплачивают команду, чтобы они чувствовали, понимали друг друга, помогали друг другу своей уверенностью, своим вдохновением, чтобы проходило все без паники, да, потому что эта паника может передаться всем остальным, всей команде.
1: А как передать сигнал? У вас же маска. Ладно, там могут переглянуться, и все уже понимают, о чем речь идет.
0: Но все равно движение же без маски происходит, когда ты идешь на дорожку, цепляешься, приветствуешь, руки пожимаешь, когда закончился бой, идешь команде, какой ты идешь с опущенными плечами, расстроенный, или ты идешь вдохновленный, все вперед,
1: язык
0: за
1: тела
0: золото.
1: Тоже говорит что-то.
0: Обязательно,
1: да,
0: конечно, уверенность партнёром надо показывать, да. Спортсмен, это же
1: Ну да, спортсмен – это эталон. А вот тренер, часто ли, приходилось ли в такую ситуацию попадать, когда тренер говорит, вот если я тебя сейчас пожалею, то соперник-то тебя точно

0: пожалеет.
1: Тренер своего рода — это психолог, наставник, друг. И вообще это семья, потому что он больше, чем родители или друзья, или кто-либо, видит спортсмена. И, конечно, он чувствует, с кем и как нужно разговаривать, кого и как нужно вдохновлять или, наоборот...
0: Мотивировать жестко так.
1: Жестко мотивировать или дисциплинировать. Каждому будет свой подход, потому что все индивидуальны. Ну, а в команде он должен просто объяснить, сплотить команду, вселить уверенность в каждого, кто какой номер занимает, у кого какая ответственность. Кто-то фехтует в начале, кто-то в серединке фехтует, а кто-то заканчивает. Это тоже большая ответственность, это тоже стресс определенный, потому что не всегда можно выигрывать с большим отрывом от соперников. Бывает... Судьбу команды и страны решает один укол или удар. Это очень интересно и всегда по-разному. Каждое соревнование по-разному, каждый бой с одинаковым спортсменом или соперником будет тоже по-разному складываться, потому что все живые люди, все умеют делать все приемы. Вот кто кого обыграет и обманет.
0: Угу. Помните, как говорили на уроках литературы, узок круг этих революционеров, страшно далеки, они от народа. Я имею в виду тех спортсменов топовых, с которыми вы все равно регулярно встречаетесь из других команд. Не секрет, что люди друг друга иногда прекрасно знают, общаются. Вот кто друзья, кто на дорожке, так сказать, часто перед вами оказывается.
1: Ну, смотря какой период, путь в спорте очень длинный, и, наверное, самые яркие моменты всех захватывает встреча со своими соотечественниками. В моем случае это было дважды на Олимпиаде, а помимо Олимпиады это были разные чемпионаты мира и Европы. Не всегда я выигрывала, где-то я выигрывала, где-то соперница. И, наверное, самое тяжелое — это фехтовать со своим, потому что мы вроде бы друг за друга рады, что мы прошли такой путь, и в то же время победитель должен остаться один. Ну, это здоровая, честная игра и здоровая конкуренция.
0: Это и показатель спорт. Работы федерации, когда все-таки два спортсмена из одной команды встречаются в финале. Это говорит о том, что в данном случае фехтование в России на высоком уровне.
1: Да. Ну и в России, если говорить, то благодаря Алишеру Бурхановичу Усманову, конечно, он приложил много сил и много лет, чтобы мы были на таком уровне. А самое главное достижение и успех – это то, что у нас есть возможность на данный момент выступать в полном составе, 12 комплектов медалей, потому что до этого женская сабля была молодым видом оружия, как и в любом виде спорта. Сначала мужчины выступают, да, в каком-то виде спорта, потом добавляют женские дисциплины. И так как женскую саблю добавили, у нас на каждой Олимпиаде какие-то две команды не участвовали, были только личные соревнования. То есть выбирали, была рокировка, шпаги, сабли, рапира. А сейчас у нас полноценные 12 комплектов, и это самое большое, я считаю, достижение.
0: А вот в спаррингах приходится ли работать с мужчинами? Может быть, тренер специально ставит такую задачу, чтобы почувствовать разный стиль, да, разное вот отношение? Есть такое?
1: Да, возможно, пофехтовать с мужчинами, но все-таки мужчина всегда будет сильнее, скорость будет всегда на порядок выше. Если только фехтовать, например, с какими-то юниорами, да, все-таки они еще там психологически где-то неустойчивы, или там ты можешь как-то обмануть, обыграть, но мужчина — это мужчина. Одновременно мы не сможем выступать или быть сильными, да, там, не знаю, в каких видах спорта мужчины и женщины будут одинаково выступать.
0: Нет, все равно женщины будут гораздо красивее это делать.
1: Абсолютно, да. Мы будем всегда это делать красивее.
0: Огромное спасибо. Софья Великая была у нас в гостях, сильная фигура. Огромное спасибо за то время, которое вы могли найти для слушателей Радио России, уважаемая Софья. Хочу еще раз вас поздравить с тем, что наши фехтовальщики вернулись на международную арену.
1: С флагом и с гимном.
0: С флагом и с гимном, да. Ждем новых достижений под нашим флагом, с нашим гимном и с вашим участием.
1: Благодарю. До новых встреч.
2: Настоящее историческое. Presence Historicum.

0: Радио России. Общество. Психология.
1: Всем здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемая аудитория, уважаемые радиослушатели. Хотелось бы поблагодарить сразу тех, кто неравнодушен к программе «Психология». Именно эта программа сейчас представлена вам. Меня зовут Дмитрий Таиров, а мою собеседницу, наставницу, эксперта и настоящего психолога зовут Ольга Ивановна Маховская. Приветствуйте.
2: Здравствуйте,
1: Ольга
2: дорогие.
1: Ивановна. Ольга Ивановна, давайте мы с вами поговорим о ролевых играх.
2: Ну, не знаю, что вы имеете в виду.
1: Я имею в виду Эрика Берна. Да, игры, в которые играют люди, и люди, которые играют в игры. Поговорим о ролевых играх. С точки зрения психологии, да, живого нашего существования.
2: Вы знаете, ролевые игры, я сейчас чаще всего говорю в сравнении с компьютерными играми, а не в контексте каких-то больших теорий, в том числе теория Эрика Берна, которую слушатели, скорее всего, знают. Причина состоит в том, что период ролевых игр, такой закономерный и хорошо описанный психологами, еще в прошлом веке, где-то с 3 до 6 лет, до школы, он отсутствует в воспитании современных детей. Компьютерные игры вытесняют ролевые, поэтому приходится снова и снова говорить, а зачем ролевые игры человеку вообще? И одновременно мы видим, как все чаще взрослые люди, как будто бы, недополучив чего-то в детстве, вовлекаются в ролевые игры. Шьют костюмы, куда-то уезжают, устраивают баталии, какие-то балы, и тратят на это так много усилий, потом фотографируются, выкладывают это, и для самооценки важная часть идентичности. Вот, а ролевые игры, с моей точки зрения, это такой первый этап синхронизации наших действий. Мы учим детей в ролевых играх учитывать друг друга хоть как-нибудь. И у малышей в 2-3 года это выглядит очень нелепо, потому что даже если мы их в одной комнате закроем, и каждый играет, и каждый говорит как будто бы сам с собой, мы говорим аутизм ролевых игр.
1: Совсем маленький возраст. Ну, конечно, они еще даже не способны, наверное, копировать поведение старших. По сути, чуть постарше ведь дети
2: они
1: начинают играть, да, в жизнь, да, взрослых. Они стараются что-то перенести, да, на себя, какую-то такую копирку. И это, в общем-то, первые настоящие ролевые игры.
2: И важность их как раз в том, что вот говорят, что вот нет эмпатии, никто никого не любит, никому не сочувствует. Да, это главное новообразование ролевых игр. Научить учитывать, видеть другого человека, ребенка или взрослого, который организует и участвует тоже в игре, описывать его состояние на каком-то, может быть, простом языке, разыгрывать сказки, где персонажи тоже переживают страх, ужас, радость и восхищение и так далее. Это такой инструмент эмоционального развития и децентрации. Потому что современный человек, даже взрослый, он сосредоточен на себе и живет так, как будто бы он пуп земли. Вот это очень трудно. Децентрация – это когда человек понимает, что есть другие точки зрения, он их может менять, может занимать их. В взрослом состоянии муж может подменить жену, и это не какая-то проблема. Но вот эта способность к децентрации, она формируется очень рано. Или ученик, понимая, что у учительницы болит голова, начинает вести себя как-то потише на уроке. Самостоятельное задание он воспринимает спокойно. Если у ребенка нет способности к децентрации, он будет игнорировать, даже когда Мария Ивановна болит голова, условно. Пропуск вот этого этапа, который потом пытаются наверстать хоть как-нибудь, пропуск этого этапа чреват тем, что дети в школу идут с большим количеством логопедических проблем, да, шепеляет, не выговаривает «р». Но хуже всего они не умеют устанавливать даже зрительный контакт с другим человеком.
1: Подождите, что-то я упустил, подождите. Если, значит, в детстве малыши не поиграли в магазин в войну, мам, пап никогда не играл, поскольку мальчик все время, в войну мы рубились с утра до вечера, ну, само собой, ковбои, индейцы и прочие казаки-разбойники. Из-за этого научиться...
2: А где?
1: Клич Апачи, да? То есть здесь вот где момент языкового развития происходит? Просто орать «ребята, за мной» – это уже важно, да?
2: Нет, орать и там выдавать агрессию не обязательно. Важно что-то вместе делать.
1: Как связано с языком? вы говорите, что приходят, шепелявят, картавят и так далее. Вот сейчас картавых такое количество, я просто в ужасе.
2: Ну, да.
1: Это чего? Они в детстве не поиграли в казаков-разбойников, что ли, получается? Поиграли в компьютер только? Погоняли?
2: Очень часто.
1: Погоняли, да, бродилки?
2: Ребенок за экраном компьютера, он не разговаривает.
1: Ну, да, да, да.
2: Он все понимает,
1: но
2: он
1: если
2: пишет.
1: Только он не в общей командной, ведь есть варианты, знаете, с микрофончиком и рубишься с командой.
2: Да, это вариант. Это вариант.
1: Разговоры, если есть... да, беседы, управление есть, да.
2: А, конечно, но это уже ролевая игра.
1: Да, конечно. Да. Естественно, более того, еще как обеспечено, да, конечно, да. Виртуальность такая, что...
2: Это виртуальная ролевая
1: превращается
2: игра.
1: В реальность.
2: А когда он один на один с воображаемыми персонажами, у которых там три жизни или еще сколько-то, но, в общем, он сам про них все знает или там сам играет войнушку, то, конечно, языковая функция не тренируется.
1: А родители, Ольга Ивановна, смотрите, как я могу сказать. Родители часто делают замечания ребенку, который, ну, вот такой все-таки в несколько, не то чтобы аутичного склада, ну, сам в себе немножко и любит самого себя развлекать. Уже сам книжки пишет, уже, да, вот представьте. Он часто разговаривает с самим собой. Хотя в детстве, наверное, он все-таки уже успел и поиграть в какие-то положенные игры. А родители ему делают замечание. Что ты все вечно там бубнишь себе под нос? Что ты... Родители здесь не правы.
2: Родители здесь не правы.
1: Почему он не может разговаривать с самим собой, если он больше не с кем разговаривать, согласитесь?
2: Да, но надо понимать, что вот эта речь такая неразвитая, это только начало. Надо помогать ему артикулировать.
1: Угу.
2: То есть не гасить его там, заткнись, или там перестань бубнить. Потому что ты мешаешь.
1: Родители часто удивляют, как, почему ты разговариваешь с самим собой.
2: А с кем ему еще разговаривать?
1: Это раз, да. Во-вторых, ну что же, мысли проговаривают вслух. Пусть проговаривает, картавить не будет.
2: Ну, хотя бы так. Но когда логопеды берутся за дело, то они начинают с очень простых каких-то языковых упражнений. Они ставят звуки. Это можно поправить довольно быстро. Но это нужно делать до 5-6 лет. Потому что, ну, можно махнуть рукой, он будет так по жизни, в конце концов, как-то справиться.
1: В общении, значит, если это происходит в неком кругу его ровесников, конечно, он будет говорить больше. А если у него не получается, у ребенка меня прям зацепило это, вот вы сами понимаете, мы же с вами как раз на речевом уровне доносим, да, свои идеи. Это важный момент. Его поправляют? Вот как он исправляет свою шепелявость, картавость? Как это происходит?
2: Ну, вы знаете, одним замечанием это поправить нельзя.
1: Нет,
2: это
1: ну уже вот такая... Но он начинает стесняться, может быть. А почему ты говоришь так, надо говорить не «л», а «р», да? И он начинает стараться. Я правильно понимаю?
2: Ну, такие дети и уходят от контактов. Они им трудны. Понимаете, они видят, что на них как-то специфически реагируют или тем более делают замечания.
1: То есть получается, что в данной ситуации ролевая игра этому ребенку становится для него обузой. Он...
2: Конечно, он не умеет этого делать, но фактически любая новая активность, она начинается, дебют с ролевой игры. Мы делаем вид, мы договариваемся, что ребенок идет в школу, это ролевая игра в начале. Да?
1: Не знают ли об этом педагоги?
2: А это большой вопрос.
1: Вот.
2: Это большой вопрос,
1: давайте,
2: потому что педагоги
1: вопрос, да,
2: решают свою иногда задачу, не учитывая, что детям нужно привыкнуть. И главное, что отличает ролевую игру, наверное, от такого уже тренинга, это чувство удовольствия, которое должна игра приносить, чтобы дети были вовлечены и взрослые.
1: Да.
2: А если нету вот этого сопровождения, если нету эндорфина и людям это не нравится, они не будут принимать участие ни в каких ролевых играх. Поэтому вот эта педагогическая запущенность, а именно так я бы назвала отсутствие вот этого этапа ролевых игр, она потом как эхо сказывается. Такие дети бывают очень умные и даже одаренные, но они предпочитали бы так и оставаться в своей комнате за терминалом компьютера, зарабатывать деньги таким образом и получать какие-то баллы и призы условные из среды, которая им привычна.
1: С чем общество принципиально не согласно.
2: Да, мы хотим их вытащить на свет.
1: Здесь мы ставим точку. Ольга Ивановна Маховская была с нами. Меня зовут Дмитрий Таиров. Друзья, люди, которые играют в игры, и игры, в которые играют люди, это очень важный элемент нашего бытования. Не забывайте об этом. До новых встреч.
2: Счастливо.
0: Психология.
3: «Тихая охота. Грибные места и прочие секреты» в авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера».
4: Вроде бы заяц бежит именно туда, где много грибов.
5: Не знаю, у меня заяц из-под ног не выскакивает.
4: Поэтому, Леша, я назвал тебя.
6: Ну, я про зайца не знаю, но моя собака, она постоянно помогает искать грибы.
3: «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21:35 по Москве и в 23:35 по времени Салехарда. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. На правах рекламы.
7: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, это программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
8: Здравствуйте.
7: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
8: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
7: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
8: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
7: Звучит как идеальная система очищения.
8: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
7: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
8: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
7: Знакомая картина. А это может быть не соль?
8: Это может быть сигнал от почек.
7: Никогда об этом не задумывалась.
8: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
7: Звучит как-то очень пугающе.
8: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
7: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
8: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
7: Это вы о чем?
8: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
7: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
8: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на
7: 70%. 70%? И мы даже не знаем об этом?
8: К огромному сожалению. сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят: ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
7: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
8: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
7: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
8: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
7: Да, я слышала, это очень больно.
8: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
7: Какая-то очень пугающая картина.
8: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
7: А почему оно так популярно в Индии?
8: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
7: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
8: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
7: И где же создали редунит?
8: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
7: Алтай? Почему именно там?
8: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
7: То есть сочетание природного сырья и науки.
8: Именно.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22-03. Все звонки по России бесплатные.
7: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
8: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
7: А что дает такое сочетание?
8: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22-03. Все звонки по России бесплатные.
7: А вы говорили еще про ферменты.
8: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
7: Надо же, как интересно.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *22-03. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного *22-03. Все звонки по России бесплатные.
8: И еще добавлю, Редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22-03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22-03. Все звонки по России бесплатные.
7: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты Редунита.
8: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
7: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
8: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
7: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22-03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22-03. Все звонки по России бесплатные.
7: Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
10: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
11: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.